0: Под мостом в Мостаре вода даже в жару держит холод. 10-14 градусов. Не больше. С белого горбатого пролета до зеленой поверхности реки Неретвы 24 метра. Высота многоэтажного здания. Именно отсюда столетиями прыгают местные парни. И первый по-настоящему записанный прыжок случился еще в 1664-м. Прыжок – не трюк для туристов, а способ доказать себе и городу, что ты чего-то стоишь.
1: Строить этот мост османский султан Сулейман поручил в 1557-м, а закончили дело в 1566-м. Архитектором был Мимар Хайруддин, ученик знаменитого зодчего Синана. Гид расскажет вам красивую байку, будто султан устал от рухнувших мостов и пообещал казнить очередного неудачника, а Хайруддин в день, когда снимали последние деревянные настилы, заранее готовил себе похороны, так боялся, что камень не выдержит. Мост выдержал, архитектор остался жив, а история с похоронами – легенда без единого документа за спиной. Ни один архив ее не подтверждает. Но сама форма моста настоящая. Единственная плавная арка через реку, без опор в русле. Задача, которую до Хайруддина никто в этих местах не решил. Может показаться, что такой мост просто возвышается над рекой и ждет, пока его будут фотографировать. На деле у него была вторая жизнь, куда более короткая и куда более страшная.
0: 9 ноября 1993-го мост рухнул в реку. После дней прицельного обстрела

0: дело с окрестных холмов. Город к тому моменту был разделен линией фронта прямо по руслу, и белый пролет связывал два его края в буквальном смысле. Не выдержала ни порода камня, а сама война. Мост был не случайной целью, а связью, которую хотели разорвать. 11 лет после этого над Неретвой не было ничего, кроме временного тросового перехода, и прыгать было неоткуда. Дальше начинается история восстановления, и в ней тоже есть постоянный вопрос. Можно ли вообще вернуть то, что упало на дно реки крупными обломками? Может, проще было выточить точную копию из нового камня. Так вышло бы быстрее и дешевле. Но за дело взялись венгерские военные водолазы. И несколько лет они по одному поднимали со дна старые блоки. С илом, сколами, мутные от взрывов водой перед глазами.
1: Каждый поднятый камень проверяли методом ударного эха, простукивали и слушали, нет ли внутри скрытой трещины. Взрыв мог расколоть блок изнутри, не тронув поверхность. В мосте, который возвышается над рекой сегодня, около трети камня, именно те довоенные блоки. Остальное дотесывали заново, из той же породы, тинелии, местного светлого известняка, добытого в том же карьере, что и при султане. Камни соединяли так же, как 4,5 века назад, коваными железными скобами, а стыки заливали расплавленным свинцом. Ни один современный клей здесь не пригодился, потому что именно старый способ пережил века и обстрел. Проектом руководил архитектор, выросший именно в Мостаре, человек, для которого мост был не абстрактным памятником, а собственным детством. Работу поддержали ЮНЕСКО, Всемирный банк и фонд Ага-Хана, а открыли восстановленный пролет 23 июля 2004-го под аплодисменты, конечно, под первый послевоенный прыжок. Ровно через год после открытия мост вместе со старым городом внесли в список всемирного наследия. Формулировка звучала подчеркнуто просто. Не только памятник архитектуры, но символ примирения через реку, которая когда-то разделила город пополам.
2: Прыгуны вернулись сразу же. Для них закрытый мост означал, что традицию прервали, а открытый снова разрешает ее продолжить. Городской клуб ныряльщиков собирает деньги на прыжок у туристов прямо на пролете, тренирует подростков и каждое лето выставляет своих на международные соревнования по прыжкам со скал. Сегодня под мостом собираются люди с телефонами, ждут, когда очередной ныряльщик соберет нужную сумму и шагнет вниз головой в холодную воду. А сам пролет продолжает делать то, для чего его строили, соединяет два края одной реки и помнит, каково было остаться без этого простого дела на целых 11 лет.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык чистый, тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в

итоги в деле. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941-м. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше – в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

0: В интернете время от времени всплывает одна и та же история. Где-то на берегу Сибирской реки нашли камешек с зарубками, посчитали насечки и объявили его древнейшим календарем на свете, в несколько раз древнее пирамид. Заголовок цепляет, но попробуй найти имя ученого или название института, и не получится. История повторяется слово в слово, будто ее просто переписывают друг у друга, а первоисточник давно потерялся.
1: А настоящая история рядом, и она куда интереснее выдуманной. Возле города Ачинска в Красноярском крае еще в 1960-м местный краевед Георгий Авраменко нашел стоянку людей, живших здесь в те времена, когда по Сибири еще бродили маманты. 12 лет спустя, во время раскопок на этой самой стоянке, из земли достали маленький предмет, вырезанный из бивня маманта, размером чуть больше карандаша. На первый взгляд просто узор. Змеевидные полосы вьются по всей длине спиралью, а вдоль них 1065 крошечных лунок, и каждая своей формы, где кружок, где полумесяц, где запятая. Похоже на резьбу от скуки, сидел человек у костра, коротал вечер, царапал палочку острым камнем.
2: Так решили бы многие, если бы за дело не взялся археолог Виталий Ларичев. Он пересчитал лунки, разбил их на группы и увидел систему. Число меток в каждой группе совпадало то с числом ночей, за которые Луна проходит путь от новолуния до новолуния, то с числом дней в разных временах года. Получалось, что резчик, человек, живший здесь около 18 тысяч лет назад, вел счет лунным месяцам и солнечному циклу одновременно. Ларичев назвал находку лунно-солнечным календарем и поставил ее в один ряд с похожими вещами из сибирских стоянок Мальта и Буреть, где прежде находили вырезанные из того же бивня фигурки женщин и птиц, по ним ученые и выделили общую культуру ледникового периода, объединяющую все три стоянки.
1: Но здесь начинается спор, который не утих до сих пор. В 1981-м собранная комиссия специалистов осмотрела находки Ларичева и вынесла суровый вердикт. Ни один из

0: Показанных предметов нельзя признать произведением первобытного искусства, не то что календарем. Историк науки Александр Формозов пошел дальше и написал, что автор ищет в резьбе ледникового периода образы китайской мифологии, а его расшифровки годятся разве что для популярной книжки, но никак не для науки. Кто прав? По сей день не решено. Специалисты по каменному веку то и дело возвращаются к этому же злу, спорят о методике подсчета лунок, сравнивают его с похожими гравировками на бивнях маманта, которые находят в Европе. Там тоже встречаются ряды насечек, и там тоже одни видят календарь, а другие – просто орнамент. Может быть, это и есть самое честное, что можно сказать про людей ледникового периода. Они точно умели резать по кости с невероятной тщательностью. А вот что именно хотели сосчитать – луну, лето, зиму или просто дни до охоты – с уверенностью не скажет никто. При этом обе стороны спора сходятся в одном. Подделкой жезл точно не был, его подлинность и возраст сомнению не подвергались никогда. Спор шел только о смысле узора.
1: Настоящий жезл из-под Ачинска никто не рекламирует и не выдает за сенсацию, в отличие от очередной гальки с зарубками, что всплывает в ленте каждые несколько лет. Он просто лежит среди других находок каменного века и ждет, когда науке хватит инструментов доказать хоть что-то наверняка.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: На самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
1: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
2: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса, только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете, просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту — то, которое пришлось возвращать заново. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Как вы думаете, сколько раз можно не получить здание, которое сделает тебя бессмертным? Йорнудзон ответил: достаточно одного раза. Его чертежи в 1956-м уже лежали в стопке отклоненных работ. Жюри конкурса на лучший проект оперного театра признало их слишком странными. Спас все американский архитектор Эро Сааринен, опоздавший на заседание. Он просто вытащил папку Удзона из мусорной корзины судьбы и сказал: «Вот это гениально! Вот эти белые паруса, которые вы сейчас видите перед собой». Но даже выиграв конкурс, Удзон годами не мог объяснить инженерам, как это построить. Сложные изогнутые оболочки не поддавались расчетам. И тогда он взял абрисин, разрезал его и увидел: все своды можно представить как дольки одной воображаемой сферы. Один фрукт решил геометрию всего здания. На фотографиях того времени архитектор позирует с разрезанным апельсином, полушутка, ставшая легендой. Стройка растянулась на 14 лет вместо 9, смета выросла в 14 раз и перевалила за 100 миллионов долларов. Австралийцы платили за это буквально лотерейными билетами. Специальная государственная лотерея финансировала здание, которое никто еще толком не видел. А в 1966-м Удзон уехал. Новый министр требовал упрощений, урезал гонорары, закрыл

Ветер с Финского залива – единственное, что здесь не меняется. Он дул в лицо шведским морякам в 1704 году, он же трепал бескозырки советских матросов 200 лет спустя. Кронштадт начинается с этого ветра. И с одного простого расчета, кто держит залив, держит Петербург. Первый форт, Кронштадт, заложили в 1704 году, буквально в первый год после основания столицы. Задача была сформулирована предельно конкретно – перекрыть шведским кораблям фарватер к Неве. По одному из описаний, макет форта Петр I изготовил собственноручно в Воронеже и прислал чертежи в конце 1703 года. Это важная деталь. Фортификация рождалась не как бюрократический государев проект, а как личный инженерный эксперимент царя. И эксперимент сработал немедленно. В 1704 году шведская эскадра из 13 кораблей атаковала Кронштадт и была отбита. Через год пришли уже с 22 кораблями. Снова ничего. Кронштадтская крепость за всю свою историю не была взята противником ни разу. Теперь посмотрите на залив, туда, где вода встречает горизонт. То, что вы видите, не пустое пространство. Там стоят форты. Некоторые из них насыпаны прямо в море, на искусственных островах. Береговой линии им не хватало, укрепления должны были контролировать подходы с разных направлений, а значит, землю приходилось создавать там, где ее не было. Самый известный пример – форт Александр I. Строительство началось в 1838 году по проекту инженера Михаила фон дер Вейде. Сначала в заливе создали искусственный остров, и только потом на нем возвели само укрепление. Этот фундамент в открытой воде был инженерной задачей не менее сложной, чем стены над ним. Вся система Кронштадта строилась слоями. Первые укрепления на острове Котлин начали возводить только в 1723 году, почти 20 лет спустя после Кронштадта. Масштабное каменное строительство развернулось в XIX веке, когда старые деревянные и земляные конструкции планомерно заменяли на мощные каменные форты. То, что сегодня воспринимается как единый ансамбль, складывалось почти два столетия. Форты не существовали в изоляции, между некоторыми из них были проложены железнодорожные пути. Крепость работала как логистическая система, боеприпасы, люди, материалы перебрасывались по островной линии быстро и по расписанию. Это не набор отдельных бастионов, это машина. И у этой машины была своя ремонтная история. Николаевская батарея после сильнейшего наводнения оказалась серьезно повреждена. Восстановительные работы тянулись до 1863 года. Позже, в годы Первой мировой войны, над бетонными стенами добавили кирпичный ярус с казармами. Неприступные укрепления Кронштадта постоянно перестраивались, надстраивались, адаптировались, никакой монументальной завершенности, только рабочая эволюция. Сегодня часть фортов реставрируют и открывают для посещения. Другие по-прежнему закрыты или доступны только с воды. Состояние у каждого свое, одни восстановлены, другие стоят почти заброшенными. Кронштадт медленно превращается из засекреченной военно-морской системы в музей под открытым небом, но этот процесс еще далеко не завершен. Два с лишним века Кронштадт был щитом, который никто не смог пробить. Теперь он сам медленно открывается, форт за фортом, остров за островом. Спросите меня про футшток на Петровской пристани, маленькую медную рейку, от которой отсчитывают высоты по всей России. Я знаю, почему именно здесь, а не в Петербурге, но это уже ваша экскурсия.

Вот что странно. Байкал – самое глубокое озеро на Земле, и вода в нем настолько прозрачна, что видно на 30-40 метров вниз. Словно смотришь не в воду, а в воздух. Но буряты никогда не объясняли это глубиной или холодом. Они говорили: «Есть хозяин, и он следит». Вот с этого противоречия между наукой и живым присутствием духа Ольхон и начинается. Посмотрите на эту воду. Она почти бесцветная, с чуть синеватым оттенком, как стекло, которое слишком долго лежало на свету. Ученые объясняют прозрачность просто: вода бедна органикой, холодна, почти лишена взвеси, и крошечные организмы-фильтраторы делают свое дело миллионами лет. Но в ольхонских легендах это ветер, помощник духа Байкала Хан Хото Бабая, одного из сынов неба. Он выдувает из озера все лишнее, не дает нечистоте осесть. Поэтому бросить мусор в Байкал у Ольхона – это не просто свинство. Это прямое оскорбление того, кто следит за чистотой века за веком. Хан Хото Бабай живет здесь, на мысе Бурхан. Видите эту скалу? Шаманку. Два мраморных останца над водой, темные, почти черные от времени и ветра, и узкая сквозная пещера между ними. По преданию, внутри один из трех домов хозяина острова, небесный дворец, подземный, и этот, земной, здесь, в скале над Байкалом. Именно поэтому у подножия стоят 13 столбов СРГ, коновязи духов. На них повязывают цветные ленты, оставляют молоко, водку, жир. 13 столбов – это память о 13 небесных Найонах, сыновьях Тенгриев, которые спустились сюда вершить суд над людьми. И суд, по вере бурят, не прекратился. Местные шаманы никогда не поворачиваются к шаманке спиной. Никогда. Это не суеверие, это протокол. Дух воспринимает спину как пренебрежение. Сын хан Хото Бабая, хан Шубуу Нойон, явился людям в образе белоголового орла. Он первый шаман, получивший дар от небесного божества Тенгри, и именно с него началась передача шаманского знания трех миров – небесного, земного и подземного. На горе Жима, по этнографическим записям Матвея Хангалова, жил орел, породивший всех белоголовых орлов Ольхона, живых посредников между людьми и небом. Когда видите здесь орла в небе, знайте, буряты смотрели на него именно так. Степи Ольхона – совсем другое. Забудьте про сибирскую тайгу. Центральная часть острова – это сухие продуваемые плато, ковыль, редкие лиственницы, пыль летом и режущий ветер зимой. Голая открытость. Шаманы ценили это место именно за нее. Духи не прячутся в лесу, их здесь видно. Любой холм на этих плато может оказаться древним погребением. Каменные круги и насыпи трогать не принято и не фотографировать без просьбы к духам. Ольхон долго оставался последним островком чисто шаманской практики. Когда в 17-19 веках буддизм захватывал Монголию и Забайкалье, сюда уходили те, кто не хотел ламства. Изолированность острова стала защитой. Здесь до сих пор жертвуют жир, молоко, табак, катают горящие головешки. Архаичный язык, который духи Байкала, говорят, понимают с детства. Спросите меня про деву-лебедь с Байкала и охотника Харидоя, отца бурятского народа. Я знаю, почему эта история начинается именно здесь, у воды, которая прозрачна, как воздух, но это уже ваша экскурсия.

0: На станции «Океанская» под Владивостоком девочка каждый день видела одно и то же. С одной стороны сопки, с другой – вода до горизонта. Отец служил стрелочником и лесником, мать растила детей, и никто в семье море не выбирал. Оно просто было рядом всегда, как забор у соседей. Аня Щетинина запомнит эту картину на всю жизнь и опишет ее в книге «На морях и за морями». Почти теми же словами – сопки в одну сторону, волны Тихого океана в другую.
1: Может, море само выбирает себе капитанов. Взяла и указала на девочку с окраины. Так и легенды рассказывают о призвании. Но выбора никто не делал за нее. В 1925-м она сама пришла во Владивостокский морской техникум на отделение судоводителей, где брали крепких к тяготам. Инструкторы поблажек не делали никому. Самые тяжелые задания – ни одного исключения. Из 39 студентов курс закончили только 17. Обе однокурсницы Щетининой не выдержали и ушли. Дальше – практика на Симферополе и на Первом Краболове. Работа матросом на Камчатке. От матроса до штурмана она прошла путь за 5 лет. По тем временам стремительно. А в 1934-м, в 26 лет, получила диплом капитана дальнего плавания. Такого диплома у женщины не было прежде ни у одной в мире.
2: Слава пришла через год. Летом 1935-го 27-летнюю Щетинину отправили в Гамбург принимать пароход «Чавыча», бывший немецкий «Хоенвельс», и провести его через Одессу и Сингапур до Петропавловска-Камчатского. Немецкие докеры смотрели на женщину-капитана как на диковину. Газеты разных стран написали о ней раньше, чем судно дошло до порта приписки. Дальше «Чавыча» 2 с лишним года ходила под ее командой по Тихому океану и Охотскому морю. И один из этих рейсов чуть не стал последним. Зимой 1936-го пароход зажало полярными льдами. 11 суток экипаж боролся за судно и за собственные жизни. Кололи лед, откачивали воду, ждали подвижки. «Чавыча» вышла из ледового плена почти без повреждений. Редкий исход для тех широт и тех льдов.
1: Затем пришла война, и она застала капитана на Балтике. Щетинина приняла транспорт «Саули» и вывозила людей из Таллина под бомбежками. Тот самый таллинский переход конца августа 41-го, когда из города вышли около 225 судов, а дошли до Кронштадта менее 200. Погибли тогда более 10 тысяч человек. Щетинина не просто провела транспорт через этот ад. Она подбирала людей с тонущих судов прямо по пути. За это ее представили к ордену Ленина. В итоге вручили орден Красной Звезды, тоже боевая награда, но решение о снижении так и осталось без внятного объяснения в документах. К зиме 41-го

0: она приняла пароход «Карл Либкнехт», а с начала 43-го «Жан Жарес». На нем случился эпизод, о котором долго вспоминали дальневосточные моряки. Американский пароход типа «Либерти» переломился пополам в шторм в Беринговом проливе. Жан Жарес подошел к месту крушения и снял весь экипаж до последнего человека.
1: После победы капитан не осела на берегу. Водила суда по Балтийским линиям, а в 1950-м получила еще один диплом Ленинградского высшего мореходного училища. С 51-го преподавала, к 54-му стала деканом судоводительского факультета, в 56-м получила звание доцента. В 60-м ее перевели во Владивостокское высшее инженерное морское училище, и даже на кафедре она не превратилась в кабинетного профессора, продолжала ходить капитаном в важных рейсах к берегам Африки, Австралии, Кубы и Индии, часто первой прокладывая маршруты для советского флота. Наград хватало – два ордена Ленина, звание Героя социалистического труда. Но интереснее другое – списавшись на берег в 1983-м, она не замолчала. Написала книги «На морях и за морями» и «По разным морским дорогам», живую прозу о качке, о людях, о страхе и о том, как с ним справляться, и в 1994-м ее приняли в Союз писателей России.
2: В Амурском заливе, там, где она выросла, теперь есть мыс ее имени. Умерла Анна Ивановна Щетинина в 1999-м, в родном Владивостоке, в возрасте 91 года, единственная женщина, ставшая почетным членом Международной ассоциации капитанов дальнего плавания. Девочка со станции «Океанская», которая хотела туда, где трудно, прожила жизнь ровно так, как задумала. Тяжело, честно и на своих условиях. Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Привычку. Мойгид.онлайн.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления.

0: Ветер над рекой Истривер треплет полы пальто. Внизу проходят баржи, а над головой гудят стальные тросы, толщиной в руку взрослого мужчины, туго натянутые между двумя каменными башнями. Мост держится на этом гуле вот уж почти полтора века, и придумал его один человек, а достроила совсем другая.
1: Начиналось все с инженера по имени Джон Реблинг. Он строил мосты по всей стране и, наконец, взялся за реку, через которую, все говорили, моста быть не может, слишком широко, слишком сильное течение. Реблинг рассчитал башни, тросы, весь принцип подвесной конструкции. И почти сразу же, еще во время первых промеров на берегу, паром прижал ему ногу к свае. Через несколько недель инженер умер от заражения крови. Строить мост, который, по общему мнению, построить нельзя, предстояло его сыну Вашингтону. Вашингтон Реблинг занял место отца и первым делом спустился под воду, в кессон, огромный железный ящик, вдавленный в дно реки. Внутри держали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь, а рабочие копали грунт под фундамент башни. Поработав там подолгу и поднявшись на поверхность слишком быстро, инженер почувствовал, как немеют ноги. Это была кессонная болезнь. Тогда ее называли просто «бенц», и никто толком не понимал, отчего у людей после подъема из-под земли отказывают суставы и темнеет в глазах. Вашингтон слег. Врачи запретили ему покидать здание, где он жил, и вообще, по сути, спускаться к реке. Он остался на всю жизнь частично парализован и до конца всей стройки наблюдал за мостом только из окна своей квартиры на набережной, в подзорную трубу, вплоть до дня открытия.
0: Можно было бы решить, что на этом мосту и закончилась история. Незавершенный проект, обезноженный инженер, паника вкладчиков. Но у Вашингтона была жена, Эмили Уоррен Реблинг. И вот тут начинается самое интересное. Поначалу она просто передавала указания мужа строителям на площадке, записывала, что он говорит с постели, и относила бумаги. Через месяц-другой она обнаружила, что теперь не просто передает, а сама отвечает подрядчикам на инженерные вопросы, потому что успела разобраться в математике достаточно, чтобы объяснять расчеты нагрузки на трос. Может показаться, что это была просто заботливая жена, немного поднаторевшая в записках. Тогда почему подрядчики годами обращались именно к ней, а не требовали найти нового главного инженера? Эмили выучила тригонометрию, сопротивление материалов, свойства стального каната, и следующие годы руководила стройкой изо дня в день. Принимала решения на месте, разбиралась со спорами рабочих и поставщиков, отчитывалась перед советом моста. Много лет городская пресса и члены попечительского совета вообще не подозревали о масштабе ее роли. Супруги сознательно это скрывали, опасаясь, что стройку заберут у семьи из-за болезни Вашингтона.
2: Когда мост наконец достроили, именно Эмили выпала первой проехать по нему, прежде официального открытия для города. Она села в коляску вместе с сыном, и с ними, как знак удачи и благополучия, прокатился живой белый петух на коленях. Все сходится. Символ хозяйки, идущий впереди инженеров и политиков. Через год после открытия по мосту провели целый зверинец. 21 слон и десяток верблюдов из цирка Барнума друг за другом поздним вечером, чтобы горожане своими глазами увидели, конструкция не шелохнется. Незадолго до этого на мосту случилась давка. Кто-то закричал, что настил трясется, началась паника, и в толчье погибли люди. Слоны шли не для циркового веселья, а чтобы закрыть тему раз и навсегда. Если мост держит слона весом в несколько тонн, он выдержит и толпу.
0: Официально главным инженером в документах записан Вашингтон Реблинг. И это правда. Он рассчитывал конструкцию и принимал итоговые решения. Но каждый пролет троса эти годы прошел и через голову женщины, которую в бумагах не упоминали вовсе. Она ничего не подписывала, но без нее стройка встала бы в первый же год болезни мужа. Тот же кессонный недуг, что свалил инженера на Дистривер, годы спустя мучил рабочих на другой стройке, под Литейным мостом в Петербурге, где кессоны копали дно другой, Северной реки. Одна и та же физика воздуха и глубины настигала людей по разные стороны океана.

0: Сегодня мост все так же несет машины и пешеходов. Из деревянной дорожки посередине хорошо видны оба каменных пилона. На них давно читаются потеки от долгих лет дождя. Но конструкция держится ровно так, как рассчитала когда-то семья Реблингов. Вся, целиком.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Своей мойгид.онлайн.

Скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39, суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин, десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты.

Кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то — все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18. Там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

Зима 850 года. Берег залива Скейл на Аркнейских островах. И шторм такой силы, что срывает пласты дерна прямо с холма. Под ними каменные стены. Целые комнаты. Полки, кровати, шкафы – все из плетника. Местный лэрд Уильям Уот решил, что нашел старое викинское жилье. Радиоуглеродные датировки 20 века поставили все на место. Деревня старше викингов на 3000 лет. Старше Стоунхенджа. Старше пирамид Гизы. 8 домов. Самое раннее – около 3180 года до нашей эры. Последнее – около 2500. Жители сознательно утапливали постройки в насыпи с торфа и отходов. Это был естественный утеплитель, защита от океанского ветра. Дерева на Аркнеях почти нет, поэтому весь быт из камня. Обратите внимание, каменный шкаф у каждой двери был обращен прямо к входу. По одной из версий, сакральная витрина, что-то вроде алтаря. Чужак, войдя, видел не хозяина, а символический центр его жизни. Между домами – каналы со следами стоков. В комнатах – желоба для воды. Никакого оружия, никаких укреплений. Для неолита Северной Европы – редкость. Деревню долго называли шотландскими Помпеями. Мол, один шторм все накрыл. Но слои осадков говорят иначе. Подступающее море, размыв почв, ухудшение климата. Люди уходили постепенно. Шторм был лишь последней страницей длинной экологической драмы. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Берега укрепляют. Датировки уточняют. Вопросы остаются. 5000 лет, и каменные полки все еще стоят на месте. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Июнь 1987 года. Археологи идут по выжженной Южноуральской степи. Не за открытием, а против времени. Здесь скоро поднимется вода Большекараганского водохранилища. Они просто обязаны успеть зафиксировать то, что есть. И вдруг под ногами проступает план. Круги, стены, улицы, сходящиеся к центру. Это Аркаим. Ему около 4000 лет.
1: Два кольца оборонительных стен. Дома, встроенные прямо в эти стены. Радиальные улицы, как спицы колеса. Центральная площадь. Представьте, бронзовый век, степь до горизонта, запах полыни и горячей земли. И посреди всего этого маленький спланированный протогород. Не стихийное поселение, а замысел. Аркаим был не одинок. Он входил в целую страну городов, сеть синташтинских поселений, связанных металлургией, скотоводством, торговлей. Это не затерянный остров, это узел в живой сети.
2: Но вот где начинается спор? В постсоветские годы Аркаим обрел второе имя – город Солнца, колыбель Ариев, древняя обсерватория. Эзотерики приезжают сюда до сих пор. Археологи морщатся. А место живет в двух измерениях сразу – строгой науке и шумной мифологии. И еще одна деталь, которая не отпускает. В останках животных отсюда нашли следы чумной паночки бронзового века – один из древнейших следов эпидемии на Земле. Аркаим спасли случайно, но, может быть, именно поэтому он так и не стал просто музейным экспонатом. Он остался вопросом.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово.

0: Проверьте на своей в боте «О мой гид». О мой гид.
1: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
2: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папанинцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «Сегодня минус 40», «Ветер», «Ломаются сани», «Сухим почерком», «Без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
1: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представь, ты стоишь на середине моста через Волгу, держишься за перила, и они уходят у тебя из-под рук, вниз, вверх, снова вниз, будто под ногами не сталь, а корабельная палуба в шторм. Машины впереди подпрыгивают на ровном асфальте. Никто не врезался, никто не притормаживал специально, просто проезжая часть сама пошла волной. Это не выдумка и не спецэффект. 20 мая 2010-го, в самый час пик, ближе к 6 вечера, средние пролеты моста через Волгу, те самые, длинные, судоходные, вдруг начали ходить вверх-вниз у всех на глазах. Мост открыли всего полгода назад, в октябре предыдущего года, проезжая часть еще пахла свежим асфальтом. И тут танец.
1: Инспекторы перекрыли движение через 40 минут, к половине седьмого. Дальше почти 2 часа мост просто качался сам по себе, без единой машины на нем, это и попало на видео, разлетевшееся затем по всему миру. Когда специалисты позже измерили амплитуду, вышло 35 сантиметров вверх-вниз. Предельная величина, после которой конструкция начинает по-настоящему разрушаться, 50. То есть до края оставалось не так уж много. Первая версия, которая приходит в голову, наверное, просто ветер был очень сильный, вот балку и раскачало, как ветку. Но ветер в тот вечер дул совсем не ураганный, обычный, майский, волжский. Тогда почему обычный ветер вызвал необычные последствия? Ответ оказался куда интереснее прямого удара стихии. Когда воздух обтекает длинную плоскую конструкцию, например, крыло самолета или пролет моста, он не течет ровно. Позади преграды воздух закручивается в вихре, они срываются по очереди то сверху, то снизу, и это называют дорожкой кармана, в честь инженера, который впервые описал такую картину течения. Каждый вихрь толкает конструкцию в бок и немного вверх или вниз. Если толчки идут в разнобой, мост просто чуть подрагивает и никто ничего не замечает. Но если частота этих вихревых толчков случайно совпадает с собственной частотой колебаний пролета, начинается резонанс. Каждый следующий толчок приходится точно в такт предыдущему и усиливает его, а не гасит. Раскачка растет сама собой, пока ее не остановит трение или разрушение.
0: Один из специалистов, приехавших разбираться в причинах, сравнил происходящее с крылом самолета. Воздушный поток, обтекая балку, создавал подъемную силу, которая постоянно меняла направление. Вверх, вниз, вверх, вниз. И именно это раскачивало пролет, а вовсе не порывы ветра сами по себе. Специалисты из нескольких городов – Москвы, Саратова, Петербурга – в один голос назвали случай уникальным. Раньше подобный резонанс видели у висячих мостов вроде знаменитого Токомского, рухнувшего в Америке еще в середине 20 века. Но чтобы так раскачалась обычная балочная конструкция без тросов и вант, такого прежде не фиксировали. Комиссия обследовала пролеты и не нашла ни трещин, ни оторванных болтов, ни следов усталости металла. Мост выдержал испытание, хоть и напугал полгорода. Но оставлять его как есть не могли. Следующий подходящий по силе и направлению ветер мог повториться в любой день. Лечение заняло почти 1,5 года. На боковые стороны пролетов поставили аэродинамические обтекатели, чтобы воздух срывался с них не сериями вихрей, а более плавно, безопасного ритма. А в середину самых длинных, судоходных пролетов встроили 12 массивных демпферов немецкого производства, каждый весом 5200 килограммов, размером с небольшой автомобиль. Внутри у них груз на пружине. Когда пролет начинает раскачиваться, груз движется в противофазе и гасит колебания, как рука, вовремя останавливающая качели.
2: С тех пор мост больше ни разу не танцевал. Ни при сильном ветре, ни в шторм. Но прозвище прижилось намертво. Местные и туристы по-прежнему называют переправу через Волгу «танцующим мостом», и это, пожалуй, редкий случай, когда авария не опозорила стройку, а сделала ее знаменитой. Сегодня, проезжая по этим самым судоходным пролетам, можно разглядеть решетчатые экраны и обтекатели по бокам, тихие свидетели того майского вечера, когда инженерный расчет встретился с воздухом и на пару часов проиграл.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. сейчас. Мой гид.онлайн.

Белый песок, ни капли воды. И вдруг сотни бирюзовых озер прямо между дюнами. Рыба в сотнях километров от океана. Это не мираж и не обман зрения. Это Ленцейс Мараньенсис, национальный парк в бразильском штате Мараньян, который формально называют прибрежной системой дюн, но пустыней в строгом смысле не является. Весь парадокс в геологии. Под белым кварцевым песком залегают плотные водоупорные слои. Дождевая вода просто не уходит вниз. Она собирается в чашах между дюнами и стоит там месяцами. Парк вытянут на 43 километра вдоль побережья и уходит вглубь на 50. Это не открытка, а система площадью около 1550 квадратных километров. Географическая машина из ветра, песка и воды –

Лагуны здесь непостоянны. Ветер перемещает дюны, карта водоемов переписывается каждый год. Одни чаши исчезают, другие появляются на новом месте. Рыба попадает в них вместе с дождевыми потоками. Икра и водные организмы заносятся в систему в сезон ливней, а потом водоемы оживают. Вода настолько прозрачна, что рыбу видно с берега. Белый песок усиливает насыщенность цвета до того, что пейзаж перестает казаться реальным. Лучшее время – с мая по сентябрь. Лагуны наполнены, но еще не высохли. Это узкое окно. Парк находится на пересечении трех крупных бразильских биомов – Серада, Каатинги и Амазонии. И именно это делает его биологически богатым вопреки внешней пустоте. Пустыня с тысячей озер существует только потому, что однажды сложились вместе нужный песок, нужный дождь и нужный ветер. Убери одно, и картина рассыпется. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щелепродухи, а дверей нет вовсе. Это Даргавский некрополь в Северной Осетии, который в этих местах издавна называют городом мертвых.
1: Первые захоронения здесь появились примерно 700 лет назад, еще в 14 веке, а последние – в середине 19-го, когда горцы постепенно перешли на привычные гробовые погребения в земле. За эти века на маленьком отроге горы выросло 95 склепов. Считается, что внутри покоится около 10 тысяч человек. Целое исчезнувшее селение, сложенное ярусами внутрь горы. Строили из грубого камня, скрепленного раствором, в который, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами. Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тела внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю. Будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты, и мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет,

0: чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
1: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века. По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест – увести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
0: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться, у каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
0: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода. Город на склоне так и остается без единого живого окна. И в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.

0: Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная – последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэдделла. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт, это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
0: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку «Эндюранса», перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». «Эндюранс» оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
2: Место гибели корабля в море Уэдделла почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже водят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры.

0: экранах океанографов. 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид». Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная. Больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал

Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

0: Представь хату в Наднепрянской степи, беленную белой глиной так тщательно, что стены светятся на солнце. Теперь представь женщину с кисточкой из кошачьей шерсти, которая рисует на этой стене огромный цветок, несуществующий в природе, выдуманный, в полтора раза больше настоящего подсолнуха. Зачем? Самое простое объяснение. Стена была грязной от печного дыма, и цветами прикрывали копоть. Но тогда почему рисовали не только внутри, где находится печь, но и снаружи, на фасаде, где никакой копоти в помине нет? Объяснение не выдерживает первой же проверки, и настоящая причина куда интереснее.
1: В селении Петряковка на Днепропетровщине хаты каждый год белили заново. Чистой глиной, известью, разведенной на молоке. Побелка держалась недолго. Дожди, солнце, копоть очага постепенно снимали с нее блеск и к большим праздникам стену обновляли. Вот только просто перекрасить хозяйки не хотели. Во дворе, где живут соседи, негласно соревновались, чья хата наряднее. И тогда белую стену начинали расписывать цветами, гроздьями калины, диковинными птицами. Раз в год роспись все равно смывалась дождем или закрашивалась заново, так что рисовали смело, будто в последний раз. Хозяек, что владели этим ремеслом лучше других, в деревне называли чепурушками, от слова «чепуритесь», «наряжаться». Чепурушка не просто украшала стену, считалось, что яркий узор оберегает дом от сглаза и беды. Красота сама по себе работала как защита, а пустая, неукрашенная стена будто приглашала несчастье войти. Узор готовили именно к теплому сезону, к смотринам, свадьбам, престольным праздникам, когда в деревню съезжались гости и каждый двор был витриной хозяйки.
0: Краски для росписи брали не в лавке, а прямо со двора. Желтый получали из шелухи лука или лепестков подсолнуха, зеленый – из травы, синий выменивали у заезжих торговцев редко и берегли. Пигмент растирали на яичном желтке или молоке, а закрепляли соком вишни или свекольным сахаром, чтобы краска не осыпалась хотя бы до следующего дождя. И здесь все-таки находилось место сажи – черную, самую темную линию, которой обводили контур цветка. Чепурушки делали именно из печной копоти, смешанной с тем же желтком. То есть сажа была не тем, что скрывали, а тем, чем рисовали активным участником узора, а не его врагом. Инструментом служила кесточка из кошачьей шерсти, выстриженной с груди обычного домашнего кота. Такая шерсть мягче беличьей и при этом упругая. Ею можно провести и волосяную нить в одну линию, и широкий лепесток одним движением руки без нажима. Мастерицы говорили, что хороший кот в доме – половина ремесла, не всякая шерсть годилась, а только с определенных мест и в определенное время линьки.

0: Мелкие детали, тычинки, прожилки на листьях, крапинки на птичьих крыльях довершали пальцем, обмакнутым в краску. Отпечаток подушечки превращался в аккуратный лепесток или ягоду.
1: До конца 19 века роспись оставалась домашним делом. Хата, стена, соседское соперничество. Переломил ситуацию не спрос со стороны и не заказ, а один сельский учитель. В 1936-м Александр Статива открыл в Петриковке школу декоративного рисования. И туда пришла преподавать Татьяна Пата, крестьянка, которая расписывала стены с детства и довела прием до такой точности, что ее узнают по одному лепестку. Именно ее ученицы, среди которых была и Надежда Белоконь, перенесли роспись с обреченной на смыв стены, на бумагу и картон. Вещи, которые можно было сохранить, продать, увести на выставку. Ремесло, которое существовало ровно до ближайшего дождя, стало искусством, которое пережило своих создательниц.
0: Дальше все было стремительно. Петриковские мотивы легли на посуду, шкатулки, ткани, а в советское время роспись превратилась почти в опознавательный знак украинской культуры. В 2012-м Петриковку признали частью нематериального культурного наследия Украины, а в 2013-м внесли в список ЮНЕСКО, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением, вещами, которые тоже держатся не на музейной витрине, а на живой передаче из рук в руки.
2: И вот что удивительно. Несмотря на музеи, дипломы и международное признание, кошачья кисточка никуда не делась. Мастерицы до сих пор ищут подходящего кота, до сих пор растирают краску на желтке и до сих пор обводят лепестки той же темной линией, печной копотью. Только теперь не потому, что стену нужно спасать от пятен, а потому, что без нее цветок на бумаге не будет дышать так, как дышал когда-то на беленой стене над Днепрянской хаты. Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид – .онлайн. Она собирается за пару минут. Мой гид. .онлайн.

Здравствуйте. Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить

от Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон. Как звон.

0: Человек заходит в воду, ложится на спину и не может утонуть, даже если очень захочет. Ноги сами всплывают, руки держатся на поверхности без единого усилия. В голову лезет простое объяснение. Озеро заколдовано, вода тут какая-то особенная, почти волшебная. Только откуда тогда взялось само озеро? Оно всегда было такое. Ответ гораздо прозаичнее и куда интереснее. Это никакая не природная загадка, а дыра в земле, которую выкопали сами люди и по чистой случайности утопили.
1: Все началось с горы. Она называлась Тустюбе, соляная гора, выход на поверхность огромного подземного соляного купола под степью у реки Илек. Еще до прихода русских переселенцев к ней ходили за солью кочевники, соскребали куски прямо с открытого пласта. С середины 18 столетия здесь встала крепость, а рядом – рудник. Соль добывали открытым способом – ямами, и с каждым годом рыли все глубже. К концу 19 века на месте горы зиял карьер размером с футбольное поле и уходил вглубь на добрый десяток саженей. Карьер был не заброшенным, а вполне рабочим, действующим. Там продолжали брать соль, когда случилась беда. Весной, в пору половодья, разлившаяся река Песчанка нашла себе новый путь и хлынула прямо в выработку. За считанные дни котлован превратился в озеро. Инженеры, которые всю жизнь боролись с водой в шахтах, вдруг получили озеро там, где утром еще стояли повозки с солью.
0: Соль добывать не перестали. Просто ушли под землю, вокруг залитого котлована. И рудник работал еще десятилетиями, пока однажды ночью не случилось то, чего боялись все горняки. Подземные воды нашли трещину в стенке выработки, и озеро вдруг начало утекать вниз, в шахтные тоннели, будто кто-то выдернул пробку из ванны. К счастью, произошло это в час, когда под землей никого не было, смена только что закончилась. Люди уцелели, а вот рудник затопило окончательно, и озеро после этого несколько лет восстанавливало прежний уровень заново. Именно эта авария и рожденная ею тишина под землей оставили озеро таким, каким его теперь показывают приезжим, без единой

0: рыбы, без водорослей, без всякой жизни вообще. Вода здесь настолько солона, концентрация в разы выше, чем в обычном море, что ни одно живое существо в ней просто не выживает. Зато человеческое тело в такой воде ведет себя иначе, чем в любом другом водоеме на свете. Плотность жидкости настолько велика, что тело всплывает само, без всяких усилий, будто его выталкивает невидимая рука. Утонуть здесь, лежа на спине, физически невозможно. Вода не пускает вниз.
1: Есть у озера и вторая странность. На самом солнцепёке верхний слой воды прогревается почти до парного. А если опустить ноги чуть глубже, там будто зима, ледяная прослойка, которая не смешивается с теплой водой сверху. Соль настолько плотная, что слои почти не перемешиваются друг с другом даже в жару. Сегодня рядом с прежним карьером целая гроздь озер разного нрава. Одни соленые без остатка, другие хранят на дне лечебную грязь, которой лечат суставы и кожу. По составу воды это место сравнивают с Мертвым морем, только добраться сюда из средней полосы куда проще и дешевле. Каждое лето в маленький степной город съезжаются десятки тысяч людей со всей страны. Не ради архитектуры и не ради музеев, а чтобы просто лечь на спину и почувствовать, что вода держит сама.
0: От всей этой истории остается простая мысль. То, что выглядит подарком природы, курортом на зависть любому морю, начиналось как обычная промышленная яма, которую копали ради денег и соли, а вовсе не ради красоты. Провал в земле, авария под ней и десятилетия рудничного труда сложились в место, куда теперь едут за здоровьем и покоем. Иногда самое целебное на свете получается не по плану, а вопреки ему.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Онлайн.

0: Представьте зверя, у которого нет ни паспорта, ни причин бояться пограничного столба, потому что он не знает, что граница вообще существует. Он просто идет туда, где тише лес и глубже снег держит наст. И этим шагом однажды спас для Финляндии целый вид. Может показаться, лесной олень просто прятался где-то в глухих лесах Кайнуу, а потом вышел на свет. Тогда почему в финских охотничьих сводках начала 20 века о нем пишут как о звере, которого больше нет? Потому что его действительно не было. Ни одного.
1: Митсипиура, лесного северного оленя, выбили в Финляндии почистую. Последнее стадо видели на Суоминсилькке в 1880-х, а в Кухма – около 1910-го. Голодные годы, ружье в каждом доме. Зверь крупный и небоязливый, свою тайгу он защитить не мог. К началу 20 века вида в стране не осталось вовсе. И об этом честно писали как о свершившемся факте, а не как о тревожном звонке. Но за восточной границей, в Карельской тайге, стадо уцелело. Финская государственная лесная служба и охотничьи хроники сходятся. 50-е годы 20 века стали временем, когда звери сами, без всякой помощи человека, начали переходить границу обратно, туда, откуда их предков когда-то выбили. Шли не по плану и не по приглашению, а просто вслед за ягелем и тишиной, через глухие леса Кухма.
0: Первых пришедших заметили в урочище Лемюсала, краю древних еловых лесов, болот и моренных гряд у самой восточной границы. Место оказалось идеальным, людей мало, охоты нет, а рельеф, вылизанный ледником, прячет стадо от чужих глаз. Лесничий Ринае Калиола еще в 1969-м предложил создать здесь заповедную зону именно ради вернувшихся оленей, и уже в 1972-м участок получил защиту. Сегодня охраняемая территория Лемюсала занимает 82 квадратных километра и входит в финско-российский парк дружбы. Вот деталь, которую не знают даже многие в Кайнуу. Отличить лесного оленя от домашнего по следу на снегу невозможно. Отпечатки одинаковые. Помогает только глаз натуралиста и счет.

0: с воздуха. С 1971 над Кайнуу ежегодно летает вертолет на высоте около 100 метров. По свежему снегу, когда звери хорошо видны сверху, специалисты природных ресурсов Финляндии пересчитывают стадо поголовно, зная заранее, где искать. А различия все же есть, просто не в следах. Лесной олень крупнее домашнего, ноги длиннее, морда вытянутее. Рога у самцов смотрят почти прямо вверх, тогда как у домашнего оленя они чаще загибаются внутрь. Мех у обоих полый изнутри, этим оба вида и держат тепло в любой мороз. Но поведение мидсипиура остается диким насквозь, уходит от людей на десятки километров, мигрирует между летними и зимними пастбищами и панически боится всего, что пахнет хозяйством.
1: Стадо росло медленно, но верно. В Кайнуу и на Суоменсельке сегодня насчитывают в сумме несколько тысяч зверей. А с конца 70-х годов часть животных из Кайнуу расселяли и дальше. Вырастили в загоне под присмотром и выпустили в леса Пирканмаа, где весной 1982-го родились уже дикие телята. Опасности при этом никуда не делись, просто сменили лицо. Волк и медведь по-прежнему берут свое в лесах Кайнуу. Дороги ежегодно забирают десятки животных. Ветропарки режут старые пути миграции, а вырубки дробят лес на все более мелкие острова тишины. И главная тревога специалистов – не хищник и не машина, а собственный домашний родич. Там, где стада лесного и домашнего оленя соприкасаются, случаются смешанные потомки, а значит, дикая линия понемногу растворяется.
0: Граница когда-то была для этого зверя единственным укрытием. По одну сторону выбили почистую, по другую никто не тронул. Он не знал, что переходит рубеж между двумя государствами. Просто шел домой.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: первую минуту все нормально. Через 2 часа начинает болеть голова. Через 4 подступает тошнота. Рядом стоит марафонец с 30 финишами на счету и держится за стену. А местный ребенок с мячом несется мимо и не замечает ни вас, ни высоты, ни того, что воздух здесь совсем не тот.
1: Кажется, объяснение на поверхности. Кислорода наверху меньше, организм слабеет. Значит, тренированный человек с мощным сердцем и большими легкими должен справляться лучше. Логика железная. Вот только физическая форма не защищает от горной болезни вообще. Это один из самых проверенных и неожиданных выводов высотной физиологии. Тело, привыкшее работать на предельном потреблении кислорода, оказывается в особенно растерянном положении, когда этого потолка больше нет.
0: На высоте падает атмосферное давление, и вместе с ним давление кислорода в каждом вдохе. На 5000 метров кислорода вдвое меньше, чем у моря. Организм реагирует немедленно, учащает дыхание, расширяет сосуды мозга. За несколько часов мозговой кровоток вырастает примерно на четверть. Мозг буквально пытается взять количеством то, чего не хватает качеством. В легких нарастает воспаление. В тяжелых случаях развивается отек мозга или отек легких – самые опасные формы горной болезни. Согласно гималайской базе данных, из 339 зафиксированных смертей на Эвересте почти четверть вызвана именно этими осложнениями. Смертность среди обычных альпинистов на маршруте – около 3%. У шерпов – меньше 0,5%. Разница в 7 раз. Шерпов часто воспринимают просто как опытных проводников. Но опыт объясняет далеко не все.
1: Предки шерпов жили на Тибетском Нагорье выше 4000 метров на протяжении тысячелетий. Более 500 лет назад они перешли через Гималайские перевалы в Непал. Все это время естественный отбор работал неумолимо. Выживали те, чье тело лучше справлялось с разреженным воздухом. Результат сегодня виден в ДНК, в гене, который ученые называют EPRS-1 и который управляет клеточным ответом на нехватку кислорода. У большинства людей этот ген при подъеме на высоту запускает массовую выработку гемоглобина. Больше красных клеток крови, больше переносчиков кислорода. Казалось бы, отличный план. Но кровь при этом густеет, сердцу все труднее ее прокачивать, и риск тромбоза нарастает. У шерпов вариант того же гена работает иначе. Гемоглобин остается относительно невысоким, кровь – текучей. Меньше кислорода в крови, зато доставляется он быстрее и с меньшими потерями для сердца. В 2017-м исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона сравнили образцы крови и мышечной ткани 15 шерпов и 10 ученых-добровольцев на уровне моря и после 2 месяцев в базовом лагере Эвереста. Неожиданная находка. Митохондрии шерпов уже на старте работали эффективнее. Их клетки предпочитали сжигать глюкозу, а не жиры, и это принципиально, потому что расщепление жиров требует намного больше кислорода. На разреженном воздухе выигрывает тот, кто делает больше, тратя меньше. Шерпы буквально работают на другом топливе.
2: Показатели ученых-добровольцев за 2 месяца постепенно сдвигались, приближались к шерпским. Тело умеет учиться. Просто медленно и никогда, до конца. Горная болезнь напоминает нам, что мышечная сила и биологическая приспособленность – разные вещи. Тысячелетия в разреженном воздухе не заменить месяцами тренировок. Но понять, как устроен шерпский метаболизм изнутри, значит приблизиться к разгадке клеточного голода вообще. Исследователи надеются, что эти знания когда-нибудь помогут людям с болезнями сердца и легких, тем, чьи клетки живут в постоянной гипоксии не на горном перевале, а на уровне моря. Эта история — одна из сотни. Остальные — и карта к ним. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Представьте, вы только что прилетели в боливийскую столицу Ла-Пас. Аэропорт расположен на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вы выходите из самолета.

0: Опора под ногами дрожит на реке Фонтанки. Так дрожит цепной мост, когда по нему идет конница. Морозное утро тщадевцу того, лудноводе, скрип полозы в сане навстречу коннице. Через минуту эскадрон конной гвардии, всадники вместе с лошадьми, санями и возницами, окажется в ледяной воде.
1: Городская байка с тех пор рассказывается одинаково. Солдаты якобы шли в ногу, слаженный шаг раскачал цепи в такт, и мост не выдержал этого ритма. Слушателю сразу верится. Марш, повтор. Металл будто не может спорить сотнями сапог, бьющих в раз. Но если раскачка от шага и правда способна обрушить цепной мост, почему тогда военные годами до этого проходили здесь без всякой команды сбивать шаг? Городская дума собрала комиссию сразу после происшествия. Выяснить, что случилось на самом деле, а не по слухам с набережной. Мост обследовали инженеры, разобрали цепи звено за звеном. Официальный вывод оказался куда менее эффектным, чем миф о раскачке. Внутри одного из звеньев нашли раковину, скрытую пустоту в металле, брак литья, который снаружи не разглядеть никак. Прибавить сюда невысокое качество железа того завода и десятилетия нагрузки, и звено попросту не выдержало веса колонны, пришедшейся именно на него. Металловеды, разбиравшие историю много позже, добавили деталь, которую комиссия так прямо не формулировала. Чугун на морозе становится хрупким, теряет запас прочности именно в такую погоду, а обрушение случилось в трескучий мороз.
2: Раковина в металле, мороз и вес колонны сошлись в одной точке моста. Он сломался не от ритма шагов, а от собственной слабости, которую никто не видел изнутри цепи.
1: Сам мост построили инженеры Вильгельм фон Треттер и Василий Христианович 80 годами раньше, в 1826. Тогда столицу манила мода на все египетское. Сфинксы на гранитных постаментах, иероглифы на чугунных плитах, фонари над львиными масками. Скульптуры отлил по моделям Павла Соколова завод «Берда», тот же, что делал и другие переправы столицы. Сфинксы сторожили мост без малого 80 лет и пережили его крушение невредимыми, рухнули цепи и пролет, а гранитные постаменты с чугунными стражами остались стоять на набережной, будто ничего не случилось. Комиссия описала происшествие сухим языком протокола, скрытый дефект литья, а не заговор ритма и не пророчество каменных стражей. Но байка про строевой шаг оказалась живучей ровно потому, что она красивее отчета инженеров. В ней есть злодей, марш и мораль «не ходи в ногу по мосту». Отчет же говорит неприятную для любого начальства вещь. Завод отлил цепь с браком, а мороз довершил дело.
0: После аварии на месте цепного моста почти на полвека встала временная деревянная переправа на 9 опорах. Без всякого убранства, обычный служебный мост. Новый египетский мост, тот, что перекинут через Фонтанку сегодня, возвели только в середине 20 века. И туда вернули тех самых сфинксов. Они все это время терпеливо ждали на своих постаментах. Сегодня прохожие трут гранитные лапы сфинксов на удачу и фотографируются рядом, не вспоминая ни про раковину в металле, ни про городскую комиссию. Помнят только байку про строевой шаг, она проще и звучит эффектнее, чем протокол расследования. Хотя с тех пор кавалерии и правда велят сбивать шаг на мостах. Не потому, что раскачка доказана как причина той катастрофы, а потому, что перестраховаться дешевле, чем еще раз разбирать цепь по звеньям.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аюдхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место, и рождение урожая, и конец правления.

Маленький город без железной дороги, и вдруг 25 тысяч диких гусей прямо напротив набережной. Это не метафора и не туристическая выдумка. Это апрель в Кологриве. Стоишь на берегу Унжи и слышишь, как другой берег дышит. Низкий, чуть гулкий гомон, который накрывает все, и тишину деревянных улиц, и скрип старых ворот, и далекий автобус. Это гуси. Белолобые гуси, гуменники, казарки. Они летят из Германии и Голландии в тундру и Заполярье, и на этом пути останавливаются здесь. В заказнике Кологривская пойма, на правом берегу, на залитых весенним разливом лугах. Целый месяц отъедаются, набираются сил перед последним броском к полюсу. Орнитологи фиксируют этот феномен с середины 80-х. В 1986-м насчитали до 8 тысяч птиц одновременно. Сейчас на пике перелета 25 тысяч голов. И все это почти в черте города. Сам Кологрив к гусям никакого отношения изначально не имел. Это бывший уездный центр на торговой речной дороге. Лес, зерно, ремесло. Железную дорогу сюда так и не дотянули. Ближайшие станции в нее и Мантурове, и добираться туда по разбитым дорогам. Именно это отсутствие рельсов сберегло город. Без промышленного узла он остался деревянным, малоэтажным, с дореволюционным центром и почти музейным темпом жизни. Когда в 2019-м зарегистрировали торговую марку «Гусиная столица», это прозвучало как шутка судьбы. Статус вырос из природного феномена, который местные поначалу воспринимали просто как шумную, но привычную весну. А потом появились молодые фермеры. В деревне Тадина, на другом конце города, они подняли из запустения бывший колхоз и буквально надели на него гусиный бренд. Вырастили кологривского гуся как ремесленный продукт. Устроили иммерсивные ужины. Когда едешь не просто поесть, а слушать истории с полей, видеть, как живет современное Костромское село, и смотреть из окна на пойму, где в это время сидят 25 тысяч голов. Скорее всего, именно эта предпринимательская хватка и спасла идею от того, чтобы остаться просто красивым фактом из учебника биологии. В начале мая здесь проходит День гуся, фестиваль, который начинался как местная экологическая акция, а вырос в нечто большее. Театрализованные представления, детские конкурсы, ярмарка ремесленников и, главное, орнитологические экскурсии на пойму. Жители говорят, что именно этот праздник дал им ощущение, что их маленький город кому-то нужен. Это важнее любой статистики. Глухой угол карты, и вдруг журналисты, туристы, чиновники. Вдруг ты в центре внимания. К этому добавляется музей художника и краеведа Александра Ладыжинского, человека, который жил здесь, рисовал деревянные домики, реку, крестьянский труд и при этом не терял связи с московскими и петербургскими кругами. Его работы – это и есть тот самый Кологрив. Неторопливый, без железной дороги, но внимательный к себе. Когда смотришь на его полотна, а потом выходишь на улицу, деревянные дома за окном и деревянные дома на холсте совпадают почти до деталей. Есть в этом городе что-то важное, что трудно сформулировать сразу. Главный транспортный поток здесь – не автобус и не машины, а 25 тысяч птиц, которые связывают эту глушь с Европой и Арктикой. Люди добираются по разбитым дорогам. Гуси летят напрямую –

Спросите меня про заповедник Кологривский лес. Там за поймой стоят вековые ельники, каких почти не осталось в Средней России. Но это уже совсем другая история.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе – вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует слобода на реке Чолви. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями, лошадиный мыс. Внешне ничего особенного, розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит Рапакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» — научное название одной из разновидностей этого гранита — происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапакеви» по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухановской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824 на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор

0: Виктор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
1: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки – тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! В боте. О, мой гид!

0: Весной на Чукотке снег слепит не хуже сварки. Солнце бьет с неба и отражается от нас-то еще раз. Снизу, в глаза. И так весь день, без передышки. К вечеру человек видит мир будто сквозь молочное стекло. А на утро может не увидеть вообще ничего. Роговица обожжена, как от долгого взгляда на огонь. Это снежная слепота. И на побережьях по обе стороны Берингова пролива с ней жили тысячи лет. Находки таких очков в земле относят к культуре, которую археологи называют древнеберингоморской, а ей больше 2000 лет.
1: Можно подумать, что спасение простое. Закрой глаза потемнее, и хватит. Плотная повязка, темная шкура на поллица, вроде бы логично, раз солнце жжет. Но тогда человек слепнет от самой повязки. Под шкурой темно, как в норе, а идти нужно по торосам, где один неверный шаг оборачивается потерей ноги или целой упряжки. Настоящее решение оказалось тоньше. Вырезали узкую пластину из моржового клыка, плавникового дерева, оленьего рога, бивня вымерших мамонтов, который до сих пор находят в мерзлой земле. На аукционах продают именно чукотские очки из такого бивня, датируя их 19 веком. Пластину подгоняли точно под лицо, чтобы не осталось ни щели по краям, а посередине, на уровне глаз, прорезали одну или две узкие щелки тоньше карандаша.
2: Щель здесь работает не как штора, а как крошечное окошко камеры обскуры. Свет проходит через узкий проем и сам собой собирается в резкую точку на сетчатке, будто щель наводит на фокус вместо хрусталика. Даль в такую щелку видна не хуже, а иной раз и четче, чем простым взглядом, этот же пинхол-эффект и сегодня объясняют оптики, разбирая старые музейные очки. Одновременно щель отсекает почти весь боковой и отраженный снизу свет, тот самый, что бьет от наста. Проходит только узкий сноб прямо по центру, и глаз получает ровно столько солнца, сколько может выдержать, не обжигаясь. Внутреннюю сторону пластины иногда чернили сажей от костра, чтобы ни один случайный луч не рассеялся внутри и не долетел до глаза стороной.
1: У решения была цена. Узкая щель режет угол зрения, и боковым зрением человек в таких очках почти не видит. То, что сбоку, замечаешь, только

0: повернув голову целиком. На неровном морском льду, где трещина может открыться сбоку в любой миг, узкая прорезь риска ступиться. И мастера сознательно делали щели пошире там, где предстояло идти по торосам, а не просто сидеть на нарте лицом к солнцу, так описывают эту тонкую настройку музейные каталоги подобных находок. Вещь получалась настолько личной, что подгонялась под лицо одного человека. В Канадском музее истории таких очков хранится больше сотни пар, и почти нет двух одинаковых. У соседей Чукчей за проливом, на острове Нуневок, в начале 20 века очки той же формы делали из плетеной прибрежной травы с кожаной обвязкой, когда под рукой не было ни кости, ни плавника, годился и такой сплетенный шнур. Щель оставалась той же узкой полоской, менялся только материал.
1: Стекло давно победило кость и дерево, а узкая щель никуда не делась. Тот же пинхол-принцип разбирают заново каждый раз, когда конструируют защиту глаз от нестерпимого солнца, от лыжных очков до визоров. На восточном краю Чукотки, в селе Уэлин, с начала 30-х годов прошлого века работает единственная в мире косторезная мастерская, где по сей день режут по моржовому клыку и бивню мамонта, тому самому материалу, из которого веками делали эти пластины для глаз. При мастерской действует и музей резной кости, старейший в мире по этому ремеслу.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Гид .онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле Первом, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую.
2: Да. Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот. Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховая. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну, это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Пак Петр Первый планировал такие...
2: Именно это, прямые линии.
3: Прямые
2: перспективы. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть, должно быть совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да, да. Далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону... Дирижерский завод, как это называется? В сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет. Прямо. Но когда построили театр, то еще это перерезали. Ну, они так не мыслили.
3: А ТЮЗу тоже исполнилось юбилей, да?
2: А я вам скажу, 60... С 50-го до 60-го он строился.
3: 100 лет, по-моему.
2: Нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что ТЮЗ-то раньше был в другом месте.
3: Вот.
2: Брянцево. Вот.
3: Они не про это. Они не считают.
2: Все понял.
3: Они общие.
2: Вы правы.
3: 18-й год мы
2: Правильно.
3: И 2018.
2: Вот это правильно. Это вот. Там, где именно Брянцево, поэтому... где на этой самой, на...
3: То, что они переехали...
2: Да, новый, да, это.
3: Но это пока опустили.
2: Да.
3: Что детскому театру...
2: 100 лет больше. Да, ну, сейчас 100 лет. Уже 100, сейчас больше, да.
3: Да, это тоже интересно.
2: Это очень...

0: Конечно.
1: Я рекомендую сходить на детские спектакли, потрясающе. Там,
0: да, конечно.
1: Учитывается и детский возраст, и подростковый возраст. Они, кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
0: Того самого, да.
1: 100 лет назад.
0: Да. Ну, как же, как Ершов, да. А вот, это, вот этот вот зеленый...
1: Да,
0: зеленой
1: вот это
0: башни.
1: Очень интересно.
0: Вот очень интересное здание. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы.
1: Mm-hmm.
0: Там написано Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали. Это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на эту башенку, это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана. Ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад. Потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эсдерс из Хефальса. Больше того, когда закрыли, выгнали Эсдерса из Хефальса, то сделали фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы, вот, была большевичка. Большевичка, по-моему, она называлась. Большевичка. Да. Вот. А сейчас, конечно, все вернули, но.
1: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с домом книги?
0: Конечно, это же модерн, абсолютно точно. Просто другая рука, но другой архитектор.
1: И башни присутствуют.
0: И башни присутствуют.
1: И
0: совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху, вот это же не шпиль, это называется кадуцей.
1: Mm.
0: Вот это вот, видите? И такой значок может носить человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет, так, что вы везете, что-то, и у него вот такой знак.
1: Mm-hmm.
0: Это знак таможни. Ну, то есть торговли.
1: Mm, торговли.
0: Торговли, да. Не таможня.
1: У нас торговая промышленная палата.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

0: Кораблям имена дают люди. Ураганам – синоптики, по алфавитному списку на год вперед. А вот трем средиземноморским ветрам имена достались без всякой канцелярии. Просто потому, что с ними столетиями приходилось жить бок о бок, как соседями по характеру, переменчивому, а порой и опасному. В Афинах эту привычку возвели в камень. На старой рыночной площади до сих пор высится восьмигранная башня. Часть циферблата на ней показывала не только время, но и то, откуда дует. На каждой из восьми граней рельеф своего ветра, где-то крылатый юноша, где-то суровый старик с кувшином дождя. Греки не считали ветер безликой массой воздуха. У него было имя, нрав и даже родословное – сын рассвета и сумерек, подчиненный царю, который держал все ветра запертыми в мешке из бычьей шкуры.
1: Ближе к нашим дням – французский мистраль, что срывается с гор и несется вниз по долине Роны к морю. Название происходит от окситанского слова, означавшего попросту «главный, хозяйский». Остальные ветры ему подчиняются. Он приходит с ясным небом и режущим холодом и уходит не раньше, чем отработает нечетное число дней. По местной примете – 3, 6 или 9, но никак не 4 и не 5. В Провансе про мистраль говорят – он сводит с ума. И это не просто фигура речи. В местных судах когда-то всерьез учитывали, сколько дней подряд дул этот ветер, прежде чем человек взялся за нож или занес кулак. Полиция одного городка, разбирая давнюю семейную драму, вздохнула буквально так: «Это все мистраль». Художник, поселившийся в Орле ради света и красок, писал сестрам,

0: утром, что ветер вытрепывает мольберт из рук и терзает голову. А после случившегося с ним многие годы гадали, сколько в этом было именно ветра. Может, дело правда в самом воздухе, будто в нем растворено какое-то будоражащее вещество, которое режет нервы не хуже, чем холод режет кожу. Но метеорологи объяснения проще и куда более скучного вещества не нашли, зато нашли постоянство. Многодневный сухой ветер без перерыва действительно измотывает непереносимо дольше, чем любая непогода. И это подтверждено обычной усталостью нервной системы, а вовсе не колдовством.
1: На другом конце Адриатики живет вихрь с именем еще более древним – Бора, в честь северного ветра из греческого мифа. Местные, впрочем, зовут ее попросту «старухой», будто соседку с тяжелым нравом, которая иногда стучит в окно, а иногда срывает с петель дверь. Бора рождается не в шторме над морем, а в тишине плоскогорья. Холодный воздух копится там, как вода в запруде, а после переваливает через край и падает вниз через горные ущелья, точно через горлышко бутылки. Может, дело в том, что горам просто не жалко воздуха, и они время от времени сбрасывают его излишек. Спросим иначе, почему тогда ветер приходит именно через одни и те же теснины, а соседние склоны остаются спокойны? Ответ прозаичнее и красивее любой метафоры сразу. Рельеф Динарских гор устроен как ряд природных сопел, и падающий поток разгоняется именно там, где горловина теснее, набирая такую силу, что в порту цепи натягивают вдоль тротуаров, чтобы пешеход держался на ногах, а черепицу на крышах старых домов придавливают камнями, иначе она улетит вместе с воздухом.
2: А с юга, через море, приходит третий гость – Сирокко, ветер, чье название восходит к арабскому слову для стороны, откуда встает солнце. Он рождается над раскаленной Сахарой и несет не холод, а зной и пыль, поднятую с барханов. Пройдя тысячи верст над водой, этот воздух пропитывается влагой и духотой одновременно. На Сицилии и Мальте он приходит самым горячим и грязным, а добравшись до альпийских ледников, оставляет на снегу рыжий налет, будто там прошел дождь, замешанный на глине. Моряки древности этого гостя боялись отдельно от всех прочих. Он лишал парусники ветра там, где нужен был порыв, и приносил духоту там, где ждали прохлады.
1: У трех этих ветров нет ничего общего в маршруте. Один срывается с гор на север Италии, другой падает с французских высот к морю, третий несет африканский зной через всю акваторию. Но общее у них есть, и как раз оно объясняет, зачем воздуху вообще давать имя. Безымянную стихию терпят молча. А той, у которой есть имя и характер, можно погрозить кулаком, пожаловаться на нее соседу и даже, как в Провансе, на минуту прости человеку то, что сделал не он, а девятый день ветра.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так идти задумано, мойгид.онлайн. Меньше. Так идти задумано.

ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа, зал 204. И то, что вы видите перед собой, это не «часы с птичками», как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. Четыре самостоятельных механизма в одном сооружении, три управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а четвертый, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним — гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой — два диска-ротатора, один показывает часы, другой — минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводят. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну, и с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Не павлин.

Этот храм – парадокс, выложенный камнем. Санкт-Петербург строился как город-антитеза Москве. Прямые проспекты, античные колонны, стройная имперская геометрия. И вдруг, посреди всего этого, девятиглавый русский терем, будто сошедший с гравюры XVI века. Он не вписывается, он спорит, и это не случайность, а замысел. Посмотрите на купола. Центральный поднимается на 81 метр, ровно столько, сколько лет 1881 году. Один из малых куполов – 63 метра. Возраст Александра II в день покушения. Архитекторы буквально вшили дату трагедии в пропорции здания. Цифры здесь – не нумерология в дешевом смысле, а надгробная надпись, которую читаешь всем телом. Первое, что появилось на этом месте – временная часовня по проекту Леонтия Бенуа. Ее возвели за полтора месяца после теракта 1 марта 1881 года, чтобы зафиксировать точку. Не дать брусчатке стать просто брусчаткой. Уже тогда под стеклом сохранили фрагмент мостовой со следами крови. Сам собор строили потом 24 года и деньги собирали по всей стране. Пожертвования, не казенные ассигнования. Около 4,5 миллионов рублей. Современники называли это искупительной жертвой народа за гибель царя, который освободил 20 миллионов крепостных. Войдите внутрь, и пространство сомкнется вокруг вас, как пещера. Не расписанная, а сложенная из тысяч крошечных стеклянных и каменных фрагментов. 7065 квадратных метров мозаики – крупнейший ансамбль в России, один из значительных в Европе. Практически каждый сантиметр сводов и стен. Когда стоишь внутри, возникает ощущение, что свет здесь не падает, а живет, дрожит в осколках смальты, меняет цвет с каждым шагом. Краска на этих стенах давно облезла бы от петербургской сырости. Мозаика пережила все. В центре не алтарь.

алтарь, вернее, не только алтарь. Там киот над точным местом, где упал раненый царь. Под витриной тот самый гранит канала Грибоедова, та самая брусчатка. Первые посетители говорили, что лучше всего понимали историю империи, стоя не перед мозаиками, а именно у этого кусочка камня. Я их понимаю, история часто помещается в один квадратный метр. У храма есть и другая память. Та, о которой говорят реже. Во время блокады Ленинграда сюда свозили тела погибших горожан. Мемориал одному убийству стал местом тысяч безымянных смертей. Для части ленинградцев послевоенных лет этот силуэт над каналом был связан не с историей монархии, а с личным горем, с тем, кого привезли сюда зимой 41-го или 42-го. После войны храм закрыли, рассматривали снос, потом устроили склад театральных декораций. В 70-е начали реставрацию, и вокруг собора встали леса и стояли так долго, что в городе родилась присказка. Когда снимут леса со Спаса на крови, развалится СССР. Леса сняли в конце 80-х. Что случилось дальше, вы знаете. Первая божественная литургия прозвучала здесь 23 мая 2004 года. На ней были не только верующие, пришли реставраторы, которые провели здесь годы, и те, кто в детстве видел этот храм заколоченным. Для них это было, как сказал один из священников, почти личным воскресением места. Сейчас, если встать у воды на канале Грибоедова и посмотреть на отражение куполов в мутноватой петербургской воде, они мерцают, как мозаика. Город, который всю жизнь отворачивался от этого здания, в итоге не смог без него обойтись. Спросите меня про Александра II. Я знаю, почему человек, освободивший 20 миллионов крепостных, был убит именно тогда, когда подписывал следующую реформу. Но это уже ваша экскурсия. Уже ваша экскурсия.

0: Представьте кустик размером с человека. Сухой, колючий, шарообразный. Он лежит посреди пустоши и кажется просто мусор, занесенный ветром. На самом деле это труп. Растение убило само себя, специально, в нужный момент, ради одной цели – разбросать семена как можно дальше.
1: Все лето куст, который ботаники называют солянкой, гонит корень в глубину, иногда на 2 метра, и растит семена. Их у одного взрослого растения набирается около 200 тысяч крошечных, с бумажным крылышком, и куст не спешит их отпускать. Может, дело просто в том, что растение засыхает и погибает от старости, как любая трава к осени. Но тогда почему оно не падает и не гниет на месте, как прочие сухие стебли? Ответ проще и страшнее. Прямо у основания стебля вырастает особый слой клеток, который в нужный день попросту рвется. Растение отделяется от собственного корня. Это не увядание, это самоубийство по расписанию. Освободившийся шар подхватывает первый же порыв ветра. Он катится, иногда по прямой, иногда петляя, и на каждом обороте роняет часть семян через маленькие щели в чешуйках. Один куст способен проехать множество километров, рассыпая груз равномерно, будто сеятель на бегу. Ни одно растение с корнями не смогло бы засеять такую площадь. Перекатисполе платит собственной смертью за то, чтобы дети оказались как можно дальше друг от друга и от истощенной материнской земли.
2: Долгое время это растение звучало в русском языке как метафора одиночества, про человека без корней, про судьбу скитальца. В степях Южной России и Казахстана оно было просто частью пейзажа, разросшимся сорняком солончаков. Никто не думал, что этому кустику предстоит стать символом совсем другого континента. В 1873-м в округе Банем в Южной Дакоте поселенцы заметили на полях чужую колючую траву. Она пробилась вместе с семенами льна, которые фермеры-переселенцы привезли

0: из южных губерний Российской империи. Льняное зерно было заражено, и никто этого не заметил. Прошло всего 15 лет, и растение докатилось до Канады и Калифорнии. Сегодня его нет разве что на Аляске да во Флориде.
1: Распахивая прерию под пшеницу, фермеры уничтожали густой ковер местных трав и невольно готовили пришельцу идеальную почву – рыхлую, потревоженную землю, где родная растительность больше не могла его вытеснить. Куст рос буйно, забивал посевы, а по осени срывался с места целыми ордами. В некоторых округах перекатисполе скапливалось так плотно, что пахать становилось попросту невозможно. И тут главный поворот истории. То, что задумано природой как способ разлететься по одному, превращается для человека в стихийное бедствие именно потому, что кусты не разлетаются, а собираются вместе. Ветер гонит их не по отдельности, а стенами, и эти стены упираются в первое препятствие – забор, здание, автомобиль.
2: В 2018-м калифорнийский городок Викторвиль пережил настоящую осаду. Ветер разогнался почти до 100 км в час, и сухие шары покатились через жилой квартал сплошным потоком. К утру заборы исчезли под курганами высотой в человеческий рост. У некоторых зданий колючая масса доходила до окон второго этажа. Люди звонили в экстренные службы, не потому что кто-то пострадал, а потому что выйти из собственной двери стало физически невозможно. Сначала нужно было откапываться. В колорадском городке Фаунтин повторилась та же картина. У жилых построек врастали 10-метровый холм, укрывшие машины целиком. А в одном сельском хозяйстве на юго-востоке Колорадо владельцам пришлось вызывать внука с трактором, чтобы разгрести завал у двери. И повторялось это не единожды. Есть и совсем нелепый на первый взгляд случай. В штате Вашингтон колонна перекати-поля перегородила скоростную трассу стеной высотой с трехэтажное здание. И дорогу закрыли на 10 часов. Ни наводнение, ни снегопад. Сухая трава остановила шоссе.
3: Получается редкий сюжет. Растение, придуманное природой для одиночного странствия, стало разрушительным именно в толпе. Каждый шар в отдельности – почти невесомая горсть сухих веток. Собранные вместе ветром в одном месте, они превращаются в стену, которая не пускает людей в собственные здания. Странник, который должен был исчезнуть в степи, стал растением, из-за которого вызывают спасателей в благополучном пригороде. И оно же умирает, чтобы разбежаться, а расселившись, собирается заново и осаждает города.
0: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут мойгид.онлайн. Собирается за пару минут мойгид.онлайн.

0: Обычно великие реки начинаются в глуши, в болотах, горных ущельях, в местах, куда добираются только специально. Дон начинается в городском парке, в нескольких шагах от детской железной дороги. Вот этот родник перед вами – официальный исток реки, длиной почти 1900 километров. Не символический, не условный, общепринятый. Дон отсюда уходит к Азовскому морю, через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань. Комсомольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в

0: самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край среднерусской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О мой гид»!

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь.

которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочиной жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища, и это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза – сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

0: Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз.
1: К востоку от Улан-Батора степь ровная и пустая на десятки километров. И вдруг из-за холма встает всадник. Сталь блестит на солнце, конь застыл на скаку. А сам хан смотрит не назад, на столицу, а вперед, туда, где взошло солнце его собственной судьбы. Можно подумать, обычный туристический аттракцион, каких в мире хватает у любой дороги, вырос, чтобы собирать деньги с автобусов. Но тогда непонятно, почему статую поставили именно здесь, в голой степи, а не у входа в город. Причина – не расчет, а легенда.
2: Здесь, по преданию, молодой Темуджин, будущий великий хан, возвращался от союзника и нашел на земле золотую плеть. Находка плети у монголов всегда считалась знаком судьбы. Летописи относят этот случай к 1177-му, задолго до того, как разрозненные племена собрались в один народ под его рукой. Через без малого 30 лет, когда племена объединились и родилась держава, это место так и осталось в памяти, там, где будущему хану впервые улыбнулась удача. Статую поставили не случайные энтузиасты, а вполне земная компания, которая занималась туризмом и строительством. Она выбрала это самое место, холм над рекой, в 54 километрах от столицы, именно из-за легенды о плети, и вложила в стройку сумму, которой хватило бы на небольшой завод. Строительство обошлось в

0: 4 с небольшим миллиона долларов и открыли всадника к 800-летию со дня основания державы. Получился всадник высотой 40 метров, вровень с 15-этажным зданием, весь из нержавеющей стали, без единого шва, под открытым небом холодной степной зимой. Внутри пьедестала – музей. Доспехи и оружие конных воинов, повседневная утварь кочевья, копии старинных одеяний. А под самим конем – 36 колонн, и каждая держит имя одного из ханов, что правили после основателя державы, вплоть до последнего из великой линии.
1: Самое неожиданное – не размер, а то, кто за ним стоял. Такие фигуры обычно ставит государство – к юбилею, по указу. А этого всадника подняла над степью частная туристическая компания. Великого хана вернули в степь не министры, а люди, которые возят путешественников. И, пожалуй, лучше всех понимали, зачем он здесь нужен, чтобы к нему ехали. Внутри комплекса есть еще один экспонат, который туристы находят забавным. Гигантский войлочный сапог традиционного покроя, признанный самым большим в своем роде и занесенный в книгу рекордов. На него ушли сотни шкур и метры войлока. Вещь, сделанная не для ходьбы, а для того же чувства масштаба, что и всадник над степью. Подняться можно и внутрь самой скульптуры. Лестница ведет через грудь коня к шее, а оттуда – смотровая площадка прямо в голове лошади, откуда степь видна на все стороны разом.
2: Историки спорят, было ли предание о плети записано современниками события, или сложено много позже, когда держава разрослась настолько, что обзавелась летописцами, которые любили красивое начало для великой истории. Так часто бывает. Чем крупнее судьба, тем охотнее для нее находят маленькое, почти случайное начало. И в Эдшией, в этом, пожалуй, весь смысл места. Люди приезжают в голую степь смотреть на кусок металла ростом с дом не потому, что там красиво само по себе, а потому что хотят постоять там, где, по преданию, удача в первый раз посмотрела на человека и решила, что он ей подходит. Заодно оглядываются на бизнесмена, который в это предание однажды поверил настолько, что вложил в него состояние и, кажется, не прогадал.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Online.

0: ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из прудоохладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о мой гид,

на статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции получает обратно.

Зайди в деревянную часовню где-нибудь на берегу озера Кинозера, подними голову, и увидишь не потемневшие доски потолка, а целое небо. Синее, звездное, с ликами, которые смотрят прямо на тебя. Это не роспись стены и не икона в окладе. Это особая северная конструкция, которую так и называют «небо». Может быть, крестьяне просто любили яркие краски и решили украсить потолок для красоты. Тогда почему в крошечной деревенской часовне на несколько прихожан такое небо расписывали не одной иконой, а десятками граней с ликами апостолов и архангелов, вкладывая в это годы работы?

0: Для простого украшательства слишком много труда и слишком точный богословский расчет.
1: Устроено небо хитро. От центрального кольца под самым коньком крыши расходятся деревянные брусья, будто спицы. К ним крепят доски грани в форме трапеций. Их бывает 8, 12, 16, а где-то и больше. Получается подвесной потолок в форме перевернутой усеченной пирамиды, без единой промежуточной опоры, легкий и прочный разом. Такая хитрость позволяла обходиться без каменных сводов, которых в северном лесу попросту неоткуда было взять, и заодно удерживала тепло под низкой бревенчатой кровлей. Расписывали грани не под потолком, а на земле, разложив доски рядом, и только потом поднимали готовое небо наверх и закрепляли под крышей, где его уже было не поправить и не переписать. В центральном кольце почти всегда Христос Вседержитель или Троица, а вокруг расходятся лучи, будто солнечные. На гранях – архангелы с мечами и фонарями, евангелисты с книгами, апостолы, святые покровители деревни. Историки искусства насчитывают несколько устойчивых сюжетов – небесную литургию, воинство небесное, лики праотцов. Смысл один – крестьянин, вошедший под низкую крышу, поднимал глаза – и оказывался под открытым небом, полным святых.
2: На грани одного из таких небес, в часовне Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча, сохранилась подпись «Иок». За ней целая судьба. Федор Захарович Иок был иконописцем с настоящей выучкой, но прокормиться этим ремеслом на русском севере оказалось трудно. В 1885-м, совсем молодым человеком, он подал прошение принять его на службу почтальоном в Волонецкой губернии. Так и прожил следующие 36 лет. Разносил письма по глухим деревням, а в свободное время расписывал небеса и иконы, смешивая темперу с льняным маслом и без конца подбирая свой состав красок. Подпись на грани в Усть-Поче – редкий случай, когда мастер северного неба вообще оставил свое имя.
1: Таких небес по всему русскому северу когда-то были сотни. Уцелело около 93. В 2018-м сгорела Успенская церковь в Кондапоге. Вместе с ней исчезло небо, которое веками оставалось единственным подобным в действующем немузейном храме. Огонь не разбирает, где памятник трехвековой давности, а где просто крыша над головой. На этом фоне Кинозерье – настоящее чудо. Здесь уцелело больше небес, чем где-либо еще в стране. 17 полных комплексов и еще несколько сохранились частично. Часть из них до сих пор висит на исконном месте, под коньком старых часовен в деревнях Вершинина, Глазово, Усть-Поча, куда их подняли мастера позапрошлого века и больше не трогали.
3: Сейчас для самых хрупких небес в Кинозерье строят отдельный дом – хранилище, где каждое поднимут на ту самую высоту, с которой оно смотрело на прихожан полтора века назад. А до тех пор можно просто прийти в деревянную часовню на берегу озера, запрокинуть голову и на секунду оказаться там, где над тобой нет потолка. Есть только небо.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Боте «О, мой гид».

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что

0: нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
1: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Слух держится десятилетиями. Будто в самом роскошном подземном дворце страны полы стелили дешевым линолеумом. Красиво звучит, но неправда. Ни один архивный чертеж, ни один старый путеводитель по метрополитену такого материала не знает. Линолеум в подземных залах 30-х попросту не применяли. Он для этого не годился. Слишком быстро продавливался и скользил. Загадка в другом месте, и она куда интереснее выдумки.
1: Первую линию открывали 15 мая 1935-го 13 станций разом. Про них позже напишут. Подземные дворцы, каждая со своим лицом, мрамор и гранит, лепнина и бронза. Это правда, но не для всех 13 сразу. У одной из них, на Краснопрудной улице, платформу отделали не камнем, а обычным асфальтом. Кругом узбекский мрамор и уральский гранит, а тут то же самое черное дорожное покрытие, что снаружи, на проспекте. Можно подумать, значит, экономили на всем метро, а роскошь – просто миф для парадных фотографий заезжих иностранцев. Тогда почему на соседних станциях того же дня открытия лежит настоящий камень, а колонны обшиты полированными плитами? Если бы экономили, экономили бы везде, а тут явно решали по каждой станции отдельно. Разгадка в самом плане линии. Станцию на Краснопрудной строили под пассажиропоток заметно меньше, чем у центральных пересадочных узлов. Платформа здесь получилась заметно теснее соседних, рассчитанная на редкую очередь, а не на толпу с вокзалов. Архитекторы Веленский, Ершов и Шагарина спроектировали зал строгий, почти без убранства, и пол под стать – не витрина, а рабочая поверхность. При этом даже здесь не отказались от одной детали. Основание колонн обвели кружками белого мрамора, будто оставили подпись под скромным чертежом. Это тоже часть большого дворца, просто дальняя комната.
2: Асфальт продержался почти четверть века. К концу 50-х он вытерся до блеска, местами продавился под каблуками, и его сняли, заменив светлой метлахской плиткой с темно-красной окантовкой вдоль края платформы и вокруг тех самых колонн. Рисунок повторил прежнюю разметку почти один в один, только вместо асфальта и мрамора обожженная глина двух цветов. Задержись эта плитка на месте, и загадка была бы видна любому пассажиру.

0: Одна станция линии одета иначе всех соседей. Но в 2000-х случился ремонт, и плитку сняли тоже. Теперь под ногами гранит с теплым красноватым оттенком, почти неотличимый на глаз от соседних станций дворцов. Станцию тихо подровняли под общий уровень. И разница, из-за которой когда-то спорили архитекторы, стерлась вместе со старым полом.
1: От 35-го не осталось ни асфальта, ни первой плитки. Только фотографии в архивах да упрямая цифра в проектной документации. Сколько человек в час ждали здесь поезда? И почему для них решили не тратить мрамор? Метрополитен строили как витрину эпохи, но витрину продуманную. Там, где на нее смотрели меньше людей, украшали меньше и не стеснялись этого признать прямо в бетоне. Разговоры о подземных дворцах не были преувеличением ради красного словца. Метрополитен строили как витрину нового строя. Сюда возили иностранные делегации. И залы центральных пересадочных узлов нарочно доводили до убранства дворцовых приемных. Колонны, мозаика, бронзовые решетки. Но такая витрина работала только точечно. Не могла же вся линия целиком тянуться на уровень парадного зала. Иначе стройка растянулась бы на годы дольше запланированного срока. Поэтому за фасадом из нескольких показательных станций пряталась обычная инженерная линия, где решения принимались по расчету, а не по красоте. Именно поэтому судьба скромной станции интереснее, чем судьба любой из соседних станций дворцов. Спустя годы, в 2000-х, Комитет по культурному наследию Москвы все же признал ее памятником, вместе с той самой узкой платформой и колоннами, что когда-то не удостоились мрамора. Оказалось, что скромность тоже может стать частью истории архитектуры, а не только ее досадным исключением. Так и живет станция без роскошного мифа про линолеум, зато с настоящей историей. Не дворец, который обманом выдали за рабочую окраину, а честная рабочая станция, которой все равно досталась пара мраморных кружков на удачу и для порядка.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные.

0: магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал: я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
1: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Онлайн.

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит три адреса. Сначала берег реки Илим, потом временный склад у будущего водохранилища. И, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его пронумеровали, разобрали, перевезли по зимнику и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи – каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали берега. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Местные краеведы и архитекторы в конце 60-х годов 20 века начали буквально выпрашивать у строителей разрешение разбирать срубы и вывозить их. В 1969-м этот проект получил официальный статус, а первые посетители вошли в музей в 1980-м. Главный объект, который стоит здесь – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м. Рядом Казанская церковь 1679 года. Это не реконструкция и не копия. Подлинные бревна, прошедшие через несколько переездов. Крепость стояла на реке Илим и была одним из ключевых опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Лену. Когда уровень Усть-Илимского водохранилища начал подниматься, каждое бревно пронумеровали и вывезли по зимникам к реке. То, что башня 17 века стоит сегодня на сухом берегу – результат многоходовой спасательной операции, а не счастливая случайность. Есть в истории музея один эпизод, который точно описывает его принцип. В начале 80-х годов бригада реставраторов собирала привезенную из-под Усть-Илимска избу, и у нескольких бревен стерлись номера. Угол добили на глаз, заменив пару элементов. На следующий день приехала бывшая хозяйка дома. Обошла сруб, помолчала и сказала: «У вас угол не дышит, вы тут полено чужое поставили». Проверили, замена была сделана неверно. Пришлось снова разбирать угол и искать исходное бревно. Живая логика старого дома, которую чувствует человек, там проживший, вот что музей пытается сохранить, а не просто декорации. Посмотрите на высоту порогов в этих домах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Когда сотрудники музея отбирали постройки из затапливаемых деревень, местная учительница принесла старые метрические книги и потребовала брать не нарядные, а старые дома, те, где дети рождались до революции. Именно поэтому в зоне волосное

село собраны не самые красивые, но самые долго жившие срубы, по которым можно проследить изменения деревенского быта с конца XIX до середины XX века. «Тальцы» — не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками сосуществовали в Прибайкалье. В бурятских жилищах ориентация входа по сторонам света, защита от ветров, буддийские атрибуты. В эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Это редкий пример музея, где коренные народы тайги не экзотический фон для русского сюжета, а равноправные участники общей истории. Само деревянное зодчество здесь выглядит иначе, чем принято думать. В высоких амбарах – система вентиляции против речной влажности. В казачьей усадьбе – тесени термос между улицей и жилой частью. Все это инженерные решения, которые сегодня изучают как прообразы энергосберегающего строительства. Эпоха, когда деревянное зодчество считалось второсортным, отсюда кажется просто недоразумением. В 1995-м тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея Коуэс около 70 гектаров, он работает круглый год и продолжает пополняться. Парадокс, который здесь чувствуется физически, гидроэнергетический проект, уничтоживший десятки живых деревень, породил государственное учреждение, которое теперь охраняет память о них от новых угроз. Туристической застройки, неумелой реставрации, времени. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они стоят здесь, на берегу той самой реки, которая их и поглотила бы. Спросите меня про Илимскую крепость. Я знаю, почему его чуть не бросили прямо на берегу за 3 недели до затопления, но это уже ваша экскурсия. Недели до затопления, но это уже ваша экскурсия.

0: Хельсинки. Ночь на исходе 1960-го. За окнами резиденции темно, гости давно должны были разъехаться. Но в маленьком бревенчатом домике на берегу озера еще горит свет, и оттуда доносится плеск воды на камнях. Внутри – два голых по пояс мужчины на деревянных полках. Один из них только что решил будущее целой страны.
1: Может показаться, ну баня и баня, попарились и разошлись, причем тут судьбы государств. Но спроси себя, стал бы кто-то тащить через полмира главу враждебной сверхдержавы в тесную деревянную коробку, чтобы просто помыться?
2: Нет.
1: Сюда приезжали не мыться. Сюда приезжали разговаривать так, как за столом переговоров разговаривать не получается. Хозяином домика был Урха Кекконен, президент Финляндии, человек, руливший страной больше четверти века. Свою резиденцию Таминиями он не мыслил без сауны, топил ее едва ли не каждый день, зимой и летом. И довольно быстро понял, обычному переговорщику доверяют меньше, чем голому.
0: В тот вечер 1960-го в гостях был Никита Хрущев, приехал на 60-летие Кекконена. Поздно ночью президент увел советского гостя из парадных залов к озеру в свою сауну. Час они молча парились и окатывались холодной водой, а потом заговорили и проговорили до 5 утра. К концу разговора родилось коммюнике. Москва признавала за Финляндией право сближаться с Западом. Для маленькой страны, зажатой между двумя лагерями холодной войны, это была не формальность, это открывало дорогу к вступлению в Европейскую зону свободной торговли, к экономическому и политическому маневру, который другим соседям СССР даже не снился. Есть и другая версия той истории, будто главный разговор случился не на озере, а в сауне финского посольства в Москве, и пропотел Хрущев там целых 5 часов. Источники расходятся, где именно горели камни. Но сходятся в одном – без пара дело не обошлось.
3: Дома Хрущева за эту баню не похвалили. В политбюро шептались.

0: Генеральный секретарь партии рабочих и крестьян разделся догола рядом с представителем капиталистического мира. Не солидно, не по-товарищески. А Кекконен своей цели уже добился. Он потом еще и подарил Хрущеву настоящую финскую сауну. Ее поставили прямо у дачи советского лидера. Через 3 года в ту же баню на озере пригласили Алексея Косыгина. Тому понравилось настолько, что он парился с Кекконеном не только в Финляндии, но и на своей даче в Завидове. Сделался постоянным соучастником этой негласной дипломатии.
1: Логика проста и почти физиологична. В сауне нет мундиров, орденов и переводчиков за спиной. Есть 2 человека без одежды и без чинов. Кекканин оказывался на своей территории в буквальном смысле. Гость привыкал распоряжаться в бальном зале, а не на полке из кедра, где хозяин знает, когда лить воду на камне, а гость только терпит жар и молчит, если сказать нечего. У финнов даже есть негласное правило – в сауне не ссориться. Заходишь врагом, выходишь, если не другом, то хотя бы человеком, с которым можно договориться. Может быть, поэтому маленькая страна, полвека простоявшая между 2 ядерными сверхдержавами, ни разу не поссорилась с восточным соседом настолько, чтобы потерять независимость.
2: Привычка пережила и самого Кекконена, и холодную войну. Сегодня своя сауна есть почти в каждом из финских посольств по всему миру. Их 100. Дипломаты в Вашингтоне, Лондоне и Токио завели собственные клубы, куда специально приглашают чужих послов попариться и поговорить без протокола. А финские миротворцы, куда бы их ни отправляли, хоть в пустыню, хоть за полярный круг, первым делом собирают сауну из того, что под рукой. Ни одна другая страна не додумалась превратить деревянную будку с раскаленными камнями в постоянный дипломатический инструмент. Но, возможно, дело вовсе не в бане. Дело в том, что иногда договориться проще не за полированным столом, а там, где обоим одинаково жарко. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

мелового периода Земля, это примерно 150 миллионов лет назад. Где-то здесь, на том, что тогда называлось суперматериком Гондвана, тянулась влажная экваториальная суша. Ни Таиланд, ни Малайзия. Эти слова появятся на картах неизмеримо позже. Просто лес. Горячий, насыщенный испарениями, полный существ, которым мы не придумали имен. Так вот, он до сих пор здесь. Геологи и биологи оценивают возраст тропического леса Каосок в 150-160 миллионов лет. Это не образное выражение и не туристический слоган. Амазония, которую принято считать эталоном первозданных джунглей, моложе примерно вдвое. Ее дождевые леса в нынешнем виде сформировались после того, как поднялись Анды и речная сеть переориентировалась. Каосок старше. Он помнит другую конфигурацию континентов. Ключ к этой сохранности – известняк. Посмотрите на башни вокруг озера Чиалан. Вертикальные, почти неправдоподобно острые, они кажутся нарисованными. На самом деле это остатки древнего карстового плато, сложенного морскими осадками, кальцитом, остатками коралловых рифов. Миллионы лет вода растворяла породу, выедала пещеры, подземные реки, провалы. Когда море отступило и суша поднялась, карст вылез наружу вот этими иглами. В некоторых пещерах здесь можно найти окаменевшие морские организмы на высоте в сотни метров над уровнем моря. Буквально дно исчезнувшего океана на уровне глаз. Само озеро Чиалан при этом новорожденное. Оно появилось в начале 80-х годов 20 века после строительства плотины Рачи-Прабха. Долину затопили ради гидроэлектростанции. Несколько деревень ушли под воду вместе с храмами и рисовыми полями. Жителей переселяли в спешке вверх по склонам.

Годы после запуска плотины по поверхности еще плавали верхушки затопленных деревьев, а тропы слонов и тигров исчезли под водой. Сегодня плавучие бунгало часто стоят прямо над бывшими деревнями. Местные гиды тихо указывают на воду и говорят: «Здесь был дом моего деда». Гидрологический режим озера с тех пор живет по искусственному ритму. В сухой сезон инженеры поднимают уровень воды, аккумулируя ее. В пик дождей сбрасывают, защищая от наводнений. Для животных это означает, что привычные кормовые площадки на берегу то уходят под воду, то оголяются быстрее, чем успевают восстановиться. Слоны все чаще выходят на маршруты, пересекающие туристические зоны. Древний лес адаптируется к плотине. Теперь рафлезия. Самый крупный одиночный цветок на планете. Здесь, в Каосоке, она не просто редкость, она индикатор. Растение паразитирует прямо в тканях определенных лиан. У него нет ни стеблей, ни листьев в обычном смысле. Чтобы рафлезия зацвела, лес должен десятилетиями оставаться нетронутым. Одна неудачная вырубка тропы, одно упавшее крупное дерево и подземная сеть, которую цветок выстраивал годами, разрушается. Именно поэтому местные рейнджеры нередко держат координаты бутонов в секрете. Некоторые гиды показывают цветок только биологам, заранее договорившись не раскрывать геоточку даже знакомым. Запах рафлезии – это запах разлагающегося мяса. Цветок опыляется подальными мухами, и аромат подобран под задачу с хирургической точностью. В устной традиции рейнджеров парка живет история из 90-х годов. Молодой сотрудник спорил, что сможет есть рис с карри, сидя рядом с цветком. По легенде, он выдержал меньше 5 минут. Запах оказался настолько плотным, что еда приобрела, по его словам, вкус тухлой рыбы. С тех пор в парке негласно действует правило: цветы смотрим, карри едим, но не одновременно. Лес здесь устроен вертикально. Внизу – влажный низинный дождевой лес с диптерокарпами и фиговыми деревьями. Выше – прохладный горный лес с другим составом видов. На голых известняковых стенах башен – третий набор растений, приспособленных вытягивать воду прямо из воздуха. Этот перепад экосистем происходит на расстоянии нескольких часов пешего пути. В Амазонии сопоставимое разнообразие потребовало бы сотен километров по реке. Акустика в Каосоке тоже подчиняется карсту. Призыв гиббонов отражается от известняковых стен и приходит с задержкой. Кажется, что звук поднимается со дна озера. Ночной крик мунджака может звучать как будто в нескольких метрах, хотя животное стоит на другом берегу. Опытные рейнджеры по характеру эхо определяют, где именно находится зверь. И, что важнее, понимают, не вышел ли на тропу человек. Шаги в резиновых сандалиях и босые ноги по мокрым корням дают разное эхо. Сейчас Каосок держит баланс между сохранением и туристическим потоком. Власти вводят квоты на отдельные трекинговые зоны, закрывают участки при появлении редких видов. Плавучих отелей и фототуров становится больше с каждым годом. Главный вопрос ближайших десятилетий – останется ли этот лес живым музеем мелового периода и рабочей лабораторией для биологов, или превратится в декорацию вокруг дамбы и бунгало. 150 миллионов лет, и сейчас решается судьба следующих 50. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Telegram. Мой адрес, а мой гид в Telegram.

0: тогда спасали его от морозов. Сегодня ритуал продолжается, как живая память о том, что здесь когда-то было. Один подлинник все же не уехал. Скульптурная группа «Мир и победа», аллегория мирного договора, завершившего Северную войну со Швецией, с петровских времен находится там, где ее поставили. Это старейшая мраморная скульптурная группа в России на своем первоначальном месте. И первой из всех она уходит под деревянный чехол каждую осень.
1: А теперь про решетку. Если вы когда-нибудь шли вдоль Невы и вдруг остановились, вы поняли, почему минералог Дмитрий Соколов написал в 1824-м, что набережные Петербурга и решетка Летнего сада могут быть причислены к чудесам мира. Ее строили 13 лет, с 1771 по 1784. Екатерина II издала указ. Тульские мастера выковали 32 звена и трое ворот. Каменотесы из деревни Путилова вытесали 36 колонн из карельского гранита. Над проектом работали архитекторы Юрий Фильтен и Петр Егоров. Каждое звено – черный металл с золоченными розетками посередине. Легкое на вид, хотя целиком из железа. Именно этот контраст, строгость формы и тонкое украшение и делает решетку не просто оградой. Про нее ходит легенда. Один английский купец во время белых ночей подплыл на корабле к набережной, увидел решетку и развернулся обратно. Решил, прекраснее этого ничего нет на свете, и незачем теперь выходить на берег. Легенда, конечно. Но говорят, еще в 1930-х американцы всерьез предлагали за решетку 100 паровозов. Им отказали. Решетка по-прежнему вдоль набережной, черная и золотая, та же, что видели Пушкин, Достоевский, Бродский. Только скульптуры за ней уже другие.
2: Эту историю собрали по запросу «Решетка летнего сада». Задайте свой «Я живу в боте, о, мой гид!»

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет.

0: деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное, понятно. А вот эта рожа с треугольным носом. Нет, это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать, сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансин вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
1: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
2: Спросите меня про Садее, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка. Сказка.

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания ЛКАБ долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м ЛКАБ сказала прямо, либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе, перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души.

0: место. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память трех поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком – зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
1: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин – кристалл. Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на сотню с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
0: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит, на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Слушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи, дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из

нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети, просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

Представьте вокзал без поездов. Люди сидят, ждут, разговаривают, пьют чай, обмениваются новостями и никуда не спешат уходить. Именно так веками выглядела площадь Ляби-Хаус в Бухаре. Только вместо поездов сюда прибывали караваны верблюдов, а вместо расписания – слухи, которые расходились быстрее любого письма. Может, Чайхана – это просто место, где пьют чай. Тогда почему вокруг Бухарского водоема стоят не жилые дома, а торговые лавки, гостиница и учебное заведение сразу? Загадка разрешается, если вспомнить, зачем вообще нужен был этот двор.

0: В начале 17 века в Бухаре служил Надир Диван Беги, один из самых влиятельных вельмож при дворе хана Имамкули. Ему поручили важное дело – обустроить площадь возле старого водоема для купцов, идущих через город по великому торговому пути. В 1622-м Диван Беги начал строить караван-сарай, постоялый двор с кельями для купцов, складами для товара и стойлами для верблюдов. Караван-сарай – это и есть настоящий вокзал прежних веков. Сюда стекались люди из Индии, Персии, Китая, с берегов Волги. Кто-то вел шелк, кто-то пряности, кто-то везел рукописи. Все они нуждались в одном и том же – переночевать, накормить животных, узнать, что творится дальше по дороге, где неспокойно, где ждут разбойники, а где выгоднее продать товар.
1: А дальше случился поворот, которого никто не планировал. Когда постройку торжественно открывали, хан Имамкули по ошибке или по прихоти назвал здание медресе учебным заведением. Возражать хану было немыслимо. Раз он сказал «медресе», значит, перед нами медресе. Диван Беги пришлось спешно достраивать верхний этаж с кельями для студентов и парадный портал. Хотя внутри так и не появилось ни мечети, ни большого лекционного зала. Планировка выдавала бывший постоялый двор. Так Бухарский вокзал для купцов стал школой. Но привычка собираться на этом месте осталась сильнее любой вывески. Рядом, по приказу того же Диван Беги, выкопали большой водоем Хаус. Вокруг посадили чинары, раскидистые платаны, что дают густую тень даже в самый жаркий полдень. И вот здесь, у воды, под старыми деревьями, начала жить настоящая чайхана. Не здание, а образ жизни.
2: К хаузу выходили сразу три постройки – медресе Кукильдаш, медресе и ханака Диван Беги – обитель для странствующих суфиев. Купец, доехавший до Бухары, за один вечер мог узнать цены на шелк, помолиться, послушать проповедника и сосватать дочь, просто пересаживаясь с одного места на другое вокруг одного и того же водоема. Чайхана у хауза работала как справочное бюро без стен. Разносчики чая знали в лицо и купцов, и мул, и городских сплетников. Здесь заключали сделки на словах, без бумаг. Репутация человека значила больше расписки. Обмануть партнера за пиалой чая означало на долгие годы остаться без дела в городе, где новости расходятся быстрее каравана.
1: Есть версия, которую очень любят местные гиды. Будто именно за такими разговорами у хауза родилась добрая половина историй о Хадже Насреддине, хитром бедняке, который вечно обводит вокруг пальца жадных эмиров и лицемерных мул. Проверить это невозможно, ведь истории о Насреддине бродили по всему мусульманскому востоку задолго до бухарского хауза. Но памятник ему сегодня стоит именно здесь, у площади. Насреддин верхом на ослике, с хитрой улыбкой, будто он все еще слушает, о чем шепчутся у чайханы.
3: Караваны давно исчезли с этих улиц. Шелк теперь возят самолетами, а торговые сделки заключают по телефону за секунды. Но вечером у бухарского хауза по-прежнему расставляют топчаны, разливают чай в пиалы, и люди садятся рядом с незнакомцами, просто чтобы поговорить. Вокзалы редко переживают поезда, которые к ним когда-то приходили. Здесь получилось иначе. Исчезли караваны, исчезла торговая дорога, а привычка людей сидеть у воды и разговаривать пережила их всех.
4: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн. Свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн.

0: Представьте кустик размером с человека. Сухой, колючий, шарообразный. Он лежит посреди пустоши и кажется просто мусор, занесенный ветром. На самом деле это труп. Растение убило само себя, специально, в нужный момент, ради одной цели – разбросать семена как можно дальше.
1: Все лето куст, который ботаники называют солянкой, гонит корень в глубину, иногда на 2 метра, и растит семена. Их у одного взрослого растения набирается около 200 тысяч, крошечных, с бумажным крылышком, и куст не спешит их отпускать. Может, дело просто в том, что растение засыхает и погибает от старости, как любая трава к осени. Но тогда почему оно не падает и не гниет на месте, как прочие сухие стебли? Ответ проще и страшнее. Прямо у основания стебля вырастает особый слой клеток, который в нужный день попросту рвется. Растение отделяется от собственного корня.

0: Это не увядание, это самоубийство по расписанию. Освободившийся шар подхватывает первый же порыв ветра. Он катится, иногда по прямой, иногда петляя, и на каждом обороте роняет часть семян через маленькие щели в чешуйках. Один куст способен проехать множество километров, рассыпая груз равномерно, будто сеятель на бегу. Ни одно растение с корнями не смогло бы засеять такую площадь. Перекатисполе платит собственной смертью за то, чтобы дети оказались как можно дальше друг от друга и от истощенной материнской земли.
1: Долгое время это растение звучало в русском языке как метафора одиночества, про человека без корней, про судьбу скитальца. В степях Южной России и Казахстана оно было просто частью пейзажа, разросшимся сорняком солончаков. Никто не думал, что этому кустику предстоит стать символом совсем другого континента. В 1873-м в округе Банем в Южной Дакоте поселенцы заметили на полях чужую колючую траву. Она пробилась вместе с семенами льна, которые фермеры-переселенцы привезли из южных губерний Российской империи. Льняное зерно было заражено, и никто этого не заметил. Прошло всего 15 лет, и растение докатилось до Канады и Калифорнии. Сегодня его нет разве что на Аляске да во Флориде.
0: Распахивая прерию под пшеницу, фермеры уничтожали густой ковер местных трав и невольно готовили пришельцу идеальную почву – рыхлую, потревоженную землю, где родная растительность больше не могла его вытеснить. Куст рос буйно, забивал посевы, а по осени срывался с места целыми ордами. В некоторых округах перекатисполе скапливалось так плотно, что пахать становилось попросту невозможно. И тут главный поворот истории. То, что задумано природой как способ разлететься по одному, превращается для человека в стихийное бедствие именно потому, что кусты не разлетаются, а собираются вместе. Ветер гонит их не по отдельности, а стенами, и эти стены упираются в первое препятствие – забор, здание, автомобиль.
2: В 2018-м калифорнийский городок Викторвиль пережил настоящую осаду. Ветер разогнался почти до 100 км в час, и сухие шары покатились через жилой квартал сплошным потоком. К утру заборы исчезли под курганами высотой в человеческий рост. У некоторых зданий колючая масса доходила до окон второго этажа. Люди звонили в экстренные службы, не потому что кто-то пострадал, а потому что выйти из собственной двери стало физически невозможно. Сначала нужно было откапываться. В колорадском городке Фаунтин повторилась та же картина. У жилых построек врастал 10-метровый холм, укрывшие машины целиком. А в одном сельском хозяйстве на юго-востоке Колорадо владельцам пришлось вызывать внука с трактором, чтобы разгрести завал у двери. И повторялось это не единожды. Есть и совсем нелепый на первый взгляд случай. В штате Вашингтон колонна перекати-поля перегородила скоростную трассу стеной высотой с трехэтажное здание. И дорогу закрыли на 10 часов. Ни наводнение, ни снегопад. Сухая трава остановила шоссе.
3: Получается редкий сюжет. Растение, придуманное природой для одиночного странствия, стало разрушительным именно в толпе. Каждый шар в отдельности – почти невесомая горсть сухих веток. Собранные вместе ветром в одном месте, они превращаются в стену, которая не пускает людей в собственные здания. Странник, который должен был исчезнуть в степи, стал растением, из-за которого вызывают спасателей в благополучном пригороде. И оно же умирает, чтобы разбежаться, а расселившись, собирается заново и осаждает города.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут мойгид.онлайн. Line.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшен им по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

0: В тайге под Ухтой из-под земли до сих пор бьет вода. Чуть теплая на ощупь и совершенно прозрачная. И при этом опасная, как открытый огонь. Здесь, у речки со странным для карты именем, 80 летий назад построили странный завод. Не руду везли внутрь, а качали воду наружу, выпаривали ее досуха и получали металл, которого во всем мире было меньше, чем золото. Может показаться, вода просто дурная, раз из-за нее в тайге завели целое производство. Так бывает, если рядом свалка или болотный газ. Но обычная вода светиться и убивать не умеет. Светится не она сама, а то, что в ней растворено, крупицы урана и радия, которые тысячелетиями вымывались из глубоких пород и копились в подземных источниках, пока не поднялись к поверхности.
1: Геологи искали в этих местах вовсе не редкий металл, а нефть. Ухту разведывали как топливную окраину страны. Радиоактивность воды заметили попутно, и в 1931-м на неприметном ручье поставили первый выпарочный цех. Воду качали из скважин, гнали через баки, а на дне после долгого кипячения оставался концентрат, тот самый редкий металл, который в остальном мире добывали из руды тонна за 1000 тонн породы, а здесь получали прямо из жидкости.

0: Через год-два вокруг первого цеха выросло целое хозяйство. 11 небольших химических заводов разбросали по округе, в самом поселке, который так назвали Водном, и дальше по тайге, у Ереги, Шудаяги, Лаойоли, Гердьоли, у местечка с именем Крахаль. Каждый завод был маленьким и небогатым на вид. Несколько цистерн, печи, рабочие постройки. И над всем этим тонкий, почти невидимый след того, что здесь имели дело не с обычным сырьем.
1: Считать это только удачей геологов нельзя. Промысел вела не гражданская контора, а трест, подчиненный лагерному управлению. Край в те годы осваивали руками заключенных. И радиевые заводы не были исключением. На них трудились в основном именно они. Люди, которых прислали валить лес и рыть землю, оказались у выпорочных баков с водой, о вреде которой тогда толком не знали ни врачи, ни сами лагерные начальники. Их труд остался в документах простыми цифрами нормы и не оставил ни одного громкого имени. Это и есть неудобная часть истории. Редчайший в мире металл получен не наукой, а бесплатным трудом людей, которых спрашивать не стали. Ради добыт, а те, кто его добывал, вычеркнуты из истории вместе с бараками. Готовый концентрат уходил дальше. Радий в те десятилетия ценился как редкость для науки и медицины. Им заряжали светящиеся составы для приборов, готовили препараты для больниц, испытывали в лабораториях. Спрос был велик настолько, что даже маленький северный промысел, дающий крупицы металла из воды, а не тонны из руды, оказался нужен стране. Способ добычи был необычным, зато сырье лежало прямо в тайге.
0: К концу 40-х дело изменилось. Примерно с 1948-го на заводы вместо местной воды пошла привозная руда эшелонами по новой железной дороге. А еще через несколько лет, к 1957-му, промысел закрыли совсем. Подземные источники обеднели, да и сам способ оказался слишком медленным и тяжелым рядом с тем, что придумали позже. Заводы забросили без особой уборки, и тайга вокруг Водного до сих пор хранит следы. В почве и воде находят радий, уран, торий, изотопы калия, тихое, никем не объявленное наследство. Поселок при этом жив. Статус городского получил еще в 1944-м. Сегодня в нем живут тысячи людей. А на месте радиевого хозяйства работает обычный керамический завод. От этого промысла не осталось ни музея, ни таблички. Только архивная запись да упрямая память немногих ухтинских краеведов, которые пересказывают эту историю, пока ее вовсе не забыли, как из северной воды, руками людей, которых никто не спрашивал, добывали металл дороже золота.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид .онлайн. .онлайн.

0: кораблям имена дают люди. Ураганам – синоптики, по алфавитному списку на год вперед. А вот трем средиземноморским ветрам имена достались без всякой канцелярии. Просто потому, что с ними столетиями приходилось жить бок о бок, как соседями по характеру, переменчивому, а порой и опасному. В Афинах эту привычку возвели в камень. На старой рыночной площади до сих пор высится восьмигранная башня. Часть циферблата на ней показывала не только время, но и то, откуда дует. На каждой из восьми граней рельеф своего ветра, где-то крылатый юноша, где-то суровый старик с кувшином дождя. Греки не считали ветер безликой массой воздуха. У него было имя, нрав и даже родословное – сын рассвета и сумерек, подчиненный царю, который держал все ветра запертыми в мешке из бычьей шкуры.
1: Ближе к нашим дням – французский мистраль, что срывается с гор и несется вниз по долине Роны к морю. Название происходит от окситанского слова, означавшего попросту «главный, хозяйский». Остальные ветры ему подчиняются. Он приходит с ясным небом и режущим холодом и уходит не раньше, чем отработает нечетное число дней. По местной примете – 3, 6 или 9, но никак не 4 и не 5. В Провансе про мистраль говорят – он сводит с ума. И это не просто фигура речи. В местных судах когда-то всерьез учитывали, сколько дней

0: подряд дул этот ветер, прежде чем человек взялся за нож или занес кулак. Полиция одного городка, разбирая давнюю семейную драму, вздохнула буквально так: «Это все Мистраль». Художник, поселившийся в Орле ради света и красок, писал сестрам, что ветер вытрепывает мольберт из рук и терзает голову. А после случившегося с ним многие годы гадали, сколько в этом было именно ветра. Может, дело правда в самом воздухе, будто в нем растворено какое-то будоражащее вещество, которое режет нервы не хуже, чем холод режет кожу. Но метеорологи объяснения проще и куда более скучного вещества не нашли, зато нашли постоянство. Многодневный сухой ветер без перерыва действительно измотывает непереносимо дольше, чем любая непогода. И это подтверждено обычной усталостью нервной системы, а вовсе не колдовством.
1: На другом конце Адриатики живет вихрь с именем еще более древним – Бора, в честь северного ветра из греческого мифа. Местные, впрочем, зовут ее попросту «старухой», будто соседку с тяжелым нравом, которая иногда стучит в окно, а иногда срывает с петель дверь. Бора рождается не в шторме над морем, а в тишине плоскогорья. Холодный воздух копится там, как вода в запруде, а после переваливает через край и падает вниз через горные ущелья, точно через горлышко бутылки. Может, дело в том, что горам просто не жалко воздуха, и они время от времени сбрасывают его излишек. Спросим иначе, почему тогда ветер приходит именно через одни и те же теснины, а соседние склоны остаются спокойны? Ответ прозаичнее и красивее любой метафоры сразу. Рельеф Динарских гор устроен как ряд природных сопел, и падающий поток разгоняется именно там, где горловина теснее, набирая такую силу, что в порту цепи натягивают вдоль тротуаров, чтобы пешеход держался на ногах, а черепицу на крышах старых домов придавливают камнями, иначе она улетит вместе с воздухом.
2: А с юга, через море, приходит третий гость – Сирокко, ветер, чье название восходит к арабскому слову для стороны, откуда встает солнце. Он рождается над раскаленной Сахарой и несет не холод, а зной и пыль, поднятую с барханов. Пройдя тысячи верст над водой, этот воздух пропитывается влагой и духотой одновременно. На Сицилии и Мальте он приходит самым горячим и грязным, а добравшись до альпийских ледников, оставляет на снегу рыжий налет, будто там прошел дождь, замешанный на глине. Моряки древности этого гостя боялись отдельно от всех прочих. Он лишал парусники ветра там, где нужен был порыв, и приносил духоту там, где ждали прохлады.
1: У трех этих ветров нет ничего общего в маршруте. Один срывается с гор на север Италии, другой падает с французских высот к морю, третий несет африканский зной через всю акваторию. Но общее у них есть, и как раз оно объясняет, зачем воздуху вообще давать имя. Безымянную стихию терпят молча. А той, у которой есть имя и характер, можно погрозить кулаком, пожаловаться на нее соседу и даже, как в Провансе, на минуту прости человеку то, что сделал не он, а девятый день ветра.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мойгид.онлайн.

9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нефтопредок домашней кошки — совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался, он уже был готов. Представьте, высокогорное плато, почти 5000 метров над морем. Голый

И камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У Манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают двое из трех. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776-м в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «Мой гид».

0: Весной на Чукотке снег слепит не хуже сварки. Солнце бьет с неба и отражается от нас-то еще раз. Снизу, в глаза. И так весь день, без передышки. К вечеру человек видит мир будто сквозь молочное стекло. А на утро может не увидеть вообще ничего. Роговица обожжена, как от долгого взгляда на огонь. Это снежная слепота. И на побережьях по обе стороны Берингова пролива с ней жили тысячи лет. Находки таких очков в земле относят к культуре, которую археологи называют древнеберингоморской, а ей больше 2000 лет.
1: Можно подумать, что спасение простое. Закрой глаза потемнее, и хватит. Плотная повязка, темная шкура на пол лица, вроде бы логично, раз солнце жжет. Но тогда человек слепнет от самой повязки. Под шкурой темно, как в норе, а идти нужно по торосам, где один неверный шаг оборачивается потерей ноги или целой упряжки. Настоящее решение оказалось тоньше. Вырезали узкую пластину из моржового клыка, плавникового дерева, оленьего рога, бивня вымерших мамонтов, которые до сих пор находят в мерзлой земле. На аукционах продают именно чукотские очки из такого бивня, датируя их 19 веком. Пластину подгоняли точно под лицо, чтобы не осталось ни щели по краям, а посередине, на уровне глаз, прорезали одну или две узкие щелки тоньше карандаша.
2: Щель здесь работает не как штора, а как крошечное окошко камеры обскуры. Свет проходит через узкий проем и сам собой собирается в резкую точку на сетчатке, будто щель наводит на фокус вместо хрусталика. Даль в такую щелку видна не хуже, а иной раз и четче, чем простым взглядом, этот же пинхол-эффект и сегодня объясняют оптики, разбирая старые музейные очки. Одновременно щель отсекает почти весь боковой и отраженный снизу свет, тот самый, что бьет от наста. Проходит только узкий сноб прямо по центру, и глаз получает ровно столько солнца, сколько может выдержать, не обжигаясь. Внутреннюю сторону пластины иногда чернили сажей от костра, чтобы ни один случайный луч не рассеялся внутри и не долетел до глаза стороной.
1: У решения была цена. Узкая щель режет угол зрения, и боковым зрением человек в таких очках почти не видит. То, что сбоку, замечаешь, только повернув голову целиком. На неровном морском льду, где трещина может открыться сбоку в любой миг, узкая прорезь риска ступиться. И мастера сознательно делали щели пошире там, где предстояло идти по торосам, а не просто сидеть на нарте лицом к солнцу, так описывают эту тонкую настройку музейные каталоги подобных находок. Вещь получалась настолько личной, что подгонялась под лицо одного человека. В Канадском музее истории таких очков хранится больше сотни пар, и почти нет двух одинаковых. У соседей Чукчей за проливом, на острове Нуневок, в начале 20 века очки той же формы делали из плетеной прибрежной травы с кожаной обвязкой, когда под рукой не было ни кости, ни плавника, годился и такой сплетенный шнур. Щель оставалась той же узкой полоской, менялся только материал.
3: Стекло давно победило кость и дерево, а узкая щель никуда не делась. Тот же пинхол-принцип разбирают заново каждый раз, когда конструируют защиту глаз от нестерпимого солнца, от лыжных очков до визоров. На восточном краю Чукотки, в селе Уэлин, с начала 30-х годов прошлого века работает единственная в мире косторезная мастерская, где по сей день режут по моржовому клыку и бивню мамонта, тому самому материалу, из которого веками делали эти пластины для глаз. При мастерской действует и музей резной кости, старейший в мире по этому ремеслу.
4: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Онлайн.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
0: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову.

0: В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

0: Представь пролив между двумя скалистыми берегами на северо-западе Америки, и над ним висячий мост длиной почти в километр, тонкий, узкий, будто нарисованный одной линией. В ветреный день палуба под ногами не просто дрожит, она идет волной, как расстеленная скатерть, которую дернули за край. Машины ныряют вниз вверх, водители хохочут от ужаса и восторга. Мост так и прозвали – «Галопирующая Герти». Открыли его летом 1940-го. И с первого же дня стало ясно – это необычный мост. Инженер по имени Леон Моисеев спроектировал его невероятно тонким и легким. Вместо привычных глубоких ферм поставил неглубокие сплошные плиты, чтобы силуэт казался воздушным. Мост получился изящным. И почти сразу же начал двигаться от любого маломальски сильного ветра, будто был живым. Рабочие и местные жители решили, что дело в резонансе. Ветер дует равномерными порывами, порывы попадают в такт с мостом, и раскачивание нарастает, как когда толкаешь качели точно в нужный момент. Объяснение простое и почти успокаивающее. Знай себе, подгадай момент, и мост угомонится. Но если это резонанс от ровных порывов, почему мост раскачивался даже в слабый, совсем не порывистый ветер, дувший с одной стороны и без всякого ритма?
1: Мост раскачивал не удар в такт, а собственная форма. Тонкая узкая палуба под напором воздуха слегка перекашивалась, один край чуть выше другого. Из-за перекоса воздух начинал обтекать ее иначе, и этот новый поток воздуха толкал палубу еще сильнее в ту же сторону перекоса. Чем сильнее перекос, тем сильнее толчок. Чем сильнее толчок, тем сильнее перекос. Ветру не нужно было попадать в такт. Мост раскачивал сам себя, замкнутым кругом, который с каждым витком становился только шире. Позже это явление назовут аэроупругим флаттером, тем же самым, что иногда срывает крыло самолета в испытательном полете. 7 ноября того же года ветер разогнался до вполне обычной для тех мест скорости, не ураган, просто крепкий порывистый день. Утром палуба теперь ходила ощутимой волной, и мост временно закрыли. Затем движение вдруг переменилось. Вместо ровной волны появилось скручивание, один край полосы уходил вниз, пока другой поднимался, и полотно моста заворачивалось, точно лента. Амплитуда росла на глазах у зевак и телеоператоров с той стороны воды.
0: На мосту в этот момент оставалась одна машина. Редактор местной газеты по имени Леонард Катсворт вез домой дочернюю собаку, черного кокер-спаниеля по кличке Табби. У пса было только три лапы и слабые задние ноги. Он и без того еле держался на месте. Когда раскачивание стало слишком сильным, Катсворт бросил руль и пополз к берегу на четвереньках. Асфальт под руками ходил ходуном. Садил ему ладони и колени в кровь. Машину с собакой внутри он оставить смог, а вот забрать пса больше не смог. К машине пытались подобраться еще двое. Фотограф местной газеты, снимавший разрушение на пленку, и профессор университета штата Вашингтон по фамилии Фарквуарсон, тот самый, кто когда-то участвовал в испытаниях этого моста и знал его лучше многих. Фарквуарсон все же дотянулся до дверцы и открыл ее, но перепуганный, больной от качки пес вместо благодарности вцепился ему в палец. Профессор отступил с перевязанной рукой, и через несколько мгновений средняя часть моста разломилась и рухнула в пролив вместе с машиной. Течение в проливе оказалось таким быстрым, что ни машину, ни собаку не нашли до сих пор.
1: Задание для этого выпуска звало Табби собакой, которая не ушла, но правда куда печальнее и честнее. Он не остался из верности месту, он был искалечен.

0: напуган настолько, что не мог сам выбраться, а спасти его в считанные минуты перед обрушением не вышло ни у хозяина, ни у чужих людей. Человеческих жертв в тот день не случилось ни одной. Мост успели закрыть заранее. И вся история осталась историей про одного нелепого, несчастного пса, снятого на кинопленку в последние секунды его жизни. Падение галопирующей Герти оказалось одним из немногих разрушений, которые засняли от начала и до конца. И эта пленка с тех пор идет почти в каждом курсе по сопротивлению материалов, как пример того, что красивое и легкое не всегда означает надежное. После разбора причин обязательным условием для любого нового висячего моста в мире стало испытание уменьшенной модели в аэродинамической трубе. Прежде чем строить, инженеры теперь заставляют игрушечный макет пережить придуманный ветер и смотрят, не начнет ли он танцевать сам собой.
1: Сегодня через тот же пролив идут два новых, куда более тяжелых и жестких моста. Их фермы специально сделали глубокими и решетчатыми, чтобы ветер проходил сквозь них, а не давил плашмя. А обломки прежнего, тонкого и исчного до сих пор лежат на дне пролива и официально числятся крупнейшим искусственным рифом на западном побережье. Рыбы и водоросли давно обжили то, что когда-то было самым красивым мостом своего времени. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак.
3: Ага.
2: Потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, потому что Меркурий – покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думая, не вспоминайте.
2: Так вот, он красного цвета.
3: Вот это вот так надо сказать. Так они не кто-то да, кто-то да, но мало.
2: Но! А ведь он раньше не был покрашен.
3: А-а-а.
2: Ну, я имею в виду раньше.
3: Ну да, в советское время. Конечно.
2: Да.
3: Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево, да?
2: Почему он красный?
3: Почему он красный? Потому что тот синий. Да, да, да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз площади искусств. Площади Исаакиевской.
2: По Гороховой улице дошли до Красного моста.
3: Да.
2: До реки Мойки.
3: Да,
2: и
3: на Мойке же находится. На Мойке же находится.
2: Да.
3: Юсуповский дворец.
2: На Мойке.
3: На Мойке. На Мойке. Мойке 94, а здесь вон сколько.
2: А.
3: Тот 94 туда. Видите?
2: Да.
3: Эсдерс. Эсхайфальд. Он на самом верху, видите, такой прямоугольник.
2: Да,
3: Эзерский.
2: А ведь там тоже Руж написано, да, красный.
3: Мурлен Руж, да, Руж это...
2: Понт Руж.
3: Понт Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
2: Сначала
3: да.
2: Был Красный мост, а потом...
3: Да, конечно, это позже, конечно. Это... Значок красный, что потому что простой народ. Как он будет? Какое-то имя? Вот не имя. Где красный мост, где синий мост.
2: Ага.
3: Вот, так что все нормально.
2: Мы идем в направлении к Исаакиевской площади.
3: Да, вот Исаакиевский, синий мост.
2: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый мост.
3: Да, да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно найти, ну, смотрите, как хорошо отреставрированы дома.
2: Правда.
3: Видите,
2: да.
3: это все прям замечательно. Отлично, да. Каждый дом. Да, да, да, да.
2: И у каждого свой стиль.
3: Да, ну уж, конечно.
2: Вот этот зеленый, он какой-то как венецианский окна.
3: Ну, с элементами, совершенно итальянский, да, да, совершенно верно. Это кто хочет посмотреть.

0: Что
1: а
0: хочет
1: песочного
0: увидеть?
1: цвета, в
0: песочный
1: каком
0: очень
1: стиле
0: интересно.
1: дом?
0: Ну, в восточном каком-то,
1: Готика.
0: может, византийские какие-то элементы.
1: И
0: Тут
1: тоже
0: элемент.
1: окошечки, да,
0: Да.
1: вытянутые.
0: Ну, готика такая, неоготика, конечно. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведения царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
1: Чем интересна прогулка по набережной, в
0: отличие
1: от Невского
0: проспекта? Самое интересное.
1: Здесь значительно меньше народу.
0: Ну, конечно, конечно. Здесь
1: как-то
0: нет такого...
1: можно себя почувствовать.
0: Совершенно верно.
1: Петербуржцем.
0: Да, петербуржцем, да. Вот если бы было открыто, это здесь такое есть. Здесь
1: так,
0: такое
1: что
0: есть.
1: Здесь есть?
0: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые эти ворота черные. А если зайти, то старую-старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот она закрыта.
1: Слышь,
0: очень старая.
1: Так,
0: нет,
1: пройти,
0: нет, нет. Ну там
1: если заходит,
0: торговые, да, кто-то заходит, кто-то
1: то,
0: там.
1: Да. Можно организовать.
0: Можно, можно организовать. Да там все время входят, выходят.
1: Да?
0: Ну, не все время, но постоянно довольно
1: усадьба.
0: Это.
1: А как же так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы это что-то загородное.
0: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А
1: и
0: внутри
1: у них территория
0: есть.
1: Там,
0: да,
1: да, получается.
0: Да,
1: поэтому
0: да,
1: усадьба.
0: Усадьба Демидовская усадьба. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов. Это
1: а сейчас,
0: сейчас
1: он Гривцов.
0: Ну, это кто-то революционер какой-то,
1: да.
0: Или военный человек, да. Но Демидов переулок вообще-то же я помню.
1: Понятно.
0: Я даже помню, что...
2: Спасибо, что шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных

туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой. Кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции получают обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Представьте одежду, что не боится дождя, не гниет в сырости и служит дольше иной ткани. Притом сшита не из хлопка и не из шерсти, а из рыбьей кожи. Так одевались нанайцы на Нижнем Амуре. И это не бедность, а точный расчет. Рыбы вокруг было куда больше, чем овец или льна. Может, кожа рыбы – это просто высушенная и продубленная шкурка, обрезок, который выбросить жалко. Тогда почему нанайская мастерица тратила на один халат кожу нескольких десятков рыб, выбирала для каждой части одежды свой вид – кету на халат, сама на наколенники, щуку на обувь – и училась этому ремеслу с детства, а не бралась за первую попавшуюся шкурку. Значит, дело не в экономии остатков, а в материале, который умели превращать в мембрану не хуже фабричной.
1: Работа начиналась сразу после улова. Свежую рыбу мыли, потрошили и слегка провяливали, а после женщина костяным ножом с тупым лезвием осторожно отделяла кожу от пленки, металл рвал волокно, кость снимала аккуратно. Снятую кожу растягивали на раме и сушили несколько дней. Затем складывали, придавливали грузом и подвешивали под потолком амбара, где она ждала своей очереди. Дальше начиналось самое трудоемкое – размягчение. Кожу смазывали размоченной кетовой икрой и мяли в деревянной колодикожемялке, отбивая деревянным молотком, пока жесткая пластина не превращалась в податливую, почти тканевую основу. Для праздничного наряда шли еще дальше. Ранним утром поросе срезали полынь или пырей и заворачивали в них кожи, трава смягчала и отбеливала волокно лучше любого раствора. На хороший женский халат уходило от 30 до 50 рыбьих кож, в зависимости от размера рыбы и размера будущей одежды. Швея размечала выкройку прямо на коже, сшивала детали сухожильными нитками и украшала синие аппликации с орнаментом «нанайский глаз» двумя зеркальными завитками, что перекликаются с наскальными рисунками Сикачи-Аляна, которым 5000 лет.
0: Секрет прочности не в толщине, а в самой природе материала. Дубленая рыбья кожа легкая, но плотная. Она держит форму, отталкивает воду и почти не промокает под амурским дождем. Рыбак в такой одежде мог часами находиться у воды и оставаться сухим внутри. Для детской одежды кожу выделывали особенно тщательно. Маленьким нанайцам нужен был самый мягкий и самый прочный материал сразу. К середине минувшего столетия ремесло начало исчезать. Фабричная ткань пришла на Амур раньше, чем кто-либо успел записать все тонкости выделки, и мастериц, знающих полный цикл от свежей рыбы до готового халата, осталось совсем немного. Знание держалось не в книгах, а в руках матерей, которые учили дочерей мять кожу и класть стежок. Для рыбацкой рубашки годилась и простая кожа сазана или толстолобика, а вот тонкую детскую одежду и праздничный наряд шили только из кожи ленка или таймения, самой мягкой и самой плотной сразу. Каждый вид рыбы нес свою задачу, и опытная мастерица определяла это на ощупь, еще не начав кроить.
2: Сегодня рыбью кожу возвращают музеи и мода. В Хабаровском краевом музее хранят подлинные женские халаты и обувь нанайских мастериц, а исследовательница и модельер Элиса Паламина, работавшая прежде с домами Dior и Moschino, изучает рыбью кожу народов Амура рядом с айнской и инуитской традицией, как один из самых устойчивых природных материалов, который индустрия мод открывает заново. Так обрезок с разделочной доски стал материалом, за которым едут через океан модные исследователи и в котором современные модельеры ищут будущее. Потому что то, что веками грело нанайскую женщину у амурской воды, оказалось умнее многих тканей, придуманных после него.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

посмотрите на них. Два небольших существа под стеклом, почти игрушечные, такие маленькие, что не верится. Именно эти тела выдержали перегрузки ракеты-носителя, облетели Землю 17 раз и вернулись живыми. Белка и Стрелка, шерсть светлая, специально так и выбирали, чтобы удобнее снимать на кинокамеру. До них была Лайка. 3 ноября 1957-го ее запустили на спутнике втором, и никто не собирался ее возвращать. Конструкция не предусматривала спуска вообще. Долгие годы официальная версия гласила, погибла через несколько дней, без боли. Но рассекреченные данные рассказали другое. Из-за аварии терморегуляции температура в отсеке поднялась выше 40 градусов, и она умерла от перегрева через несколько часов после старта. Один из конструкторов, Анатолий Благонароян, признался уже в 2002-м. Многие участники программы до конца жизни испытывали чувство вины. Белку и Стрелку все-таки вернули. По разнице их сердечного ритма и реакции на тень за иллюминатором, ученые делали выводы о том, как поведет себя нервная система будущих человеческих космонавтов. От Стрелки родился щенок, Хрущев подарил его Жаклин Кеннеди. Пушок дожил до старости в семейной резиденции. Пожилые инженеры приходили сюда и молча стояли у витрины, почти как у могилы коллег. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид.

0: 8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала, ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно. С приговоренными так не церемонится.
0: В 2021-м музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием «Горец приятный» и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке,

0: На это указывают частицы нагара. Съедено за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей. Обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
1: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987 музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
2: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: ударьте камертона колено, и он запоет одну и ту же ноту, что в Москве, что в Токио, что в 1711. Простая железная рогатка держит слово точнее любого договора между людьми. Кажется естественным. Должна же где-то существовать одна единственная правильная нота «ля», природная константа, которой сама тянется Вселенная. Только вот вопрос. Почему тогда веками никто не мог договориться, какая она?
1: Камертон придумал не ученый, а придворный трубач и лютнист английского короля. Ему просто надоело настраивать лютню на слух и наугад. Он взял стальную рогатку и понял, что она держит одну высоту звука хоть в жару, хоть в сырость, в отличие от деревянных дудок, боявшихся любой погоды. С этого момента у музыкантов появился твердый ориентир. Вот только ориентиры эти были разные у каждого города, каждого оркестра, а порой и у каждого органиста.
0: Личный камертон композитора Генделя звучал ниже нынешнего, что-то около 422 Гц с половиной. В Дрезденской опере хранился камертон, снятый в 1815-м, и он давал похожую высоту. А спустя всего 11 лет новый камертон из того же оперного театра звучал теперь заметно выше, на добрых полтора тона ближе к современному «ля». Оркестры соревновались громкостью и блеском, а самый простой способ прозвучать ярче – поднять общий строй инструментов. Скрипки натягивали туже, трубы подрезали короче, и высота нот незаметно ползла вверх год за годом. В Миланском театре «Ло Скала Строй» в иные вечера доходил почти до 451 Гц, при том, что сама нота называлась все той же буквой «ля». В середине 19 века разнобой стал мешать всерьез. Певец, которого хвалили в одном городе, срывал голос в другом, просто потому, что местный оркестр играл на полтона выше привычного. Во Франции решили навести порядок законом. В 1859-м собрали комиссию из ведущих композиторов эпохи и в Парижскую консерваторию положили эталонный камертон на 435 Гц. Теперь любой оркестр страны обязан был сверяться с ним.
1: Порядок продержался недолго. Как только мода опять качнулась к сияющему, яркому звучанию, строй снова пополз вверх, теперь вопреки закону. К концу столетия английские настройщики фортепиано остановились на 439 Гц, но нашелся инженер и по совместительству увлеченный музыкант, который заметил неудобную мелочь – 39 – простое число. Его нельзя разделить поровну ни для расчетов, ни для будущей электроники. А 440 делится и на 2, и на 4, и на 5 – цифра куда удобнее для инструментов, которые вот-вот научатся звучать без единого музыканта от электрического генератора. Он год за годом убеждал коллег на конференциях, пока в 1939-м в Лондоне представители музыкальных ассоциаций разных стран наконец не сели за один стол и не согласились. Пусть эталонная нота «ля» звучит на 440 Гц, и... Соглашение подписали за считанные месяцы до войны, перекроившей Европу заново, и это совпадение позже породило слух. Будто немецкое министерство пропаганды продавило эту частоту нарочно, чтобы через музыку вызывать у слушателей тревогу, в отличие от естественных 432 Гц. История красивая и ничем не подтвержденная. Протоколы лондонской встречи говорят об инженерном удобстве числа, а не о психологическом оружии, и версию эту придумали десятилетия спустя совсем другие люди. Герц – единица измерения колебаний в воздухе, а не голос природы. У него нет правильного значения. Есть только договоренность, которой шли 200 с лишним лет.
2: Официально точку в споре поставили лишь в 1955-м, когда Международная организация по стандартизации утвердила те же 440 Гц без всяких голосований на конференциях, просто вписав их в технический документ. С тех пор настройщик рояля в Петербурге и оркестрант в Буэнос-Айресе бьют по одному и тому же камертону, даже не подозревая друг о друге. Ни одна нота на свете не пришла к нам из космоса. Эту выстрадали спорами, комиссиями и упрямыми инженерами. И все же довольно один раз ударить сталью о колено, звук получается настолько чистым и убедительным, что поверить в его случайное происхождение почти невозможно. –

0: Кажется, что подземный город – это просто метро и пара парковок под площадью. Но тогда зачем городской совет Хельсинки отдельным голосованием утверждает генеральный план на то, что находится под землей? План такой же обязательный, как обычный план застройки улиц. Значит, там, внизу, происходит что-то, что требует не меньше порядка, чем наверху.
1: В Хельсинки действительно есть документ, которого больше нет ни у одного города мира. Генеральный план подземных недр, охватывающий сразу всю территорию. Городской совет принял его летом 2021-го. Документ имеет номер 12704 и юридическую силу, такую же, как у обычного плана застройки. Разрабатывало его управление городской среды под руководством отдела генерального планирования. Ведет учет этой скалы геотехнический отдел мэрии и делает это без малого полвека. У города есть база данных, где размечен каждый ковш вынутого гранита, почти 500 уже построенных подземных помещений и туннелей и еще около 70 зарезервированных участков под будущее. Средняя толщина почвы над скалой Хельсинки – метров 7, а дальше начинается гранит такого качества, что вырубать в нем залы можно почти без укрепления стен. Идею отстаивал геотехник по имени Илкка Вихьяха. С конца 90-х он возглавляет геотехнический отдел мэрии и десятилетиями убеждал город, что скалу нужно планировать заранее, а не выдавать разрешение на нее каждый раз заново, как на обычный подвал.
0: Список того, что уже вырублено в скале, звучит как опись случайного подвала фантаста. Бассейн в Итикескусе, открытый в 1993-м, в два уровня, куда одновременно спускаются около 1000 человек. Спортивный зал рядом с Олимпийским стадионом, 40 метров в длину, 9 в высоту. Станция очистки воды Виикинмяки, встроенная прямо в породу, обрабатывает стоки 800 тысяч жителей и уводит очищенную воду по туннелю длиной 8 километров, в море на глубину 20 метров. А под самой эспланадой, главной пешеходной улицей центра, лежит рукотворное озеро энергетической компании. 8 метров в ширину, 40 в глубину, 80 в длину, около 35 миллионов литров воды, которая служит холодильником для системы городского охлаждения. Хельсинкцы гуляют по бульвару и понятия не имеют, что под подошвами – искусственное озеро размером с бассейн олимпийского масштаба, только вертикальное.
2: Но самая странная находка в этом реестре – не помещение, а его отсутствие в расписании. У метро Хельсинки есть станции-призраки. Под Мунквори, под Каллио, под Хакуниеми, под Кески, по села вырублены полноценные залы для остановок, которые так и не открылись. Линию проложили в стороне, а скальную коробку оставили стоять готовой, с бетонными сводами и без единого поезда. Годами люди ходят по улицам прямо над залом станции метро, которая существует физически, но не существует в расписании ни единого дня.
0: Разрешение на такую скалу выдают не так, как на обычный участок земли. Заявитель получает не саму породу, а право на объем внутри нее – этаж скалы, а не этаж дома, потому что над и под тем же куском гранита город уже зарезервировал место для чужого туннеля или будущей трубы. Именно поэтому план нужен сразу на весь город. Без него два подземных проекта рано или поздно встретятся в темноте. Хельсинки может себе это позволить именно потому, что стоит на редком для столиц куске сплошного, почти монолитного гранита, и потому, что полвека назад решил не ждать, пока скала закончится сама.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Вот о мой гид.

0: Встаньте на насыпь у города Сызрани и слушайте. Под ногами гудит железо, снизу тянет холодом и рыбой, а вдаль, через всю ширину Волги, уходит решетчатая цепь ферм, 13 пролетов подряд, каждый длиной с футбольное поле. Поезд идет по нему почти минуту, и все это время внизу только вода.
1: Реку тут решили одолеть не сразу. Раньше вагоны переправляли на паромах и баржах. Летом кое-как, зимой по льду. А в распутицу движение просто останавливалось на неделе. Может,

0: показаться, что раз баржи справлялись летом, то и мост – просто более длинная баржа, скрепленная намертво. Но лед ломает такие переправы каждую весну, а под водой у Волги – зыбкое дно, где ни одна опора не устоит без основания глубоко внизу. Строить здесь взялись профессор Николай Белелюбский вместе с инженерами Владимиром Березиным и Константином Михайловским. И придумали они не облегченный вариант переправы, а совершенно новый способ ставить опоры сквозь толщу воды и ила. Рабочие спускались в кессонах, стальных колоколах, куда закачивали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь. Там, на дне, в тесноте и духоте, они рыли грунт и клали фундамент под очередную опору. Поднимались наверх, и у многих сводило суставы. Организм не успевал привыкнуть к перепаду давления. Это была цена, о которой в отчетах писали сухо, а в бараках возле стройки знали хорошо. На реке трудились больше 2500 человек и около сотни инженеров. Работали 3 парохода и несколько десятков барж. Ушли миллионы пудов цемента, гранита и железа. Строили 4 года.
1: Когда в 1880-м мост наконец открыли для движения, оказалось, что он не просто самый длинный в России. 13 пролетов вытянулись почти на 1,5 километра. И по этому показателю мост стал самым длинным во всей Европе. Европейские газеты писали о нем как о гордости русского инженерного искусства. А сам способ строить опоры в кессонах через большую реку с тех пор называли «русским методом» и повторяли на других стройках. Мост назвали Александровским в честь 25-летия правления императора Александра II. Но важнее символа было то, что через него наконец пошел прямой путь из центра страны за Волгу, на Урал и дальше в Сибирь. До этого сибирский хлеб копился на левом берегу и ждал парома или ледостава. Теперь вагоны с зерном шли через реку без остановки в любое время года. И Сызрани с тихого уездного города стала узловой станцией, через которую тянулись составы с хлебом, лесом и товарами с юга.
0: В 1918-м, когда к Сызрани подходили красные части, отступающие чехословацкие подразделения взорвали 2 пролета моста, те, что ближе к правому берегу. Расчет был ясен. Без переправы через Волгу удержать соседний город становилось почти невозможно. Мост встал. Но зерно и грузы для фронта нужны были немедленно, и зимой того же года через реку соорудили ледовую переправу, намораживали слой за слоем воду вперемешку с хворостом, пока настил не выдержал вес груженных составов. По этой хрупкой дороге за одну лишь зиму провезли 1000 вагонов с хлебом, оружием, хлопком из Средней Азии. Разрушенные пролеты со временем восстановили, и мост снова принял поезда. Он пережил и Вторую большую войну. Немецкая авиация не раз пыталась разбомбить эту переправу через Волгу, понимая ее значение не хуже, чем чехословацкое командование 20 годами ранее, но мост уцелел.
2: К середине 20 века по мосту пустили второй путь, а в 2000-х заменили те самые пролеты, что когда-то восстанавливали после взрыва. На этот раз плановой реконструкции без спешки и войны. Сегодня у переправы 2 имени сразу. Одни зовут ее Александровским мостом, по-старому, другие – Сызранским, как повелось при новой власти, и оба имени в ходу равно. Рядом возвышается памятный знак, поставленный к 120-летию открытия. А поезда по нему идут и сейчас, так же, как в 1880-м, разве что счет им ведут больше не десятками в сутки, а сотнями. Мост, который строили против самой строптивой в этих местах реки, победил не однажды, а трижды – реку, войну и время.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается.

Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами,

0: Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он Том Акула, болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть, не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме, рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю, прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
0: Когда все готово, начинается рамбу-соло, главные похороны. Многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая тараджи, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется тау-тау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Тау-тау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу-соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. Спокойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для Тараджей Манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась, сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
0: В этом и есть суть тараджанской любви к умершим. Она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы у рода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую увозишь на горе,

0: простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью, а способ ее выдержать.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

0: Представь тонкую стальную ленту над Темзой. Перила почти вровень с полом, ни одной высокой опоры, только натянутый под ногами трос. С одного конца – купол собора Святого Павла, с другого – кирпичная труба бывшей электростанции, которую как раз превратили в галерею Тейт Модерн. Мост построили специально, чтобы соединить эти две точки города новым, прямым путем, и назвали в честь начала века – Миллениум.
1: Открыли его в начале лета, в самый обычный субботний день. Толпа хлынула сразу. По разным подсчетам, за день по мосту прошло около 90 тысяч человек, а в иные минуты на настиле одновременно стояло до 2 тысяч. И вот тогда лента под ногами ожила. Она пошла вбок, плавно и заметно, будто палуба корабля в качку. Люди хватались за перила, смеялись, кто-то пробовал специально раскачать сильнее. Мост прозвали сразу и навсегда «шатающийся». Первое объяснение, которое дали инженеры, было простым и звучало убедительно. Люди идут по подвижной поверхности и невольно подстраивают шаг под ее колебания, чтобы не потерять равновесие, а поскольку колебание одно на всех, шаги сами собой сходятся в такт. Толпа, сама того не замечая, начинает маршировать в ногу, и этот общий ритм раскачивает мост все сильнее. Объяснение разошлось по учебникам. Вот, мол, редкий случай, когда сотни разных людей превращаются в единый механизм, сами того не желая.
0: Спустя два дня после открытия мост закрыли. Раскачивание сочли небезопасным, хотя обрушение ему не грозило. Закрыли не на неделю и не на месяц. Понадобилось почти два года и 5 миллионов фунтов, чтобы под настилом появились десятки гасителей колебаний, вязкостные амортизаторы и грузы на пружинах, гасящие именно боковой ход. Только после этого, в начале следующего февраля, лента вновь открылась для прохожих. И с тех пор ни разу не качнулась заметно, хотя людей на ней с годами меньше не стало. Но объяснение про марширующую в ногу толпу прожило дольше самой раскачки. 20 лет спустя за расчеты снова взялась группа математиков и обнаружила, чтобы мост раскачало, людям вовсе не обязательно подстраивать шаг друг под друга. Тогда откуда взялась заметная общая раскачка, если единого шуга не было? Ответ оказался тише, чем звучал миф, и куда неприятнее для человеческого самолюбия. Каждый идущий, просто стараясь не упасть на подвижной поверхности, чуть подправляет свои шаги под наклон, и этой мелкой поправки, помноженной на сотни независимых людей, достаточно, чтобы забрать у моста устойчивость. Никто ни с кем не сговаривался и не подстраивался под соседа. Каждый честно боролся со своим собственным равновесием, а мост воспринимал эту борьбу как один сплошной толчок в одну сторону. Достаточно было количеству идущих превысить определенный порог, и лента начинала крениться сама, без всякого сговора шагов.
2: Похожая раскачка находилась затем и на других легких мостах в разных городах, там, где никто и не пытался искать общий шаг. Значит, дело не в толпе, что решила маршировать заодно, а в самой конструкции. Чем легче и податливее мост, тем меньше людей нужно, чтобы их обычная, совершенно несогласованная ходьба превратилась в раскачку. Сегодня по мосту снова текут толпы туристов между собором и галереей, ленту подсвечивают вечерами, и большинство идущих даже не подозревает, что когда-то она качалась под ногами так, что люди хватались за перила. Табличек об этом на мосту нет, только гладкая сталь, спокойно держащая шаг каждого, кто по ней проходит поодиночке.
3: Спросите о чем угодно, про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло — это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
0: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно – именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которая...

которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот – это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. Духов. Пока.

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал -71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до -55. При -56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, +30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо. Они-то знают, как выглядит настоящий мороз.

66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда. А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у популяции.

0: пугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом. И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
0: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Где меня найти?

потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена

0: на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В 9 веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, а

добавил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. Наблюдателем, а экспонатом.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес?

2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, он там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный.

1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве с реконструкцией просто молчали несколько секунд. Снаружи – циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке. Инструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале 2 века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмение по так называемому Саросному циклу, 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение пяти планет, которые тогда знали,

Механизм не врал, в него встроили смещенное колесо – эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет. Скорее, личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите, где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально. Ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом споров. Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь там, обратите внимание, это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду, никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

0: когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны. Педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

20 августа 1721 года здесь впервые взлетела вода. Фанфары, двор, Петр I и Большой каскад ожил разом по всем ступеням одновременно. Вот эта сцена и есть точка отсчета всего, что вы сейчас видите перед собой. Посмотрите на Большой каскад. Вода поднимается почти на 22 метра, и ни одного насоса ни здесь, ни где-либо в системе. Вода идет самотеком, от Ропши по перепаду высот больше 100 метров через 96 километров каналов, 16 прудов, больше сотни гидросооружений. Принцип «сообщающиеся сосуды» — школьная физика. Инженеры 21 века признают, за 300 лет ничего надежнее придумать не удалось. Первыми фонтанными мастерами Петергофа были не русские умельцы, итальянцы Джованни и Джулиано Боротини и француз Поль Суалем. Их имена зашифрованы в названиях фонтанов Нижнего парка, так что, проходя мимо, вы буквально идете сквозь список европейских специалистов, которых Петр привез и поставил на работу. Расчет был точным. Версальские фонтаны в те годы включали несколько раз в неделю. Воды не хватало. Петергоф с самого начала работал каждый день весь сезон. Комплекс строился больше 100 лет. Не как единый проект, а как живая конструкция, которую постоянно достраивали. К середине 19 века здесь насчитывалось около 170 фонтанов и 4 каскада, сегодня действующих около 147. Часть из них появлялась как инженерные эксперименты с напором воды, часть как политические высказывания. Самсон, раздирающий пасть льву, прямая аллюзия на победу над Швецией. Битва при Полтаве состоялась в день святого Самсона, 27 июня. Петр использовал фонтаны и как инструмент придворной игры. Дорожки Нижнего парка были оснащены скрытыми трубами. Гости внезапно получали струи воды прямо под ноги. Лавочки фонтанировали из-под сидящих. Императрица Анна Иоанновна, по свидетельствам современников,

сотрудников специально приходила в парк ради этих сцен, наблюдать, как придворные ахают и разбегаются. Фонтан как театр с живыми актерами, где никто не знает своей роли заранее. Война почти уничтожила все это. Во время Второй мировой большой дворец стал казармой, фонтаны взорвали, статую Самсона вывезли, каскады превратились в груды камня и обугленные трубы. Реставрация началась уже в 1944 году. По старым чертежам, архивным фотографиям и дневникам очевидцев, в том числе по записям камер юнкера Фридриха Бергхольца, который описывал первые пуски фонтанов еще в 18 веке. Последняя крупная реконструкция Большого каскада длилась 7 лет и завершилась в 1995 году с той же парадной помпой, что при Петре. Обратите внимание, в соседнем Монплезире, одной из любимых резиденций Петра, до сих пор горят восковые свечи. Электричество туда намеренно не проводят, чтобы сохранить атмосферу эпохи. И это при том, что вся система вокруг живая, действующая, обслуживаемая ежедневно. В Петергофе есть целый музей фонтанного дела, деревянные модели гидротехнических устройств 18 века, схемы того, как инженеры тогда считали напор воды почти на глаз. Сотрудники и сегодня говорят о характере отдельных струй. Одни фонтаны капризны и требуют постоянной настройки, другие годами работают без вмешательства, если не трогать их старые каменные каналы. В 2023 году Большой каскад отметил 300-летие. С реставрационными работами, специальной выставкой и отдельной программой, как день рождения живого существа. Впрочем, он и есть живое существо. Вода идет теми же каналами, что при Петре, по тому же принципу без единого насоса. 300 лет, и ничего не изменилось в самом главном. Это, пожалуй, самый весомый инженерный комплимент, который история может сделать одному решению. Спросите меня про Самсона. Я знаю, как именно его искали после войны и почему нашли не там, где ждали, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте, обычный кувшин для кваса вдруг обрастает драконьей шеей, львиными лапами и хвостом рыбы. И все это держит равновесие на гончарном круге. В городе Скопине Рязанской области с этого не удивляются. Там веками не лепят посуду, а лепят зверей, которые заодно умеют наливать квас. Гончарами в Скопине были еще во времена Киевской Руси. Глина здесь особая, светлая, чуть розоватая, и залегает прямо под ногами. Первое письменное упоминание гончара – крестьянин Демка Киреев, сын Бердников, попавший в перепись в 1640-м. Но обычной посудой промысел прославиться не мог. Такой в каждой деревне хватало.
1: Перелом случился во второй половине XIX века. Дело поставили крестьяне-братья Оводовы, следом за ними – семьи Жолабовых и Тащеевых. Мастера стали делать квасники и подсвечники в виде драконов, львов, двуглавых орлов и вовсе небывалых существ без названия. Просто гончар садился за круг и вытягивал из глины то, что видел во сне –

0: Фигура льва легко превращалась в подставку для часов, а рыба – в ручку кувшина. И все это оставалось рабочей вещью. Наливай, зажигай свечу. Может показаться, что чудищ вылепили от нечего делать. Для потехи – деревенская забава, которая случайно понравилась. Тогда почему за такую посуду в городах платили как за скульптуру, а не как за крынку? Ответ куда серьезнее. Скопинские мастера сознательно превратили гончарное ремесло в свободную пластику, не оглядываясь ни на какой образец, так в России тогда не делал никто. Глазурь тут тоже не подчиняется правилам. Крупинки поливы плавятся в печи неравномерно и стекают потеками. Где-то мед, где-то болотная зелень, где-то темная охра с прозеленью. Зеленые дают медь, желто-оранжевый, железо, серо-коричневый, марганец. Мастер до конца обжига не знает, как именно потечет глазурь на его драконе, и в этом честном незнании половина скопинского очарования.
1: К 1900-му о Скопине узнали далеко за Россией. Работы поехали на Всемирную выставку в Париж, а следом на кустарные выставки в Петербурге, где промысел получал награды в 1902 и 1913. Изделия расходились по музеям, историческому в Москве, русскому и этнографическому в Петербурге, Рязанским собранием. Искусствовед Александр Салтыков писал тогда, что равного скопинской фантазии не видит ни у одного народного промысла. А затем почти все оборвалось. Первая мировая война, разруха, гончарные печи одна за другой гасли, мастера расходились кто куда. Возрождать промысел взялись только в 1934-м, объединив уцелевших гончаров в артель «Керамик». Здесь уместно отделить скопинскую посуду от двух ее более известных соседок. Дымковская игрушка лепится из красной глины и красится поверх обжига яркими геометрическими узорами. Это про роспись. Гжель кроет фарфор синим кобальтом по белому фону. Это про цвет. Скопин же вообще не расписывает. Вся его фантазия в самой лепке, в форме, которая выходит из-под пальцев еще до всякой краски.
0: Фабрику художественной керамики собрали в 1969-м, и 8 ведущих мастеров получили в 1991-м государственную премию. Среди них народные художницы Татьяна Голованова и Татьяна Лощинина. Но с тех пор ручную лепку теснит литье в форму. Быстрее, дешевле, для сувенирных прилавков. Химера, отлитая в форме, повторяет себя сотней близнецов, а та, что вытянута руками на круге, каждый раз получается немного другим зверем. Сегодня на фабрике работает около 150 человек, а рядом с ней держатся частные мастерские, где посуду по-прежнему лепят руками, медленно, по одной вещи за раз. Скопинский квасник и сейчас выходит из-под руки ровно таким же, каким выходил полтора века назад. Наполовину кувшин, наполовину зверь, и непонятно, что в нем главнее.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Ветер с Финского залива – единственное, что здесь не меняется. Он дул в лицо шведским морякам в 1704 году, он же трепал бескозырки советских матросов 200 лет спустя. Кронштадт начинается с этого ветра. И с одного простого расчета, кто держит залив, держит Петербург. Первый форт, Кронштадт, заложили в 1704 году, буквально в первый год после основания столицы. Задача была сформулирована предельно конкретно – перекрыть шведским кораблям фарватер к Неве. По одному из описаний, макет форта Петр I изготовил собственноручно в Воронеже и прислал чертежи в конце 1703 года. Это важная деталь – фортификация рождалась не как бюрократический государев проект, а как личный инженерный эксперимент царя. И эксперимент сработал немедленно. В 1704 году шведская эскадра из 13 кораблей атаковала Кронштадт и была отбита. Через год пришли уже с 22 кораблями. Снова ничего. Кронштадтская крепость за всю свою историю не была взята противником ни разу. Теперь посмотрите на залив, туда, где вода встречает горизонт. То, что вы видите, не пустое пространство.

Там стоят форты. Некоторые из них насыпаны прямо в море, на искусственных островах. Береговой линии им не хватало, укрепления должны были контролировать подходы с разных направлений, а значит, землю приходилось создавать там, где ее не было. Самый известный пример – форт Александр I. Строительство началось в 1838 году по проекту инженера Михаила фон дер Вейде. Сначала в заливе создали искусственный остров, и только потом на нем возвели само укрепление. Этот фундамент в открытой воде был инженерной задачей не менее сложной, чем стены над ним. Вся система Кронштадта строилась слоями. Первые укрепления на острове Котлин начали возводить только в 1723 году, почти 20 лет спустя после Кронштадта. Масштабное каменное строительство развернулось в XIX веке, когда старые деревянные и земляные конструкции планомерно заменяли на мощные каменные форты. То, что сегодня воспринимается как единый ансамбль, складывалось почти два столетия. Форты не существовали в изоляции, между некоторыми из них были проложены железнодорожные пути. Крепость работала как логистическая система, боеприпасы, люди, материалы перебрасывались по островной линии быстро и по расписанию. Это не набор отдельных бастионов, это машина. И у этой машины была своя ремонтная история. Николаевская батарея после сильнейшего наводнения оказалась серьезно повреждена. Восстановительные работы тянулись до 1863 года. Позже, в годы Первой мировой войны, над бетонными стенами добавили кирпичный ярус с казармами. Неприступные укрепления Кронштадта постоянно перестраивались, надстраивались, адаптировались, никакой монументальной завершенности, только рабочая эволюция. Сегодня часть фортов реставрируют и открывают для посещения. Другие по-прежнему закрыты или доступны только с воды. Состояние у каждого свое, одни восстановлены, другие стоят почти заброшенными. Кронштадт медленно превращается из засекреченной военно-морской системы в музей под открытым небом, но этот процесс еще далеко не завершен. Два с лишним века Кронштадт был щитом, который никто не смог пробить. Теперь он сам медленно открывается, форт за фортом, остров за островом. Спросите меня про футшток на Петровской пристани, маленькую медную рейку, от которой отсчитывают высоты по всей России. Я знаю, почему именно здесь, а не в Петербурге, но это уже ваша экскурсия.

0: Городок на берегу Альпийского озера такой маленький, что кажется декорацией. Пряничные фасады, колокольня, узкая набережная. И над всем этим нависает серая гора. Внутри нее 7000 лет подряд добывают соль. Это не образ, а буквальный подсчет. Находки внутри горы датируются каменным веком, и добыча с тех пор почти не прерывалась.
1: Соль здесь называли белым золотом не для красоты. В доримской Европе она стоила как металл, ею платили жалование, ее меняли на бронзу и янтарь. Кто держал гору, тот держал деньги целого края. Может показаться, что богатство долины принесла удачная находка, просто наткнулись на пласт. Но соляной пласт под Гальштатом такой мощный, что его хватило бы на весь континент. Везение здесь ни при чем, дело в масштабе месторождения. В 1846-м управляющий соляными копями Иоганн Георг Рамзауэр начал раскопки на склоне над городком и за без малого два десятилетия вскрыл почти 1000 захоронений. Он делал то, чего до него почти никто не делал – зарисовывал каждую могилу на месте, до того, как ее потревожат, нумеровал находки, вел дневник раскопок. Из этой методичности выросла целая наука. Сама археология училась работать на его чертежах. Вещи из этих могил съезжались со всей известной тогда Айкумены. Янтарь с Балтийских берегов, стекло с юга, узоры, которых горная деревня сама придумать не могла. Открытие оказалось настолько важным, что имя городка досталось не только ему самому. Весь ранний железный век Европы, с 8 по 4 век до нашей эры, историки называют гальштатской культурой. Редкий случай, когда название деревни стало названием эпохи. Внутри

0: Горы холодно, темно и очень сухо. Соль забирает всю влагу и убивает гниение. Поэтому здесь сохраняется то, что в обычной земле истлевает за век. Кожаная обувь, меховые накидки, деревянные рукояти инструментов, плетеные заплечные мешки, в которых носили руду. В 1734-м горняки, разбирая обвал в одной из старых штолен, наткнулись на тело человека. Соль пропитала его насквозь. На коже читались черты лица, сохранилась одежда. Рабочие решили, что перед ними товарищ, погибший при недавнем завале, и похоронили находку по-нхристиански на местном кладбище. Только тела давно нет, ученым осталось лишь описание в горных книгах. Прошло 2 с лишним века, и находку удалось датировать заново, по остаткам ткани и техники добычи. Возраст сместился на 2 тысячелетия назад. Человек погиб примерно за 350 лет до нашей эры, при обвале, который завалил целиком всю штольню. Тогдашние горняки ошиблись в возрасте тела в 15 раз. И в этой ошибке нет ничего смешного. Просто у них не было других мерок для такой сохранности.
1: Ходить под гору за солью в древности было проще, чем спускаться пешком по крутому склону. Горняки строили внутри деревянные лестницы. Одна такая, найденная на большой глубине, оказалась старше всех известных деревянных построек Европы. Ее собрали примерно за 1344 года до нашей эры в бронзовом веке. 8 метров длины, 1 метр с небольшим ширины. По этим ступеням поднимались с грузом в 30 килограммов соли на спине, и дерево до сих пор держит форму. А в самом городке, у подножия горы, есть место совсем другого рода. Земли под кладбище в тесной долине между озером и скалой всегда не хватало. К 12 столетию хоронить там стало попросту негде. Придумали способ. Через 10-15 лет останки поднимали, кости и черепа отбеливали на солнце и переносили в костницу при церкви. Она называется Бинхаус. Наивно можно подумать, что кости просто складывали в кучу от бедности, не было денег на новые могилы. Но взгляните ближе. С начала 18 столетия черепа стали расписывать венками из плюща и роз, именами, датами, иногда крестом на лбу. Значит, дело не в бедности, а в желании оставить умершему лицо, раз земля не могла оставить ему могилу.
2: Сегодня в костнице хранится больше 1000 черепов, и 6 с лишним сотен из них расписаны. Обычай держался дольше, чем можно ожидать. Последний расписанный череп поместили внутрь еще в конце 20-го столетия, по завещанию женщины, которая сама этого хотела. Слава городка обернулась и странной стороной. В Китае, в южной провинции, возвышается его точная копия. Та же колокольня, та же набережная, воссозданные по чертежам, случайно оставленным в местной гостинице. Строительство обошлось почти в $1 миллиард. А настоящий Гальштадт в иные летние дни принимает столько туристических автобусов, что жители городка выходили с протестом на единственную площадь, ту самую, где 200 лет назад отбеливали кости на солнце.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Март цяча 1945-го. Юноша спешит на вечер фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, и народное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
3: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
4: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Раннее утро на исходе декабря 1952. Лондон только выдохнул после недель ядовитого смога, того, что убил тогда несколько тысяч человек и заставил город бояться собственного воздуха. Красный двухэтажный автобус маршрута 78 идет через Тауэрский мост на юг, за рулем Альберт Гантер, водитель с многолетним стажем. Скорость небольшая, миль 12 в час, свет на въезде горит зеленым, звонок молчит, ворота открыты. Все как обычно.
1: Мост в эту минуту поднимается. Южная створка, та, что под колесами, начала уходить вверх, а красный сигнал и колокол, которые должны были предупредить водителя, сработали с опозданием на считанные мгновения. Гантер видит, путь впереди не кончается тротуаром, он обрывается щелью, за которой открытая вода. Останавливаться поздно, створка успела накрениться, и передние колеса просто съедут назад в реку. Он вдавливает педаль газа. 7,5 тонн металла и людей срываются вперед и перелетают разошедшийся край. Пассажиры наверху чувствуют, как этаж под ними подбрасывает, будто автобус попал на трамплин. Гантер удерживает руль, машина приземляется на противоположной, еще не поднявшейся половине моста и катится дальше по инерции. 20 с лишним человек внутри остаются целы. Сам водитель ломает ногу о рычаги управления, кондуктор тоже повреждает ногу. У мальчика на верхнем этаже трещина в ключице, и это все, чем кончается прыжок через открытую реку. Можно представить, что за такое лихачество Гантера отругали и оштрафовали. Сорвался с места без разрешения, рисковал живыми людьми. На деле город решил иначе. Комиссия компании-перевозчика назвала его решение единственно верным при данных обстоятельствах, вручила 10 фунтов, больше недельного заработка, и дала несколько дней отдыха на больничном. Наказывать оказалось ни за что. Вина лежала на самой сигнальной системе моста, которая должна была закрыть шлагбаум и звонить задолго до того, как створка тронется, а не в тот миг, когда автобус находится на ней.
0: Чтобы понять, почему пассажиры вообще ощутили тот подброс, нужно заглянуть под мостовую. Ребенку, который впервые видит, как раздвигается середина моста, естественно кажется, там, наверное, сидят силачи и налегают на длинный рычаг у воды, как на весло. Но рычаг такой длины переломился бы под собственным весом задолго до того, как выдержал бы половину проезжей части. Ответ куда прозаичнее и внушительнее сразу. Внутри опор, в подвальных залах, годами стояли настоящие паровые машины. Три котла топили круглые

0: Сутки посменно кочегары. Пар крутил поршни. Поршни вращали насосы. А насосы закачивали воду под огромным давлением в 6 баков накопителей. По команде дежурного вода из накопителей шла в приводные машины, те поворачивали зубчатые колеса. А колеса цепляли зубчатую рейку на изнанке каждой из двух половин моста, их называют раскрывающимися пролетами. Каждая половина уравновешена собственным грузом так точно, что башни почти не чувствуют нагрузки. Поднять ее мог сравнительно небольшой мотор, а не исполинская сила. В первый год после открытия моста, еще в конце позапрошлого века, эти половины расходились в сутки по нескольку раз ради проходящих судов, счет шел на 1000 открытий за год.
1: Той системы мост прослужил 8 десятилетий. Пар держали до середины 70-х годов. И лишь затем на смену пришли электрические насосы, качающие не воду, а масло под давлением, суть та же зубчатая передача, только источник силы другой. Сегодня в моторных залах, где раньше дышали котлы, устроен музей. Можно спуститься и увидеть тот самый механизм, который поднял мост под колесами Гантера, только теперь он замер и молчит. А сам мост открывается по-прежнему, примерно 1000 раз в год, по расписанию, которое публикуют заранее. Так что повторить историю водителя 78-го маршрута сегодня попросту негде. Ни один автобус больше не окажется на створке в момент подъема. Разве что турист, читающий расписание в полглаза, может застать редкий момент, когда середина знаменитого силуэта над Темзой в буквальном смысле раскрывается на две стороны. И тогда становится видно, что все это огромное сооружение держится не на силе рук, а на воде, поднятой давлением так же тихо и упрямо, как когда-то удержала на весу 7,5 тонн стали и людей.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

0: Представьте, лодка полтора часа идет по открытой Атлантике, суша давно скрылась. И вдруг из воды встает черный шпиль скалы высотой 70-этажный дом. Ни пляжа, ни бухты, только отвесный камень и белые полосы птичьего помета. Это Скеллиг Майкл, 12 километров от юго-западного побережья Ирландии. И где-то в 6 веке сюда приплыли люди, чтобы здесь жить.
1: Кажется нелепым. Зачем уходить туда, где нет ни воды, ни земли, ни дерева на постройку здания? Может быть, монахи просто заблудились и не смогли вернуться. Но нет, они выбирали скалу совершенно осознанно, снова и снова, поколение за поколением, и жили здесь не годы, а столетия. Ответ в самой сути того, чем была тогда монашеская жизнь на краю Европы. Уединение считалось не наказанием, а высшей целью. Чем дальше от людей, тем ближе к тишине, в которой, как верили, легче услышать главное. Скеллиг Майкл был таким пределом, дальше плыть было некуда. Монахи построили 6 келий в форме улья, снаружи круглых, изнутри прямоугольных, сложенных насухо, без раствора, только точным подбором камня. Стены выведены так, что за без малого 1500 лет ни одна не пропустила воду внутрь. К вершине ведут 600 с лишним каменных ступеней, вырубленных вручную в отвесном склоне, и это единственный путь наверх до сих пор. Земли на скале почти нет, голый камень. Поэтому монахи привозили землю с материка в лодках, горстями насыпая ее в каменные ограждения, и на этих искусственных грядках выращивали то немногое, что могло выжить на соленом ветру. Остальным была рыба и то, что давало море.
2: Спокойствие было обманчивым. В 823-м скалу разграбили викинги. Настоятеля Эйдгала увели пленником, и он умер от голода в неволе. Через 15 лет остров разграбили снова. Но монахи возвращались. Судя по всему, жизнь на скале для них стоила такого риска. Ушли они не из-за викингов. Историки спорят о точной причине, но сходятся в одном. К 13 веку климат Атлантики стал суровее, снабжение там труднее, и монахов на скале почти не осталось. Место не опустело совсем. Оно стало точкой паломничества, куда веками приплывали за суровым обетом.
1: В 1826 на скале достроили маяк. Мореплавателем Скеллиг был не памятником,

0: а опасностью, торчащей прямо на пути судов. С тех пор здесь постоянно жили не монахи, а смотрители маяка, и это тоже была служба на пределе одиночества. Сегодня склоны острова, птичий базар, тупики с яркими клювами гнездятся прямо в старых норах кроликов, кричат алуши и кайры, у подножия скалы держится небольшая колония серых тюленей. В 1996-м Скеллиг Майкл включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как редчайший образец раннехристианской жизни, вынесенный на самый край обитаемого мира.
1: А затем остров вдруг увидели миллионы, кто прежде и не слышал о нем. Здесь снимали финальные сцены новых «Звездных войн». Уединение отшельника Люка Скайуокера искали именно на этой скале. И не случайно. Но за славой пришли и споры. Защитники природы упрекали съемочную группу за вред птичьим гнездовьям, а Управление общественных работ Ирландии с тех пор куда строже следит за тем, кому и когда можно ступить на камень тысячелетней давности.
0: Сейчас на остров пускают туристов только в погожие летние дни. Атлантика решает, случится ли высадка вообще. Люди поднимаются по тем же 600 ступеням, что и монахи, останавливаются у тех же келий и, кажется, начинают понимать то, ради чего сюда когда-то плыли. Иногда человеку нужно не общество, а край света, просто чтобы расслышать себя.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Online.

Скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история.

Мите их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39 суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин – десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно казалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18. Там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

30 декабря 1935-го Антуан де Сент-Экзюпери летел не за вдохновением, он летел за деньгами. Приз в 150 тысяч франков за рекордный перелет Париж-Сайгон-Бриж. Писатель нуждался в деньгах, и они с механиком Андре Прево взяли минимум топлива, ровно столько, сколько нужно для рекорда. Это было

пропавшей машине. Первый человек, которого увидел Экзюпери, молчаливый араб, появившийся будто из-под земли. Именно этот образ, ребенок в пустыне, встреча с чужим как спасение, позже лег в основу маленького принца. Пустыня дала сцену, галлюцинации дали фигуру. А главная мысль книги, что человек становится буквальным спасением для другого человека, родилась не как метафора, а как пережитый факт. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид»,

0: Я... Варвара, Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой, спасибо.
0: Я обещаю, обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо. Я принят раскатанга.

0: Есть слободка на реке Мстерки во Владимирской земле, где столетиями красили иконы. Богомазы, так называли здешних мастеров, не со злом, а с гордостью. Писать образа тут умели едва ли не в каждом доме. К началу 20 века на маленькую слободу приходилось почти 800 иконописцев на несколько тысяч жителей. Ремесло было такое обычное, что дети учились класть краску раньше, чем читать. Но у мстерских мастеров имелся и второй, менее известный навык. Их называли старинщиками, теми, кто умел не только писать заново, но и поновлять старое, расчищать потемневшую олифу, снимать поздние записи, возвращать голос иконе, замолчавшей под слоями чужой краски. Можно подумать, что это ремесло попроще иконописи. Подумаешь, стереть грязь тряпкой. На деле под потемневшим слоем ждала живопись, которую легко было погубить одним неверным движением. Краска Рублева и краска записи 19 века держатся на доске совсем не одинаково. Наивно решить, раз мастера всю жизнь красили заново, значит, и расчищали они по наитию на глазок. Но тогда почему их звали в Троице-Сергиеву лавру, а не оставляли деревенским умельцам? Ответ в другом. За руками старинщиков стояло знание, которое не записывалось в книгах, а передавалось от отца к сыну, какой олифе сколько лет, где кисть скользит, а где нужно остановиться.
1: Когда историк искусства Игорь Грабарь возглавил комиссию по сохранению памятников древней живописи, расчистка сделалась делом государственным. Комиссия хотела превратить науку о реставрации в такую же строгую дисциплину, как археология. Записывать в дневник каждую находку, фиксировать каждый снятый слой. Но руки,

0: которые держали скальпель и тампон, нужны были не из университета, а из тех самых мастерских на Мстерке. Осенью 1918 года в Троице-Сергиевой лавре началась расчистка иконы, о которой мир тогда почти ничего не знал. Темная доска, записанная поздними красками до полной неузнаваемости, стояла в иконостасе века. Работали Иван Суслов, Василий Тюлин, Георгий Чириков, мстерские мастера, для которых олифа и грязь были не тайной, а привычным материалом. Работа шла зимой, по дневнику, шаг за шагом. Снят один слой записи, под ним другой, еще позже. Только к началу января под чужими красками открылось лицо, которое никто не рисовал заново несколько столетий подряд.
1: Это была Троица Андрея Рублева. Открытие оказалось неполным. Доска потрескалась, краска местами осыпалась, паволока, ткань под грунтом кое-где прорвалась. Спустя несколько лет один из тех же мастеров, Евгений Брягин, вернулся снять еще один слой поздней подрисовки и укрепить найденное. Так расчистка иконы, простоявшей записанной дольше, чем прожил кто-либо из тех, кто ее открывал, стала одним из первых опытов научной реставрации в России. А мстерские старинщики из деревенских умельцев превратились в реставраторов, чьи имена вошли в протоколы наравне с именами ученых.
0: А затем наступила революция, и заказанные иконы почти исчезли разом. Мастерская, кормившая слободу веками, осталась без работы. Писать больше было некому и ни для кого.
2: Спасение пришло не из мстеры, а от соседей. В Полехе иконописец Иван Голиков подсмотрел у мастеров Федоскина ремесло лаковой миниатюры, роспись на шкатулках из папье-маше. Прием был чужой, а рука осталась своя. Та же яичная темпера, та же плавная линия, тот же навык держать фигуру в тесном пространстве, которым богомазы владели веками на иконных полях. Мстерские мастера Александр Брягин, Николай Клыков и их товарищи организовали артель «Древнерусская народная живопись» и стали расписывать не иконостасы, а крышки шкатулок, сказки, тройки, деревенские сцены. Отличить мстерское письмо от палехского можно по фону. Там, где палехские мастера красили черноту, мстерские оставляли светлый, почти акварельный простор. Тот самый, что раньше был фоном для нимбов.
0: Ремесло не умерло. Оно сменило одежду. Рука, которая веками училась беречь чужую живопись под слоем олифы, нашла себе новое дело раньше, чем успела разучиться держать кисть.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Проверьте нас. Мойгид.онлайн.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга.

друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангосолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Представьте квартал, где вместо окон вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.

0: писать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сосси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
2: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия: «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сосси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сосси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
3: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сосси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
2: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
4: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас – мойгид.онлайн. Online.

0: на котором ни на чем сосредоточиться. Получается, поезд – это случайно собранная машина для сна. Качание синхронизирует мозговые волны, отолиты запускают выброс мелатонина, стук колес глушит помехи. Три механизма работают одновременно, и мозг сдается. И вот что любопытно, пока вы спите в вагоне, мозг не просто отдыхает. Он укладывает воспоминания. То, что вы читали или думали до отправления, оседает глубже, чем осела бы дома. Поездка никуда не девается, она складывается внутри вас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид». «О, мой гид».

город, которого не существует, отмечает в этом году 400 лет. Вот это противоречие стоит обдумать. Урюпинск на Хопре в Волгоградской области – один из старейших казачьих центров Нижнего Поволжья. Казачий городок здесь зафиксирован в 1618-1619 годах. Краеведы, впрочем, допускают еще более раннюю историю – пограничная крепость Рязанского княжества, конец XIV века. За шуткой про «край света» – средневековая Русь. Само название, по одной из версий, происходит от имени татарского князя Урюпа, чей отряд стоял на этих землях. По другой – от глагола «урюпаться», то есть «завязнуть», «застрять». Второй вариант лег на образ города слишком точно, чтобы его игнорировать. Обратите внимание, железная дорога сюда пришла, но дальше не пошла. Конечная станция, в буквальном смысле конец ветки. Это и закрепило репутацию. Выжил город в 90-е во многом за счет КОС. Не метафора, гранитный памятник козе стоит в центре. И это честный монумент. Козий пух и пуховые платки были реальным экономическим спасательным кругом для семей. Урюпинск даже называли самым теплым городом России. Не за климат. Сегодня здесь около 35-38 тысяч жителей. Город входит в Союз малых городов России и официально работает с брендом «Столица провинции». Фестивали, туристические маршруты, школьные поездки. Слоган в социальных сетях звучит просто «Урюпинск все-таки существует». Приезжают за анекдотом, находят живой город. Это, пожалуй, лучшее, что может сделать место со своей репутацией. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в БАТЭ «А, мой гид».

0: Представьте, посреди раскаленной равнины Раджастхана земля вдруг проваливается вниз идеальной перевернутой пирамидой. Ни воды, ни тени сверху не видно, только тысячи ступеней, уходящих во тьму симметричными зигзагами. Это Чанд-Баари, и на первый взгляд кажется, что здесь просто добывали воду. Может, спустился человек с кувшином, зачерпнул и ушел обратно. Тогда зачем строить 13 ярусов и 3500 ступеней ради одного кувшина?
1: Ответ проще и хитрее. Колодец построили не для одного похода за водой, а для целого образа жизни в пустыне, где влага под землей – редкость, а солнце сверху – почти враг. По преданию, стройку затеял Раджа Чанда из династии Никумбха в 9 веке от Рождества Христова. Прямых надписей, подтверждающих его имя, историки не нашли. Это версия, которую повторяют гиды и путеводители, а не доказанный факт. Зато сама постройка не спорна. Около 30 метров вглубь, 13 уровней ступеней, спускающихся с трех сторон навстречу друг другу, а с четвертой – галереи с резными нишами, где когда-то стояли фигуры Ганеши и Дурги. Вода в такой яме – только часть замысла. Здесь, внизу, воздух держится градусов на 5-6 прохладнее, чем наверху, на самом солнцепеке. В деревне, где к полудню камни жгут ноги, разница в 6 градусов – это разница

0: между обмороком и отдыхом в тени.
1: Женщины спускались сюда не только за водой. Ступенчатый колодец оставался единственным местом, где можно было укрыться от жары компании, постирать одежду, поговорить без лишних ушей мужской половины деревни и заодно совершить нужный обряд у воды, которую индуистская традиция издавна считает священной. Рядом находится храм богини Харшатмата, покровительницы радости, и колодец с храмом составляли одно целое – помыться, попросить благополучия, отдохнуть в прохладе, все в одном спуске по ступеням. На дне археологи находили расчерченные на камне игровые поля. Значит, здесь не только молились и стирали, но и коротали время за игрой, пережидая полуденный зной. Симметрия ступеней – не только красота. Узкие лестничные марши на трех стенах создавали естественную тягу воздуха и тень друг для друга. Спускающийся почти всегда шел в полосе прохлады, а не под прямым солнцем. Так пустынная архитектура делала жару союзником, а не врагом. Чем глубже стены, тем меньше просвета для солнечных лучей.
0: А затем эти колодцы почти исчезли с карты Индии. Пришли англичане и решили, что ступенчатые колодцы не гигиеничны. Стоящая вода, сырые стены, духота, рассадник заразы, как тогда считали колониальные врачи. Вместо колодцев провели трубы и построили резервуары, а старые баари просто засыпали землей или огородили и бросили. Сотни сооружений, которые веками кормили целые деревни водой и прохладой, превратились в свалки и общественные уборные, потому что новая власть не понимала или не хотела понимать их прежнего смысла. Наивно было бы подумать, что колодцы просто устарели сами собой, ведь на смену им пришел водопровод. Но вопрос в другом. Зачем тогда сохранился именно Чандбаари, когда сотни похожих построек сравняли с землей? Дело не в водопроводе. Там, где рядом стоял почитаемый храм, колодец не решались тронуть. Разрушить святыню значило бы поднять деревню против себя. И Чандбаари просто оставили в покое, забытым, но целым.
2: Сегодня баори возвращаются. По всей Индии, от Дели до Джодхпура, реставраторы расчищают заваленные колодцы. Где-то воду снова пускают в городской водопровод, где-то бывший колодец становится сценой для концертов. Чандбаори давно превратился в место паломничества другого рода. Сюда едут ради одного взгляда вниз, где свет и тень складываются в геометрию, которую не рисует ни один архитектор нарочно. Историки до сих пор спорят, кто именно распорядился вырыть эту перевернутую пирамиду и зачем ей понадобилась такая глубина. Может быть, дело было не только в воде и прохладе, а в том, чтобы однажды, через тысячу с лишним лет, кто-то встал на верхние ступени и замер, не в силах отвести взгляд.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Самую странную. Мой гид .онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья вел нас по набережной Мойки мимо Демидовской усадьбы, той, что спрятана за воротами от чужих глаз. Сегодня мы выходим к Синему мосту, который больше похож на площадь, чем на мост, узнаем про тайный брак царской дочери и заглянем в бывшую немецкую церковь, ставшую банями.
2: Вот он, Синий мост, то ли мост, то ли площадь.
3: Совершенно верно, потому что он там, если плыть-то, это 100 метров хоть под ним. Как умели работать русские мастера, так никто не умеет работать. Поставить вот так конную статую, так вот поставить на две точки опоры. Он думал, что потом придет советская власть, что не будут любить Николая Первого, что его обязательно захотят, а потом вот это их остановит. Их это остановило. Уникальность постановки. Понимаете, вот инженерное решение. А это их остановило. Ну, посмотрите, какая красота. Постепенно открывается. Именно так. Вы романтик.
2: Память,
3: вы романтик, да.
2: Николай.
3: А это его
2: Исаакиевский собор.

0: Совершенно верно.
1: Вот здесь, кажется, ой, флаги, ну здание-то посмотрите, какое красивое.
0: Дворец любимой дочери.
1: Нет,
0: Николая Первого, Марии Николаевны.
1: Не путать с Мариинским
0: театром. Совершенно справедливо, совершенно справедливо. Ну, а сейчас ЗАГС Собрание, конечно.
1: Да.
0: Вот, у них уже подарки, у них уже подарки. Они себя не забывают.
1: Это что, тоже стоит эклектика?
0: Да, это Штокеншнейдер, такой Андрей Иванович.
1: Да.
0: Штокеншнейдер, середины века. Он все для Николаевских детей строил, для Марии Николаевны, для Николая Николаевича. Вот, все строил. Да, эклектика, конечно, самое что ни на есть настоящее. Но Марии Николаевны тоже там интересная история. Вы знаете, что она... А ей сказано, значит, выйти замуж за герцога Лихтенбергского. А там любви никакой нету. Ну, папа сказал, и все. А почему он так сказал? Чтобы вот она не уезжала потом никуда. Вот. А герцога можно, значит, на службу в Россию. И вот он, значит, здесь служит, а она вышла за него замуж. И вот им построили вот этот дворец. А потом она такая интересная женщина. И она встречает на 5 лет младше ее графа Строганова. И влюбляется в него, он такой очень энергичный, красивый, такой смуглый, танцует мазурку. Все заглядывают, загляденье прям, все любуются, как он танцует мазурку умеет. Короче говоря, вот такой вот любовник у нее появляется. И потом умирает герцог. Умер герцог, и значит, теперь-то можно уже выйти за вторым браком замуж? Нет, нельзя. Потому что граф Строганов не царской крови. Граф, ну и что? А у нее любовь. У нее страсть. Тем более он ее младше на 5 лет.
1: Что делать?
0: Что делать? Тогда тайный брак.
1: Влить царскую кровь.
0: Тайный брак. Тайный брак. Со Строгановым. Нашли престарелого священнослужителя, который все это выполнил честно.
1: И
0: ушел на
1: покой.
0: А это у нее была приятельница.
1: Ага.
0: Они где-то жили в... Типа в Ровше, вот где-то там mm-hmm. далеко.
1: Не помню.
0: Да. Там церковь, все по закону, ничего такого. Вот. И, значит, она, тайно... И Николай Павлович так и не узнал, что его дочь вторым браком застал. Да, нет, это был... Они никогда не появлялись вместе. Ну, потому что он с этим, к этому относился очень так внимательно. Дело в том, что... Слуга объявляет на бале каком-то герцог и герцогиня Лихтенбергские.
1: Ага.
0: Значит, никакого герцогини Лихтенбергской нету. Есть великая княгиня Мария Николаевна, моя дочь. Ты запомнил? Еще раз услышу. Короче, не герцогиня Лихтенбергская,
1: mm-hmm.
0: а великая княгиня Мария Николаевна. Так что, да, ну вот. Потом Николай Павлович умер. Но жива же мать, Александра Федоровна. Живы же тетки. В общем, это был тайный брак. Так вот всю жизнь прожили тайным браком. В тайном браке с графом Строгановым. Одна дочка родилась. Ну вот, такое вот интересное.
1: Мы пересекли Исаакиевскую площадь.
0: Да, и двигаемся по Мойке.
1: Перешли
0: Исаакиевскую площадь.
1: Вознесенский проспект.
0: Ага.
1: Да, и дальше двигаемся
0: по набережной Мойки, да.
1: Мойки.
0: Здесь мы видим доходные дома и одно удивительное какое-то строение. Да, где-то здесь, да. Да, и вот видим странное строение, запакованное вот так. Не, вы знаете, что это такое, да? А?
1: Конечно, такая связь. Да. Про это вы хотите сказать?
0: Конечно, конечно. Да, но она стоит уже здесь, знаете, сколько лет? А я вам скажу, 40.
1: Удивительно, как оно сюда вообще.
0: Да. Нет, ну как
1: попало?
0: Это понятно, уже это была немецкая реформатская церковь, 2 раза выше. Потом пришла советская власть, что и немецкая реформатская, она и свои разрушает. Чего и немецкая реформатская? Она ее, значит, срезала. Такой был этот самый шатер.
1: А-а-а.
0: Посмотрите, старые фотографии очень много. И отдала связистам, потому что здесь этот самый почтамт.
1: Что значит срезала? То есть вот это основание?
0: Вверх шел шатер.
1: Ну, то есть оно
0: подлинное? Оно подлинное. Еще вверх шел шатер. Именно шатер, не шпиль, ничего. Вот шатер, представляешь, что
1: говорит? Да.
0: Это была немецкая реформатская церковь. И ее, значит, вот эту верхнюю часть демонтировали. Вот, и отдали связистам. И, как вы правильно сказали, много лет это был дворец культуры работников связи, связистов, да? Потом почта обеднела, потому что, телефоны появились. Зачем мы будем писать письма, когда мы, операционный зал для почты?

0: Сейчас на реставрации.
1: А сейчас на реставрации. Ну вот, не знаю, на реставрации или...
0: Будем
1: ждать,
0: что там будет.
1: Да, она почте-то не нужна уже теперь, как таковая.
2: Не знаю.
0: Будет какой-нибудь, может быть, арт-пространство.
1: Ну, наверное. Сеновал. Да.
0: Трактир.
1: Трактир на Пятницкой.
0: Да. А, это у нас фонарный переулок.
1: Да, фонарный переулок. Да,
0: знаменитые фонарные бани.
1: Да, да, воронежские.
0: В которых сохранились, между прочим, подлинные интерьеры. Очень интересно в баню сходить.
1: А это где, в каком доме-то?
0: А вот буквально в фонарные бани. Вот,
1: а,
0: они,
1: вот здесь,
0: вот
1: да?
0: Они, да.
1: А, интересно.
0: И там даже реставрация была. И, ну, даже
1: а как
0: есть...
1: бани работают?
0: Да, да, да. Даже есть вот такие, ну, как экскурсии,
1: да, понятно, понятно.
0: С банным ритуалом, чаепитием, где рассказывают...
1: Ну, да-да-да, историю, да. Право бывшая, значит, реформатская церковь, немецкая реформатская церковь, превращенная в дворец связистов, а сейчас, как видно, заброшенный.
3: Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше. Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу, Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 700 000 рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной стрелка.

Волга, Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова «русским Линдбергом». Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу, якобы 560 ступеней соответствует продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

московский художник и остается. Не на лето, навсегда. Николай Полисский впервые появился здесь еще в 1989-м. 10 лет он просто писал маслом пейзажи, тихие, никому неизвестные. А в январе 2000-го что-то щелкнуло. Он отложил кисти и попросил соседей, всех, кто остался, слепить снеговиков. Не 10 и не 20. Около 200 фигур выросли в заснеженном поле у реки Угры. Это было первое произведение, которое вдруг увидела Москва. Про Никола Ленивец написали газеты. Приехали кураторы, люди из мира искусства потерли глаза и спросили, где это вообще? Полисский не остановился на снеговиках. Следующие работы он делал из того, что было под рукой. Лоза, сено, дрова, еловые ветки. Вместе с деревенскими мужиками, иначе он их и не называл, он строил огромные башни, плел сооружение высотой с трехэтажный дом. В 2003-м появилась «Медиатор» – плетеная конструкция из лозы, похожая одновременно на космический корабль и на сток. В 2013-м – «Бобур» – парафраз парижского центра «Помпиду», только сплетенный из ивовых прутьев. Металлический каркас с трубами высотой в 22 метра, и все это обмотано лозой по технологии корзиноплетения. Центр «Помпиду» в Калужском поле. Серьезно, местных жителей Полисский называет соавторами. Не подсобными рабочими, не статистами, соавторами. Артель «Никола Ленивецкие промыслы» — это те же люди, что косили сено и рубили дрова, только теперь они создают объекты, которые едут смотреть из Берлина и Токио. Один из первых и главных – Иван Соколов, дядя Ваня, без которого, по словам Полисского, ничего бы не вышло. Это некрасивая фраза. Художник из Москвы без местных рук просто не поднял бы ни одно из этих сооружений. В 2006-м в Никола Ленивце прошло первое архстояние – фестиваль ландшафтного искусства. Название придумал куратор Федор Ромер. В нем слышится «стояние на Угре» – то самое, что случилось неподалеку 5 с лишним веков назад и означало конец монгольского ига. Теперь слово «стояние» приобрело новый смысл. Здесь стоят арт-объекты, стоят художники, стоят тысячи людей, приехавших из городов. Ежегодно на фестиваль собирается больше 30 тысяч гостей. За 2 десятилетия в парке было создано больше 100 объектов. Часть из них сожгли, намеренно, как ритуал, часть стоит по сей день. Парк раскинулся на 650 гектарах внутри национального парка Угра, включенного ЮНЕСКО в список биосферных резерватов. Это не огороженная территория с кассой на входе. Это живое пространство, где тропинка в лесу вдруг выводит вас к деревянной башне, а за полем открывается плетеный силуэт, который ни на что не похож и одновременно похож на все сразу. Деньги, кстати, история отдельная. В 2010-м предприниматель Максим Ноготков вложил в инфраструктуру крупную сумму и выкупил 612 гектаров земли. Появились гостевые дома, кафе, дорожки. Но в 2015-м финансовые проблемы вынудили его уйти. Парк не умер, его подхватила команда Полисского вместе с продюсерами Юлией Бычковой и Антоном Кочуркиным. Архстояние продолжается. Есть что-то странное и важное в том, что самый большой арт-парк Европы вырос именно там, где почти никого не было. Ни в пригороде Миллионника, ни на месте бывшего завода, в умирающей деревне. Полисский говорит, что пустота была условием, что в городе это было бы невозможно, слишком много всего. А здесь река, поле, лес и 3 человека, которые согласились лепить снеговиков. Этого оказалось достаточно. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Гид.

0: процессах остывания еще жидкое.
1: Школьника звали Эрастом Пемба. Дело было в 1963-м в Танганьике, будущей Танзании. На уроке физики он спросил учителя, почему горячее замерзает быстрее холодного. Учитель поднял его на смех при всем классе. Мол, такого не бывает. Пемба не отступила через год, когда в школу с лекцией приехал физик из университета Дар-эс-Салама Диннис Осборн, задал тот же вопрос ему. Осборн тоже сперва не поверил, но обещание проверить сдержал. Вернулся в лабораторию, поставил опыт и обнаружил, что эффект действительно есть при определенных условиях. В 1969-м они с Мпембой опубликовали совместную статью с ироничным названием «Прохладно». С тех пор явление называют эффектом Мпембы редкий случай, когда оно носит имя не профессора, а школьника, отказавшегося поверить учителю. Может быть, горячая вода торопится замерзнуть, потому что молекулы в ней двигаются быстрее и по инерции проскакивают дальше. Красиво. Только физика так не работает. Скорость молекул падает вместе с температурой, инерции к холоду не остается.
0: Самое неожиданное, что Мпемба вовсе не первым это подметил. Еще Аристотель в трактате о метеорологии писал, что вода, которую перед этим нагрели, замерзает быстрее. Похожие наблюдения оставили Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт, каждый на свой лад пытаясь объяснить парадокс через теории, который наука впоследствии отбросила. Получается, загадку решали 3 тысячелетия, и Мпемба лишь заставил современных физиков наконец взяться за нее всерьез, потому что до него никто не проверял ее в лаборатории. За минувшие десятилетия предложили 4 главных объяснения. Первое. Горячая вода быстрее испаряется, и жидкости в сосуде остается меньше, меньший объем остывает быстрее. Второе. В холодной воде больше растворенного воздуха, а эти пузырьки якобы мешают образованию льда. Третье. Горячая вода создает более сильные потоки конвекции, из-за которых тепло уходит активнее. Четвертое. Самое популярное среди физиков. Холодная вода чаще переохлаждается, опускается ниже нуля, не замерзая, и потому начинает превращаться в лед позже горячей. Короткая пауза здесь уместна. Ни одно из объяснений не работает во всех случаях сразу. Каждая подтверждается в одних опытах и проваливается в других.
1: А в 2016-м два британских исследователя, Джеймс Баридж и Пол Линдон из Кембриджа, опубликовали статью с прямым названием, ставя эффект Мпембы под сомнение. Горячая вода не остывает быстрее холодной. Они собрали десятки предыдущих экспериментов и показали, результат сильно зависит от того, где именно в сосуде находится термометр и какой формы сам сосуд. Когда они убрали из опыта фактор переохлаждения, эффект попросту исчез. Их вывод был жестким. То, что называют эффектом Мпембы, не физический закон, а артефакт неаккуратной методики измерения. Другие ученые не согласились и спорят до сих пор. Часть экспериментов тяжело воспроизвести, часть воспроизводится стабильно. В 2012-м Королевское химическое общество Великобритании устроило конкурс, предложило любому желающему объяснить эффект Мпембы за 1000 фунтов. Пришло свыше 22 тысяч заявок со всего мира, тема явно задевает не только физиков. Победил Никола Бригович, химик из Загреба, но и его объяснение никого не убедило до конца.
0: Здесь честно признаем, до сих пор нет единого мнения, существует ли эффект Мпембы вообще как надежное явление в обычной воде, или же это статистический шум, который иногда случайно выглядит как закономерность. Зато в последние годы физики нашли нечто похожее совсем в других системах. Там, где условия куда чище, чем в кастрюле с водой. В коллоидных растворах, где частицы ведут себя предсказуемо, эффект воспроизводится устойчиво. А в 20-е годы физики Института имени Вейцмана пошли еще дальше и показали обратный эффект Мпембы на одном единственном захваченном ионе – квантовой системе, которая нагревается быстрее именно потому, что была холоднее. Там причина совсем не в спорах о термометрах, а квантовая когерентность – тонкий эффект интерференции, которого попросту нет в кастрюле на кухне. Так, может быть, права каждая сторона спора понемногу. В грязной, неконтролируемой воде из холодильника эффект Мпембы действительно капризный статистический призрак, а в чистых лабораторных системах, от коллоидов до квантовых ионов, за тем же именем скрывается вполне реальная физика. Школьник из Танганьики задал вопрос.

Представьте кухню африканской школы, где мальчишки готовят мороженое на уроке домоводства. Горячую молочную смесь полагается сначала остудить, иначе не хватит места в холодильнике. Один школьник торопится и сует смесь в морозилку прямо кипящей. Через час его мороженое готово, а у товарищей, честно ждавших

0: вопрос, на который наука отвечает больше 60 лет подряд. Похоже, ответ будет разным в зависимости от того, что именно замерзает.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Твой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Закройте глаза на секунду и вспомните первое утро у моря. Шум прибоя, горизонт, который ни за что не цепляется, и ощущение, будто кто-то убрал в голове фоновый шум. Морской биолог Уоллес Джей Николс провел 10 лет, собирая данные – электроэнцефалограммы, уровни гормонов, дневники отпускников – и описал то, что вы только что вспомнили, точным термином – «blue mind» – состояние спокойной сосредоточенности, которое возникает рядом с водой. Противоположность ему – «red mind». Режим хронического стресса, тревоги и бесконечных уведомлений, в котором живет большинство горожан. Механизм работает сразу на нескольких уровнях. Городской пейзаж перегружает зрение, формы, линии, движения. Мозг постоянно решает микрозадачи. Морской горизонт – минималистичный стимул, одна текстура, повторяющийся ритм волн. Это активирует сети внутреннего блуждания мысли. Именно там рождаются инсайты. Отсюда эффект наконец-то додумалось. Параллельно падает кортизол, растут серотонин и дофамин. Ритм прибоя замедляет дыхание и выравнивает сердечный ритм. Парасимпатическая система включается без всякого усилия. А воздух у воды насыщен отрицательными ионами, которые влияют на обмен серотонина. Это не эзотерика, это лабораторные данные. Анализ более миллиона оценок самочувствия с геопривязкой показал,

0: Рядом с любым водоемом люди в среднем на 5 с лишним процентов счастливее. Не только у моря, у реки, озера, городского канала. Сохранение живой воды давно перестало быть только экологической задачей. Это нейропсихологическая необходимость.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид в Телеграм.

Осень 1238-го. По Волге движутся беженцы из Ярославля. Монгольские отряды уже прошли через северо-восточную Русь, города горят. На высоком правом берегу люди ставят убежище Борисоглебскую слободу. 45 лет спустя, в 1283-м, на левом берегу князь Роман Угличский закладывает крепость, контроль над торговыми путями, защита Заволжья. Так между двумя поселениями легла Волга, и она там лежит до сих пор. До 19 века Романов и Борисоглебск существовали как два отдельных города, разные администрации, разные купцы, разные кладбища. Романов считался более деловым и военным, Борисоглебск – рыбацко-купеческим. Объединение в 1822-м произошло не по велению сердца, а по велению Александра I. Двугородие обходилось казне слишком дорого в управлении. Решение бюрократическое, зато честное. На земле, впрочем, почти ничего не изменилось. Волга, как была границей между своими и чужими на том берегу, так и осталась. Потом пришел 1918-й. Город переименовали в честь красноармейца Ильи Тутаева, убитого при подавлении Ярославского восстания. Причем в первые недели новое название звучало как Тутаев-Луначарск, одновременно красноармеец и нарком просвещения Анатолий Луначарский. Через месяц вторую половину отбросили, не прижилась ни в речи, ни в документах. Осталось одно слово – Тутаев. Посмотрите вправо, на высокий Романовский берег. Там стоит Воскресенский собор, его колокольня видна за много километров по Волге. Храм строился в 17 и 18 веках на средства зажиточных купцов. Внутри сохранилась настенная живопись, которую сейчас используют как учебный материал по истории храмового искусства всего Поволжья. С площадки у собора виден весь расклад. Справа – каменные купеческие дома 19 века, деревянные лестницы к пристаням, церкви. Слева, на другом берегу, заводские кварталы, которые в советское время планировались как производственный узел Ярославской области. Это две разные эпохи, два разных уклада, и между ними широкая Волга. Паром ходит круглый год. Летом к нему добавляются частные моторные лодки, и расписание переправы для местных – такой же ориентир, как расписание электрички для жителей большого города. Вопрос о мосте обсуждается, по разным оценкам, несколько десятилетий. Его связывали то с развитием туристического Золотого кольца, то с нуждами машиностроительного кластера на левом берегу, то с необходимостью разгрузить Ярославль. Каждый раз разговор упирался в стоимость, сложный рельеф берегов и еще один аргумент – неожиданный. Не уничтожит ли мост саму двоичность города, которая стала его главной особенностью? Сегодня нет ни подготовительной площадки, ни утвержденного графика. Проект существует, стройка – нет. Жители правого берега до сих пор говорят «поеду в город», имея в виду левый. И наоборот. Целые семьи живут поколениями на одном берегу, почти не бывая на другом, работа, школа, магазин, все свое. Это не изоляция, это укорененность, выросшая из парома. Тутаев, город 13 века, купеческий центр 19 и советский моногород 20, и все это умещается в одной городской черте, разрезанной рекой. Романов и Борисоглебск в местных экскурсиях и в разговорах продолжают жить как два отдельных характера, просто теперь у них одно имя. Спросите меня про Воскресенский собор, там есть один образ внутри, ради которого в Тутаев ехали за сотни километров даже в советское время, когда храм официально не работал.

0: Представь себе печь, которую топят 2 часа утром, и она отдает тепло весь день до самого вечера. Не батарея, не котел, а просто камень. Кажется, это должен быть какой-то особенный минерал, редкий, привезенный издалека. На деле, самый обычный местный камень, который 2000 миллионов лет пролежал под финской землей и ждал своего часа.
1: Речь о талькохлорите. Его еще называют в Ульюкеве «поворотный камень», потому что из него легко вырезать что угодно. Формируется он глубоко в земной коре, там, где древние горы Карелиды сминались и плавились под чудовищным давлением. Тальк, хлорид, магнезит срослись в плотную зеленовато-серую массу, мягкую настолько, что резчик берет обычный нож, и прочную настолько, что из нее веками клали печные своды. Главное месторождение лежит возле поселка Нуналахте, в общине Юука, в северной Карелии, Финляндии. Земля здесь будто нарочно устроена для добычи. Пласты камня выходят почти к поверхности, карьеры неглубокие, порода снимается слоями, как книжные страницы. Промышленную разработку начали в 1893-м. Тогда основали компанию шведским названием «Финска Тельстенс», и среди учредителей значился геолог Бенджамин Фрастерус и граф Карл Маннергейм. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, и камень с самого начала шел на заказы по обе стороны новой границы, которая еще не существовала.
0: Из этого же камня в начале века вырезали облицовку и камины для домов, которые проектировали Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман Гизелиус, те самые архитекторы, что вскоре построят национальный романтический стиль Финляндии. Камины расходились по особнякам Хельсинки, и мода на теплый зеленоватый камень держалась не одно десятилетие. А ведь примерно тот же камень, тальковый сланец, только по другую сторону границы, добывали еще при Петре Великом. В Волонецкой губернии, в Русской Карелии, из тальковой породы делали поды заводских печей. Она не боится огня и не трескается от жара. Один и тот же геологический пояс, одна и та же порода. Просто 2 соседних народа веками пользовались ею каждый по-своему, почти не зная друг о друге. 20 век чуть не поставил на камни крест. Пришло электричество, пришли батареи и котлы, и мода на каменные печи угасла. К 60-м карьер в Юуке закрыли, казалось, окончательно.
2: Возродил дело один человек. В 1979-м предприниматель Рейо Ваухконен выкупил остановленную компанию, а через год вместе с сыном Хейки запустил производство заново. Так родилась фирма Туликиви, в переводе «огненный камень». Они делали ставку на то, что казалось прошлым веком. Печи, которые не жгут электричество, а копят тепло дня и медленно отдают его ночью. Ставка сыграла. В 1994-м Туликиви вышла на биржу, а в 2004-м геологи нашли в той же Юуке новое крупное месторождение. Оказалось, старый карьер вскрыл лишь часть залежи. Сегодня Финляндии принадлежит большая часть разведанных запасов талькохлорита в Европе. И почти весь этот камень идет именно отсюда, из окрестностей Юуки.
0: Секрет самого камня прост и почти не связан с химией. У талькохлорита необычно высокая теплоемкость и низкое тепловое расширение. То есть он вбирает в себя огромное количество

0: количество тепла и отдает его равномерно, без трещин и перепадов. Небольшая печь весом около тонны способна держать тепло в доме до 18 часов после того, как прогорели последние дрова. Печь потяжелее, за 2,5 тонны, сутки с лишним. Вот и получается странный на первый взгляд итог. Чем меньше в отоплении электроники и хитрых механизмов, тем больше в нем точного расчета. Камень из Юуки не производит тепло, он просто умеет его терпеливо ждать.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте, о мой гид. Боте, о мой гид.

0: На станции «Океанская» под Владивостоком девочка каждый день видела одно и то же. С одной стороны сопки, с другой – вода до горизонта. Отец служил стрелочником и лесником, мать растила детей. И никто в семье море не выбирал. Оно просто было рядом всегда, как забор у соседей. Аня Щетинина запомнит эту картину на всю жизнь и опишет ее в книге «На морях и за морями». Почти теми же словами – сопки в одну сторону, волны Тихого океана в другую.
1: Может, море само выбирает себе капитанов. Взяла и указала на девочку с окраины. Так и легенды рассказывают о призвании. Но выбора никто не делал за нее. В 1925-м она сама пришла во Владивостокский морской техникум на отделение судоводителей, где брали крепких к тяготам. Инструкторы поблажек не делали никому. Самые тяжелые задания – ни одного исключения. Из 39 студентов курс закончили только 17. Обе однокурсницы Щетининой не выдержали и ушли. Дальше – практика на Симферополе и на Первом Краболове. Работа матросом на Камчатке. От матроса до штурмана она прошла путь за 5 лет. По тем временам стремительно. А в 1934-м, в 26 лет, получила диплом капитана дальнего плавания. Такого диплома у женщины не было прежде ни у одной в мире.
2: Слава пришла через год. Летом 1935-го 27-летнюю Щетинину отправили в Гамбург принимать пароход «Чавыча», бывший немецкий «Хоенвельс», и провести его через Одессу и Сингапур до Петропавловска-Камчатского. Немецкие докеры смотрели на женщину-капитана как на диковину. Газеты разных стран написали о ней раньше, чем судно дошло до порта приписки. Дальше «Чавыча» 2 с лишним года ходила под ее командой по Тихому океану и Охотскому морю. И один из этих рейсов чуть не стал последним. Зимой 1936-го пароход зажало полярными льдами. 11 суток экипаж боролся за судно и за собственные жизни. Кололи лед, откачивали воду, ждали подвижки. «Чавыча» вышла из ледового плена почти без повреждений. Редкий исход для тех широт и тех льдов.
1: Затем пришла война, и она застала капитана на Балтике. Щетинина приняла транспорт «Саули» и вывозила людей из Таллина под бомбежками. Тот самый таллинский переход конца августа 41-го, когда из города вышли около 225 судов, а дошли до Кронштадта менее 200. Погибли тогда более 10 тысяч человек. Щетинина не просто провела транспорт через этот ад. Она подбирала людей с тонущих судов прямо по пути. За это ее представили к ордену Ленина. В итоге вручили орден Красной Звезды, тоже боевая награда, но решение о снижении так и осталось без внятного объяснения в документах. К зиме

0: 41-го она приняла пароход «Карл Либкнехт», а с начала 43-го «Жан Жарес». На нем случился эпизод, о котором долго вспоминали дальневосточные моряки. Американский пароход типа «Либерти» переломился пополам в шторм в Беринговом проливе. Жан Жарес подошел к месту крушения и снял весь экипаж до последнего человека.
1: После победы капитан не осела на берегу. Водила суда по Балтийским линиям, а в 1950-м получила еще один диплом – Ленинградского высшего мореходного училища. С 51-го преподавала, к 54-му стала деканом судоводительского факультета, в 56-м получила звание доцента. В 60-м ее перевели во Владивостокское высшее инженерное морское училище, и даже на кафедре она не превратилась в кабинетного профессора. Продолжала ходить капитаном в важных рейсах к берегам Африки, Австралии, Кубы и Индии, часто первой прокладывая маршруты для советского флота. Наград хватало – 2 ордена Ленина, звание Героя социалистического труда. Но интереснее другое. Списавшись на берег в 1983-м, она не замолчала. Написала книги «На морях и за морями» и «По разным морским дорогам», живую прозу о качке, о людях, о страхе и о том, как с ним справляться. И в 94-м ее приняли в Союз писателей России.
2: В Амурском заливе, там, где она выросла, теперь есть мыс ее имени. Умерла Анна Ивановна Щетинина в 1999-м в родном Владивостоке, в возрасте 91 года, единственная женщина, ставшая почетным членом Международной ассоциации капитанов дальнего плавания. Девочка со станции «Океанская», которая хотела туда, где трудно, прожила жизнь ровно так, как задумала. Тяжело, честно и на своих условиях. Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

В инженерных отчетах по спасению этой башни прямым текстом написано: «Выпрямлять запрещено». Не потому, что нельзя технически, а потому, что тогда исчезнет сама башня. Останется просто еще одна компанила. Падать она начала еще в 13 веке, после третьего яруса. Причина проста и безжалостна. Глинисто-песчаный грунт и фундамент глубиной около 3 метров под сооружением массой почти 14,5 тысяч тонн. К 20 веку наклон достиг 5,5 градусов. Вершина ушла от вертикали почти на 5 метров. Толчком к спасению стала не башня, а другая. В 1989 году в Павии внезапно рухнула древняя колокольня собора, по конструкции очень похожая. После этого итальянские власти создали специальный консорциум и пригласили международную команду геотехников. Задача была парадоксальной – уменьшить крен, но не убрать его. Метод – буквально выемка грунта по миллиметру под северной высокой стороной фундамента. Одновременно на ту же сторону поставили свинцовые противовесы, фундамент укрепили сваями и стальными тросами. К 2001 году наклон вернули с 5,5 примерно до 4 градусов. Стоимость – около 250 миллионов долларов. Обратите внимание, тот самый слабый грунт, который тянет башню вниз, одновременно защищает ее от землетрясений. Мягкая почва работает как амортизатор, гасит сейсмическую волну, прежде чем та раскачает кладку до разрушения. Дефект и есть защита. Сегодня башня нашпигована датчиками, которые круглосуточно фиксируют каждый микросдвиг, уровень грунтовых вод, температуру камня. Это не памятник, это пациент под постоянным наблюдением. И эксперты сознательно оставляют ее падающей. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид» —

Остров маленький, меньше половины квадратного километра. Ни домов, ни деревьев, только можжевельник, ветер с Белого моря и трава, прибитая к земле. И среди этой пустоты – спирали, выложенные из валунов размером с человеческую голову. 13 штук. Их не разровняли века. Камень к камню, виток к витку, как будто мастер закончил работу вчера. Местные зовут их Вавилонами. Не в честь библейских

0: Индийского города. Просто так называли на Белом море любую запутанную вещь, тропу, из которой не выйти напрямик. У саамов и карелов похожие сооружения зовут иначе, а Финляндии и Швеции – Иерусалимами. Разные народы, разные слова, но форма одна и та же – спираль внутрь спирали.
1: Первым по-настоящему взялся за эти камни человек, которого сюда привезли не по своей воле. Николай Виноградов, историк, в 20-х годах прошлого века отбывал срок в Соловецком лагере, и именно тогда, между работами, начал обмерять и описывать лабиринты. Заключенный, изучающий загадку тысячелетней давности на территории собственной тюрьмы, совпадение, которое сама история не могла бы придумать точнее. Может быть, это просто чертежи для рыбаков? Мысль напрашивается, рядом с каждым лабиринтом – рыбная тоня, место, где ставили сети. Еще в середине 20 века исследовательница Нина Гурина заметила, что рисунок спирали похож на устройство ловушки для семги, рыба заходит по кругу и не находит выхода. Тогда зачем на нескольких лабиринтах ставили дальше от воды, на высоте в 20 метров над морем, там, где ни одна сеть не нужна? Гипотеза не рушится полностью, но и не объясняет все. Вторая версия куда мрачнее. Археолог Александр Куратов при раскопках на острове нашел под каменной насыпью обожженные человеческие кости. Не единичный случай. Рядом с лабиринтами возвышаются сотни других каменных куч, которые давно считают погребальными. Историк Анатолий Мартынов в начале 2000-х годов пошел дальше. Он предположил, что весь остров был древним святилищем смерти, местом, куда соловецкое население бронзового века приводило души умерших, и спираль была ловушкой не для рыбы, а для духа, чтобы он больше не вернулся тревожить живых.
0: Наивно было бы думать, что душу можно поймать так же, как рыбу, веревкой из камней. Но для человека, который не отделял мир живых от мира мертвых четкой границей, это было не наивностью, а логикой. Если хищник теряется в лабиринте, потеряется и невидимое. Сам Мартынов через 20 лет публично признал, часть его выводов была слишком смелой, доказательств для однозначного святилища смерти недостаточно. Ученый отказался от собственной красивой версии. Редкий случай, когда так честно проговаривают вслух. Третья гипотеза появилась совсем не там, где ее ждали. В 2000-х годах часть исследователей теперь осторожно заговорила о средневековом происхождении некоторых лабиринтов, то есть не о глубокой древности охотников на тюленя, а о постройках времен, когда на Белом море давно ловили рыбу артелями и молились новому богу. Если это так, разные лабиринты и острова могли появляться в разные эпохи, а не одним замыслом.
2: За морем, в Скандинавии лабиринтов еще больше, в Швеции их насчитывают несколько сотен, в Финляндии свыше сотни. Там от соловков не было и следа мистики загробного мира. Местные жители называли такие камни Иерусалимами и связывали с паломничеством, с крестным путем, который можно пройти, не покидая суши. Одна и та же геометрия и совершенно разный смысл, вложенный людьми, никогда не встречавшимися друг с другом. Была еще легенда попроще, будто спирали выложил сам Петр I, коротая время на острове. Расчеты историков ее закрыли. То, что он строил, оказалось бастионным укреплением, а не лабиринтом. Форма слишком разная, чтобы спутать.
0: Сегодня специалисты честно говорят, ни рыболовная версия, ни версия о душах умерших, ни средневековая гипотеза не доказаны до конца. Соловецкий музей-заповедник бережет лабиринты как памятник, не разгаданный, а просто сохраненный. Может, в этом и есть настоящий смысл Вавилонов. Место, куда люди веками приходили с одним и тем же вопросом и ни разу не получили ответа. Спираль до сих пор ведет внутрь, а куда именно, каждый решает сам.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

0: На севере Сахалина есть язык, у которого во всем мире нет ни одного родственника. Ни в дальнем родстве, ни через десятое колено, вообще никакого. Лингвисты искали связи с языками Приамурья, с языками Японии, даже с языками через океан, и каждый раз след обрывался. Нифский язык остается один, как остров внутри острова. Долгое время у него не было и своих букв. Нифхи, народ рыбаков и охотников на нерпу, передавали знания голосом. Рассказ у костра, песни на медвежьем празднике, объяснение, как читать след на снегу. Записывать было незачем. Письмо появляется там, где нужно передать сообщение за горизонт, а стойбище и так слышало друг друга. Может показаться, что бесписьменный язык – это язык попроще, недоделанный, ждущий, чтобы кто-то его наконец оформил. Но тогда почему в нем столько тонкостей, которых нет в соседних языках? Отдельные слова для того, как зверь идет по насту и как он идет по мокрому снегу, отдельные формы для того, кто действие сделал сам и для того, с кем оно случилось. Бесписьменный не значит бедный. Просто вся сложность жила в памяти, а не на бумаге.
1: Первый алфавит на основе латиницы нифхам дали в 30-е годы прошлого века, вместе с другими малыми народами Севера. Тогда по всей стране в спешке придумывали письменности для десятков языков разом. Затем латиницу сменили на кириллицу. Но настоящая, продуманная система пришла позже, и ее автором стал не столичный кабинетный ученый, а человек, который сам вырос в Нивском стойбище. Владимира Санги привезли на материк учиться, и он вернулся с педагогическим образованием, учить детей в родном поселке Ноблики. И столкнулся с обычной бедой. Писать было почти ни на чем. Существующая азбука плохо ловила звуки настоящей речи, и Санги взялся ее переделать. Он не просто расставил буквы по-новому. Он составил правила орфографии, написал первый букварь, а следом учебники, по которым нифские дети впервые в истории учили родной язык в школе, а не только слышали его в семье. Реформированный алфавит утвердили официально в конце 70-х годов. С тех пор он используется.
2: При этом сам Санги не только лингвист-самоучка, но и писатель. Он писал прозу и стихи на нивхском и переводил их на русский, и его называют основателем нивхской литературы как таковой. Получается редкий случай. Человек одновременно придумал грамматику языка и написал на этом языке первые книги, которые имело смысл читать не только ради урока. Что стало с языком дальше? Здесь честный ответ грустный. По переписи начала 2000-х годов нивхами себя называли около 4500 человек, а язык из них знали примерно 200. Свободно говорят на нем, по разным оценкам, несколько десятков, цифра тает с каждым годом, потому что живые носители в основном пожилые люди.
1: И тут возникает вопрос без утешительного ответа. Что происходит, когда изолированный язык теряет последних носителей? Пропадает не диалект соседнего языка, который можно восстановить по родственным формам, пропадает единственный экземпляр. Ни один лингвист мира не сможет заглянуть в грамматику другого языка и по аналогии достроить утраченный кусок нивского. Каждое забытое слово – потеря безрезервной копии. Поэтому запись живой речи сегодня – это не архивная блажь, а последний шанс. Фольклористы записывают, как нивхи объясняют значение слов, как звучат старые песни. Часть этих записей выложена в открытый доступ. И услышать настоящую нивскую речь, не реконструкцию, не чтение по словарю, а живой разговор, можно и сегодня, не уезжая на Сахалин.
3: Санге дожил до глубокой старости и застал то, чего добивался. Нивские дети, читающие буквари на родном языке. Нивские книги на библиотечных полках. Но он не мог гарантировать, что на этом языке будут говорить их внуки. Алфавит спасает язык от забвения на бумаге, а не в живой речи на кухне. Сахалин обычно рассказывают через уголь, нефть и войну. Большие шумные истории 20 века. У острова есть и другой голос, тише, старше и почти беззащитный. Голос языка, для которого весь мир — единственная копия, и который один человек успел записать, прежде чем стало слишком поздно. Эта история

Одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

Вы знаете, что отпечатки этой гравюры в конце эпохи Эда использовали как упаковочный материал для экспортных товаров. То, что сегодня висит в лучших музеях мира, когда-то мяли, складывали и выбрасывали. Хокусай создал «большую волну» примерно в 1831-33 годах. Ему было уже за 70. Это не юный прорыв, это итог десятилетий наблюдения за тем, как вода движется, как небо давит, как человек мал перед стихией. Посмотрите на саму волну, она не фон и не декорация. Она живая, белая пена на гребне похожа на когти, изогнутый вал, почти как спина зверя, готовящегося к прыжку. А гора Фудзи вдали, крошечная, почти игрушечная. Хокусай перевернул привычный масштаб. Вечная гора стала меньше одного мгновения моря. И вот что поразительно. Белая пена волны по форме почти повторяет силуэт Фудзи. Хаос и вечность – зеркало друг друга. Гравюра печаталась ксилографией, тиражом. Именно поэтому она так быстро добралась до Европы. И Анри Ривьера, и художников круга японизма. Японское искусство перестало быть экзотикой и стало источником нового формального языка. Сегодня «волна» на японской купюре в 1000 иен. Одноразовая упаковка стала лицом целой культуры. Море не помнит, что было мгновением, а что – вечностью. Хокусай, кажется, знал это лучше всех. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в 12 веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история.

0: каждую зиму на Байкал приезжает необычная экспедиция. Люди не катаются на коньках и не фотографируют трещины во льду. Они бурят лунки, длинным буром пробивая толщу до самой воды и опускают в черную глубину гирлянды из стеклянных шаров. Со стороны это похоже на подготовку к подледной рыбалке, только вместо крючков к тросу подвешены десятки фотоумножителей, приборов, которые ловят вспышки света там, где человеческий глаз не различит ничего.
1: Может показаться, что ученые выбрали Байкал ради чистоты воды. Озеро славится прозрачностью, сквозь него видно на десятки метров вниз. Но тогда зачем опускать приборы именно на глубину 1300 метров, а не оставить их у самой поверхности, где вода еще прозрачнее? Ответ в другом. Чем глубже, тем меньше света от солнца и звезд долетает до датчиков, и тем легче различить редчайшую вспышку, которую оставляет пролетевшая сквозь толщу частица. Частицу зовут нейтрино. Она рождается при вспышках далеких галактик, при взрывах умирающих звезд, в окрестностях чудовищных черных дыр, там, где энергии недоступны ни одной лаборатории на Земле. Нейтрино почти не взаимодействует с веществом. Оно способно пронзить всю планету и не заметить препятствия. Именно поэтому его так трудно поймать. И именно поэтому для ловушки нужен не прибор размером со шкаф, а целое озеро.
2: Идея родилась еще в конце прошлого века. Первые пробные гирлянды опускали в воду в 90-х, испытания продолжались добрый десяток лет, и лишь в 2015-м на дно легла первая настоящая гирлянда телескопа. 8 тросов с фотоумножителями, названная в честь научного города Дубна. С тех пор каждую весну, пока лед еще держит вес техники и грузовиков, коллектив спускает под воду новые связки приборов и поднимает состарившийся кабель для ремонта. Сегодня подо льдом находится теперь 14 кластеров, 119 гирлянд, больше 4000 фотоумножителей, растянутых на глубину, которую не выдержит ни один аквалангист. Эффективный объем воды, который телескоп способен просматривать как единый детектор, приближается к целому кубическому километру.
1: Этой весной коллектив совершил то, чего не ждали так рано. Научился превращать саму толщу воды в точный астрономический прибор. Новые алгоритмы обработки позволили вычислять направление, откуда прилетело нейтрино, с точностью до малой доли градуса. Раньше телескоп видел лишь размытое пятно на небе, а теперь способен указать на конкретный источник, будь то далекий блазар, ядро галактики, извергающее в сторону Земли струю частиц почти на скорости света. Работает это так. Нейтрино почти никогда не сталкивается с молекулой воды, но иногда все же задевает ее, и тогда рождается заряженная частица, летящая быстрее света в воде, хотя не быстрее света в пустоте. Это разрешено физикой. За такой частицей тянется голубоватое свечение, слабое, как последний уголек костра. Гирлянды фотоумножителей ловят этот отблеск и по разнице долей мгновения между датчиками восстанавливают, откуда именно пришел гость из глубин Вселенной.
3: Планы коллектива тянутся на десятилетия вперед. К 2028-му объем телескопа должен вырасти до целого кубического километра. Число фотоумножителей – почти до 6000. А дальше, вместе с китайскими коллегами, готовится телескоп нового поколения, объемом в 30 кубических километров. Первые опытные гирлянды для него теперь испытывают прямо здесь, среди действующих кластеров Байкала. Озеро, которому насчитывают 25 миллионов лет, старейшее на планете, стало окном, через которое

0: которые смотрят не вниз, а в противоположную сторону, сквозь толщу воды и сквозь саму Землю, туда, откуда до нас долетают отголоски самых яростных взрывов во Вселенной.
1: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории места не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид.онлайн.

0: Представьте деревню, где почти нет мужчин. Не потому, что они ушли на войну, они в море. Так было веками. Мужчины Кихну садились в лодки, уходили бить тюленя, ловить салаку, наниматься матросами на дальние рейсы и пропадали на недели, а то и месяцы. Оставшиеся на суше не ждали молча. Они пахали, растили детей. И еще пели, ткали, судили споры и решали, как острову жить дальше.
1: Остров этот совсем маленький. 3 на 7 километров посреди Балтики, у эстонского побережья. Добираться 4 часа на пароме. Живет там человек около 700. И это на 4 деревни сразу. Такая крошечная община давно могла раствориться в большом мире, как растворяются диалекты и ремесла везде, где на смену им приходит работа на материке. Но случилось наоборот. В 2003-м ЮНЕСКО назвала культурное пространство Кихну шедевром устного и нематериального наследия человечества, а позже включила его в основной список, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением. Держится это пространство на женщинах. И держится буквально на нитках, а не образно. Главный символ острова – полосатая юбка-курт, которую ткут и вяжут сами хозяйки, и своей же шерсти, на домашнем станке. И вот что удивительно, по этой юбке остров умеет читать судьбу женщины, как по паспорту. Незамужняя носит юбку с яркими, кричаще красными полосами, сигнал, что в жизни все хорошо и она свободна. После замужества в узор вплетаются темные полосы. Это не траур в привычном смысле, а прощание с девичеством, которое тоже кончилось. А вот настоящий черный курт-остров понимает однозначно – женщина потеряла близкого. Вдова носит черное не меньше года, и по числу темных нитей в подоле опытный глаз на Кихну может сказать, сколько времени прошло с похорон мужа.
0: Могло бы показаться, что это музейный костюм для туристов. Но нет, женщины Кихну до сих пор в этих юбках доят коров, чинят заборы и разъезжают по песчаным дорогам на мотоциклах с колясками. Мотоциклы – наследство советских времен. После того, как Эстония получила независимость, на острове осталась целая коллекция старой техники, и она прижилась. Мотоцикл с коляской – не курьез для фотографии, а обычный транспорт бабушки, которая везет внука в детский сад, придерживая подол полосатой юбки одной рукой. Свадьба на Кихну – отдельная история, и она длится не один вечер, а 3 дня подряд. Первый день в доме невесты, второй – в доме жениха, где невесту встречают особыми обрядами перехода, а третий отдан гостям и общему застолью деревни. Внутри – руническое пение, старинные игры и причитания, повторяющиеся из поколения в поколение почти без изменений. Мари Митас, глава фонда, хранящего культурное пространство Кихну, говорит просто – главная роль здешних женщин – держать традицию живой.
1: А вот мужское лицо острова. Фигура почти легендарная, и здесь придется сделать честную оговорку. Самый знаменитый уроженец Кихну – капитан Энуэта, которого весь остров звал просто Кихну Йинь, Йинь с Кихну. Родился он в конце 1848 года в рыбацкой семье, с юности ходил на парусниках, а к концу века командовал собственным судном «Фортуна» и ходил за красным деревом в Южную Америку, без официального капитанского диплома, отчего его и прозвали «Диким капитаном». Про него рассказывали десятки историй, как он спорил с портовыми чиновниками и торговался с иностранными купцами, и легенда обогнала факты еще при его жизни, так что сегодня трудно понять, где кончается один Энуэта и начинается миф о нем. Через полвека писатель Юхан Смуул сделал из этих историй пьесу «Дикий капитан», а по ней сняли фильм. И есть версия, что именно кихнусский моряк одолжил свои усы знаменитому капитану Врунгелю, хотя автор мультфильма прямо об этом не говорил. Это красивое предположение, а не доказанный факт. В этом и есть суть Кихну. Мужчины уходят за горизонт и становятся легендами, а женщины остаются на берегу и становятся хранительницами. Без одних не было бы историй, без других – некому было бы их помнить.
2: Сегодня равновесие острова меняется. Молодые семьи чаще уезжают на заработки в Швецию или Финляндию. А туристов летом приезжает около 30 тысяч, в несколько раз больше, чем самих жителей. Кто-то видит в этом угрозу. Традиция превращается в товар для приезжих. Но пока 90-летняя Вирве Эльфриде Кёстер, местная песенница, помнящая наизусть больше 250 сложенных

ею самой песен, поет их вслух, а не только для этнографов с диктофоном. Культурное пространство Кихну остается не музеем, а живой деревней, где юбка на теле говорит о человеке больше, чем любая запись в паспорте. Эта история по одной из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам – книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которая в свободной продаже не существовала. Первыми в этой серии вышли два романа – «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение – то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке – старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага – это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется.

В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго. Королеву Марго.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Ни лес же, ни горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрит.

0: и заповедной, потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Вот о мой гид!

Как выглядит место, где планета еще не решила, быть ли здесь суше или океану? Вот оно. Данакильская впадина, Эфиопия. 100 метров ниже уровня моря. Воздух здесь не просто горячий. Он плотный, как расплавленное стекло. Среднегодовая температура около 34 градусов, без единого прохладного месяца за 6 лет наблюдений. Это не рекорд одного дня, как в долине смерти. Это стабильная, неотступная жара. Посмотрите, если позволить себе представить, на эти лужи. Ядовито-зеленые, лимонно-желтые, оранжевые. Температура воды выше 50 градусов. Кислотность ниже нуля по шкале pH. Хрупкая соляная корка поверх кипящей серной жижи. Гейзеры выбрасывают насыщенные растворы, и те на воздухе мгновенно застывают. Вырастают соляные грибы, кораллы, минеральные башни. Этот пейзаж не стоит на месте. Он строится прямо сейчас. И фотография десятилетней давности уже не совпадает с тем, что здесь есть сегодня. Под ногами расходятся три тектонические плиты. Кора истончена, магма близко. Геологи говорят, через миллионы лет здесь будет новый океан. Соляные поля Данакиля лягут на дно морское. НАСА смотрела сюда в поисках подсказки, как искать жизнь на Марсе. И получила неожиданный ответ. Минералы способны выглядеть живыми. Красивая химия умеет притворяться биологией. Самое поразительное здесь — не жара и не кислота, а то, что планета еще в процессе. И мы успели застать. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответ — в боте.

0: В деревне Сыпынца, на самом севере Румынии, у реки Тиса, кладбище раскрашено в такой густой синий цвет, что издалека его путают с ярмаркой. Сотни дубовых крестов возвышаются плечом к плечу, и на каждом – картинка из жизни человека, который под ним лежит, и стишок от его же лица. Не «здесь покоится», а «вот как я жил и вот как умер», и часто со смешком. Придумал это резчик по имени Стан Иоанн Петраш. Родился он в этой же деревне в 1908-м, в семье, где дерево резали поколениями, и крест впервые взял в руки подростком. В 1935-м он вырезал не просто имя и возраст, а маленькую сцену, как человек пас овец, как правил телегой, как пил вино, и подписал ее стихами, от первого лица, простым деревенским говором с нарочитыми ошибками. «Соседям понравилось. Заказы пошли один за другим».
1: Может, он просто не умел писать грустно. Соблазнительная мысль, но нет. Петраш прекрасно знал, как звучит скорбь. Он вырезал и обычные, тихие эпитафии, когда семья просила. Веселые он выбирал сам, сознательно, как манеру. На кресте пьяницы по имени Штефан написано от его лица. «Пока жил, любил выпить, и вот теперь, под крестом, все еще хочется». Про сварливую тещу, что зять, проживи она еще 3 дня, лежал бы здесь вместо нее. Про таксиста из Сибиу, который насмерть сбил человека у родного порога, прямое обращение, почти проклятие. Ни грамма пафоса, ни одной привычной надгробной фразы. Есть версия, откуда взялась эта легкость, и не только у Петраша, у всей деревни, ведь именно жители несли ему истории и не морщились от шуток. Еще греческий историк Геродот писал про гетов, народ, живший как раз в этих краях за много веков до Румынии, что те не боялись смерти и провожали умерших чуть ли не со смехом, потому что верили, их бог Залмоксис забирает душу в место, где ей будет лучше. Прямой линии от гетов к резчику 20 века никто не докажет, слишком много веков и слишком мало записей между ними. Но историки, изучающие Сыпынцу, отмечают,

0: отмечают это совпадение как неслучайное. В Горной Румынии обычаи держатся веками там, где до них просто не добираются перемены.
1: Синий, которым закрашен почти каждый крест, получил собственное имя – Синий Сыпынцы. Петраж смешивал его сам из местных пигментов. Зеленый на крестах значит жизнь, желтый – плодородие, красный – страсть, черный – саму смерть. Белый голубь над фигурой, что душа отлетела спокойно. Черная птица рядом, что смерть была нехорошей, внезапной, несправедливой. Разглядывая кладбище, местный читает эти цвета так же легко, как мы читаем светофор. К 1977-му, когда Петраж умер, он успел вырезать своими руками около 700 крестов. И последний, для себя лично, тоже сам, заранее. Мастерскую и ремесло он оставил не сыну, а самому способному ученику, Думитру Попу. Тот резал и красил еще дольше учителя, довел число крестов до нескольких сотен сверху и превратил дом Петраша в мастерскую-музей, где можно увидеть, как крест рождается, от бревна до раскрашенной сцены.
2: Кладбище работает и сегодня. Туда по-прежнему хоронят. Кресты по-прежнему заказывают живые для тех, кого проводили. Туристы едут смотреть на смешные стихи, а местные приходят к своим. К бабушке, что всю жизнь пекла хлеб. К дяде, что играл на скрипке до последнего дня. Разница между двумя взглядами и есть смысл этого места. Чужому – шутка, своим – портрет живого человека, которого вспоминают не по дате на камне, а потому, каким он был за столом. Деревня решила помнить людей не оплаканными, а настоящими, и продолжает это делать почти 100 лет подряд.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Онлайн.

0: 1971. Нейробиолог Джон О'Кифф впервые зафиксировал в мозге крысы клетки, которые вспыхивали только в определенном месте пространства. Потребовалось еще 40 лет, чтобы выяснить, тот же механизм работает у людей. И не только для пространства, но и для времени.
1: Вот как устроена ловушка. В незнакомом городе гиппокамп и энтеринальная кора начинают строить карту, где что находится, как связаны события, как добраться от пляжа до рынка. Нейроны боковой энтеринальной коры ставят временные метки на каждое новое впечатление. Результат – первые дни путешествия насыщены плотной разметкой. И, оглядываясь назад, вы видите не один день, а десятки разделенных эпизодов. Дома мозг переключается на автопилот. Повторяющиеся маршруты, одни и те же лица, новые метки почти не ставятся, и неделя сжимается до нескольких опорных точек. Парадокс с дофамином. Когда мы возбуждены и предвкушаем новое, время в моменте летит. Но позже, когда дофамин спадает, насыщенность событиями растягивает прожитое в памяти. Чем больше эпизодов, тем длиннее выглядит прошедший день. Нобелевский лауреат Эдвард Мозер говорил: «Эксперименты с мышами в незнакомых лабиринтах напоминали экспериментальный туризм. Мозг аккуратно записывал последовательность мест и событий. В знакомом офисе ничего подобного не нужно, карта давно нарисована». Растянуть время можно и искусственно. Детальный дневник, перебор фотографий, пересказ дня вслух. Повторное перематывание событий работает почти так же, как их проживание. Мозг снова ставит метки, снова строит цепочку. Время не только проживается, оно еще и записывается, и запись можно перечитать.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте. О мой гид.

Она умерла от рака. Она лечилась коноплей. Ее хоронили с 6 лошадьми в деревянных масках. И она пролежала в вечной мерзлоте 2500 лет, почти нетронутой. Вот парадокс, с которого невозможно не начать. Мы знаем о ней больше, чем о большинстве исторических персонажей.

у которых были имена, титулы и летописцы. А у нее только лед, кожа и татуировки. Плато Укок – это высокогорная степь на юге Алтая, почти 2500 метров над уровнем моря. Представьте, ни деревца, ветер режет лицо, небо давит сверху своей тяжелой синевой. Именно здесь в 1993 году археолог Наталья Полосьмак вскрыла курган Акалаха. Под срубом из лиственницы – линза льда. Вода, когда-то просочившаяся в погребальную камеру, замерзла и запечатала все внутри, как янтарь запечатывает насекомое. Когда лед растопили, запах был живым, не музейным. Кожа сохранилась так, что ее можно было разглядывать как кожу спящего человека. Ее прозвали принцессой Укока, журналисты придумали, местные подхватили. Официального звания у нее, конечно, не было. Она принадлежала к пазырыкской культуре скифского круга и по богатству погребения явно занимала особое место, но не рядом с мужскими курганами, а отдельно. Как будто ее статус был иного порядка. Не царица, скорее жрица, фигура, связанная с чем-то по ту сторону обычной иерархии. Посмотрите мысленно на ее руки. Обе руки от плеча до кисти покрыты татуировками. На левом плече огромный олень с клювом грифона и фантастическими ветвящимися рогами. На предплечьях хищные кошки, барсы или леопарды. На пальце петух. Грифон, сражающийся с оленем. Иглу окунали в сажу и вбивали рисунок под кожу, так, что он выдержал 25 веков. Эти же образы олени, грифоны, хищники встречаются на пазырыкских коврах и деревянной резьбе. Ее тело было мобильной галереей сакральных образов. Она носила мифологию на себе. Рядом с ней лежали 6 лошадей. Каждая в деревянной маске в виде сказочного существа. Конское снаряжение повторяло мотивы ее татуировок, как будто мир живых и мир духов должны были узнать друг друга по общим знакам. На ней был сложный костюм, войлочная шапка, длинная рубаха, меховой плащ, вещи слишком богатые для рядовой женщины племени. По состоянию суставов и мышц ученые определили, она много ездила верхом. Никакого дворца. Кочевница. В начале 2000-х годов группа палеопатологов провела серию томографических и химических анализов и поставила диагноз через 2500 лет. Рак молочной железы, 4-я стадия. Метастазы в костях. Болезнь длилась не меньше 3 лет и сопровождалась сильнейшей болью. В ее тканях нашли следы паров меди и ртути, вероятно, от обрядовых воскурений и следы конопли. Исследователи предположили, последние недели она провела в измененном сознании, используя то, что было под рукой, чтобы унять боль. Задолго до морфия. Задолго до паллиативной медицины. Этот факт до сих пор меня останавливает. Умирающая женщина, жрица, художница на собственной коже. Она уходила медленно, среди дыма и боли, где-то на краю земли, на высоте 2500 метров. После того, как ее перевезли в Новосибирск, в Горно-Алтайске заговорили. Старики еще в 93-м предупреждали экспедицию. Не вскрывайте курган. Землетрясения, кризисы, беды. Все это связывали с тем, что хранительница Алтая потревожена и увезена. Шаман, по рассказам, якобы сказал, пока она далеко, Алтай болеет. Проверить это научно невозможно. Но показательно. Археологическая находка мгновенно встроилась в живую мифологию. Не как экспонат, а как дух. В 2012 году ее все же вернули в Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске. Построили отдельный зал, саркофаг с климат-контролем, почти как для шедевров европейских галерей. Показывают лишь несколько дней в году. Остальное время – темнота, тишина, ровная температура. Но спор не утих. Часть шаманов и активистов настаивает, она должна быть не на витрине, а в особом погребальном месте, недоступном для туристов. И еще один вопрос, который задают на закрытых обсуждениях в республике, где проходит граница между научным интересом и этикой по отношению к мертвому телу, если это тело включено в живую традицию как дух-хранитель. Ее татуировки перерисовывают, печатают на обложках книг, используют в музейной айдентике. Но она не давала на это согласия. Плато Укок по-прежнему там, ветер, синее небо, вечная мерзлота, которая тает с каждым десятилетием.

тем быстрее. В земле наверняка лежат еще не вскрытые курганы. И где-то там, в музее, в 200 километрах от этого плато, она продолжает быть сразу всем – пациентом онкологов, объектом искусствоведов, духом-хранителем и немым участником спора о том, кому принадлежат мертвые. Безымянная женщина оставила о себе больше, чем многие, у кого было имя. Наверное, это и есть самая странная форма бессмертия. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид. Твоей в Батэ, а мой гид.

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелио — это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал, костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традицией история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Мой гид.

0: Александрович, как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.

0: Ирландское кладбище стало одним из самых желанных мест последнего упокоения на континенте.
1: Дальше кладбище просто перестало вмещать мертвых. В середине 14 века через Европу прошла чума, и в одном лишь Седльце, по некоторым подсчетам, легли десятки тысяч человек. Затем, гуситские войны, снова тысячи погибших. Могилы копали друг на друга, землю поднимали и расширяли, а когда место совсем закончилось, оставался единственный выход – выкапывать старые кости и куда-то их девать. Наивно кажется, ну сложили бы кости в подвал штабелями, как дрова, и дело с концом. Но зачем тогда вообще их складывать красиво? Загадка в том, что для людей средневековья кости не были мусором, который прячут. Это были части людей, ждущих страшного суда, и обращаться с ними следовало почтительно, а значит, осмысленно, а не как попало. Первым, кто взялся за эту задачу, была, по преданию, полуслепой монах в 1511-м. Считается, что именно он начал складывать черепа и кости в подобие пирамид в нижней часовне, не украшение ради украшения, а способ хоть как-то навести порядок среди тысяч и тысяч костей, которым больше некуда было деться.
0: 3,5 века спустя, в 1870-м, за дело взялся другой человек, резчик по дереву Франтишек Ринд. Его наняла семья Шварценбергов, владевшая тогда этими землями. И тут наивное предположение ломается еще раз. Можно подумать, что резчику просто велели прибраться. На деле Ринд отбелил кости и превратил часовню в цельный ансамбль, гирлянды черепов под сводами, 4 гигантских кучи колокола по углам, чаши и дароносицы. И в центре – люстра, в которой, как считается, есть хотя бы одна кость каждого вида, что вообще есть в человеческом теле. Ринд пошел еще дальше. Он выложил из костей герб рода Шварценбергов с вороном, выклевывающим глаз черепу в тюрбане. Это напоминание о победе Адольфа фон Шварценберга над османским войском в 1598-м. Череп сделан из настоящей человеческой кости, а ворон – из костей кисти человека, которого при жизни мучил артрит, отчего суставы срослись в подходящую форму крыла. И, закончив работу, Ринд расписался, прямо на стене у входа, тоже костями. Подпись мастера на материале, который никогда прежде не служил холстом.
1: Сколько всего человек лежит в этих стенах, точно не знает никто. Историки называют цифры от 40 до 70 тысяч, и спор об этом не закрыт. Это не случайные жертвы одной беды, а слои нескольких веков, чумные и больные, погибшие в гуситских войнах, обычные прихожане, которым просто не хватило места на кладбище при жизни их правнуков. Сегодня в часовню приезжает больше 200 тысяч человек в год. Это больше, чем когда-либо здесь было погребено разом. Кто-то едет за жутью, кто-то, потому что видел фотографию люстры из костей и не поверил своим глазам. Но если остановиться и правда всмотреться, здесь нет ни ужаса, ни насмешки над смертью. Есть люди, которые несколько веков подряд решали одну и ту же простую задачу – что делать с теми, кто покинул этот мир, но кому по-прежнему нужно место среди живых. И каждый раз отвечали на нее не забвением, а трудом.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше – так и задумано «Мой гид.онлайн».

Федеральная трасса Воронеж, Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государственные.

Дерева люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхняя Турова жила не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхняя Турова – это не просто одно село. Это связка – Верхняя Турова, Нижняя Турова, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: «Мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей». Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9 тысяч человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги, еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше.

риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Представьте, суббота, утро, День всех святых. В 1755-м это не просто дата, самый многолюдный день церковного календаря. В храмах горят тысячи свечей, город почти весь на службе. И вот 40 минут 10-го пол уходит из-под ног.
1: Может быть, кто-то в первую секунду подумает,

0: думал. Началась гроза. Где-то далеко бьет гром. Так казалось недолго. Грохот шел не сверху, а из-под земли. И продолжал нарастать. Тряска длилась несколько минут. Для землетрясения это огромный срок. Каменные своды соборов обрушивались прямо на молящихся. Люди бросились на улицы, но узкие переулки старого Лиссабона превратились в ловушки. Здания падали друг на друга. Те, кто уцелел, побежали к реке. Открытое место казалось безопасным. Это была вторая ошибка того утра. Спустя примерно 40 минут после первого удара с моря пришла гигантская волна и обрушилась на набережную.
1: За ней еще две.
0: А следом опрокинутые свечи, которых в тот день горело как никогда много, подожгли то, что устояло. Пожар бушевал несколько суток подряд.
2: Город потерял, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч жителей. Это, наверное, каждый пятый или шестой лиссабонец. Разрушения, вода и огонь пришли не по очереди, а один за другим, добивая тех, кто выжил после предыдущего удара. Наивно можно было бы решить, землю наказал Бог, ведь удар пришелся ровно на главный праздник, прямо во время службы. Многие в Европе так и рассудили, но простой вопрос ломает эту логику сразу. Почему тогда уцелели кварталы с публичными домами и тавернами, а рухнули именно соборы, полные молящихся? Объяснение оказалось куда более приземленным, и оно родилось не из проповеди, а из бумаги с вопросами.
0: Государственный министр, которого позже назовут маркизом Помбала, действовал не как проповедник, а как чиновник нового типа. По легенде, на вопрос «что делать?», он ответил коротко – «хоронить мертвых и кормить живых». Тело вывозили на кораблях в море, чтобы избежать эпидемии, хлеб выдавали по твердой цене, мародеров вешали прямо на месте. А затем произошло то, что и делает эту историю особенной для истории науки. Через считанные месяцы во все приходы страны разослали анкету из 13 пунктов, в котором часу тряхнуло, в какую сторону качало, сколько разрушено домов, что случилось с водой в колодцах, поднялась, ушла, помутнела. Ответы стекались из каждого прихода отдельно, и получившуюся карту сегодня называют первым в истории системным исследованием землетрясения. Ученые почти 200 лет спустя по этим ответам смогли восстановить, где именно под океаном находился источник подземного удара.
2: Из руин Нижнего города, района, который называют Байша, родилась еще одна идея, тоже совершенно не про молитву. Здания стали ставить не на сплошном камне, а на деревянном каркасе, гибком, как корабельный остов, обшитым камнем снаружи. Дерево пружинит и гасит толчок, камень защищает от огня. Такую конструкцию назвали гайола – клетка. Рассказывают, будто прочность проверяли прямо на площади, строили макет на помосте, и рота солдат маршировала рядом, изображая шагами колебания земли. Эту деталь сами историки архитектуры называют скорее легендой, чем документом, но метод действительно испытывали на масштабных моделях. Здания, построенные по этому принципу, впоследствии переживали и другие сильные толчки в других странах.
0: Новость о Лиссабонской катастрофе разнеслась по всей Европе и расколола главных мыслителей эпохи. Философ Вольтер написал поэму, где почти кричит: «Если мир и правда устроен наилучшим образом, как учили тогда многие, за что тысячи людей погибли именно там, где молились?» Ему ответил Руссо письмом, растянувшимся на десятки страниц: «Беда не в замысле мироздания, а в самих людях. Если бы не жили так тесно, не строили так высоко, урон был бы куда меньше». Спор двух философов длился годами и так и не закончился примирением.
3: Сегодня на месте разрушенного королевского дворца открытая площадь у самой воды, та, что называется площадью коммерции. Она смотрит на реку так же, как смотрел на нее дворец в то злополучное утро. А здания вокруг Байши до сих пор возвышаются на тех самых деревянных клетках, невидимых снаружи, но именно они держат город, если земля когда-нибудь снова решит напомнить о себе.
4: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес: мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо бывшей немецкой церкви, которую советская власть обкарнала и отдала связистам. Сегодня мы, наконец, у Юсуповского дворца на Мойке. Семья с татарскими корнями, родовым проклятием и собственным театром прямо в доме.
2: А к дворцу Юсуповых? Это один из самых таких знаменитых дворцов. Вот.
3: Лучший особняк Европы.
2: А, вот так читать, да? Да? О, видите, так. Хорошо, спасибо, что сказали.
3: Правда это?
2: Нет, я вам охотно верю. Ну, почему? У нас очень много дворцов. Есть такая, значит, ученая. Так и частные есть. Очень интересные. Жирихина, ее фамилия Жирихина. Она такая дама уже довольно пожилая. Вот, большой знаток, большой. Она напишет вот про эти особняки, все это. Жирихина.
3: Ага, если кто-то захочет, чуть больше почитать.
2: Да, конечно. Вот у нее несколько таких книг больших, вот таких двойных форматов. Вот.
3: Что такое, Юсупов для России вообще?
2: Ну, видите, они с Ногайской Орды когда-то, то есть они совершенные вот такие мусульмане, а потом пришли при Иване Грозном на русскую службу, ну и выгоднее было. Но за это получили, так сказать, предупреждение. Сколько у тебя сыновей не было, только один пересечет рубеж 26 лет. Вот сколько у тебя, 10 сыновей, вот тут все уйдут, кроме одного. И вот последнее, значит, когда Зинаида Николаевна, у нее Феликс, да? Ну, это понятно. Феликс.
3: Предсказание?
2: Предсказание, было? Да. За то, что перешли из другой религии, религию отцов. Смотрите, осторожно. Вот. И вот, значит, Зинаида Николаевна, у нее два сына замечательных. Николай Феликсович и Феликс Феликсович. Никто ничего плохого не знает. И вдруг она ничего не получает. У нее как обухом по голове. Прибегает слуга, вот ничего не знает. Два сына, прекрасных сына. Ну, один Феликс, потом и знает. А другой, значит, этот самый Николай. И вот он прибегает, слуга, и говорит: Зинаида Николаевна, беда. Николай, Коля погиб. Ну вот просто, просто обухом по голове, то, что называется. Ну вот, упала в обморок. Потом оказалось, что он, значит, ухаживает за дамой. А дама девушка должна выйти замуж. А он все ей голову, значит, кружит. Вот я тебя люблю, ты меня любишь, мы должны быть вместе. А ей вот уже замуж выходить. За Монтефеля, немецкого офицера, нашего, русского. Вот. И он ее, значит, увлекает, этот самый Николай, короче говоря. И, а тот его вызывает на дуэль и убивает. Ну, вот, который должен быть ее мужем. Ну, вот. Так что вот. И все-таки, значит, один Феликс выжил. Один Феликс
3: выжил.
2: И во всех поколениях. Вот. Потом этот дворец когда-то был, значит, не для них построенный. Потом приехал сюда Николай Борисович Юсупов на Фонтанку, не сюда. Потом здесь был Борис Николаевич, его сын. Николай Борисович там, Борис Николаевич здесь. Потом Зинаида Николаевна. Вот. А в конце 19-го, в начале 20-го, он совсем в конце 1895 год, архитектор такой Степанов перестраивает домашний театр. Пришли к театру во дворце Юсуповых. Этот домашний театр заканчивает анфиладу. Ну, вы бывали, конечно, знаете залов. Уникальный интерьер, в котором соблюдает традиции европейского театра. Европейской архитектуры, реализованной в миниатюрных габаритах. Это же маленький театр, понимаете? Маленький театр такой, прям домашний. В миниатюрных габаритах, в компактном пространстве зрительного зала устроен партер, два яруса всего лишь, центральная ложа, глубокая оркестровая яма, потом сделана будет, вот, для оркестра. Центральная ложа, глубокая оркестровая яма, прихотливый, обильно вызолоченный лепной декор, плафон утро прогоняет ночь, сценический занавес с изображением их фамильного архангельского подмосковного. Вот театр, а там нарисован архангельский.

0: английская. Блестящая имитация стиля рококо. Такой еще барочный, да, еще до рококо.
1: Пышный,
0: да, совершенно верно. Живописные работы выполнен художник и историк искусства, знаменитый Липгард, сотрудник Государственного Эрмитажа. Вот, вот, и здесь. Что они...
2: Спасибо Илье и всем, кто был с нами. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. И всем, кто был с нами. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша. Стоял всегда. Линия наша.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла Мойки и Крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Представьте, человек находится на краю ущелья. Глубина – метров 400, ширина – 3 километра. Крикнуть бесполезно, голос утонет в пропасти. Он складывает пальцы у рта и свистит, фраза за фразой, с паузами, с интонацией. На другой стороне ущелья сосед разбирает каждое слово. Это остров Лугомера, Канарские острова. И то, что вы услышали, не сигнал и не код, а настоящий язык.
1: Называется он Сильба Гомера.

0: Свист гомерский. Придумали его задолго до испанцев коренные жители острова – Гуанчи. А после завоевания в 16 веке пастухи переложили свист на испанский язык. Остров изрезан узкими ущельями, баранкос, и путь в обход занимал часы. А свист долетал за секунды, на расстояние до 5 километров. Соседи торговались о ценах на коз, звали на похороны, предупреждали о полиции. Обычная бытовая речь, только не голосом. Может показаться, что это просто азбука Морзе, свистовой код для нескольких заранее условленных фраз. Но тогда почему свистуны на слух различали десятки незнакомых имен и целые импровизированные предложения, которых раньше никогда не слышали? Код так работать не может. Код держит конечный список сигналов. Разгадка в другом. Свист заново собирает испанскую речь из двух деталей – высоты звука и того, как эта высота меняется во времени. Пять испанских гласных сжимаются в два свистовых тона – один выше, другой ниже. Согласные превращаются не в тон, а в характер перехода. Свист может резко скакнуть, поехать плавно, оборваться или удерживаться ровно. Мозг слушателя, знающего испанский, достраивает пропущенные детали сам, примерно как мы понимаем сокращенное слово по паре букв. Ученые Рамон Трухильи, позже, Анни Риолан разложили эту систему на записях гомерских свистунов и подтвердили: перед нами не музыка и не имитация речи, а сама речь, только пересаженная на другой канал звука.
1: Самое неожиданное нашли не лингвисты, а нейрофизиологи. Мануэль Карейрос и Дэвид Карина положили свистунов в томограф и дали им слушать записи Сильба. У людей, которые выросли с этим языком, свист зажигал те же зоны левого полушария, что и обычная испанская речь, включая области брака и верники, отвечающие за грамматику и понимание слов. У людей, не знающих Сильба, те же самые звуки обрабатывались совсем в другом месте. Там, где мозг разбирает музыку и случайные шумы. То есть один и тот же свист превращался либо в язык, либо в мелодию, в зависимости не от звука, а от опыта слушателя. Правое полушарие тоже включалось у всех. Ему доставалась чистая работа со звуковысотностью, а левому – смысл. Можно наивно подумать, что для языка обязательно нужен голос, гортань, связки, слова, которые произносятся ртом привычным образом. Но пастуший свист доказывает обратное, если сигнал несет нужный узор, высоту и ее изменения во времени. Языковые зоны мозга готовы обработать что угодно, хоть свист, хоть, как показали похожие опыты с барабанной речью в Африке, ритм ударов.
0: К середине 20 века Сильба чуть не умер. На остров провели телефон, проложили дороги, и свистеть через ущелье стало незачем. Хуже того, свист начали стесняться. Он ассоциировался с бедными крестьянами и казапасами, а зажиточные семьи не хотели, чтобы дети свистели, как деревенщина. К 90-м годам свободно говорили на нем считанные старики. Спасли язык не лингвисты, а парламент. 15 марта 1999 года Сильба Гомера объявили частью исторического наследия Канарских островов, а с осени того же года – обязательным школьным предметом на острове от начальной школы до старших классов. Открыли и отдельную школу для тех, кто хочет свистеть профессионально и учить этому других. В 2009-м ЮНЕСКО включила Сильба в список нематериального культурного наследия человечества.
2: Сегодня на Лагомере на Сильбо действительно говорят дети, не как на музейном экспонате, а как на живом предмете в расписании. Свист, который взрослые стеснялись передать своим детям, теперь передает им государство. И где-то в ущелье снова можно услышать не крик и не сигнал тревоги, а обычный разговор двух соседей, просто произнесенный не голосом, а губами, языком и потоком воздуха, летящим над 3-километровой пропастью, быстрее любого пешехода.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут «мойгид.онлайн». Гид.онлайн.

0: Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тайцзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало, лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры. Левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
0: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно. Час, два – на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же. Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
1: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгует супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть и едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
0: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах, красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно открытая пачка сигарет или печенье для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
1: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный, иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хошимин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: на севере сначала думаем, потом делаем. На юге сначала делают, а если вышло, говорят, что так и задумано. Шутки тоже разные. На юге смеются над деньгами и удачей, на севере – над политикой и характерами. Но и те, и другие в 5 утра уже в парке.
0: Вьетнам пережил колонизацию, несколько войн, голод, жесткий дефицит. Но в разговорах с чужими об этом говорят коротко и без надрыва. Тяжелые времена появляются в историях как фон для шутки. Раньше ели рис с солью, теперь выбираем между тремя видами молочного чая. Разве не прогресс? Это не бравада. Это отработанный навык выживания, который со временем стал характером. Выжили, значит, повезло.

надо пользоваться. Поэтому молодежь прыгает в стартапы, во фриланс, в бизнес с легкостью, которая поначалу кажется безрассудством, а потом понимаешь, они просто знают, что окно удачи не бывает открыто вечно. Когда вы в первый раз улыбнетесь незнакомому человеку на улице, и он улыбнется в ответ, вы поймете, что здесь это не вежливость. Это приглашение. Это приглашение.

0: 8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала, ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно, с приговоренными так не церемонится.
0: В 2021-м музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием «горец приятный» и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающие исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
1: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена к

0: казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987 музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
1: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

так. Уже через год, 25 сентября 2006-го, Петра тихо перевезли сюда, к морскому фасаду города, к воде. И знаете, здесь он встал правильно. Он смотрит в сторону горизонта. Чем сильнее ветер, тем органичнее он вписывается в пространство. Будто всегда и стоял. А теперь про сам берег. Весь этот район от площади до воды намыв в 70-80-х годов 20 века. Северную оконечность Васильевского острова буквально удлинили, засыпали мелководье песком и строительным мусором, отвоевав у моря сотни метров суши. Морская набережная получила свое имя в декабре 1972-го, раньше, чем появился сам берег. Имя дали земле, которой еще не существовало. Это, по-моему, очень петербургская история. Сначала название, потом реальность. Сам отель за вашей спиной, длинный каскадный объем 1978-го, строили как советскую витрину для тех, кто прибывал в город с моря. Круизные лайнеры, иностранные делегации, город должен был встречать их именно этим фасадом. Памятник Петру добавили позже, уже в постсоветской логике. Если с залива в Петербург входит корабль, кто должен стоять на берегу? Только строитель флота. Когда пойдете по морской набережной в сторону залива, за угол отеля, ближе к воде, откроется то, ради чего сюда приходят вечерами. Широкая гладь, низкий горизонт, где-то вдали силуэт Кронштадта. Закат над Финским заливом здесь стал городским ритуалом именно благодаря намыву. Раньше увидеть солнце, уходящее прямо в воду, можно было только из пригородов Стрельны, Ломоносова, поселков вдоль южного берега. Теперь это доступно прямо из города, в получасе от метро. Там же, вдоль набережной, загляните на площадь Балтфлота, мемориал крейсеру «Киров», открытый 30 сентября 1990-го. Память об обороне Ленинграда, вписанная прямо в прогулочный маршрут. Есть одна деталь, мимо которой легко пройти. Знаменитый Громкамень, тот самый, на котором стоит медный всадник, в 18 веке нашли на берегу залива и волоком везли в город, превращая живой берег в основание для имперского монумента. Здесь Петр снова стоит на заливном камне, только теперь это обработанный гранит на искусственном берегу, и линия контакта города с водой полностью сконструирована инженерами. Два памятника, два берега, три столетия, и один и тот же жест «город идет к морю». Эта прогулка начинается там, где вы стоите. А любую другую, про любое место мира, этот бот соберет за пару минут, по проверенным фактам, просто напишите тему. Спросите, например, намывные территории Васильевского острова, и узнаете, как Ленинград отвоевал эту землю у моря.

0: Представьте, корабль подходит к городу, а его не пускают. Ни к причалу, ни за стены. Стоять на рейде, ждать. Купцы на борту везут шелк, пряности, серебро. И время для них – деньги. Но городские советники смотрят не на груз, а на людей. Не кашляет ли кто, нет ли на теле пятен. Так встречала чужаков Дубровчицкая республика, маленькое торговое государство на Адриатическом берегу, зажатое между большими соседями и живущее ровно тем, что умеет пропускать через себя чужие товары. Может быть, чума приходит просто от дурного воздуха, от гнилых испарений, что поднимаются с земли после дождя. Тогда почему в одном доме болеют все, а в соседнем – никто? Врачи XIV века разводили руками. Они не знали ни бактерий, ни блох на крысах, ни путей заражения. Но городские советники Дубровника рассуждали иначе. Они просто смотрели на карту приходов и уходов кораблей и караванов и увидели закономерность. Болезнь приезжает вместе с людьми, а проявляется не сразу.
1: 27 июля 1377-го Большой Совет Республики принял постановление. Тот, кто прибывает из зараженных чумой земель, не может войти в город и его округу, пока не проведет месяц на островке Мркан или в местечке Цафтат. Островок – голая скала южнее города. Ни домов, ни колодца, только ветер и море. Цафтат стоял на конце караванной дороги, по которой шли сухопутные торговцы. 30 дней ожидания назывались по-итальянски «трентина», от слова «30». Дубровчане ничего не знали об инкубационном периоде, но интуитивно нащупали именно тот срок, за который скрытая болезнь успевает показать себя. Опыт быстро исправил цифру. 30 дней иногда не хватало, и вскоре срок вырос до 40. 40 по-итальянски «куаранта». От этого слова много позже родится термин, знакомый всему миру «карантин». Дубровник

0: придумал не только саму меру, но и ее имя. Дальше нужны были не только карантинные острова, но и постоянная служба, которая следит за порядком. В 1390-м в городе появилась должность чиновников против прибывающих и зачумленных мест, первая в истории постоянная санитарная служба. Их называли «кацаморти», буквально «охотники за смертью». Патриции избирались на этот пост по очереди, им подчинялись стражники у ворот, могильщики, чистильщики и городские лекари. Через суд кацаморти могли наказать любого, кто нарушил карантинные правила, невзирая на то, купец он или дворянин.
1: Наконец построили и постоянное здание. У восточных ворот Плочи, там, где городская стена спускается прямо к морю, с 1590 по 1642 возводили лазарет. Комплекс из 10 длинных корпусов и 5 внутренних дворов с воротами из суши и с моря. Сюда сгружали товары, сюда же на карантин ставили людей. Купцов держали отдельно от матросов, шелк проветривали отдельно от шерсти. Городская стена, которая веками защищала Дубровник от вражеских армий, стала защищать его и от невидимого врага. Спорить о точных причинах успеха историки продолжают до сих пор. Одни считают, что дело было именно в разумной изоляции, другие, что просто повезло с географией и малым числом сухопутных путей в город. Но факт остается фактом. Пока чума раз за разом опустошала итальянские и французские порты, вспышки в Дубровнике становились короче и слабее, а промежутки между ними заметно длиннее. Республика, у которой не было ни армии, способной сравниться с соседями, ни собственных серебряных рудников, выжила торговлей и правилами, которые эту торговлю оберегали. Через ее лазарет прошли тысячи людей, прежде чем ступить на городские камни. Сегодня в этих же стенах у моря звучит музыка, идут выставки, а с крыши все так же видно рейд, где когда-то неделями стояли корабли, ожидая разрешения войти.
2: Дубровчане не знали, что такое вирус, но за 200 лет до Колумба они поняли главное. Чтобы остановить невидимое, достаточно расстояния и терпения.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид .онлайн. Гид .онлайн.

Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы, это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в Нагорьях Ангелы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг

вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванго – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванго не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

Вот представьте. Лиссабон, поздний вечер, старик в порту играет фаду. Музыка — это смесь тоски, нежности и легкой грусти, потому

0: чего уже не вернешь. Вы не знаете языка, никуда не отплывали, но вдруг что-то сжимается внутри. Поздравляю, вы только что почувствовали саудаде. Это слово описывает именно такое состояние, утраченное, которое все равно живет в тебе. Португальцы придумали его из векового опыта морских разлук. Уходящие корабли, города, оставшиеся только в памяти эмигрантов. Совсем иначе работает японский икигай. Само слово с 14 века, но миром оно стало известно через исследования долгожителей Окинавы. Там 90-летние рыбаки до сих пор выходят в море. Не потому что надо, а потому что это и есть их причина вставать утром. Икигай — не глобальная миссия, а просто маленький сад, который ты поливаешь, потому что так правильно жить. А датский хюгге — это вовсе не плед и свечка, как нас уверяют интерьерные магазины. Антрополог Йеппе Тролле Линнет описывает его как социальную технологию доверия. Хозяин не запирает дверь, сосед заглядывает сказать «доброй ночи». Датчане сами скептичны насчет хюгге-туров. Боятся, что уют превратится в декорацию без настоящей культуры за ней. Все три слова сейчас активно экспортируются. Корпорации продают икигай в виде тренингов. Интернет-магазины торгуют хюгге. Но вот что любопытно. Понять их по-настоящему можно только там, где они живут. Не из книги, а из ощущения. Теплый носок вместо гостиничного сервиса, старик у причала, музыка в ночном порту. Путешествие и есть тот момент, когда чужое слово вдруг перестает нуждаться в переводе. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес «О, мой гид» в Telegram. В Telegram.
1: Самая известная антивоенная картина мира написана без единой капли красного. Без синего неба, без зеленой земли. Ни намека на то, что мир когда-то был цветным. И первый вопрос, который возникает перед ней, а это вообще выбор? Или Пикассо просто так решил, что суровее выйдет? Нет. Здесь все точнее и страшнее. 26 апреля 1937 года немецкие и итальянские самолеты 3 часа бомбили баскский город Герника. Пикассо в это время был в Париже. Он узнал о бомбардировке не от очевидцев, из газет, в том числе из французской коммунистической «Юманите», где 27 апреля напечатали фотографию. Женская голова среди обломков, черно-белая, зернистая, как пепел. Вот откуда берется гамма картины. Он не выбирал строгость или документальность из эстетических соображений, он буквально переносил на холст язык того, что увидел. Газетный репортаж, увеличенный почти до 8 на 3,5 метра. Обратите внимание, чистого белого в Гернике нет вообще. Только серые оттенки, грязноватые, смещенные, словно каждый тон чуть замешан на цементной пыли. Это точный образ. Серый у Пикассо — это не нейтральность, это вещество войны. Дым, пепел, обугленные стены, газетная бумага, на которой печатают некрологи. Цвет исчез не потому, что художник так задумал по стилю. Война буквально вынула краски из мира. И вот тут начинается главный парадокс этой картины. Именно отказ от цвета делает ее физически невыносимой. Смотреть на нее невозможно с удовольствием. Нет ни одного пятна, на котором глаз захотел бы задержаться с наслаждением. Это не случайно. Пикассо демонстративно лишает зрителя любого визуального комфорта. Вы смотрите и чувствуете что-то сродни духоте. Будто воздух в комнате стал чуть тяжелее. 30-е годы — это не только война, это эпоха новых медиа. Кинохроника, документальные репортажи, радио. Пикассо реагировал не только на события, он реагировал на сам принцип объективной камеры и сделал невероятную вещь.

перенес язык документального кадра в пространство аллегорической живописи. Бык, конь, лампа, разорванные фигуры – они существуют в этом серо-черном поле так же, как документальные кадры в хронике. Картина выглядит не как высокое искусство, она выглядит как выхваченный, фрагментированный снимок, только собранный из символов и деформированных тел. Есть один эпизод, который я не могу не вспомнить, хотя история, возможно, чуть отшлифована временем. Во время немецкой оккупации Парижа офицеры иногда приходили к Пикассо в мастерскую. Один из них, увидев репродукцию «Герники», спросил: «Это вы сделали?» Пикассо ответил: «Нет, это сделали вы». Черно-белое изображение стало зеркалом, в котором война увидела собственное лицо. Сами испанские республиканцы поначалу принимали картину прохладно, слишком странная, слишком модернистская, слишком мало героизма и патетических поз, но именно это, отказ от красочного реализма, сделало Гернику универсальным языком. Она перестала принадлежать только Испании и 1937 году. Серо-черно-белое поле почти не стареет, оно прекрасно подклеивается к фотографиям любого разрушенного города в любом десятилетии. Алеппо, Мариуполь. Снова и снова одни и те же глухие тона, одни и те же люди, выбегающие из горящих домов. Цвета очень четко маркируют эпохи, а серый — вне времени. Отдельная история с гобеленом. В 1955 году по эскизам Пикассо соткали большой гобелен. И с 1985 он висит у входа в зал заседаний Совета Безопасности ООН. В феврале 2003 года, перед выступлением Колина Пауэлла в поддержку операции в Ираке, гобелен закрыли синим полотнищем на несколько дней. Слишком громко, слишком узнаваемо. Мешало говорить о точечных ударах. Сам факт того, что чиновники предпочли скрыть черно-белую ткань, говорит больше любого комментария. Даже копия картины продолжала работать как обвинение. Оригинал сегодня в Мадриде, в музее королевы Софии. Баски до сих пор воспринимают его и как свой траурный символ, и как нечто отчужденное. Музейный артефакт, который принадлежит всем и одновременно никому конкретно. Есть в этом один тонкий слой, который я люблю больше всего. Черно-белая гамма у Пикассо всегда была связана с черновым режимом, рисунком, гравюрой, газетной карикатурой. Герника сознательно сделана в этом черновом регистре, хотя претендует на монументальность, как будто Пикассо говорит: «Война – это незаконченная картина истории. Это вечный нервный набросок катастрофы, который человечество раз за разом перерисовывает теми же грубыми линиями. И ни разу другими красками». Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм. Всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

Оракулы, жребии и говорящие головы. 2,5 века назад по залам европейских дворцов путешествовало деревянное чудо. Фигура в тюрбане, сидящая за шахматным столиком и побеждавшая всех, кто садился напротив. Философов, генералов, монархов. Механический турок думал, выбирал, двигал фигуры деревянной рукой с коротким щелчком. И никто не понимал, как деревяшка так играет. Когда через несколько десятилетий правда вышла наружу, оказалось, внутри шкафа скрывался живой шахматист. Он видел позицию через систему зеркал, выбирал ход и управлял рукой куклы изнутри.

0: никакого разума. Просто спрятанный человек. Но вот что задевает в этой истории больше всего. Автомат просуществовал почти 90 лет. Три поколения. Дед видел и рассказывал. Отец слышал и передавал. И никто не открыл нужную дверцу не потому, что не умел, а потому, что не хотел. Люди с удовольствием принимали форму ответа за сам ответ. Это принцип, которому тысячелетия. Он гораздо старше 18 века. Давайте начнем сначала.
1: Горный воздух Парнаса пахнет по-особенному. Смолой, нагретым известняком и чем-то еще, то ли лавром, то ли самим камнем. Именно здесь, в Дельхах, с 8 века до нашей эры работал оракул. И работал не несколько поколений, а больше тысячи лет, вплоть до 4 века нашей эры. Это важная цифра. Греческая архаика, расцвет полисов, эллинизм, Рим, первые христиане — через все это Дельфы прошли как действующий институт. Не потому, что там происходила настоящая магия, а потому, что система была устроена исключительно умно. Пифия, жрица Аполлона, готовилась к сеансу не как сказочная прорицательница. Она постилась, пила воду из кастальского ключа, холодную, горную, с легким минеральным привкусом, жевала лавровые листья, горькие, смолистые, немного одурманивающие. Потом садилась на бронзовый треножник, установленный над расщелиной в скале, из которой поднимались, по словам античных авторов, какие-то пары. Современная гипотеза — этилен, выделявшийся из геологических разломов под храмом, мог вызывать легкое помутнение. Речь становилась прерывистой, странно сжатой, пригодной для интерпретации. Это не объясняет прорицание, но объясняет, почему ее слова потом было так удобно толковать в любую сторону. Потому что самой Пифии не принадлежал ответ, только исходный материал. Жрецы переводили ее экстатические фразы в связный текст. Между горным газом и политическим решением стояла целая цепочка посредников, каждый из которых добавлял свою интерпретацию. Наружу выходила уже не речь жрицы, а форма ответа. Теперь про режим доступа. Консультации давались не когда угодно, только в определенные дни и только не зимой. Чтобы задать вопрос, нужно было приехать, совершить жертвоприношение, дождаться нужного дня. Весь этот ритуал был не просто церемонией, это была дисциплина вопроса. Система заставляла думать, прежде чем спрашивать, замедляла импульс, и именно здесь начиналась настоящая работа. Если вопрос был расплывчат, ответ возвращался той же расплывчатостью, только завернутый в красивую форму. Самый разбирательный пример — царь Крёс спросил, победит ли он персов. Ответ пришел: «Великая держава падет». Крёс услышал обещание победы, двинул армию, и великая держава пала, его собственная. Ответ оракула был безупречно точен. Просто Крёс задал вопрос так, чтобы любой смысл в него вмещался, и зеркало послушно отразило его собственное желание. А вот когда полис приходил с конкретным запросом, следует ли нам основать колонию на вот этом берегу, или какой ритуал нужен, чтобы примирить два враждующих рода, ответ оказывался вполне практичным. Дельфы умели давать дельные советы, просто для этого нужен был дельный вопрос.
2: Додонский оракул, связанный с Зевсом, работал совсем иначе, но логика та же. Там толковали шум листьев священных деревьев, тихий, шелестящий, без слов, требующий перевода. А жрецы, читавшие знаки по внутренностям животных, получали материал для интерпретации только после жертвоприношения, то есть после действия, которое само порождало предмет чтения. Вопрос определял не только ответ, но и то, как именно этот ответ добывался. Одному богу задавали вопрос через листву, другому — через жертву. Форма запроса и форма ответа были неразрывны.
0: Совсем другой климат, другой язык, другой принцип, но та же сердцевина. Книга перемен «Идзин» — древнейший китайский текст, который дожил до наших дней не как музейный экспонат, а как живая практика. Берешь монеты или горсть стеблей тысячелистника, бросаешь, записываешь результат, и так 6 раз. И сочетание сторон складывается гексаграмма — 6 черт, каждая сплошная или прерывистая. 64 возможных сочетания, и каждому свой текст. Не приговор, не предсказание, а что-то вроде карты текущего момента. Вот структура ситуации, вот направление изменений, вот что стоит принять во внимание. Слышите разницу с дельфами? Там спрашивали о будущем, что произойдет. Здесь о том, что происходит сейчас и куда движется. Это принципиально другая система координат, не пророчество.

0: а диагноз. И здесь все держится на вопросе. Слишком широкий. Как мне правильно жить? Дает ответ, который подойдет любому и никому конкретно. Это тот же крест, только без армии. Вопрос настолько вместителен, что любая гексаграмма окажется правильной. Слишком узкий. Выиграю ли я именно это дело именно сегодня? Ломает систему. Гексаграмма описывает движение, а не точку. Она не умеет предсказывать конкретный исход, потому что создана не для этого. Правильный вопрос, ситуация, сформулированная как процесс. Я стою перед двумя обязательствами, которые противоречат друг другу, где здесь настоящее. Такой вопрос гексаграмма подхватывает. Что изящно в этой механике, случайность работает как катализатор. Человек сам производит неопределенность, бросая монеты, а потом расшифровывает ее через текст, написанный тысячелетия назад. Случайный результат активирует не случайный, а очень конкретный и продуманный комментарий. И этот комментарий заставляет думать о своей ситуации в категориях, которые ты сам не выбрал бы. Именно в этом смещении и есть ценность, не в ответе, а в изменении угла зрения. Дельфы делали то же самое через жрецов. Принцип один, посредники разные.
1: Вернемся к шкафу с тюрбаном. Вольфганг фон Кемпелин построил своего автомата в 1770-м, деревянная фигура, шкаф с латунными механизмами, шахматная доска. Конструкция была сделана с умом. Перед каждым сеансом публика осматривала выдвинутые ящики с шестеренками и убеждалась, что там нет человека. Пока ящики были выдвинуты, оператор прятался за перегородкой. Когда их задвигали, разворачивался, устраивался и начинал работу. Механический турок гастролировал почти 90 лет. По некоторым свидетельствам, с ним играл Наполеон и проигрывал. Публика не сомневалась, машина думает. Сомневаться было неудобно, это означало бы разрушить удовольствие от зрелища. Здесь деталь, которую обычно пропускают. Шахматный автомат побеждал не потому, что внутри сидел великий мастер. Побеждал он потому, что публика не задавала правильных вопросов. Никто не спрашивал, а что будет, если мы уберем шкаф совсем? Вопросы, которые разоблачили бы механику, не возникали, потому что аудитория уже приняла нарратив о разумной машине и встраивала все наблюдаемое в него. Это та же ловушка, что у Крёза, принял удобный ответ, перестал проверять его. Все три истории, поставленные рядом, складываются в один диагноз. Не про обман и не про мистику. Про то, что происходит между вопросом и ответом. Любая машина ответов, будь то жрица в дыму, текст тысячелетней давности или деревянный шахматист, работает как зеркало. Она возвращает человеку его запрос только в символически обработанном виде. Если запрос был точным, зеркало полезно. Если размытым, льстит. И вот инструмент, который вытекает из этих тысячелетий напрямую. Прежде чем задать вопрос любой системе, которая обещает ответ, проверь, сколько у твоего вопроса трактовок. Если их много, оракул не виноват. Он вернет тебе твою же неопределенность, только красиво упакованный. Жрецы в Дельфах интуитивно понимали это. Весь ритуал, долгая дорога, жертвоприношение, ожидание нужного дня был не магией, а дисциплиной. Системой, которая заставляла человека думать о вопросе прежде, чем тот откроет рот. Книга перемен делает то же самое иначе. Само действие, считать стебли, бросать монеты, записывать черты – это пауза, в которой вопрос успевает стать конкретным. А механический турок просто показал, когда посредник невидим, мы перестаем проверять механику и начинаем принимать форму за содержание. Спросите себя, как звучал бы ваш последний вопрос, если бы задавать его нужно было не быстро, а с дороги в горы, с постом, с жертвоприношением, с ожиданием нужного дня? Чтобы вы изменили формулировки, и остался бы это тот же вопрос? Скорее всего, нет. И в этом «нет» и прячется то, зачем люди тысячелетиями строили эти устройства.
2: Это была совместная рубрика «О мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседовании.

Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что самая высокая точка Европы до сих пор не умерла? Эльбрус – не просто вершина. Геологи классифицируют его как стратовулкан, слои лавы и пирокластики, спрессованные за миллионы лет. Под ледяной шапкой по сей день фиксируют фумаролы, выходы вулканических газов и участки теплых грунтов. На поляне Эммануэля, у северного подножия, снег в отдельных местах тает заметно быстрее, чем должен. В 20 веке несколько раз регистрировали резкое усиление газовыделения и слабые вулканотектонические толчки. До извержения не доходило ни разу, но геологи называют Эльбрус именно спящим, не потухшим. Это важное различие. 1829. Российская академия наук и командование Кавказской укрепленной линии совместно снаряжают экспедицию. Формальный командующий – генерал Георгий Эммануэль, герой войны с Наполеоном. Но по составу это скорее научная экспедиция. Геофизик Адольф Купфер, физик Эмили Ленц, ботаник Карл Мейер, художник Иосиф Бернардаце. Вспомогательный состав – около 1000 человек, солдаты, линейные казаки, местные проводники, носильщики. Подножию везли научные приборы, а также, по настоянию Эммануэля, огромный самовар и запас чая. Генерал был убежден, что горячее питье облегчает горную болезнь. Шел 1829 и одновременно шла Кавказская война. Выход русской военно-научной экспедиции на высочайшую вершину региона был в том числе демонстрацией контроля над пространством. Штурмовая четверка, Ленц, казак Лысенков и двое местных проводников, Ахес Атаев и Килар Хаширов, дошла до района Седловины. Дальше, из-за усталости, в финальный отрезок отпустили одного. Хаширов снял бурку, оставил часть снаряжения и в одиночку добрался до вершины. Там он укрепил шест и обложил его камнями. Это был символический знак «Первый человек на Эльбрусе». Точная дата в источниках расходится – 10 июля или 22 июля, споры не закрыты до сих пор. В первичных отчетах фигура Хаширова почти растворена среди описаний научных достижений экспедиции. В литературе 19 и 20 веков первенство порой приписывали Ленцу или группе экспедиции без имени горца. Лишь в последние десятилетия, после анализа дневников и военных рапортов, историки Кавказа последовательно возвращают Хаширову его место. Даже его происхождение долго оставалось предметом разногласий – карачаевец или кабардинец. Современные кавказоведы склоняются к кабардинской идентичности, опираясь на ревизские списки. Награды и деньги от Эммануэля он получил. Дворянство или ордена – нет, статус проводника оставался полумаргинальным. При Эльбрусе как туристический район – советский проект. Первые серьезные планы канатных дорог на южном склоне появились в 30-е годы, но война все остановила. Реальное строительство началось после 1945-го. Бетон для опор заливали при минусовых температурах и шквальном ветре практически вручную. Старые фотографии 60-х показывают колонны рабочих прямо на склоне. Постепенно открытые кресла и маятниковые подъемники уступали место гондольным линиям. Сегодня система поднимает людей до высоты около 3800 метров, туда, где еще недавно добирались только альпинисты и курсанты военных училищ. Каждая модернизация меняла социальный состав посетителей. Теперь Эльбрус – место семейного отдыха, фотографии на фоне седловины в кроссовках и пуховике. Северная сторона горы, откуда шла экспедиция 1829-го, выглядит иначе. Никакой плотной инфраструктуры, дорога серьезнее, атмосфера ближе к той, что знали участники первого восхождения. Там, на поляне Эммануэля, до сих пор тает снег немного раньше, чем должен. Гора ждет. Спросите меня про Ахиаса Атаева, проводника, который участвовал в том восхождении, а потом еще несколько раз поднимался на Эльбрус в очень

0: Представьте валун высотой в человеческий рост, который держится не на земле, а на трех маленьких камнях-ножках, будто присел отдохнуть и вот-вот встанет. Такие валуны разбросаны по лавозерским тундрам на Кольском полуострове, и саамы, коренной народ этих мест, называли их сиидами. Для них это были не камни. Это были живые существа, а иногда окаменевшие люди. Может быть, ветер однажды подхватил гору и поставил ее на попа, играя, как ребенок с кубиками. Тогда почему рядом, на соседнем склоне, ни одной такой фигуры нет, только там, где решил поиграть ветер? Загадка не в том, что валун держится криво. Загадка в том, что здесь именно этот и именно на этом месте.
1: По саамским преданиям, в сиидов превращались ноиды, шаманы, чья сила была так велика, что после смерти она осталась в камне. На острове Лавозира находится Акка, старуха, которой приписывали власть над погодой. На западном берегу Умбузира – Лейб-Кетьк, хлебный камень. А на скале над Сиидозером саамы различали лицо великана Куйвы и старались не говорить рядом громко и не браниться. Озеро слушает. Сиидам служили, а не просто их боялись. Рыбаки мазали камень рыбьим жиром и клали перед ним вторую рыбу улова. Первую съедали сообща у воды. Оленеводы окропляли валун кровью, оставляли рога и шкуры. Охотники перед дорогой клали пулю. Если сеид стоял в неудобном месте, для него все равно находили способ дотянуться. Камень окунали в кровь жертвы и бросали его в сторону. Разговор с сеидом был честным в обе стороны. Он давал улов и удачу в охоте и ждал внимания взамен. Тот, кто забывал приносить дары, рисковал остаться без рыбы. Не потому, что камень мстил, а потому, что связь, которую держали веками, рвалась молчанием. Сеид, переставший получать почтение, переставал быть сеидом этой семьи, превращался обратно в обычный валун среди тысячи таких же.
0: В 1922-м в эти же тундры пришла экспедиция совсем иного рода. Александр Барченко, врач и исследователь, интересовавшийся меречением, состоянием, похожим на массовый гипноз, отправился к Сиидозеру искать не только объяснение этому явлению, но и следы древней цивилизации, которую позже назовут Гипербореей. Он привез в столицу снимок каменной кладки, назвав ее остатком древней дороги. Но негатив потерялся, а независимая проверка, снаряженная через год, следов дороги не нашла. От легенды о Гипербореи в сухом остатке осталась одна фотография, которой никто больше не видел. Ученые, изучавшие саамскую культуру полтора века назад, тоже расходились во мнениях. Один исследователь провел в Лапландии только половину лета и записывал рассказы с чужих слов. И объявил, что почитание сеидов у саамов не существует вовсе. Другой, знавший язык и живший среди саамов дольше, с этим спорил и оказался прав. Культ был, просто говорить о нем с чужаком саамы не спешили.
2: У геологов на сеиды свой взгляд, спокойный и без чудес. 20 тысяч лет назад Кольский полуостров придавливал ледник толщиной в километры. Когда он таял, лед нес в себе обломки скал и, отступая, аккуратно опускал их, иногда ровно на несколько мелких камней, случайно оказавшихся снизу. Так рождалась опора, похожая на ножки. Ледниковая теория объясняет форму большинства сеидов почти без остатка. Но и у нее есть трещина. На иных горах такие валуны попадаются десятками, а на соседней вершине, где лед таял точно так же, ни одного. Почему ледник выбрал именно этот склон? На это геология пока разводит руками, а саамская легенда отвечает сразу. Потому что здесь стоял ноид, и ему было что сказать людям.
1: Сеид не требует, чтобы в него верили. Он просто держится на своих маленьких ножках который век, слушая тех, кто проходит мимо, ученого с теодолитом, паломника с рыбьим жиром, туриста с телефоном, и не отвечая никому из них вслух.

можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило

на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Как мало контроля у нас над тем, что падает сверху.

0: 8 ледоколов из 10, что режут лед где-либо в мире, придуманы в одной маленькой северной стране. Больше половины из них там же и построены. А если пересчитать все ледоколы, что сегодня выходят в море, окажется, каждый второй сошел со стапелей одной единственной верфи в Хельсинки, в районе с песчаным именем Хиитолахти. Первое, что приходит в голову, наверное, дело просто в холоде. Северная страна, суровые зимы, вот и научились ломать лед лучше всех. Но тогда почему тем же не прославилась Норвегия с ее фьордами, где холода не слабее? Норвежские порты зимой не замерзают, их греет теплое течение. А вот у Финляндии веками не было ни одного порта, который зимой оставался бы открытым.
1: В це страна разум каждую зиму оказывалась утрезана льдом от муля.
0: Вот в чем разница.
2: Первую регулярную зимнюю линию открыли в 1870-х. Ледокольный пароход «Экспресс» начал водить суда сквозь льды Балтики. С тех пор задача не менялась – провести груз через замерзший залив, когда лед может быть толще человеческого роста. Финские инженеры решали ее десятилетиями, и решение искали не в теории, а прямо на воде, у берегов Хельсинки, где с 1865-го работает верфь Хиитолахти. Верфь основал тамперский судья Адольф Тернгрен, человек сухопутный, но с деловой хваткой. В конце декабря 1868-го там спустили на воду первые суда. Дальше верфь пережила банкротство, смену почти десятка владельцев, войны и кризисы, и ни разу не останавливала работу дольше, чем на сезон.
0: Поворотным стал ледокол «Войма». По-фински это слово значит «сила». Его построили в Хиитолахти в начале 1952-го. И это был первый в мире ледокол сразу с четырьмя гребными винтами. Два спереди, два сзади. Судно оказалось настолько удачным, что три его сестершипа купил Советский Союз, еще один – Швеция. С этого заказа началось то, что финские историки потом назовут судьбой страны. Соседи заказывали ледоколы один за другим, и в лучшие годы их постройка давала до десятой части всего финского экспорта. Тут инженеры наткнулись на неожиданность. Оказалось, что кормой судно ломает лед куда легче,

0: чем носом. Грибной винт разрыхляет ледяное крошево и отгоняет его в сторону. Через несколько десятилетий эта случайная находка превратится в целый класс судов, способных пробиваться сквозь тяжелый лед задним ходом.
1: Мысль довели до конца в конце 1980-х. Инженеры Кауко Ярвинен и Ингмар Вальцер предложили вынести электромотор прямо наружу, в подвешенную под корпусом гондолу с гребным винтом без длинного вала внутри судна. Гондола поворачивается на полный круг, и судно способно идти любым бортом вперед, хоть кормой. Систему назвали «Азиподом», а первое испытание провели на маленьком служебном суденышке «Сейли» в 1990-м. Так родился особый тип судна. Вперед по чистой воде оно идет носом, как обычный корабль, а в тяжелых льдах разворачивается и продолжает путь кормой, уже полноценным ледоколом. Отдельно придумывать нос и отдельно двигатель больше не требовалось. Одна гондола решала обе задачи разом.
0: Сегодня Хииталахти все так же работает на прежнем месте, у Хииталахденранты, под теми же портовыми кранами, что давно стали символом района. Здесь строили ледоколы для Советского Союза и Швеции, для Германии и Аргентины, а недавно взялись за первый ледокол для Канады. Верфь меняла хозяев не меньше 10 раз, но лед за окном каждую зиму оставался прежним, и именно он всякий раз возвращал сюда работу. У страны, которая сама не выходит к открытому океану, получилось стать главным в мире мастером по океанскому льду. Просто потому, что справляться с замерзшим морем у себя дома здесь пришлось раньше и чаще, чем кому бы то ни было еще.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» «О, мой гид!»

Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути Кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться. После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. В Перени место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

Здравствуйте! В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди, просто прорыли два канала – Крюков и Адмиралтейский, между него и Мойкой, и кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году, и остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой.

бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штуберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Решил, что их стоит не сносить, а чинить.

0: оленьей шеей, львиными лапами и хвостом рыбы. И все это держит равновесие на гончарном круге. В городе Скопине Рязанской области с этого не удивляются. Там веками не лепят посуду, а лепят зверей, которые заодно умеют наливать квас. Гончарами в Скопине были еще во времена Киевской Руси. Глина здесь особая, светлая, чуть розоватая, и залегает прямо под ногами. Первое письменное упоминание гончара – крестьянин Демка Киреев, сын Бердников, попавший в перепись в 1640-м. Но обычной посудой промысел прославиться не мог. Такой в каждой деревне хватало.
1: Перелом случился во второй половине XIX века. Дело поставили крестьяне-братья Оводовы, следом за ними – семьи Жолабовых и Тащеевых. Мастера стали делать квасники и подсвечники в виде драконов, львов, двуглавых орлов и вовсе небывалых существ без названия. Просто гончар садился за круг и вытягивал из глины то, что видел во сне. Фигура льва легко превращалась в подставку для часов, а рыба – в ручку кувшина. И все это оставалось рабочей вещью. Наливай, зажигай свечу. Может показаться, что чудищ вылепили от нечего делать. Для потехи – деревенская забава, которая случайно понравилась. Тогда почему за такую посуду в городах платили как за скульптуру, а не как за крынку? Ответ куда серьезнее. Скопинские мастера сознательно превратили гончарное ремесло в свободную пластику, не оглядываясь ни на какой образец, так в России тогда не делал никто. Глазурь тут тоже не подчиняется правилам. Крупинки поливы плавятся в печи неравномерно и стекают потеками. Где-то мед, где-то болотная зелень, где-то темная охра с прозеленью. Зеленые дают медь, желто-оранжевый, железо, серо-коричневый, марганец. Мастер до конца обжига не знает, как именно потечет глазурь на его драконе, и в этом честном незнании половина скопинского очарования.
0: К 1900-му о Скопине узнали далеко за Россией. Работы поехали на Всемирную выставку в Париж, а следом на кустарные выставки в Петербурге, где промысел получал награды в 1902 и 1913. Изделия расходились по музеям, историческому в Москве, русскому и этнографическому в Петербурге, Рязанским собранием. Искусствовед Александр Салтыков писал тогда, что равного скопинской фантазии не видит ни у одного народного промысла. А затем почти все оборвалось. Первая мировая война, разруха, гончарные печи одна за другой гасли, мастера расходились кто куда. Возрождать промысел взялись только в 1934-м, объединив уцелевших гончаров в артель «Керамик». Здесь уместно отделить скопинскую посуду от двух ее более известных соседок. Дымковская игрушка лепится из красной глины и красится поверх обжига яркими геометрическими узорами. Это про роспись. Гжель кроет фарфор синим кобальтом по белому фону. Это про цвет. Скопин же вообще не расписывает. Вся его фантазия в самой лепке, в форме, которая выходит из-под пальцев еще до всякой краски.
1: Фабрику художественной керамики собрали в 1969-м, и 8 ведущих мастеров получили в 1991-м государственную премию. Среди них народные художницы Татьяна Голованова и Татьяна Лощинина. Но с тех пор ручную лепку теснит литье в форму. Быстрее, дешевле, для сувенирных прилавков. Химера, отлитая в форме, повторяет себя сотни близнецов, а та, что вытянута руками на круге, каждый раз получается немного другим зверем. Сегодня на фабрике работает около 150 человек, а рядом с ней держатся частные мастерские, где посуду по-прежнему лепят руками, медленно, по одной вещи за раз. Скопинский квасник и сейчас выходит из-под руки ровно таким же, каким выходил полтора века назад. Наполовину кувшин, наполовину зверь, и непонятно, что в нем главнее.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

перед вами крепость, которую строили те же мастера, что возвели собор Василия Блаженного в Москве. Псковские зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяй работали здесь в 50-х годах 16 века, и если вы присмотритесь к силуэту стен, в нем почувствуется что-то непривычное для Поволжья. Этот слегка псковский ритм башенный прясел – не случайность. Это почерк. Но вот что важно понять с самого начала. Белокаменный Кремль, который вы видите сейчас, не древняя татарская крепость. До 1552-го здесь стояли деревянные стены, укрепления, унаследованные еще от волжских булгар и ханской Казани. После взятия города Иван Грозный приказал разобрать их до основания. То, что кажется нам вечным и само собой разумеющимся, это фактически перезапуск, новая цитадель, новый камень, новая инженерная традиция, наложенная поверх старого места. Стены протянулись примерно на 1800 метров, в разных источниках цифра немного плавает, потому что высота меняется от участка к участку, от 8 до 12 метров, в зависимости от рельефа и поздних надстроек. Живое сооружение, не монолит. Теперь посмотрите на башню справа, ту, со шпилем. Это Сююмбике. Отклонение ее шпиля от вертикали сегодня составляет примерно 2 метра в северо-восточном направлении. Одна из немногих падающих башен мира, и наклон считается стабилизированным. Башню не выпрямляют, ее наблюдают, укрепляют скрытыми инженерными решениями и фиксируют малейшие изменения, как врачи, состояние пациента. Имя башня носит в честь последней казанской царицы. И здесь самый острый разрыв между историей и памятью. Легенда гласит, Иван Грозный потребовал Сююмбике в жены, она согласилась при условии, что за 7 дней возведут башню, а на 7-й день поднялась на верхний ярус и бросилась вниз. Образ настолько сильный, что в Казани его пересказывают до сих пор. Иногда добавляют, что она бросилась с малолетним сыном, хотя документальных подтверждений этому нет. Реальность устроена иначе. Сююмбике была выдана замуж за московского царя и вывезена из Казани живой. А саму башню построили значительно позже, уже при русском владычестве. Но трагический миф оказался прочнее хроники. Мечеть Кул-Шариф, которую вы видите в глубине Кремля, здание совсем другой эпохи. Ее построили в конце 90-х, начале 2000-х как символ возвращенной памяти. В 1552-м на этом месте был разрушен главный религиозный центр Казанского ханства. При строительстве использовали 14 видов природного камня из разных регионов мира, каждой породой как бы фиксируя географию современного ислама. Снаружи мечеть отсылает к восточным и османским мотивам, внутри планировка приспособлена к большому потоку экскурсионных групп и официальных делегаций. Кул-Шариф – не музейный объект. Это действующая мечеть. И последнее, что стоит держать в голове, стоя здесь. Казанский Кремль – единственная татарская крепость в мире, которая по сей день используется как резиденция действующего правительства. Внутри этих стен соседствуют музей-заповедник и администрация президента Татарстана. Во время Пугачевского штурма 1774-го мятежники взяли Казань, но сам Кремль устоял. Гарнизон переждал бунт за этими стенами. Объект включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под ногами – культурный слой, уходящий к X-XI веку. Это место не закончено ни археологически, ни политически. Спросите меня про Спасскую башню, главный вход в Кремль. Я знаю, что на ее стене нашли и зачем скрыли.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к

VI векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистые тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483-м и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше – в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится». Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили

0: И иначе. Перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее. И не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м. Первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
1: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода, чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек, почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
0: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит, на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна – маршрут, по которому олени 2 раза в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили 100 миллионов крон на 1 лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

Когда вы в последний раз задумывались о том, что здание может быть одновременно витриной американского капитала, штаб-квартирой советской цензуры и живым книжным магазином? Все это в одних и тех же стенах, на одном и том же месте. Вот дом на Невском, 28. Угол с каналом Грибоедова. Посмотрите вверх, видите башню и купол с шаром. Этот шар диаметром почти 3 метра. И башня под ним выверена по линии Пулковского меридиана, то есть архитектор Павел Сюзор встроил в коммерческое здание почти астрономическую точность. Здание строилось с 1902 по 1904 год по заказу американской компании «Зингер», той самой, что делала швейные машины. Но начнем с компромисса, который определил весь облик дома. Первоначальный проект был выше. Компания «Зингер» хотела высокое, заметное здание, как у них в Нью-Йорке. Петербург ответил твердо: в центре города нельзя подниматься выше Зимнего дворца. Так появился купол вместо башни в полный рост. То, что сегодня кажется художественным жестом, это след административного запрета. Металлический каркас, который Сюзор применил здесь, для Петербурга начала 20 века был почти вызовом. Он позволил сделать большие витрины, дом был буквально рассчитан на свет и демонстрацию товара. Консерваторы раздражались. Классический облик столицы и этот модерн с глобусом на углу – вещи, плохо совместимые на вкус тогдашней критики.

Теперь про само место. Участок на этом углу был освоен еще в 1737 году. Здесь стоял Мазанковый манеж. К концу 19 века на том же пятне уже работали нотный и книжный магазины. Одно из первых петербургских фотоателье, банкирский дом и редакция биржевых новостей. То есть место задолго до Зингера тянулось к информации, печати, городскому обмену. Нынешний книжный профиль здания – не случайность. Это инерция самого участка. После революции, в 1919 году, здание национализировали. И вот поворот, который трудно придумать. Дом, заказанный международной коммерческой фирмой, стал адресом Петрогосоздата Государственного комитета цензуры. Машина американского массового производства превратилась в машину советского контроля над печатью. С 1938 года закрепилось название «Дом книги». Оно почти вытеснило «Зингер» из обихода на десятилетие. Есть одна деталь, которая остается со мной с тех пор, как я впервые прочитал о ней. Во время блокады Ленинграда «Дом книги» продолжал работать. Не как музей, не как склад, как магазин. Под обстрелами, в условиях голода, город не отменил чтение. Обратите внимание на фасад, на эти большие стекла первого этажа. 120 лет назад сквозь такие витрины смотрели на швейные машины. Сегодня за теми же стеклами книги. А этажи выше занимает офис ВК. Памятник архитектуры федерального значения, книжный магазин и один из крупнейших российских интернет-сервисов в одном здании прямо сейчас. После реставрации дом книги вновь открылся в 2022 году. Мазанковый манеж 1737 года, американская швейная компания, советская цензура, блокадный магазин, цифровая экономика 21 века – все это один адрес. Невский, 28. Города не строятся заново, они накапливаются слоями, иногда все слои видны сразу. Спросите меня про глобус на куполе, я знаю, почему он там оказался и что за этим стоит, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте деревню, где над каждым домом возвышается каменная башня в 5 этажей, узкая, без единого лишнего окна. Первая мысль – крепость против нашествий, сторожевая линия против чужого войска. Логично же – горы, граница, дикий край. Но спросите местного жителя в Ужгули, от кого эта башня защищала его прадеда, и ответ вас удивит – от соседа.
1: Сванетия – самая высокая обитаемая область Европы, и Ужгули с окрестными селами находится на высоте больше 2100 метров. Здесь по полгода лежит снег, а путь до Мести закрывается почти каждую зиму. Изоляция была такой полной, что грузинское царство сюда почти не дотягивалось, и порядок держали не судьи, а сами семьи. Оскорбление, кража, случайная смерть, и в дело вступал обычай кровной мести, по-свански называемый «лицваре». Обидчика или его родню настигал ответный удар, тот рождал следующий, и вражда могла тянуться поколениями. Вот здесь и возникает наивный вопрос, который задает почти каждый турист. А нельзя ли было просто договориться, позвать старейшин и решить дело миром сразу после первой обиды? Можно. Но обычай требовал иного. Сперва честь должна была получить ответ силой, и только затем, если оба рода уставали хоронить своих, открывался путь к примирению. Поэтому башню, по-свански «каши», ставили не на въезде в деревню, а рядом с собственным домом, мачубом, приземистым двухэтажным жилищем, где под одной крышей теснились люди и скот. Самые ранние башни поднялись еще в 8-9 веках, самые поздние – в 18-м, и высота некоторых достигала 25 метров. Вход был на высоте человеческого роста, лестницу убирали внутрь, и в дни вражды семья могла отсиживаться в собственной башне неделями, пока соседи через два двора караулили внизу.
0: Выйти из этого замкнутого круга помогали посредники. Их называли «марвал» или «калдани» – уважаемые люди, чье слово признавали обе стороны. Переговоры шли долго, обсуждали невероятно.

0: вину, а цену. За убитого полагался выкуп, по некоторым описаниям, около 20 голов скота. И когда сумма была принята, роды вели в церковь. Там при свидетелях клялись на иконах и совершали обряд побратимства, после которого, как считалось, распри между этими семьями не должна повториться следующие 12 поколений. Церкви в Сванете из-за века накопили удивительное богатство. Чеканные серебряные иконы 11-12 веков, кресты, ткани. Считается, что многие горцы жертвовали ценности храму. Полвека путешественники и краеведы повторяли красивую версию, будто это сокровища, свезенные в горы со всей Грузии и спрятанные от завоевателей за неприступными стенами. Наивно поверить в это тоже легко. Уж очень стройно звучит. Но хранительница музея в Местии, руководившая его реконструкцией, Саломе Гурули говорит прямо: у легенды нет подтверждения. Правда прозаичнее и в чем-то трогательнее. Сванетию просто никогда не захватывали. Она была настолько отрезана от мира, что до середины 19 века сюда почти не добирались чужие армии вовсе. Ценности не свозили и не прятали. Их дарили церкви сами сваны, век за веком, как акт веры. Сокровища не убереглись здесь. Они здесь родились.
1: Когда в 1930-х советская власть решила собрать эти иконы в музей, местные жители сопротивлялись не потому, что жалели металл, а потому, что верили. Икона в родной церкви хранит весь род и всю деревню, а увезенная перестает хранить. Компромисс нашли. Музей открылся в самой Местии, и сваны стали не сторожами добычи, а хозяевами собственного наследия. Сегодня кровная месть в Сванетии – почти исчезнувший обычай, доживающий разве что в рассказах стариков. Башни возвышаются пустые, без лестниц и без вражды, и туристы фотографируют их на фоне ледников, ничего не зная о Марвал и Калдане. Но если приглядеться, у подножия каждой башни тот самый Мачуб, дом, а не крепость. Может быть, это и есть самый честный памятник примирению. То, что защита от соседа со временем стала просто частью пейзажа, который делят на двоих.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн.

0: После сильных ливней в славянской крайне подземные реки поднимались и выплескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались. Это детеныш дракона. А значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище, сколько бы его ни держали у себя в избе? Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкард Вальвасар в 1689-м в своем труде о Краинской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио Скополи добыл живых особей и в 1768 дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерная земноводная, которая всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали Протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
0: Живет Протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе Протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен

0: продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особи в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особа оставалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
1: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие 2 месяца самка отложила 64 яйца, и в 22 из них началось развитие зародыша, редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний – 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
0: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872 здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на 2 с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

0: местах, где нет ни воздуха, ни солнца, а есть только химия и терпение.
1: Остров вокруг озера долгие десятилетия был закрытой военной территорией. Здесь стояли гарнизоны, казармы, укрепления на берегу. Людей вывезли еще в 90-е, и сейчас Кильдин, почти безлюдный, с ржавеющими остовами построек, которые постепенно забирает северная природа. Попасть сюда непросто и сегодня. Нужен пропуск в приграничную зону, а лодка идет через открытое море, где погода меняется быстрее прогноза.
0: Но именно поэтому озеро осталось таким, какое оно есть. Не будь оно спрятано за военным периметром, за галечной грядой и за неласковым морем, туда бы давно протоптали тропу и оставили след. А так, четыре слоя воды продолжают жить каждой своей жизнью в нескольких шагах друг от друга. И рыба, запертая тысячу лет назад, все еще плавает в узкой полосе между миром, где можно дышать, и миром, где дышать нельзя.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

0: Кажется, что подземный город – это просто метро и пара парковок под площадью. Но тогда зачем городской совет Хельсинки отдельным голосованием утверждает генеральный план на то, что находится под землей? План такой же обязательный, как обычный план застройки улиц. Значит, там, внизу, происходит что-то, что требует не меньше порядка, чем наверху.
1: Хельсинки действительно есть документ, которого больше нет ни у одного города мира. Генеральный план подземных недр, охватывающий сразу всю территорию. Городской совет принял его летом 2021-го. Документ имеет номер 12704 и юридическую силу, такую же, как у обычного плана застройки. Разрабатывало его управление городской среды под руководством отдела генерального планирования. Ведет учет этой скалы геотехнический отдел мэрии и делает это без малого полвека. У города есть база данных, где размечен каждый ковш вынутого гранита, почти 500 уже построенных подземных помещений и туннелей и еще около 70 зарезервированных участков под будущее. Средняя толщина почвы над скалой Хельсинки – метров 7, а дальше начинается гранит такого качества, что вырубать в нем залы можно почти без укрепления стен. Идею отстаивал геотехник по имени Илкка Вихиаха. С конца 90-х он возглавляет геотехнический отдел мэрии и десятилетиями убеждал город, что скалу нужно планировать заранее, а не выдавать разрешение на нее каждый раз заново, как на обычный подвал.
0: Список того, что уже вырублено в скале, звучит как опись случайного подвала фантаста. Бассейн в Итикескусе, открытый в 1993-м, в два уровня, куда одновременно спускаются около 1000 человек. Спортивный зал рядом с Олимпийским стадионом, 40 метров в длину, 9 в высоту. Станция очистки воды Виикинмяки, встроенная прямо в породу, обрабатывает стоки 800 тысяч жителей и уводит очищенную воду по туннелю длиной 8 километров, в море на глубину 20 метров. А под самой эспланадой, главной пешеходной улицей центра, лежит рукотворное озеро энергетической компании, 8 метров в ширину.

0: 40 в глубину, 80 в длину, около 35 миллионов литров воды, которая служит холодильником для системы городского охлаждения. Хельсингцы гуляют по бульвару и понятия не имеют, что под подошвами искусственное озеро размером с бассейн олимпийского масштаба, только вертикальное.
1: Но самая странная находка в этом реестре – не помещение, а его отсутствие в расписании. У метро Хельсинки есть станции-призраки. Под Мунквори, под Калио, под Хакониеми, под Кески, Пасила вырублены полноценные залы для остановок, которые так и не открылись. Линию проложили в стороне, а скальную коробку оставили стоять готовой, с бетонными сводами и без единого поезда. Годами люди ходят по улицам прямо над залом станции метро, которая существует физически, но не существует в расписании ни единого дня.
0: Разрешение на такую скалу выдают не так, как на обычный участок земли. Заявитель получает не саму породу, а право на объем внутри нее, этаж скалы, а не этаж дома, потому что над и под тем же куском гранита город уже зарезервировал место для чужого туннеля или будущей трубы. Именно поэтому план нужен сразу на весь город. Без него два подземных проекта рано или поздно встретятся в темноте. Хельсинки может себе это позволить именно потому, что стоит на редком для столиц куске сплошного, почти монолитного гранита, и потому, что полвека назад решил не ждать, пока скала закончится сама.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Вот о мой гид. Мой гид.

0: молодого инженера отправила контора Барри. Нефть тогда возили в бочках на телегах, медленно и дорого. Шухов предложил гнать ее по трубе, 11 верст от промыслов Балаханы до заводов Черного города. Трубу собрали за одну осень. Это был первый нефтепровод в истории России, и вскоре по такой же схеме потекла еще и подогретая нефтяная смесь, такого не делал прежде никто. Следом Шухов пересчитал саму тару. До него нефть хранили в деревянных ямах и клепанных баках произвольной формы. Он вывел форму цилиндрического резервуара из уравнения четвертой степени, рассчитав, где стенка тоньше, а где толще, и металла на тот же объем стало уходить заметно меньше. Тем же расчетом он занялся баржами. Их корпус вытянул и сгладил под течение реки, а собирали баржи не целиком на верфи, а секциями, как теперь собирают корабли.
1: Года через 13 после Бакинской трубы Шухов вместе с инженером Гавриилом Гавриловым получил патент на процесс, который сегодня называют крекингом. Под давлением и нагревом тяжелая нефть распадается на легкие ценные фракции. Патент полежал без дела, России хватало сырой нефти, крекинг оказался не нужен. Через 21 год американец Уильям Бертон запатентовал в Штатах почти ту же схему и построил на ней большую отрасль. Про русский патент к тому времени забыли все, кроме автора. Когда советские инженеры позже сверили чертежи Бертона с патентом Шухова, схемы совпали почти дословно. Шухов остался прав. Единственный раз в жизни он вслух настоял на своем имени.
0: Кажется, что изогнутую башню можно собрать только из изогнутых деталей, гнутых балок или дуг. А чем гнуть металл такой толщины на стройке без цеха? Шухов решил обойтись без гибки вовсе. Башня набирается из прямых стальных прутьев, поставленных наискось и перекрещенных между собой. Каждый прут остается идеально прямым, а вся сетка, если отойти и посмотреть со стороны, складывается в плавную вогнутую поверхность, гиперболоид. Дешевле метра, легче ветру, и собирать может обычная бригада без гибочного стана. Первую такую башню, 37 метров высотой, водонапорную, Шухов показал на промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. После выставки ее купили, разобрали и увезли в имение Полибино, где она возвышается и сегодня. А по всей стране вслед за ней встали десятки водонапорных башен той же сетчатой конструкции для городов, заводов, железных дорог. Той же легкой сеткой он позже перекрыл дебаркадер Киевского вокзала в Москве, стеклянный свод над перронами, под которым первый поезд прошел только после революции в феврале 1918-го.
2: При этом инженер, придумавший половину промышленной России, называл себя фотографом в душе. В его архиве больше 1500 снимков, портреты, городские улицы, стройки собственных башен, и почти ничего из этого не публиковалось при его жизни. Он снимал не на заказ и не для славы, а для себя и своих близких. Как ведут дневник, только карточками вместо строчек.
0: После революции контора Барри исчезла, а Шухов остался достраивать в Москве башню того же гиперболоидного семейства для радио на Шаболовке. При монтаже одна из секций рухнула и повредила нижние ярусы. Инженеры обвинили в саботаже и приговорили к расстрелу условно до конца стройки. Башню он все-таки достроил. Человек, который всю жизнь подписывал чужие имена на своих трубах, резервуарах и башнях, один раз в жизни отстоял собственное, и один раз в жизни его чуть не лишили права достроить начатое.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

Под ногами гудит камень, а вокруг сухой воздух, пальмы и озеро посреди пустыни. Пахнет нагретым асфальтом и водой канала, который прорыли специально под этот мост. Кажется, что декорация. Слишком уж на своем месте выглядит здесь тяжелая английская кладка. Но камень настоящий. Каждый блок когда-то держал на Темзе лондонских извозчиков.

0: а затем переплыл океан и лег заново. Здесь, в городе Лейк-Хавасу, штат Аризона. История начинается не с покупки, а с усталости старого моста. Тот, что стоял над Темзой с 1831-го, к середине 20 века больше не держал возросший поток машин. Он медленно оседал, и город Лондон решил его заменить. Старую кладку выставили на продажу. Редкий случай, когда мост целиком уходит с молотка, будто дом или картина.
1: Ходит байка, будто покупатель, американский предприниматель Роберт Маккаллок, перепутал мосты, думал, что берет знаменитый разводной мост с башнями, а получил обычную каменную переправу. Байка живучая, она красивее правды, и ее и сегодня повторяют гиды. Но сам Маккаллок и человек, который вел для города Лондона эту сделку, отрицали путаницу в один голос еще при жизни, а внук Маккаллока подтвердил недавно то же самое. Дед прекрасно понимал, что покупает. Разводной мост с башнями никогда и не продавался. Он слишком сложно устроен, чтобы его вообще можно было разобрать и увезти. Может, тогда дело было в тщеславии – купить редкость ради самой редкости. Тоже нет. У Маккаллока была вполне трезвая цель. Несколькими годами раньше он с воздуха разглядел пустой участок в пустыне и решил построить там город с нуля, под свой моторный бизнес и под будущих переселенцев. Городу нужно было имя, о котором заговорят. Старый лондонский мост подходил идеально. Не подделка, не рисованная вывеска, а подлинная британская история, которую можно потрогать руками.
0: Свою цену на торгах Маккаллок высчитал по собственной логике. Взял смету на снос старого моста, удвоил ее и прибавил еще по небольшой сумме за каждый год собственной жизни, который, как он рассудил, доживет до открытия нового. Ставку он выиграл у нескольких конкурентов, среди которых был даже знаменитый эстрадный артист. Итоговая сумма стала одной из самых громких строчек в истории лондонских торгов недвижимостью. Дальше начались настоящие сложности. Перед тем, как снести мост, рабочие пронумеровали каждый наружный гранитный блок 10 тысяч с лишним штук, чтобы после разборки собрать кладку заново в точности так же, как она стояла над Темзой. На каждом камне отметили номер пролета, ряд и место в ряду. Без этой разметки собрать переправу заново было бы попросту невозможно. Часть блоков перед отправкой еще и подрезали на каменоломне. Старая кладка была слишком массивной для новой, облегченной конструкции. Гранит погрузили на суда и отправили в долгий путь. Через океан, через Панамский канал, а дальше – к Калифорнийскому порту, откуда камень везли дальше сушей, через пустыню, к будущему городу. На американской таможне сделка вошла в историю еще раз. Мост оформили беспошлино, признав его антиквариатом старше положенного возраста, и с тех пор он числится крупнейшим антикварным предметом, когда-либо ввезенным в страну.
1: Три года бригада из 40 человек собирала гранитную облицовку заново, но больше не на прежнем каркасе, а поверх новой бетонной основы, спрятанной внутри камня. Строили по чертежам первого инженера моста, увезли ведь не идею, а подлинную поверхность, и восстанавливать ее решили с уважением к оригиналу. Пока шла сборка, под будущим мостом прорыли канал, тот самый, что плещется здесь сегодня, и полуостров, на котором рос город, стал островом. Мост оказался единственным сухопутным путем на него. Открывали переправу торжественно, с лондонским лорд-мэром и аризонским губернатором, с закладкой памятного камня и с толпой в добрую сотню тысяч человек. По меркам молодого пустынного города, это была почти вся округа сразу. Рядом с мостом выстроили английскую деревушку с гостиницами, лавками и вывесками на старинный манер, чтобы турист, сойдя с моста, не выпадал из истории раньше времени.
2: Сегодня к этому мосту в пустыне съезжаются едва ли не больше людей, чем к любой другой рукотворной достопримечательности штата. Уступает он разве что Гранд-каньону. На самих камнях до сих пор различимы царапины куда старше этого переезда. Солдатские подписи военных лет, оставленные еще над Темзой и перевезенные вместе с камнем через океан. Стоишь под этими сводами и понимаешь. Мост никого не обманул. Ни разу не притворился чужим именем. Он просто оказался достаточно упрямым, чтобы после смерти на одной реке начать вторую жизнь на другой. Там, где никакой реки раньше не было вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Представь, ты идешь по берегу Амура, под ногами мокрый песок, и вдруг из земли выступают огромные темные валуны, базальт, промытый тысячелетиями. Подходишь ближе и замираешь. На камне лицо, круглые глаза, приоткрытый рот, спиральные узоры по щекам. Смотрит на тебя из 12 тысяч лет назад. Это Сикачи-Алян, нанайское село примерно в 70 километрах от Хабаровска вниз по Амуру. Здесь, на правом берегу, разбросаны несколько групп базальтовых глыб. На них около 300 рисунков, высеченных в камне. Большинство называют личинами, маски с огромными глазами-спиралями, с выражением, которое не злобное и не доброе, а какое-то нечеловеческое. Смотришь и чувствуешь, что смотрят в ответ.
1: Первая мысль наивная. Может, это просто узоры, украшения берега, как орнамент на посуде. Но маски без тел, лица без людей, глаза, смотрящие в никуда, это не декор. Ученые выяснили, личины – образы духов. Их высекали в камне шаманы, или те, кто умел разговаривать с тем, что живет по другую сторону мира. Самые ранние рисунки относятся к осиповской культуре, неолит, 12-10 тысяч лет назад. Тогда по берегам Амура еще бродили маманты. Один из них высечен здесь же, на валуне, тяжелое тело, загнутые бивни. Это не фантазия художника, он видел этих животных живыми. Потом, век за веком, добавлялись новые слои, лошади, олени, люди-ладьях, змеи, концентрические круги. На одном из валунов исследователи насчитали 7 личин подряд. Нанайцы называли их «семью сестрами». Камни накапливали эпохи, как дерево накапливает кольца.
2: Первым из ученых сюда добрался географ Ричард Маак в 1859-м. Он записал, что видел рисунки на камнях, но в научном мире это не вызвало особого интереса. Мировую известность петроглифам принес академик Алексей Окладников. В 1935-м он начал здесь работать и возвращался снова и снова до конца 60-х. Окладников опубликовал несколько монографий и обнаружил поразительную вещь. Спиральные орнаменты на нанайской одежде 20 века повторяют те же мотивы, что высечены на валунах тысячелетия назад. Традиция не прерывалась. Она жила в ткани, в вышивке, в рисунке чешуи на праздничном халате.
1: Нанайцы никогда не называли это место музеем. Для них Сикачи-Алян – место, где живут духи. Само название переводится примерно как «дом сердитых духов». Местные давно заметили, что здесь происходит что-то необъяснимое. Существует предание о камне Старуха. Когда людей на земле стало слишком много и еды не хватало, духи решили, что люди тоже должны умирать, как звери. Первой умерла старуха и превратилась в камень на берегу Амура. С тех пор смерть вошла в мир. К валунам и сегодня приходят нанайские шаманы. Не как туристы, как к живым. Но у этих камней есть враг.

0: которому все равно. Каждую весну Амур разливается. Ледяные глыбы ворочают тонны базальта, переворачивают валуны лицом вниз, и никто уже не знает, какой лик скрыт теперь под ними. Некоторые унесло на дно. Из 300 зафиксированных рисунков сегодня можно насчитать не более 160. Катастрофическое наводнение 2013-го подняло воду выше, чем кто-либо помнил.
1: В 2003-м петроглифы внесли в предварительный список ЮНЕСКО. В 2018-м государство взяло их под федеральную охрану. Специалисты документируют, снимают трехмерные модели, пишут диссертации. Но Амур не спрашивает разрешения разлиться. 12 тысяч лет эти лица смотрели на реку. Пережили мамонтов, пережили народы, пережили империи. Что переживем мы, вопрос открытый. Но пока валуны торчат из песка и весеннее солнце скользит по спиралям, можно прийти на берег и встретиться взглядом с тем, кто высек это лицо в камне, еще не зная, что такое письменность. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. Мой гид.

0: Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он, Том Акула, болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть, не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме, рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю,

0: прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
1: Когда все готово, начинается рамбу-соло, главные похороны. Многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая тараджий, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется тау-тау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Тау-тау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. Спокойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для тараджей манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась, сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
1: В этом и есть суть тараджанской любви к умершим. Она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы у рода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую увозишь на горе, простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью, а способ ее выдержать.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о домашнем театре Юсуповых. Крошечном, но невероятно пышном. Сегодня выходим на улицу, смотрим на дворец снаружи и доходим до Поцелуевого моста.
2: Ничего особенного.
3: Классический,
2: да, с колонной.
3: Шесть колонн, наш любимый.
2: Да, но колонны...

0: Видите, какие там коринфские,
1: да,
0: пышные.
1: Да.
0: А здесь это называют дорико-дорические колонны. Вот.
1: И, да, значит, ты не представишь себе, что внутри,
0: настолько
1: роскошный.
0: Да. Ну и, конечно, этот дворец Солнышко, смотрите, нам с вами.
1: Да, все сейчас заходят с улицы Декабристов.
0: И, конечно,
1: что здание,
0: да.
1: Большое, да.
0: И оно там, да, большое, оно
1: там
0: настроено там, что гардероб.
1: Земельная территория.
0: Есть,
1: то есть,
0: есть,
1: да, по принципу
0: есть.
1: Усадьбы.
0: Это
1: да?
0: Усадьба, это именно настоящая усадьба. Ну и, конечно, это память над тем, что 16 декабря 16 года здесь был убит Распутин Григорий Федорович. Распутин, да. Это тоже загадка. Кто-то же-то его считает святым, надо его только святым объявить. А кто-то считает исчадием ада. То есть кто-то считает черным, кто-то считает белым. Понимаете? Это как очень часто у нас. Так же, ну, условно говоря, не начиная спор, как Ленина, кто-то считает великим... Нет, нет, ну, сейчас просто для примера, да? Великим политическим деятелем, а кто-то считает и так далее. Вот. И так много в русской истории. Вот именно таких черно-белых. Не то, что там...
1: А вот вопрос по поводу театра.
0: Ага, вот этого.
1: Какие-то, да, вот этого домашнего театра с красивейшего, не знаю, какая-то, можно ли сказать, конечно, не копия Мариинского, да?
0: Ну, нет, ну да, конечно, такая реплика домашняя.
1: Историческая.
0: Да, интерьер, да.
1: Но уменьшенная, я не знаю, в 10 раз.
0: Конечно,
1: она,
0: конечно,
1: да, или
0: конечно.
1: Больше. Какие-то вот здесь особые постановки или истории происходили? Или в этом домашнем театре?
0: Вот не буду говорить, не знаю. Может быть, надо раскапывать, что, какие здесь эти самые. Не для кого, это же только для своих, понимаете? Только для своих.
1: Кто был актером в этом? Там
0: труп... А приглашенные. Это приглашенные. Сюда приезжают ну, уже готовые, так сказать, труппы. Дают представление и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Они очень много за границу путешествовали, особенно Николаевна-то. Вот, потом вообще был какой-то перерыв после смерти Николая, вот этого сына-то старшего.
1: Mm-hmm.
0: Она вообще была вне себя определенное какое-то время, ну, условно, полтора года, да?
1: Mm-hmm.
0: Вот, потом они стали, и у них же в Крыму, это самое, их имение в Крыму. Mm-hmm. Ну, а потом вообще вот это убийство, и потом революция, и так далее, и так далее. А сына она женила на племяннице Николая II, да, Ирине. На Ирине, да, и вот такой был брак. Собственно, вот почему сюда Юсупова-то затащили, потому что он сказал, я тебя познакомлю с Ириной, а Ирины сейчас вообще здесь нету. Вот это огромное здание, вот смотрите, вот закончился дворец,
1: да,
0: вот там закончился желтый, и вот начиная вот эта двухэтажка, и вот это все, вот это огромное военное ведомство.
1: Написано Санкт-Петербургское академия.
0: Да.
1: Военное.
0: Военное, да, да, это был военный суд. Всегда. То есть это территория военная. Вот. А с той стороны, где вход, да, вот
1: да,
0: с той стороны.
1: Декабристов.
0: Там какой-то садик, значит, вы знаете.
1: Да.
0: И вот я. А мы работали во Дворце культуры связистов. Вот как раз сейчас. И, значит, при нас этот садик назывался Солдатским. Почему? Да потому что это часть вот этой территории, понимаете? Солдатский сад.
1: Ну, вот. Сейчас этот садик как-то, мне кажется, принадлежит
0: Юсуповскому дворцу.
1: Да, Юсуповскому.
0: Да. Наверное, да.
1: И там ландшафтный дизайн.
0: Дизайн, и можно пройти, красиво посидеть,
1: да. И кафе там.
0: Да, есть, конечно. Конечно. Место, конечно, замечательное. Все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург вернется совсем скоро. И бюро «Семь гидов». Театральный Петербург вернется совсем скоро.

Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве.

0: Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: 1 килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика – принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
2: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река

а не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, Белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Представьте, корабль подходит к городу, а его не пускают. Ни к причалу, ни за стены. Стоять на рейде, ждать. Купцы на борту везут шелк, пряности, серебро. И время для них – деньги. Но городские советники смотрят не на груз, а на людей. Не кашляет ли кто, нет ли на теле пятен. Так встречала чужаков Дубровчицкая республика, маленькое торговое государство на Адриатическом берегу, зажатое между большими соседями и живущее ровно тем, что умеет пропускать через себя чужие товары. Может быть, чума приходит просто от дурного воздуха, от гнилых испарений, что поднимаются с земли после дождя. Тогда почему в одном доме болеют все, а в соседнем – никто? Врачи XIV века разводили руками. Они не знали ни бактерий, ни блох на крысах, ни путей заражения. Но городские советники Дубровника рассуждали иначе. Они просто смотрели на карту приходов и уходов кораблей и караванов и увидели закономерность. Болезнь приезжает вместе с людьми, а проявляется не сразу.
1: 27 июля 1377-го Большой Совет Республики принял постановление. Тот, кто прибывает из зараженных чумой земель, не может войти в город и его округу, пока не проведет месяц на островке Мркан или в местечке Цафтат. Островок – голая скала южнее города. Ни домов, ни колодца, только ветер и море. Цафтат стоял на конце караванной дороги, по которой шли сухопутные торговцы. 30 дней ожидания назывались по-итальянски «трентино», от слова «30». Дубровчане ничего не знали об инкубационном периоде, но интуитивно нащупали именно тот срок, за который скрытая болезнь успевает показать себя. Опыт быстро исправил цифру. 30 дней иногда не хватало, и вскоре срок вырос до 40. 40 по-итальянски «куаранта». От этого слова много позже родится термин, знакомый всему миру «карантин». Дубровник придумал не только саму меру, но и ее

0: имя. Дальше нужны были не только карантинные острова, но и постоянная служба, которая следит за порядком. В 1390-м в городе появилась должность чиновников против прибывающих и зачумленных мест, первая в истории постоянная санитарная служба. Их называли «кацаморти», буквально «охотники за смертью». Патриции избирались на этот пост по очереди, им подчинялись стражники у ворот, могильщики, чистильщики и городские лекари. Через суд кацаморти могли наказать любого, кто нарушил карантинные правила, невзирая на то, купец он или дворянин.
1: Наконец построили и постоянное здание. У восточных ворот Плочи, там, где городская стена спускается прямо к морю, с 1590 по 1642 возводили лазарет. Комплекс из 10 длинных корпусов и 5 внутренних дворов с воротами из суши и с моря. Сюда сгружали товары, сюда же на карантин ставили людей. Купцов держали отдельно от матросов, шелк проветривали отдельно от шерсти. Городская стена, которая веками защищала Дубровник от вражеских армий, стала защищать его и от невидимого врага. Спорить о точных причинах успеха историки продолжают до сих пор. Одни считают, что дело было именно в разумной изоляции, другие, что просто повезло с географией и малым числом сухопутных путей в город. Но факт остается фактом. Пока чума раз за разом опустошала итальянские и французские порты, вспышки в Дубровнике становились короче и слабее, а промежутки между ними заметно длиннее. Республика, у которой не было ни армии, способной сравниться с соседями, ни собственных серебряных рудников, выжила торговлей и правилами, которые эту торговлю оберегали. Через ее лазарет прошли тысячи людей, прежде чем ступить на городские камни. Сегодня в этих же стенах у моря звучит музыка, идут выставки, а с крыши все так же видно рейд, где когда-то неделями стояли корабли, ожидая разрешения войти.
2: Дубровчане не знали, что такое вирус, но за 200 лет до Колумба они поняли главное. Чтобы остановить невидимое, достаточно расстояния и терпения.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Самый богатый город за Уралом стоит на болоте, буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Анечков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбище ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал. Орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность. Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами. Старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиций.

0: Птицы.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
2: Вантовый мост через реку Обь, один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги. Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях, один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу, куда можно добежать и где будет прогрето. Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
1: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река Обь диктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите, как строят город там, где земля не оттаивает. Где земля не оттаивает.

0: Вы прилетели в Токио. На часах полдень. Солнце слепит. Все вокруг обедают. А ваше тело настаивает, что сейчас глубокая ночь и лежать надо горизонтально. Или наоборот, за окном темно, вы должны спать, но глаза не закрываются и мысли бегут, как будто вы только что выпили 3 кофе. Это и есть джетлаг. Казалось бы, ну да, устал. 9 часов в тесном кресле, сухой воздух, ненормальной еды, ни сна. Перелет – это стресс. Вот и разбит. Только почему тогда человек, который провел те же 9 часов в поезде с таким же неудобным сиденьем, джетлага не получает? Причина не в усталости. Причина внутри.
1: В гипоталамусе, маленькой структуре в основании мозга, находится скопление нейронов. Их около 20 тысяч. Называется оно супрахиазматическое ядро. Именно оно управляет суточным ритмом. Когда выбрасывать кортизол, когда поднимать температуру тела, когда тянуть в сон. Это и есть биологические часы. Они работают даже в полной темноте, даже если человека на несколько недель изолировать от всякого света. В 1984-м американские биологи Джеффри Холл, Майкл Разбаш и Майкл Янг выловили из мухи дрозофилы ген, который запускает этот механизм. Они назвали его период. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается ночью и разрушается к утру, как песок в часах, что пересыпается туда и обратно, снова и снова. В 2017-м за это открытие все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

0: Но вот деталь, которая объясняет, почему перелеты на восток тяжелее западных. Ваши внутренние часы идут не ровно 24 часа. В среднем 24 часа и 12 минут. Самую малость медленнее астрономических. Когда вы летите на запад, например, из Москвы в Нью-Йорк, ваш день растягивается. Нужно засыпать немного позже обычного. Ваши часы думают: окей, ритм чуть длиннее, мы к этому привычны. Перестройка проходит мягче. Если же лететь на восток, из Москвы в Токио, день сжимается. Нужно засыпать и просыпаться раньше, чем организм считает нужным. А он, помните, настроен на чуть более долгий цикл. Это как пытаться бежать против движения эскалатора. Можно, но на каждый шаг тратишь двойные усилия. Математики из Мичиганского университета в 2016 построили модель, которая это подтвердила. Перелет на восток при прочих равных требует на несколько дней дольше для восстановления. Это не ощущение, это физика биологических осцилляторов.
1: Само слово «джетлаг» появилось неожиданно просто. В 1966-м журналист Хорас Саттон написал в Los Angeles Times: «Джетлаг происходит от простого факта. Самолеты летят так быстро, что оставляют ваши биоритмы позади». Он сравнил состояние с похмельем. До этого авиационное ведомство США относило недомогание пассажиров насчет тревоги перед полетом и сухого воздуха в салоне. О том, что у человека есть внутренние часы, которые не успевают за самолетом, серьезно заговорили только в 70-е. Майкл Росбаш, один из нобелевских лауреатов, на пресс-конференции в Стокгольме признался, что перепробовал все известные средства от джетлага и ничего не нашел по-настоящему работающего. Ни мелатонин, ни особый режим освещения, ни голодание до посадки. «Нет толком хорошего лечения», — сказал человек, получивший высшую научную награду именно за то, что выяснил, как устроены эти часы.
2: Так кто побеждает, часы или часовые пояса? Часовые пояса побеждают, но не сразу. Организм в конце концов подстраивается, просто делает это на своих условиях. Медленно, неохотно, примерно по одному дню на каждый пересеченный пояс. И пока вы лежите в три ночи по токийскому времени с широко открытыми глазами, знайте, ваши нейроны не ленятся и не капризничают. Они честно отрабатывают программу, которой несколько миллиардов лет. Земля вращается. И они вращаются вместе с ней.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тем и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Представьте комнату без единого отражения. Стены, пол и потолок утыканы клиньями из стекловолокна. Дверь весит, как небольшой автомобиль. А сама коробка держится на пружинах внутри еще одной коробки, чтобы ни один звук снаружи не просочился внутрь. Наивно кажется, тишина – это просто отсутствие звука, ноль, пустота. Но закройте тяжелую дверь, и выясняется, что

0: Абсолютной пустоты не существует нигде, даже здесь. В лаборатории Арфилда в Миннеаполисе находится именно такая безэховая камера. По сертификации она держит фоновый уровень около минус 13 дБ, а в лучший момент опускалась почти до минус 25. 0 дБ – порог, ниже которого человеческое ухо ничего не различает, так что цифра со знаком минус – это не тишина, а звук, которого формально как будто нет. Основатель лаборатории Стивен Орфилд говорит, здесь можно тестировать то, что нигде больше в стране проверить нельзя, например, щелчок переключателя на приборной панели автомобиля.
1: В Редмонде, в исследовательской лаборатории корпорации Microsoft, инженеры построили камеру еще тише. Независимые замеры компании Брюли и Кьер зафиксировали фоновый уровень минус 20,6 дБ. Это официальный рекорд. Самое тихое место планеты. Для сравнения, тепловое движение молекул воздуха, брауновский шум, оценивают примерно в минус 23 дБ. Инженеры подобрались почти к физическому пределу тишины в комнате с воздухом. Здесь испытывают микрофоны, наушники и голосовых помощников. Чтобы услышать шум устройства, нужно сначала убрать все остальное. Задолго до рекордов, в конце 1940-х, безэховую камеру построили в Гарвардском университете по заказу военно-морского флота с почти 6-метровыми стенами из бетона и 20 тысячами клиньев из стекловолокна. Именно туда в 1951-м пришел композитор Джон Кейдж, рассчитывая услышать полную тишину, и не услышал. Он различил два звука – высокий и низкий. Инженер лаборатории объяснил, высокий – это работа его нервной системы, низкий – движение крови по сосудам.
2: Кейдж вышел из камеры с выводом, который перевернул его музыку. Абсолютной тишины не бывает, пока жив слушающий ее человек. Через два года это убеждение стало пьесой длиной в 4 минуты 33 секунды, где музыкант не издает со сцены ни звука, а вместо этого зал слушает шорохи, дыхание и скрип стульев вокруг себя. Правда, у этой красивой истории есть техническая трещина, и ее честно нужно назвать. Врачи считают, что услышать работу собственной нервной системы физически невозможно, а движение крови слышно лишь при нарушениях кровотока. Скорее всего, высокий звук, о котором рассказывал Кейдж, был тинитусом, постоянным звоном в ушах, который есть

0: границы вреда здоровью. Здоровому человеку такая тишина не опасна. Вопрос лишь в том, насколько там неуютно. А неуютно там быстро. Дело в равновесии. Мозг сверяет положение тела не только с внутренним ухом, но и с эхом, которое обычные стены отражают от каждого шуга. В безыховой камере этого эха нет, и часть системы ориентации остается без данных. Отсюда легкое головокружение, ощущение зыбкости пола и у некоторых людей, слуховые галлюцинации. Мозг, лишенный привычного потока сигналов, начинает достраивать звук из ничего.
1: Именно поэтому такие комнаты строят не ради тишины самой по себе, а ради возможности услышать что-то другое. НАСА держит подобные камеры в нескольких центрах, чтобы проверять шум оборудования на борту станции и аппаратов. Там, где космонавту предстоит месяцами жить рядом с вентиляторами и насосами, лишний децибел не мелочь. Производители техники проверяют щелчки кнопок и гул вентиляторов ноутбуков. Посторонний призвук, который в обычной комнате потонул бы в уличном шуме, здесь слышен идеально и без шанса спрятаться.
0: Получается, комната без единого отраженного звука нужна не за тем, чтобы спрятаться от мира, а за тем, чтобы наконец расслышать себя и свою технику без посторонних помех. Человеческий мозг не умеет обращаться с настоящей пустотой. Он либо находит в ней звук собственного тела, либо начинает сочинять его сам. Тишина, которую искал Джон Кейдж на сцене, оказалась не молчанием, а самым честным на свете усилителем.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Вот странность, которая не отпускает. Посреди сплошного деревянного моря русского севера вдруг вырастает белый камень. Ни один храм, больше 20 церквей на 3000 жителей в 17 веке. Город, где у каждого квартала было свое каменное небо. Как это вышло? Купцы Каргополя торговали на пути в Поморье, и деньги вкладывали не в палаты, а в камень, который должен стоять века. Христорождественский собор они возводили с 1552 по 1562, в точности то время, когда Иван Грозный переписывал карту страны. Посмотрите на его стены, видите, как они утолщены снаружи? Это контрфорсы. И белокаменная резьба по всему фасаду. Строители хотели не скромную северную часовню, они хотели архитектурную декларацию. Что-то вроде «мы здесь, мы богаты, мы навсегда». С этим собором живет одна упорная легенда. Якобы одновременно со стройкой под городом начали рыть подземные ходы, и один из входов спрятан внутри самого собора. Исторических подтверждений нет. Но рассказы о ходах Ивана Грозного всплывают до сих пор, потому что камень этих стен кажется старше всего остального и как будто обязан хранить тайну. А теперь войдите внутрь и поднимите взгляд под самый потолок. Там коллекция расписных небес. Деревянных потолков, снятых с сельских церквей Каргополя, которые уже не стоят. Небо – это многогранный настил под шатром, собранный из отдельных досок, и на каждый свой фрагмент росписи. Ангелы, евангелисты, локальные северные мотивы. Все это строилось как деревянная икона над головой прихожанина. За пределами севера такой элемент почти неизвестен, в учебниках истории архитектуры про небеса обычно нет ни слова. А здесь, под этим потолком, музей утраченных храмов, у которых уцелело только небо, пока стены сгорели или рассыпались. Многие из этих потолков спасли сотрудники Кинозерского национального парка, снимали с обреченных церквей и перевозили сюда. Кинозерье вообще сохранило то, что Каргополь частично потерял – живые деревянные часовни в деревнях, придорожные кресты, святые рощи, тропы к обрядовым местам. Это не музей под открытым небом, это живой культурный ландшафт, где все связано – часовня, поляна, озеро, память о том, зачем сюда ходили предки. Рядом с Христорождеством

Рождественским собором стоит Благовещенская церковь 1692-го, и там белый камень обработан так тонко, что воспринимается почти как резное дерево. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь сравнил этот декор с убранством флорентийских дворцов Возрождения. По преданию, 100 рублей на ее постройку дал Петр I, но начинал строить каргопольский мещанин Шаханов. Вот так в одном храме сходятся имперская воля и провинциальная инициатива. А в стороне от всего этого камня – глиняная игрушка. Ее лепили крестьяне по соседству с полями и продавали на ярмарках. Ни промысел, ни мастерская, просто жест руки, повторявшийся из поколения в поколение. Берешь ее в ладонь, и она теплая, шершавая, чуть неровная. Как будто земля еще не остыла. Каргополь – город, где камень научился говорить голосом дерева, а дерево научилось хранить небо. Спросите меня про Александро-Шевенский монастырь в окрестностях, единственный действующий в районе, с каменным собором 1707-го и историей, которая началась с пожара, а закончилась чем-то совсем неожиданным.

0: Представьте кошелек почти любого человека в России. Синяя десятка с мостом на просвет. Спросите, чей это мост, и вам ответят: тот самый, красноярский, инженера Проскурякова, что покорил Париж. История красивая. И почти вся неправда.
1: Лавр Проскуряков преподавал строительную механику и умел то, чего до него не умел почти никто. Считать мост так, чтобы металла в нем было ровно столько, сколько нужно, не граммом больше. В середине 90-х годов 19 века ему поручили мост через Енисей под Красноярском. Там Транссибирская магистраль упиралась в широкую Сибирскую реку, и переправить через нее поезд было инженерной задачей на грани возможного. Мост встал за 3 года, к 1899-му, причем на полгода раньше срока. Подрядчик Евгений Кнори гнал стройку в 2 смены, зимой прямо со льда. Через год чертежи и модель моста повезли на Всемирную выставку в Париж. Там же стояла свежепостроенная Эйфелева башня. И говорят, сам Эйфель, увидев красноярскую конструкцию, оценил ее по достоинству. Жюри присудило мосту гран-при и большую золотую медаль за смелость расчета и легкость, с которой стальные фермы держали вес поезда над быстрой сибирской водой.
0: Теперь про купюру. Может показаться, раз мост тот самый, парижский, значит его и напечатали на банкноте в 10 рублей. Логично же, тот же город, та же река. Но откройте купюру и приглядитесь к опорам. Это не решетчатые стальные фермы конца 19 века, а гладкие бетонные арки. На десятке, коммунальный мост, его построили спустя больше полувека. С 1956 по 1961 совсем другие инженеры собирали его арки без временных опор и получили за это отдельную премию. Мост Проскурякова к тому времени успел устареть, а к 2007-му его почти целиком срезали на металл. В городе даже поставили памятник, не мосту, а самой 10-рублевой купюре, отлитой в бронзе, шутка, которая честнее любой легенды. Значит, слава на бумажных деньгах Проскурякову не досталась. Погодите, она нашла его с другой стороны материка.

0: 1913-м на другом краю Транссиба, под Хабаровском, началась стройка через Амур, реку куда шире и капризнее Енисея. Фермы спроектировал снова Проскуряков, тем же расчетом, что взял золото в Париже, а арочные пролеты через боковую протоку – инженер Григорий Передерий, один из первых в мире, кто рискнул строить железобетонные арки такого размаха. Мост тогда стал самым длинным в России и во всей империи, его тут же прозвали «Амурским чудом». Стройка едва не сорвалась под водой. Опоры ставили на кессонах, стальных колоколах, куда рабочие спускались рыть дно под сжатым воздухом. Резкая разница давления калечила людей, и кессонная болезнь была ценой, которую в отчетах не любили упоминать вслух. Одна из опор пошла трещинами. Течение подмыло островок, гигантский стальной кессон весом в 3000 тонн накренился. Инженеры на ходу заменили его деревянным. Решение отчаянное, но мост выстоял и в 1916-м наконец открылся.
1: Мир вокруг моста тем временем рухнул. В 1920-м отступающие от Хабаровска красные партизаны взорвали два его пролета, чтобы задержать японские войска на другом берегу. Транссибирская магистраль оказалась разорвана на 5 лет. Поезда через Амур перевозили паромом. Мост латали из обломков собственных ферм, искореженный металл переплавляли и собирали заново. И к 1925-му движение восстановили. Могло ли все это оборваться прямо на воде, под тем самым инженерным расчетом, что годом раньше рукоплескал Париж? Вопрос не праздный. Расчет держал вес состава, а не удар взрывчатки, и мост выжил лишь потому, что его чинили те же руки, что строили.
0: В конце 20 века старую ферму признали слишком тесной для нынешних поездов и грузовиков, и к 2009-му мост перестроили заново, шире, современнее, на двух уровнях. Именно эту, обновленную переправу, и напечатали на 5000-й купюре. Там мост теперь совсем не тот, что стоял под парижской медалью, а его наследник на тех же быках. Зато один демонтированный пролет 1916 года не отправили в металлолом. Его подняли на берег Хабаровске и открыли рядом музей. Прийти и потрогать те самые фермы можно и сегодня. Так у одного инженера в итоге все-таки оказались 2 купюры. Просто 10-ку получил чужой мост, а 5000-ную – мост, который Проскуряков спроектировал сам, только теперь не в прежнем виде. Где-то между Енисеем и Амуром это и есть настоящая цена инженерной славы. Она достается не тому расчету, что аплодировали в Париже, а тому месту, где мост однажды понадобился людям снова.
2: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентекост, архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан, до 30 метров в высоту, и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине – значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентекоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентекост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид –

0: После сильных ливней в славянской крайне подземной реки поднимались и выплескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались. Это детеныш дракона. А значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище? Сколько бы его ни держали у себя в избе. Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкард Вальвасар в 1689-м в своем труде о Краинской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио Скополи добыл живых особей и в 1768 дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерное земноводное, которое всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали Протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
0: Живет Протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе Протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка Протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особи в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особа оставалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
2: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие два месяца самка отложила 64 яйца и в 20

0: и двух из них началось развитие зародыша, редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний — 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
1: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872 здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на 2 с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.
0: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн. Онлайн.

0: Может быть, дело в желе. Где-то в этих скалах нашли серебро. И с тех пор все вокруг только и делают, что достают его из-под земли и куют. Разумно, но неправда. Ни грамма серебра в здешних горах никогда не находили. Металл сюда всегда привозили издалека, через перевалы, вьюками. А свои у аула были только руки и глаза.
1: Аул находится высоко в горах Дагестана, там, где дороги петляют серпантином, а зима начинается раньше, чем в долине. Персидские источники знали это место под именем Зерихгеран, создатели кольчуг. Еще в VI веке здесь была столица небольшого горного государства, которое кормилось одним ремеслом – ковало доспехи для всех, кому нужно было выжить в этих хребтах. Арабские войска дошли сюда в 738 и 739, монголы – веком позже, а полководец Тимур в 1369 обложил аул данью не золотом, не хлебом, а кольчугами и доспехами. Значит, кузнецы работали так хорошо, что ими интересовались завоеватели всего известного мира. Ислам сюда пришел поздно по меркам соседей, примерно в 1305-м, и аул принял его, не переставая ковать. Порох изменил войну, кольчуга вышла из моды, но руки кузнецов не остались без дела. Оружие теперь не только защищало, оно должно было еще и внушать почтение. Клинки и стволы начали покрывать гравировкой, чернью, тонкой насечкой золотом по стали. Историк Василий Татищев, описывая Кавказ в 18 веке, отдельно отмечал здешние ружья, прославленные далеко за пределами гор.
0: А дальше случился поворот, который и определил аул на два века вперед. Спрос на боевое оружие с гравировкой начал падать, а мастера не разучились ничего. Они просто перенесли резец с клинка на украшение. Так родилось то, что сегодня называют кубачинским серебряным кружевом. Узор настолько плотный и тонкий, что глаз не сразу находит в нем повторяющийся мотив. У каждого орнамента здесь есть собственное имя – мархарай, тутта, тамга. И мастера различают их так же уверенно, как музыкант различает лады. Ремесло здесь не передается из книжки в руки, оно передается из руки в руку. И это не метафора. Каждая семья аула поколениями держит свое направление. Одни режут по металлу, другие ведут чернь, третьи собирают филигрань волосок к волоску. Мастер, чей дед стоял у верстака еще при советском художественном комбинате, а отец учил его после уроков, сегодня сам ведет за руку собственного сына. И это единственная школа, которая здесь по-настоящему работает. Аул пробовал жить и по-заводскому. В 1924-м там появилась артель, в 1932-м ее переименовали и дали государственный заказ на экспорт. А в 1937-м кубачинские вещи получили гран-при на Всемирной выставке в Париже, рядом с работами, которые весь мир тогда считал вершиной вкуса. В 1960-м артель стала комбинатом, а в 1975-м получила орден за дружбу народов. Казалось, ремесло встало на рельсы навсегда.
2: Но в 90-х годах комбинат

0: остановился. Государственные заказы кончились разом, и целое горное селение рисковало остаться без единственного дела, которым умело зарабатывать. Аул не спорит с историей, он ее пережидает. Пока комбинат стоял пустым, семьи просто продолжали работать в своих домах теми же резцами, что достались от дедов. Сегодня частные мастерские аула выпускают десятки тысяч вещей в год, а один из потомственных мастеров прямо говорит: «Каждая семья в Кубачах поколениями передавала знания по своему направлению». И добавляет, что учился этому не в училище, а за отцовским столом.
1: Пару лет назад на сам комбинат, тот самый, обветшавший корпус советской постройки, государство наконец выделило деньги на восстановление, а мастеров начали заносить в единый список, чтобы поддержать ремесло не на словах. Горные дороги, из-за которых аул веками был отрезан от остального Дагестана зимой, теперь ведут сюда туристов. И оказывается, что кружево, сплетенное из металла, до сих пор держит на себе целое горное селение, как когда-то держала его кольчуга.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

Дервиш вращается не вокруг пупка и не вокруг позвоночника. Он вращается вокруг сердца. Это не поэзия, это буквально постановка Шуга. Стопы и ось тела выстроены так, что центром микровращения оказывается область груди. Все телесное к периферии, сердце в неподвижном центре. Орден Мевлеви вырос в 13 веке в Конии, вокруг Джалал-ад-Дина Руми. И вот что парадокс. Прежде чем человеку вообще позволяли встать в круг, его годами учили не вращаться, а исчезать. Служить, убирать, молчать. Только когда наставник видел, что в ученике больше готовности раствориться, чем быть замеченным, тогда допускали к семи. Представляете, лучшие танцоры мира проходили отбор на скромность. Посмотрите на положение рук, правая раскрыта вверх, левая обращена к земле. Это некрасивая поза для открытки. Это рабочая схема: принять сверху, пропустить через сердце, отдать вниз. Любовь как поток, не как накопление. Физика здесь вполне серьезная. Тело работает как гироскоп. Пока ось стабильна, система не падает, даже когда вестибулярный аппарат давно сдался. Мозг перестает воспринимать внешние сигналы и входит в измененное состояние. То, что суфии называют экстазом, нейрофизиолог назовет сенсорной депривацией через ритмическое движение. Наверное, оба правы. Сема – не танец. Сами дервиши настаивают на этом. То, что сегодня показывают в залах Конии как туристическое представление, изначально было закрытым ритуалом. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия, и одновременно где-то в вечерних залах города люди все еще крутятся без камер и без публики. Одно вращение – один шаг от человеческого к божественному. Значит, чтобы добраться, нужно очень долго не останавливаться. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Представь тайгу где-то в Забайкальском крае. Лиственницы, мох, комариное лето. А над горизонтом снежные вершины хребта Кадар с настоящими ледниками. И вдруг деревья расступаются, и под ногами оказывается золотой песок. Барханы высотой с многоэтажное здание, сухой ветер, ни травинки. Будто кто-то вырезал кусок каракумов и вставил его в самое сердце Сибири. Первая мысль, которая приходит человеку на месте. Наверное, здесь когда-то прошел караван, потерялся верблюд, просыпался мешок с песком, а дальше ветер довершил дело. Красивая догадка, только растения на этих дюнах не верблюжья колючка и не саксаул, а все те же лиственницы и кедровый сланик, что и вокруг. Пустыня выросла не из чужого песка, а из местной земли и вовсе не от жары.
1: Десятки тысяч лет назад с ледников Кадара стекала талая вода,

0: и в котловине под хребтом накопилось огромное озеро, где-то до 2,5 сотен метров в глубину. Когда ледниковая эпоха закончилась и климат смягчился, озеро постепенно ушло, в воде просто не осталось источника. На его месте остались донные отложения, окатанный кварцевый песок, идеально промытый и рассортированный водой. Ветер подхватил его и за тысячелетия слепил в гряды и барханы. То есть перед нами не пустыня в привычном смысле, а высохшее дно ледникового озера, которое выдувает и пересыпает горный ветер на протяжении многих веков подряд. Именно поэтому географы осторожны со словом «пустыня». Климат здесь субарктический, зимой столбик уходит далеко за минус 40, а рядом находится настоящая тайга. Строго говоря, это песчаный массив, урочище посреди мерзлоты, редкий геоморфологический казус, а не полноценная пустынная зона с сухим жарким климатом. Слово «пустыня» держится не в учебниках, а в путеводителях, и хотя бы честно предупредить об этом следует, прежде чем удивляться масштабу. По краям массива прячутся два маленьких озера. Их называют по-домашнему, почти по-соседски, и они держатся среди дюн круглый год, хотя вокруг ни капли влаги на десятки шагов. В понижениях между барханами весной едва сходит снег, зацветают подснежники, прострел, лиловый и пушистый, как будто напоминает, это все еще Сибирь, а не каракумы. А на самих гребнях иногда можно встретить снежного барана, редкое животное, занесенное в местную красную книгу, для которого скалы и осыпи хребта – единственный подходящий дом.
1: У этого песка есть еще одна, куда менее живописная страница. В конце 1940-х годов в ущелье соседнего хребта нашли урановую руду и добывали ее силами заключенных лагеря, устроенного здесь же, в горах. Работали в тайне, в нечеловеческих условиях, всего несколько лет, а затем рудник закрыли и почти забыли. Сегодня туристы фотографируют дюны на фоне ледников и не всегда знают, что под тем же хребтом когда-то держали людей ради нескольких тонн стратегического металла.
0: Пески умеют звучать. В сухую погоду, когда ветер разгоняет верхний слой песчинок по склону бархана, снизу доносится низкий гудящий звук. Местные называют его пением песков. Явление редкое и толком не изученное до конца. То ли трение зерен друг о друга, то ли резонанс внутри самой дюны, единого ответа физики пока не дали. Сегодня этот песчаный массив и хребет над ним – часть национального парка Кадар, а сама территория дюн отдельно охраняется как памятник природы еще с более раннего времени. Добраться сюда можно вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая когда-то прошла рядом почти случайно, а теперь довозит любопытных прямо к границе тайги и песка. Дальше – пешком через болото, вброд через реку и вверх по бархану, чтобы своими ногами почувствовать, что твердая память ледника может выглядеть совсем не так, как ее представляешь. Вот и весь секрет. Никакого каравана, никакой чужой пустыни здесь не было. Была просто очень холодная и очень долгая зима. Та, что тянулась не месяц, а десятки тысячелетий, и оставила после себя не лед, а песок. Иногда самый жаркий на вид пейзаж на Земле – прямое доказательство того, насколько сильным бывает холод.
2: Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид. Онлайн. Онлайн.

0: ради видов на плато и водопады. А несколько лет назад археологи копали рядом старый курган и наткнулись не на могилу, а на что-то живое. 5 очагов, 4 маленьких и 1 большой. Не склеп, не тайник с вещами, кухня. Место, где 3000 лет назад грели руки и варили еду люди, о которых до этой находки почти ничего не было известно. Заголовки в тот август обещали сенсацию – древнейшие поселения скотоводов. Хочется сразу поверить, картинка красивая, степь приручили раньше, чем думали, юг России переписывает учебники. Но раскопки на этом хребте идут не первый год, и слои там разные. Есть следы людей возрастом 7000 лет, есть более позднее – бронзового века. Очаги с кухонной утварью – совсем другая эпоха, 10 и 9 века до нашей эры, то есть человечество к тому моменту тысячелетиями держало скот и сеяло зерно. Древнейшее – тут не про всю историю пастушества, а про конкретное открытие. Впервые на этом хребте нашли не только погребение, но и жилой очаг тех же людей, которых раньше знали только по костям в могилах. А кто они были, выяснилось благодаря совсем другому счастливому совпадению. Рядом с очагами лежал могильник, несколько десятков захоронений, накопленных за годы раскопок. Ученые назвали этих людей протомиатами, предками более поздних миотов, которые позже войдут в летописи Причерноморья под собственным именем. Тела лежали вытянуто на спине, и ориентация менялась в зависимости от того, где именно на хребте оказалось захоронение – в одних группах, головой к югу, в других – к северу. Мелочь, но за такими деталями обычно скрывается правило, которое сами протомиаты знали наизусть, а мы только начинаем разгадывать.
1: Кости в очагах рассказали больше, чем украшения. Специалист заповедника определил в золе остатки крупного и мелкого рогатого скота, то есть коров, овец, коз, вперемешку с костями косули, горного козла и дикого кабана. Получается не чистое скотоводство и не чистая охота, а смесь. Стадо паслось рядом с домом, а мужчины при случае уходили в горы за дичью. Нашли даже кости невысоких лошадей, судя по всему, для верховой езды, а не только для стола. Афлотация – метод, при котором землю из очага промывают водой, и легкие частицы всплывают, подняла со дна зерна пшеницы двузернянки и ячменя. Значит, рядом с хребтом были поля, пусть небольшие. Может показаться, что горные скотоводы жили в вечной нужде и умирали молодыми. Так подсказывает воображение – суровые горы, холод, тяжелый труд. Но антрополог, изучивший останки из могильника, назвал результат неожиданным даже для себя. Заметная часть людей доживала примерно до 50 лет. Редкая удача для 10 века до нашей эры, а не норма. Кто-то в этих горах успевал состариться, судя по всему, жил не так плохо, как подсказывает картинка продуваемого ветром хребта. Украшения из могильника подсказывают еще одну сторону этой жизни. Бронзовые булавки, массивные бусы, бляшки, браслеты с добавлением олова, свинца и сурьмы. Металл с такими примесями в этих горах сам по себе не рождается. Руду и готовые вещи возили издалека, из Закавказья. При этом оружия в могилах почти нет. Только в жилище нашли костяной наконечник стрелы, скорее охотничий, чем боевой. Люди хребта не выглядят воинами с картинки, скорее общиной, которая держала связи с соседями и умела выменивать нужное.
0: Здесь хочется остановиться и честно спросить, а могли бы протомиаты сами сделать такое украшение без всякого Закавказья? Ремесленник в горах вполне мог найти олово и свинец где-то рядом и отлить бляшку сам. Зачем тащить готовую вещь через перевалы? Только состав металла – не догадка, а анализ. Сочетание примесей уместных руд другое, а в бляшках из могильника оно совпадает именно с закавказскими месторождениями. Значит, вещь либо привезли целиком, либо привезли металл и работали с ним здесь. Но сырье точно пришло издалека, и это не предположение, а химия. Сейчас находки продолжают разбирать. Генетики пробуют вытащить ДНК из костей, чтобы понять, откуда пришли эти люди и с кем они были в родстве. А археоботаники уточняют, что именно сеяли на соседних полях. Ученые готовят новую заявку на продолжение работ и книгу с итогами нескольких сезонов раскопок. История хребта еще не дописана.
2: И вот что удивительно. Если бы не старый курган рядом, эти 5 очагов так и остались бы никому неизвестной ямой с золой на продуваемом ветром хребте. Могильник рассказал, кто здесь лежал, а дом, как эти же люди на самом

Еле-еле, пасли скот и растили хлеб. Учебники не переписывают заново, но одну строчку в них теперь можно уточнить. За 3000 лет до нас на этом хребте кто-то доживал до седины, торговал с дальними соседями и знал толк в бронзовой булавке. Немного для сенсации. И достаточно, чтобы люди с хребта перестали быть просто костями в земле. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную, у ГТТшка онлайн.

0: 8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала. Ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно. С приговоренными так не церемонится.
0: В 2021-м музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием «горец приятный» и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающие исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник –

0: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987-м музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
1: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда. Просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу. Щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мой гид.онлайн.

0: печени, коже и икре сидит тетрадотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной, на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – oumuigid в Telegram.
1: Пятьсот лет назад один московский дипломат сказал королевскому послу странную вещь. Где-то там, за устьем реки, вдоль всей северной кромки материка можно доплыть до Китая. Дмитрий Герасимов ссылался на рассказы поморов, тех, кто веками ходил вдоль этой кромки на качах, деревянных суденышках с округлым корпусом. Льдину такое судно не боится, оно просто выжимается наверх, а не трещит под напором.
2: Поверить было легко, пройти – нет. Английский мореход Хью Уилауби вышел на трех кораблях искать этот путь и погиб вместе с командой, зажатый льдами у Кольского полуострова. Спасся только один корабль, добравшийся до Архангельска. Казачий атаман Семен Дежнев в 1648-м все же обошел на качах Чукотский полуостров и доказал – пролив между океанами существует. Столетия спустя Семен Челюскин дошел до самой северной точки материка и оставил на карте мыс, названный его именем, и застрял там надолго. Полностью пройти маршрут за одно плавание не удавалось никому. Долгое время моряки объясняли себе неудачи красиво. Там, в самом сердце Арктики, теплее, чем у края льда. Теплое течение будто бы растапливает льды и открывает свободную полярную воду. Надо только пробиться через ледяной пояс. Гипотеза жила в головах два столетия. Но каждая экспедиция, дошедшая до предполагаемой границы этого моря, находила за ней все тот же лед, просто еще более тяжелый. Первым весь путь целиком прошел швед Адольф Норденшольд на барке «Вега». Обогнул мыс Челюскина, но у входа в пролив, в двух шагах от цели, вмерз в лед и зазимовал. Берег закончил только следующим летом. После него здесь прошли норвежец Фритьёф Нансен и русский геолог Эдуард Толь. Путь стал возможен. Пройти его за одну навигацию не выходило еще полвека.
1: Смогли только при новой власти. Ученый Отто Шмидт повел ледокольный пароход Александр Сибиряков. С конца лета и меньше чем за два месяца прошел от Архангельска до Тихого океана без зимовки. Впервые за всю историю. Через год отправили следом обычный грузовой пароход «Челюскин». Доказать, что маршрут пригоден не только для ледоколов. Лед его не пропустил, раздавил корпус в считанных днях пути от чистой воды. Люди высадились на льдину и почти два месяца жили лагерем посреди замерзшего моря, пока летчики не вывезли их одного за другим на материк. Спасение стало огромной новостью, а урок остался простым. Без настоящего ледокольного флота этот путь останется дорогой для избранных. Флот такой построили. В 1959-м на воду сошел первый в мире атомный ледокол «Ленин». И с тех пор атомоходы работают здесь безостановочно, десятилетиями сменяя друг друга. Сейчас на трассе одновременно трудится 8 атомных ледоколов. Столько разом еще не выходило в Арктическое море ни разу. Старые «Ямал» и «50 лет Победы» работают бок о бок с новыми, только что построенными Арктикой, Сибирью, Уралом и Якутией.
2: И вот здесь в историю начал вмешиваться не флот, а погода. Арктика теплеет быстрее любого другого места на планете. Лед год за годом становится тоньше и уходит раньше, а навигационное окно, когда

0: открытая на несколько летних месяцев, растягивается на весь год. Летом нынешнего года по этому маршруту впервые прошел контейнеровоз строго по расписанию, с китайского порта, без единой зимовки, без драмы Челюскина. С начала года по трассе перевезли 25 миллионов тонн груза, рост к прошлому сезону на 16-17%. Хозяева пути надеются впервые перевалить за 40 миллионов тонн. То, что веками существовало только на карте и в отчетах об очередном провале, вдруг стало обычной логистикой – расписание, порт отправления, порт прибытия. Только инфраструктура за этой скоростью пока не поспевает. Новых портов, судов ледового класса и устойчивой связи вдоль всего огромного побережья нужно больше, чем успели построить. Путь, который искали Герасимов, Дежнев и Норденшольд, охоронил вместе с людьми на льдине пароход «Челюскин». Сегодня открывает не смелость одиночек, а обыкновенное потепление быстрее, чем берег успевает под него подстроиться.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Кролик нырнул в яму под вывороченным деревом и не вышел. Собака по кличке Роба кинулась следом и тоже пропала под землей. Дело было в Дордоне, на холме над городком Монтиньяк, а собаку звал 17-летний подмастерье механика Марсель Равида. Стоял 1940-й, четвертый день сентября. Только что рухнула Франция, юг еще считался свободной зоной, и подростки в те недели искали, чем занять голову. Марсель вернулся с друзьями 12 сентября, Жоржем Аньелем, Жаком Марсалем и Симоном Каренкасом, парижским евреем, чья семья пряталась в Монтиньяке от оккупации. У них был самодельный масляный светильник и мачете – прорубить дыру шире. Внутри пахло сыростью и глиной, ход уходил вниз галереи, и когда фитиль разгорелся ровнее, свет упал на потолок. Там шли быки. Огромные, охристые, с рогами длиннее собственного роста. Они бежали по камню в два яруса, и под ними теснились лошади и олени. Целый зал, нарисованный кем-то за 17 тысяч лет до этой минуты.
1: Можно было решить, что это подделка, недавняя шутка над оккупированной страной. Мальчики так и подумали сперва. Слишком яркая охра, слишком уверенная линия. Но обвал у входа стоял нетронутым тысячи лет, и школьный учитель Леон Лаваль, которому они рассказали, сразу понял, это не шутка. Он вызвал аббата Анри Брейля, главного тогда специалиста по пещерной живописи, человека, объехавшего Альтамиру и десятки французских гротов. Брейль спустился, посветил, промолчал и назвал зал Ласкотием именем, под которым его теперь знает весь мир – Сикстинская капелла первобытности. Первую зиму мальчики дежурили у входа с фонарем, отгоняя любопытных за деньги по франку с человека. К 1948-му пещеру открыли официально, провели дорожки и электричество, и Равида с Марсалем стали ее штатными проводниками. Слава оказалась быстрой и прожорливой. За день внутрь проходило больше тысячи человек. Может, камню от этого только польза. Чем больше глаз видит чудо, тем оно нужнее. Но за 10 лет краски начали задыхаться буквально от тех, кто пришел ими восхититься.
0: Каждый человек выдыхает водяной пар и углекислый газ. И тысячи человек в день оставляли в замкнутой полости пещеры 50 килограммов влаги и 2500 литров газа ежесуточно. Плюс лампы, гревшие камень. Плюс тепло тел. Стены, 17 тысяч лет державшие ровный холод и влажность, начали покрываться то белым известковым налетом, его прозвали «белой болезнью», то зелеными пятнами водорослей и грибка «зеленой болезнью». Первыми ее разглядели не ученые, а сами мальчики, ставшие взрослыми проводниками. Равида и Марсаль в 1958 и следующем забили тревогу. 15 апреля 1963 министр культуры Франции Андре Мальро подписал указ закрыть Ласко для посетителей навсегда. Решение резкое, почти жестокое, место, ради которого проложили шоссе и построили гостиницы, объявили запретным. Но иначе быки на потолке доели бы сами себя, шаг за шагом, взглядом за взглядом.

0: Жак Марсаль пещеру не бросил, стал ее пожизненным хранителем. Жил рядом до конца дней, следил за микроклиматом без единого туриста внутри. Судьба остальных сложилась иначе. Через два дня после открытия семья Симона Каенкаса вернулась в Париж, где в 1942-м ее арестовали и отправили в лагерь Дранси. Возраст спас Симона и его сестру, Красный Крест вывел детей, но родных депортировали в Освенцим, и назад они не вернулись. Симон уцелел, скрывался до конца войны, и с друзьями детства не виделся 46 лет, встретились только в 1986-м. Он умер последним из четверых первооткрывателей в 2020-м. Пещеру не забросили, рядом отстроили копию, точную до миллиметра, сперва Ласко II, затем залы 3 и 4, где потолок с быками может разглядывать кто угодно, дышать там можно, портить нечего. Подделка честнее оригинала хотя бы в одном, она не умирает от того, что ее любят.
1: Что если самый верный способ сохранить красоту – не смотреть на нее вовсе, а смотреть на ее копию? Странная мысль, но Ласко доказал ее без метафоры. Подлинник заперт в темноте, где ему хорошо, а миллионы людей десятилетиями ходят к образу, снятому с него слепком. Может, так и нужно относиться к редчайшему, беречь оригинал темнотой и тишиной, а восхищаться позволить себе на расстоянии вытянутой руки.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: март цяча 1945-го. Юноша спешит на вечер в ултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, и народное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК – микрохирургия глаза. Федоров становится его первым.

0: первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
1: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелио — это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традиции история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

20 августа 1721 года здесь впервые взлетела вода. Фанфары, двор, Петр I и Большой каскад ожил разом по всем ступеням одновременно. Вот эта сцена и есть точка отсчета всего, что вы сейчас видите перед собой. Посмотрите на Большой каскад. Вода поднимается почти на 22 метра, и ни одного насоса ни здесь, ни где-либо в системе. Вода идет самотеком, а тропши по перепаду высот больше 100 метров через

Из 96 километров каналов, 16 прудов, больше сотни гидросооружений. Принцип – сообщающиеся сосуды, школьная физика. Инженеры 21 века признают, за 300 лет ничего надежнее придумать не удалось. Первыми фонтанными мастерами Петергофа были не русские умельцы, итальянцы Джованни и Джулиано Боротини и француз Поль Суалем. Их имена зашифрованы в названиях фонтанов Нижнего парка, так что, проходя мимо, вы буквально идете сквозь список европейских специалистов, которых Петр привез и поставил на работу. Расчет был точным. Версальские фонтаны в те годы включали несколько раз в неделю. Воды не хватало. Петергоф с самого начала работал каждый день весь сезон. Комплекс строился больше 100 лет. Не как единый проект, а как живая конструкция, которую постоянно достраивали. К середине 19 века здесь насчитывалось около 170 фонтанов и 4 каскада, сегодня действующих около 147. Часть из них появлялась как инженерные эксперименты с напором воды, часть – как политические высказывания. Самсон, раздирающий пасть льву, прямая аллюзия на победу над Швецией. Битва при Полтаве состоялась в день святого Самсона, 27 июня. Петр использовал фонтаны и как инструмент придворной игры. Дорожки Нижнего парка были оснащены скрытыми трубами. Гости внезапно получали струи воды прямо под ноги. Лавочки фонтанировали из-под сидящих. Императрица Анна Иоанновна, по свидетельствам современников, специально приходила в парк ради этих сцен, наблюдать, как придворные ахают и разбегаются. Фонтан как театр с живыми актерами, где никто не знает своей роли заранее. Война почти уничтожила все это. Во время Второй мировой большой дворец стал казармой, фонтаны взорвали, статую Самсона вывезли, каскады превратились в груды камня и обугленные трубы. Реставрация началась уже в 1944 году. По старым чертежам, архивным фотографиям и дневникам очевидцев, в том числе по записям камер юнкера Фридриха Бергхольца, который описывал первые пуски фонтанов еще в 18 веке. Последняя крупная реконструкция Большого каскада длилась 7 лет и завершилась в 1995 году с той же парадной помпой, что при Петре. Обратите внимание, в соседнем Монплезире, одной из любимых резиденций Петра, до сих пор горят восковые свечи. Электричество туда намеренно не проводят, чтобы сохранить атмосферу эпохи. И это при том, что вся система вокруг живая, действующая, обслуживаемая ежедневно. В Петергофе есть целый музей фонтанного дела. Деревянные модели гидротехнических устройств 18 века. Схемы того, как инженеры тогда считали напор воды, почти на глаз. Сотрудники и сегодня говорят о характере отдельных струй. Одни фонтаны капризны и требуют постоянной настройки, другие годами работают без вмешательства, если не трогать их старые каменные каналы. В 2023 году Большой каскад отметил 300-летие. С реставрационными работами, специальной выставкой и отдельной программой, как день рождения живого существа. Впрочем, он и есть живое существо. Вода идет теми же каналами, что при Петре, по тому же принципу без единого насоса. 300 лет, и ничего не изменилось в самом главном. Это, пожалуй, самый весомый инженерный комплимент, который история может сделать одному решению. Спросите меня про Самсона. Я знаю, как именно его искали после войны и почему нашли не там, где ждали, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест. Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
1: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет младший возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.
2: Но главное чудо – не размер. Первая мысль, которая приходит в голову, наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения – только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сиденьях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
0: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат.

0: слышат каждое слово. В 1988 театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
1: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

0: весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движется, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
2: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи – полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: На восточном берегу озера Пиелинен, в глухом углу Северной Карелии, стоит деревянная церковь без единого случайного гвоздя и без двух одинаковых скамей. Ее не строили по чертежу, ее вырезали, как вырезают ложку из полена, только резчица занималась этим не один вечер, а больше 40 лет. Может показаться, подумаешь, еще одна лесная церковь из бревен, таких в Карелии по обе стороны границы десятки. Тогда почему за дверными створками мастерица охотилась за океаном, а под алтарем лежит корень дерева, в которое когда-то ударила молния? Обычный сруб так не собирают.
1: Хозяйку звали Ева Рюнянин. Родилась в крестьянской семье в деревне в Ереме. Еще девочкой вырезала из дерева зверей. В 1934-м поступила в Академию художеств Финляндии. Женщин-скульпторов тогда было по пальцам пересчитать. Отучилась 5 лет, а после на десятилетие вернулась к земле. С мужем Паава пахала поле на хуторе Паатыри, на берегу озера Вуонисьярви. Скульптором на полную ставку Ева стала уже немолодой, в 70-е. Выставка в музее Амоса Андерсона в 1974-м принесла ей настоящую известность, а в 1983-м ее вещи в Тампере побили музейный рекорд посещаемости.
0: Стены, пол и скамьи храма вырезаны из карельской красной сосны, бревен возрастом от 300 до почти 500 лет, привезенных с советской стороны границы. Каждая скамья вытесана из цельного ствола и не повторяет соседнюю. Одна шире, другая тоньше, третья изгибается вслед за годичными кольцами дерева. Двери мастерица искала годами и нашла подходящий материал не дома, а в Канаде, гигантский красный кедр на лесопилке в городке Китимат, к северу от Ванкувера. Ствол оказался таким огромным, что из одного бревна вышли обе тяжелые створки. Алтарь здесь не крест и не икона, а перевернутый корень ели. Дерево росло в Руакалахти, считалось одним из самых больших Финляндии, дожило до 136 лет и погибло от удара молнии. Ева подняла вывороченный корень и превратила его в алтарную скульптуру. Темные разветвления тянутся вверх, будто дерево продолжает расти уже внутри церкви.
1: За алтарем не витраж, а огромное окно. И настоящий лес за стеклом

0: становится частью службы. Позолоты и привычной церковной утвари в паатерии нет вовсе. Потолок покрыт вручную вырезанными цветами и птицами, а шкуренные сосновые стволы поднимаются вместо колонн, а линии стен повторяют не чертеж, а изгиб живого дерева. Два одинаковых угла здесь еще поискать надо. О материале Ева говорила без пафоса. Сосна растет дольше человеческой жизни. Дерево было здесь до людей и останется после них. Для нее карельская сосна значила примерно то же, что для другого человека – собственная кожа. То, что не только режешь, но и чувствуешь. Из 500 с лишним скульптур, которые вышли из-под ее резца, около полусотни осели за границей. Одна из последних работ, «Курица или яйцо», в 1994-м уехала в Японию к коллекционеру Масао Мураками. Другие прижились в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии и Швейцарии, а самый большой храм остался дома, на хуторе, который Ева и Паава в итоге завещали городу Лииксе.
1: Супругов похоронили здесь же, у церкви, которую они вырезали вдвоем. Сегодня в Паатери приезжают тысячи человек в год. И каждое лето здесь все еще венчаются, крестят детей и садятся на скамью, вытесанную из одного единственного ствола. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид. Мой гид.

неизящные зеленые листы для придворных церемоний, не тонкий улун для фарфоровой чаши, плотные, темные, почти каменные бруски чая Цинь-Джуань из города Ян-Лоудон в провинции Хубей. Продукт, который китайские мастера сами не ценили, но который 2,5 сотни лет двигал одну из крупнейших торговых артерий в истории человечества.

0: Сначала этот путь занимал 1,5–2 года. К 18 веку с развитием сибирского тракта уже 2-3 месяца. Но сезонность оставалась. Зимой по замерзшим дорогам многосаночные обозы шли быстрее и надежнее. Чай, как говорили, лучше всего ходил по льду. До 10% населения вдоль всего тракта зимой занималось чайным извозом. Целые деревни, целые уезды. Первый легальный доступ России к китайскому чаю открыл Нерчинский договор 1689 года. А уже в Кяхте возникло нечто совершенно особенное. Не просто рынок, а точка, где два мира притирались друг к другу буквально в языке. Здесь сложился так называемый кяхтинский пиджин русский, смешанный язык специально для чайных сделок, где русские и китайские слова перемежались монгольскими конструкциями. Язык ради торговли. Язык ради листа. В 1787 году московский купец Алексей Перлов основал «Перлов с сыновьями» – первую системную чаеторговую компанию в России. До этого чай был редкостью, почти лекарством для состоятельных людей. Перловы выстроили прямые каналы с китайскими поставщиками, сбили цену и вывели чай в город, в трактиры, в купеческие дома, в повседневность. На чайные деньги строились церкви, училища, особняки. Города вроде Кунгура получали репутацию чайных столиц. Там целые семьи сколотили состояние на дальневосточных караванах. Продукт, пришедший из китайской монастырской эстетики созерцания, в России превратил купцов в практичных строителей школ и фабрик. Обратите внимание на этот контраст, он принципиален. Пока Россия выстраивала сухопутную чайную цивилизацию через Сибирь, Британия строила морскую. Английские компании держались за китайские порты, а затем переориентировались на Цейлон и Индию. И когда в 1869 году открылся Суэцкий канал, баланс сдвинулся резко. Морем чай в Лондон шел быстрее и дешевле, чем по любому сухопутному тракту. Россия начала частично переходить на цейлонский и индийский чай. Британцы целенаправленно вытесняли китайский лист с европейских рынков. Один и тот же продукт породил два конкурирующих мира – русско-китайский, построенный на кирпичном караванном чае, и англо-индийский, где лист стал частью фабричной индустрии и колониальной экономики.
1: Старые жители Янлаудуна до сих пор пересказывают истории о русских купцах, которые приезжали в этот горный город лично убедиться в качестве кирпичей. Русских поражало, что чай не рассыпают, а рубят. Китайцев, что гости просят самый крепкий продукт, который сами хозяева считали слишком грубым. А в Кяхте рассказывали, как китайские торговцы впервые попробовали русский чай с сахаром и лимоном и долго не могли понять, зачем портить вкус листа. А потом начали продавать сахар вместе с чаем и мгновенно расширили торговый оборот. Вот так культурное недоумение превращалось в коммерческий инстинкт. По объему торгового оборота Великий чайный путь уступал только Великому шелковому пути. Через него шли не только тюки чая, но и шелк, фарфор, лекарства, книги. Русские купцы, работавшие на этом маршруте, встречались с китайцами и монголами куда чаще, чем официальные дипломаты, и их личные договоренности держали путь не хуже государственных трактатов. В 1903 году путь фактически прекратил активную жизнь. Цейлонские плантации, индийский чай, пароходный флот, железные дороги – все это сделало сухопутный маршрут нерентабельным. Но культурный след не стерся. В России закрепился образ караванного чая, как более мягкого и ароматного, чем морской. В китайских провинциях Хубэй и Хунань сохраняется память о сортах, которые прессовали для русских. И сегодня Цинчжуань переживает что-то вроде возрождения. 9000 километров ради листа, который одна сторона считала слишком грубым, а другая недостаточно крепким. И именно из этого недопонимания выросла торговля, которая переформатировала Сибирь, наполнила московские

купеческие особняки и оставила в Кяхте язык, которого больше нигде нет. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

На самом краю России, в нескольких километрах от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры –

0: где тело не сливают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что копал он сам. Полтора века спустя монастырем управлял игумен по имени Корнилий. При нем выросли каменные стены, а пещеры прокопали еще дальше. Он же принял отряд из горстки стрельцов и окрестных жителей, когда крепость два месяца держала осаду войска польского короля. Но встретить старость игумену было не суждено.
2: По преданию, царь Иван Грозный заподозрил игумена в измене и своей рукой убил его у монастырских ворот. А после, как рассказывают, раскаялся и сам отнес тело в храм. С тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – Кровавый путь. Это предание – неподтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них – родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина. Не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
1: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда территорию покрывало древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции, кладут вновь приставившихся, в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Своей мойгид.онлайн.

0: Катес, которым до сих пор гордится итальянский город Виченца. Как это вообще возможно? На Лофотенских островах, за полярным кругом, каждую зиму происходит одно и то же чудо. Из Баренцева моря к берегам подходит скрей, мигрирующая арктическая треска, идущая на нерест. Рыбаки выходят в море затемно, а вернувшуюся рыбу развешивают не в коптильне и не в бочке с рассолом, а просто на воздухе, на деревянных рамах хьеллер, похожих издали на гигантские вешала. Ни грамма соли. Только холодный ветер, ровная температура чуть выше нуля и время.
1: Можно подумать, рыбу просто забыли досолить, и она каким-то чудом не сгнила. На самом деле происходит не гниение, а управляемая ферментация. За 2-3 месяца рыба теряет до 70% веса, а то, что остается, сухая, легкая, невероятно концентрированная белковая часть, которой можно вести месяцами хоть на край света, и он не испортится. Так родился стокфиск, сушеная треска, ставшая одним из первых продуктов дальней европейской торговли. Через торговый город Берген, где веками держал контору Ганзейский союз, стокфиск с Лофотенских островов расходился по всей Европе. Спрос подстегнула церковь. Во время постов есть мясо запрещалось, а рыба – можно, и сушеная треска, которую не нужно ничем консервировать, идеально подходила и для дальней перевозки, и для долгого хранения. Каждую партию перед продажей еще в XI веке начали сортировать по строгим сортам. Этот ремесленный отбор жив в Норвегии и сегодня.
0: Но самая неожиданная часть истории случилась не в Бергене, а на самих островах и по чистой случайности. В январе 1432 года венецианский купец Пьетро Кверини вышел из Крита с грузом на север, но у берегов Фландрии его судно попало в шторм и разбилось. Из 68 человек команды в живых осталось 11. Больше месяца они выживали на пустынном острове без единого жителя, пока их случайно не нашел местный рыбак с сыновьями. Они искали отбившийся скот и наткнулись на обмороженных чужаков. Дальше начинается то, что сам Кверини позже подробно опишет в отчете Венецианскому сенату. Рыбак с острова Рёст забрал итальянцев к себе, и следующие 3 месяца потерпевшие крушение венецианцы прожили бок о бок с рыбацкой общиной за полярным кругом, в домиках на сваях у самой воды, рорбу, который здесь строят еще с 12 века специально для рыбаков на путину. Такой домик – это, по сути, 2 комнаты, кладовая и жилье с лежанками, и больше рыбаку в межсезонье ничего не нужно. Уезжая домой, Кверини увез с собой десятки твердых, как дерево, сушеных рыбин, и не выбросил их за ненадобностью, а привез в Венецию как диковину. Оказалось, что достаточно вымочить эту деревянную на вид рыбу несколько дней в воде, и она возвращается к жизни, годная для готовки.
1: Купец вернулся в свою республику, а сушеная треска осталась в итальянской кухне навсегда. В городе Виченца ее и сегодня готовят почти так же, как придумали когда-то. Долго вымоченную рыбу медленно тушат с луком, молоком, анчоусами и сыром. Так появилось блюдо «Бакейлор Алла Вичентинер» – «Баккала Алла Виченцена», охраняемое отдельным цеховым братством с 1987 года. В самой Виченце его до сих пор по диалектной привычке называют не «стаккафиса», а «баккала», хотя технически это именно вяленая, а не соленая рыба. Путаница в названии живет 4 столетия и никого больше не смущает. Сегодня маршрут между Венецией и Лофотенскими островами официально называют путем Кверини. По нему ездят гастрономические паломники, для которых конечная точка не набережная канала, а рыбацкий поселок вроде Свальвера или Рейни, где над водой все так же возвышаются рамы для сушки трески.
2: Италия и сегодня остается крупнейшим покупателем норвежского стокфиска, при том, что везут ей ту же самую нехитрую сушеную треску, которую случайно привез домой потерпевший кораблекрушение купец почти 600 лет назад. Ветер и время сделали то, чего не смогла бы никакая печь. Превратили голод и случайность в блюдо, которое пережило и торговый союз, и саму Венецианскую республику.
3: О чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
3: Ученые каждый год находят новые виды. В Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем

0: даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
1: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Представьте, кто-то в начале 15 века берет дорогой пергамент, не бумагу, а именно пергамент, телячью кожу, за которую платили немалые деньги, и покрывает его письмом, которого не существует нигде больше на земле. Ни до, ни после. Ни в одном монастыре, ни в одном архиве Европы. 600 лет поисков, и ни единого следа продолжения этой традиции. Один кодекс. Одна традиция. Один безымянный автор. Вот это и есть настоящая загадка кодекса Войнича. Не то, что его не могут прочитать, а то, что он вообще существует. Радиоуглеродный анализ пергамента дал диапазон. Примерно 1404-1438. Раннее Возрождение. Время Яна Гуса и первых гуманистов. И в этот момент кто-то создает уникальный алфавит. Пишет около 170 тысяч символов, примерно 35 тысяч слов, и исчезает. Без продолжения. Без учеников. Без ни единой сноски в чьих-либо письмах. Но вот что поражает в самой структуре текста. Это не хаос. Одни знаки встречаются только в начале слов, другие – только в конце. Есть устойчивые сочетания, есть редкие слова и любимые слова. Точно так, как в любом живом языке. Физик Марсело Монтемурро из Манчестера показал, в ботаническом и фармацевтическом разделах одни и те же термины повторяются кластерами, как если бы автор писал осмысленный трактат с конкретной темой в каждой главе. Случайный набор знаков так не ведет себя. Чтобы сымитировать такую сложность, нужно знать о грамматике не меньше, чем средневековый ученый. При этом в рукописи как минимум две руки. Словно А и Б. Немного разная графика, заметно отличающаяся лексика, словно диалекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите. Не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы – что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер, специалист по коптскому и восточным языкам, что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман

человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел на двойничьем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия, и ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: «Язык близок к средневековому ивриту. Слова – закодированные анаграммы». В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: «Это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона». Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки – тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Йельской библиотеки сохранилась переписка, военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору, от букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас. Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Йельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении. Можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи. Без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит. И точно знал, что мы не поймем. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. Карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок, почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
2: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной, она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Представьте, женщине за 80. Она находится по пояс в холодной воде у скалистой кромки, поправляет маску и уходит на глубину без акваланга, без баллона, вообще без ничего, кроме свинцового пояса и ласт. Через минуту она вынырнет с гребешком в сетке и издаст странный высокий свист. Это остров Чеджу, самая южная точка Южной Кореи. Здесь эту женщину зовут Хэньо, женщина моря. Можно подумать, наверное, они ныряют так глубоко и подолгу от того, что просто привыкли терпеть боль, тренировали волю с детства. Тогда почему у совсем молодых ныряльщиц с таким же упорством ничего не выходит? Они мерзнут и задыхаются там, где старуха работает часами. Дело не в характере. Ученые из университета Юта в 2025-м обследовали Хэньо, обычных жительниц острова и материковых кореянок, и нашли у ныряльщиц два особых варианта генов. Один связан с переносимостью холода, другой снижает давление при погружении.

0: Это не только привычка. Это тело, которое поколениями училось не бояться моря.
1: Свист, который они издают на поверхности, называется сумбисори – звук дыхания. Хэньо ныряет на глубину метров 10-15 и держит дыхание около минуты, иногда дольше. Когда легкие вот-вот не выдержат, она всплывает и резко выдыхает. Получается тот самый свист, а следом глубокий судорожный вдох. За смену таких циклов набирается несколько сотен. Работают до 7 часов в день, около 90 дней за год, в любую погоду, кроме шторма. Гарпуна, акваланга, компрессора – ничего этого нет и не будет. Только маска, ласты, свинцовый пояс и сетка для добычи. У Хэньо есть своя строгая лестница мастерства. Начинающую зовут Хагун, ныряльщицу среднего уровня – Чунгун, а лучшую – ту, что ныряет глубже и дольше всех – Сангун. Дорасти до Сангун можно только за десятилетия в воде. Обычно к этому уровню приходят ближе к 50-60 годам жизни, а держатся на нем и в 70, и в 80. Учат девочек с 11-12 лет чаще всего собственные матери и бабушки, из поколения в поколение, без школы и сертификатов.
0: Между заплывами Хэньо греются у костра в круглой каменной хижине без крыши – пультаки. Здесь снимают мокрую одежду, сушатся, едят и, что важнее любой еды, говорят. В пультаке решают, кому в какой день ловить, делят добычу, мерят посорившихся, обучают младших дышать. Это не просто раздевалка, это суд, школа и совет старейшин в одном месте, только женский, потому что мужчины сюда не заходят. И это переворачивает привычную картину острова. Пока мужчины Чиджу веками уходили в море рыбачить или воевать и часто не возвращались, именно женщины кормили семьи заработком с морского дна. Хэньо зарабатывали больше мужей, сами решали, что покупать и как жить, и на острове сложился уклад, где голос женщины в доме и в общине звучал громче, чем почти везде в тогдашней Корее. Первые письменные упоминания ныряльщиц за раковинами относятся еще к 17 веку.
2: В 1965-м на острове насчитывалось свыше 23 тысяч хэньо. Сегодня их меньше 3 тысяч, и почти все старше 60. Больше половины перешагнули 70-летний рубеж. Дочери и внучки уезжают учиться в Сеул, устраиваются в офисы и туризм. И их можно понять. Труд в ледяной воде не выбирают от хорошей жизни. Смены почти нет. Хэньо держится не потому, что нашли молодых учениц, а потому что не умеют остановиться на середине жизни, начатой еще девочкой. В 2016-м культуру хэньо внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, как исчезающий, но живой промысел, а не музейный экспонат. Перед погружением многие до сих пор произносят короткую просьбу к морской богине, Чамсугут. Не о богатом улове, а просто о том, чтобы вернуться живой.
0: Может быть, дело вообще не в раковинах и не в гребешках. Дело в том, что здесь до сих пор существуют женщины, для которых старость – это не время сдаваться в воде, а время нырять глубже и дольше всех.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо Юсуповского дворца к Поцелуеву мосту. Теперь мы на Театральной площади, смотрим на Мариинский и разбираемся, почему это место вообще стало театральным сердцем Петербурга.

0: Мариинский театр, да?
1: Да, можем там дойти, перейти, чтобы консерватория
0: включает...
1: и два театра, ну, старый...
0: Да, да, да.
1: Старая новая сцена, консерватория, наконец-то отреставрированная. А красота какая, смотри, там же два храма. Один Никола Богоявленский, а за ним Троица Измайловский. Конечно, конечно.
0: Хотя
1: и,
0: он...
1: Да, огромный.
0: Через фонтанку.
1: Через фонтанку. И солнышко, что совершенно замечательно, правда? В декабре-то месяце, да? То мы с вами могли бы идти по мокрым снегом совершенно свободно.
0: Ну, могли не уди... бы.
1: Но не удивлялись бы, нет.
0: Потому что Петербург и его погода...
1: Это да, это да, это да, да.
0: Она может меняться каждые 15 минут.
1: Да, но здесь хорошо.
0: Становление театрального Петербурга здесь получается?
1: Конечно, конечно. Но недаром же это театральная площадь.
0: Интересно, почему именно театральный...
1: А здесь, да?
0: Выбрал это...
1: А потому что здесь был цирк. Деревянный цирк, вот на месте вот этого новой сцены, да, был еще когда-то деревянный цирк. Ну, когда мы приходим к театральной площади, вы правильно сказали, что здесь театральный дух. Она и не даже называется театральной, другая это не называется театральная. То первое, что мы делаем, это у нас на ум приходят пушкинские строки. Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит. Прокинь терпеливо плещет, и взвивший занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, с толпою нимф окружена. Стоит Истомина. Она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух от устоола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. И ничего подобного! Этого здесь не было! На этом месте стоял деревянный театр второй половины XVIII века. Вот именно в этом театре и Пушкин, и Истомина. Именно в этом театре. Ну, мы поначалу-то все думаем, что вот в этом. Потому что это знаменитый самый театр. А этот театр Мариинский появляется в 1860-х годах. Строит Альберто Кавас, потом Бенуа. Вот. Они строят этот театр. Типичное театральное здание. Типичное театральное здание. То есть оно, ему 1860, ему еще нет двух веков. Но оно потихоньку сползает в этот Крюков канал, его надо срочно реставрировать, ремонтировать. Поэтому 10 лет назад построили Мариинку-2. Вот она там, Мариинка-2, да.
2: Театральная площадь оказалась секретами. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием. Следите за расписанием.

Вот что не сходится с самого начала. После взятия Казани в 1552-м переписчики Ивана Грозного составили подробные описи всего, что досталось победителям. Но ханской казны в этих описях нет. Совсем. Золото, серебро, драгоценные камни как будто испарились. Это отсутствие оказалось убедительнее любого свидетельства, и именно из него

то вырос миф, который живет здесь по сей день. По одной версии, бочки с золотом вывезли ночью на ладьях и опустили в северную часть озера Нижний Кабан. По другой, везли по каналу Булак, и там, у самого кабана, груз ушел на дно. Народная традиция дробит казну на три части – слитки, монетные клады разных эпох и украшения, как будто речь о трех отдельных сокровищах. У казанских краеведов есть и более конкретная наводка – искать якобы нужно у бывшей обувной фабрики «Спартак» в точке пересечения линий от трех мечетей – Марджани, Закабанной и Азимовской. Этот «треугольник мечетей» охотно показывают на экскурсиях, хотя сами исследователи признают, это поздний городской миф. Интересен он не как подсказка для металлоискателя, а как пример того, как исламская сакральная география Казани незаметно вросла в легенду о кладе. Есть и другой вариант про татарский китиш. Часть древней Казани вместе с минаретами и ханскими палатами якобы ушла под воду накануне штурма, чтобы ничто не досталось завоевателям. В хорошую погоду, говорят старые рассказы, в глубине кабана можно увидеть отблески минаретов. Для историков – красивая сказка. Но симптоматичная, в ней город сам выбирает исчезнуть, а не быть покоренным. Попытки добраться до дна были куда прозаичнее. В 2000-х одна американская компания предложила бесплатно очистить кабан от ила, с условием, что все найденное станет ее собственностью. Казанские власти отказали. Официально – экология и юридические тонкости. Неофициально многие признавались, никто не хотел стать той администрацией, при которой казна вдруг нашлась бы и ушла за океан. Если подняться от воды на берег, Слобода оказывается редким городом в городе. До середины 19 века это был изолированный татарский посад за чертой русской Казани. Именно сюда после присоединения ханства переселяли татар и башкир. Главная ось района шла от озера вдоль Булака, канал был не только границей, но и торговой дорогой. По нему тянули товары к пристаням, и потому вдоль воды так плотно выросли купеческие дома, лавки на первом этаже, богатое жилье наверху. Обратите внимание на фасады этих домов. Снаружи – кирпичная кладка в русской традиции, обращенная к городу. Внутри – мусульманская планировка с женской половиной и отдельным входом к молитвенной комнате. Некоторые дома по документам числились за русскими купцами, но фактически принадлежали татарским торговым династиям, обход ограничений через подставных владельцев. Краеведы знают об этом хорошо, в школьные учебники это почти не попало. Мечеть Марджани, которую вы видите прямо сейчас, строилась в 1767-1770. Первая официально разрешенная каменная мечеть в Казани и одна из первых во всей Российской империи. Разрешение дал указ Екатерины II о веротерпимости, но архитектура все равно выстроена как компромисс, минарет не отдельно, а встроен в объем здания, фасад отзывается на барочные и классицистические мотивы. Все, чтобы не раздражать власти. Имам Шагабуддин Марджани, чьим именем названа мечеть, прославился не только как богослов, но и как историк, он систематизировал татарские хроники, и его сочинения для местных жителей стали важнее официальных русских версий истории города. Канал Булак, который сегодня воспринимается как нарядная набережная, долго был рабочей речкой и санитарной проблемой. По нему сплавляли лес и продукты. К началу советского периода он был настолько загрязнен, что обсуждали засыпку. Для Слободы это означало бы потерю главной невидимой связи с городом. В 2000-х снова звучали предложения частично перекрыть канал, победила концепция открытой воды. Сегодня Булак – визуальный коридор, связывающий Слободу, Кабан и центр Казани. Три века, ханская катастрофа, купеческий расцвет, советская пауза и нынешнее возрождение уложились здесь в несколько кварталов между водой и водой. И легенда о золоте на дне может быть важна именно этим, пока казна не найдена, история не закрыта. Спросите меня про мечеть Апанаева, что совсем рядом. Там есть история о том, как один купеческий род финансировал ее строительство сразу дважды, и почему второй раз это пришлось делать в тайне. Пришлось делать в тайне.

Представь пролив между двумя скалистыми берегами на северо-западе Америки, и над ним висячий мост длиной почти в километр, тонкий, узкий, будто нарисованный одной линией. В ветреный день палуба под ногами не просто дрожит, она идет волной, как расстеленная скатерть,

0: ударными порывами. Порывы попадают в такт с мостом, и раскачивание нарастает, как когда толкаешь качели точно в нужный момент. Объяснение простое и почти успокаивающее. Знай себе, подгадай момент, и мост угомонится. Но если это резонанс от ровных порывов, почему мост раскачивался даже в слабый, совсем не порывистый ветер, дувший с одной стороны и без всякого ритма?
1: Мост раскачивал не удар в такт, а собственная форма. Тонкая узкая палуба под напором воздуха слегка перекашивалась, один край чуть выше другого. Из-за перекоса воздух начинал обтекать ее иначе, и этот новый поток воздуха толкал палубу еще сильнее в ту же сторону перекоса. Чем сильнее перекос, тем сильнее толчок. Чем сильнее толчок, тем сильнее перекос. Ветру не нужно было попадать в такт. Мост раскачивал сам себя, замкнутым кругом, который с каждым витком становился только шире. Позже это явление назовут аэроупругим флаттером, тем же самым, что иногда срывает крыло самолета в испытательном полете. 7 ноября того же года ветер разогнался до вполне обычной для тех мест скорости, не ураган, просто крепкий порывистый день. Утром палуба теперь ходила ощутимой волной, и мост временно закрыли. Затем движение вдруг переменилось. Вместо ровной волны появилось скручивание, один край полосы уходил вниз, пока другой поднимался, и полотно моста заворачивалось, точно лента. Амплитуда росла на глазах у зевак и телеоператоров с той стороны воды.
0: На мосту в этот момент оставалась одна машина. Редактор местной газеты по имени Леонард Катсворт вез домой дочернюю собаку, черного кокер-спаниеля по кличке Табби. У пса было только три лапы и слабые задние ноги. Он и без того еле держался на месте. Когда раскачивание стало слишком сильным, Катсворт бросил руль и пополз к берегу на четвереньках. Асфальт под руками ходил ходуном. Садил ему ладони и колени в кровь. Машину с собакой внутри он оставить смог, а вот забрать пса больше не смог. К машине пытались подобраться еще двое. Фотограф местной газеты, снимавший разрушение на пленку, и профессор университета штата Вашингтон по фамилии Фаркварсон, тот самый, кто когда-то участвовал в испытаниях этого моста и знал его лучше многих. Фаркварсон все же дотянулся до дверцы и открыл ее, но перепуганный, больной от качки пес вместо благодарности вцепился ему в палец. Профессор отступил с перевязанной рукой, и через несколько мгновений средняя часть моста разломилась и рухнула в пролив вместе с машиной. Течение в проливе оказалось таким быстрым, что ни машину, ни собаку не нашли до сих пор.
1: Задание для этого выпуска звало Табби собакой, которая не ушла, но правда куда печальнее и честнее. Он не остался из верности месту. Он был искалечен и напуган настолько, что не мог сам выбраться, а спасти его в считанные минуты перед обрушением не вышло ни у хозяина, ни у чужих людей. Человеческих жертв в тот день не случилось ни одной. Мост успели закрыть заранее. И вся история осталась историей про одного нелепого, несчастного пса, снятого на кинопленку в последние секунды его жизни. Падение галопирующей Герти оказалось одним из немногих разрушений, которые засняли от начала и до конца. И эта пленка с тех пор идет почти в каждом курсе по сопротивлению материалов, как пример того, что красивое и легкое не всегда означает надежное. После разбора причин обязательным условием для любого нового висячего моста в мире стало испытание уменьшенной модели в аэродинамической трубе. Прежде чем строить, инженеры теперь заставляют игрушечный макет пережить придуманный ветер и смотрят, не начнет ли он танцевать сам собой.
2: Сегодня через тот же пролив идут два новых, куда более тяжелых и жестких моста. Их фермы специально сделали глубокими и решетчатыми, чтобы ветер проходил сквозь них, а не давил плашмя. А обломки прежнего, тонкого и изщенного до сих пор лежат на дне пролива и официально числятся крупнейшим искусственным рифом на западном побережье. Рыбы и водоросли давно обжили то, что когда-то было самым красивым мостом своего времени. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. .онлайн.
3: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах — это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
4: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
1: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
3: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются. Но это уже совсем другая сказка.

0: Опора под ногами дрожит на реке Фонтанки. Так дрожит цепной мост, когда по нему идет конница.
1: Морозное утро 1900 того. Лодноводе, скрип полозы в сане навстречу коннице.
0: Через минуту эскадрон конной гвардии, всадники вместе с лошадьми, санями и возницами, окажется в ледяной воде.
2: Городская байка с тех пор рассказывается одинаково. Солдаты якобы шли в ногу, слаженный шаг раскачал цепи в такт, и мост не выдержал этого ритма. Слушателю сразу верится. Марш, повтор. Металл будто не может спорить сотнями сапог, бьющих в раз. Но если раскачка от шага и правда способна обрушить цепной мост, почему тогда военные годами до этого проходили здесь без всякой команды сбивать шаг?

0: Городская дума собрала комиссию сразу после происшествия. Выяснить, что случилось на самом деле, а не по слухам с набережной. Мост обследовали инженеры, разобрали цепи звено за звеном. Официальный вывод оказался куда менее эффектным, чем миф о раскачке. Внутри одного из звеньев нашли раковину, скрытую пустоту в металле, брак литья, который снаружи не разглядеть никак. Прибавить сюда невысокое качество железа того завода и десятилетия нагрузки, и звено попросту не выдержало веса колонны, пришедшейся именно на него. Металловеды, разбиравшие историю много позже, добавили деталь, которую комиссия так прямо не формулировала. Чугун на морозе становится хрупким, теряет запас прочности именно в такую погоду, а обрушение случилось в трескучий мороз.
1: Раковина в металле, мороз и вес колонны сошлись в одной точке моста. Он сломался не от ритма шагов, а от собственной слабости, которую никто не видел изнутри цепи.
0: Сам мост построили инженеры Вильгельм фон Треттер и Василий Христианович 80 годами раньше, в 1826. Тогда столицу манила мода на все египетское. Сфинксы на гранитных постаментах, иероглифы на чугунных плитах, фонари над львиными масками. Скульптуры отлил по моделям Павла Соколова завод «Берда», тот же, что делал и другие переправы столицы. Сфинксы сторожили мост без малого 80 лет и пережили его крушение невредимыми, рухнули цепи и пролет, а гранитные постаменты с чугунными стражами остались стоять на набережной, будто ничего не случилось. Комиссия описала происшествие сухим языком протокола, скрытый дефект литья, а не заговор ритма и не пророчество каменных стражей. Но байка про строевой шаг оказалась живучей ровно потому, что она красивее отчета инженеров. В ней есть злодей, марш и мораль «не ходи в ногу по мосту». Отчет же говорит неприятную для любого начальства вещь. Завод отлил цепь с браком, а мороз довершил дело.
2: После аварии на месте цепного моста почти на полвека встала временная деревянная переправа на 9 опорах. Без всякого убранства, обычный служебный мост. Новый египетский мост, тот, что перекинут через фонтанку сегодня, возвели только в середине 20 века. И туда вернули тех самых сфинксов. Они все это время терпеливо ждали на своих постаментах. Сегодня прохожие трут гранитные лапы сфинксов на удачу и фотографируются рядом, не вспоминая ни про раковину в металле, ни про городскую комиссию. Помнят только байку про строевой шаг, она проще и звучит эффектнее, чем протокол расследования. Хотя с тех пор кавалерии и правда велят сбивать шаг на мостах. Не потому, что раскачка доказана как причина той катастрофы, а потому, что перестраховаться дешевле, чем еще раз разбирать цепь по звеньям.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Представьте, солнце садится в море, и в последнюю секунду перед тем, как исчезнуть, оно вспыхивает зеленым. Не желтым, не оранжевым, ровно тем цветом, который меньше всего ждешь от заката. Вспышка длится меньше секунды. Моргнешь и не увидишь никогда. Шотландские рыбаки веками рассказывали, кто хоть раз увидел зеленый луч, тот больше никогда не ошибется в любви, разглядит чужое сердце насквозь и свое заодно. Красивая легенда, и вот какая наивная мысль сама просится следом. Может, зеленый свет – это просто отражение моря, море зеленое, вот и красит закатное солнце в свой цвет. Тогда почему луч виден и над пустыней, и с горной вершины, где никакого моря рядом нет? Значит, дело не в воде под солнцем,

0: а в воздухе над головой.
1: Легенду однажды подхватил писатель. Летом 1859-го Жюль Верн вместе с другом Иньяром путешествовал по Шотландии, и через 23 года, в 1882-м, эти впечатления стали романом «Зеленый луч». Его героиня Эллен Кэмпбелл вычитала в газете о шотландском поверье и отказалась выходить замуж, пока своими глазами не увидит вспышку. Всю книгу она гоняется за закатами по западному побережью Шотландии и Гибридским островам. И всякий раз что-нибудь заслоняет горизонт в последний момент. То парус, то случайный спутник. В финале, когда луч наконец мог бы вспыхнуть, Эллен смотрит не на закат, а в глаза художнику Оливеру Синклеру, в которого успела влюбиться. Луч они так и не увидели, но, кажется, больше не нуждались в нем. То, что искали в примете, нашли друг в друге. Верн не выдумал вспышку, он выдумал только легенду о ней. Сама вспышка настоящая, и потому у нее есть простое физическое объяснение, без всякого волшебства.
0: Атмосфера ведет себя как гигантская призма. Она преломляет солнечный свет, а разные цвета преломляются на разный угол. Чем короче волна, тем сильнее ее отклоняет воздух. Синий и зеленый гнутся заметнее, чем красный и желтый. Из-за этого солнечный диск у линии горизонта на деле распадается на несколько чуть смещенных цветных дисков, наложенных друг на друга. Просто обычно эта разница слишком мала для человеческого глаза. Вот тут наивная догадка напрашивается снова. Если синий свет отклоняется сильнее всех, разве не синяя вспышка должна быть последней? По расчету – да. На практике – почти никогда. Синий и фиолетовый свет к тому же сильнее всего рассеиваются в толще воздуха над горизонтом, особенно в дымке или влажности, и просто не долетают до глаза наблюдателя. Из всей палитры до последнего мгновения доживает зеленый, недостаточно длинноволновый, чтобы уйти вместе с красным и желтым, и недостаточно коротковолновый, чтобы рассеяться, как синий. Астроном Эндрю Янг из Университета Сан-Диего, много лет изучавший вспышку, показал, что чаще всего наблюдатель видит не саму границу солнечного диска, а ее мираж. Слой теплого или холодного воздуха у горизонта работает как линза и увеличивает тонкую зеленую кромку до размера, различимого глазом. Без миража кромка есть у каждого заката, просто она в разы тоньше, чем способен различить человеческий глаз.
1: Увидеть вспышку получится не из окна квартиры. Нужен ровный, ничем не загороженный горизонт, море, пустыня или вид с высокой точки и чистый прозрачный воздух без дымки и облаков у самой кромки. Пилоты дальних авиарейсов видят ее чаще остальных. С высоты горизонт ровнее, а полет на запад может растянуть закат на лишние минуты. Первую цветную фотографию вспышки снял в 1960-м астроном Ватиканской обсерватории Дэниел О'Коннелл. До того спорили, не обман ли это зрение вовсе. Бывают и более редкие формы. Иногда над горизонтом успевает мелькнуть не зеленая, а синяя вспышка – тот самый цвет, который в теории должен приходить последним, но который почти всегда съедает рассеяние. Еще реже – зеленый край. Узкая каймая вдоль верхнего края Солнца, заметная за несколько минут до заката тем, у кого острое зрение или под рукой бинокль, без всякого миража-усилителя. И то, и другое – не отдельное чудо, а тот же самый закатный спектр, увиденный при чуть иных условиях. Так суеверие моряков и научный расчет совпали в одной точке. Они оба правы. Явление настоящее, редкое и мимолетное. И как раз поэтому легенде о нем было где жить 3 века. Просто в одном случае вспышку объясняют сердцем, а в другом – географией волны и слоем теплого воздуха над водой. Спорить с этим бессмысленно. И то, и другое сходится в одном требовании – смотреть на горизонт до последнего мгновения, не отводя глаз ни на секунду раньше срока.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. На самую странную. Мой гид .онлайн.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Представьте, вы едете по лесной дороге где-то в Средней Финляндии, вокруг сосны и ни одного дома, и вдруг в машине звонит телефон. Не радио, не сигнал, обычный звонок с обычным голосом на другом конце. Год примерно 1975. До появления первых сотовых в других странах еще целое десятилетие.
1: Кажется логичным предположить, что мобильная связь родилась в большом городе. Там, где толпы людей и деньги на новую технику. Но тогда почему ее первой построила не Америка и не Германия, а маленькая северная страна с редким населением? Загадка разрешается, если посмотреть не на города Финляндии, а на карту между ними. Финляндия – это лес. Огромный, почти сплошной. И в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
0: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство «Posti-GA Lennätin Laitos». Проект начали готовить в 1966-м, строить – 69-го. Систему назвали «Autoradiopuhelin», сокращенно АРП, попросту – «автомобильный радиотелефон». В апреле 1971-го сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них – Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров. В центре каждой – своя мачта и передатчик. К 1978-му таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
1: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Тилева и Салора. Именно эта работа с радиочастотами стала для Салора школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Салора выпустила первую переносную версию, весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип

0: уже был тот самый телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение. Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986 у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000 года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.
1: Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915 году. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города. А среди старых коммутаторов хранится и память об автомобильном радиотелефоне, переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас где-то в глуши за 100 километров от ближайшего провода? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! Ты в боте. О, мой гид!

0: Вечер. Каменные плиты еще держат дневное тепло, а с реки тянет сыростью и рыбой. По мосту не пройти быстрым шагом, с обеих сторон витрины, в них горит золото, и толпа течет медленно, разглядывая кольца и цепочки за стеклом. Внизу, под аркадами, шумит Арна, и если облокотиться на парапет в самой середине пролета, видно сразу обе стороны старого города. Этот мост – единственный в городе, что помнит день, когда все его соседи вниз по течению превратились в обломки.
1: Дело было в конце лета 1944-го. Немецкие части отступали на север, союзники подходили с юга, и командование решило задержать наступление привычным способом – лишить город переправ. План носил название «Огненное волшебство», и по нему предстояло взорвать каждый мост Флоренции без исключения. Саперы заминировали и старый Санта-Тринита, и мост Карая, и мост Алеграции, все они в одну ночь легли в реку грудами камня. А Понте-Веккьо остался стоять. Гиды по сей день с удовольствием рассказывают версию попроще. Фюрер будто бы так восхищался Флоренцией, что лично распорядился пощадить один единственный мост из любви к красоте. Байка приятная, и в ней даже есть доля правды. Он действительно называл город «жемчужиной Европы». Но если открыть переписку тех недель, картина честнее и куда менее романтичная. За мост вступился немецкий консул в городе, человек, который параллельно прятал от ареста местных евреев и подпольщиков. Он убеждал командование, что разрушение моста ничего не даст в военном смысле, зато свяжет имя Германии с варварством навека вперед. Спор решило не восхищение, а расчет и чужое упрямство одного дипломата. Моста не взорвали, но переправу все равно перекрыли. Здания по обеим сторонам, старинные кварталы прямо у въезда на мост, разобрали на щебень и завалили проезд с двух концов. Союзным танкам пришлось искать другой путь через реку, а жители позже разбирали руины домов, которых было жаль куда больше, чем моста.
0: У этого моста вообще давняя привычка переживать чужие расчеты. 300 с лишним лет до войны на нем заправляли не ювелиры, а мясники и кожевники, лавка на лавке, туши прямо над водой. А все лишнее сбрасывали в реку внизу, удобно, дешево, и никто наверху не жаловался. Наверху, впрочем, скоро появился повод жаловаться. Великий герцог Козимо распорядился построить над лавками крытый переход, соединить свой рабочий дворец с новой резиденцией так, чтобы не спускаться на площади и не смешиваться с толпой. Архитектор Джорджо Вазари справился на удивление быстро, всего за несколько месяцев, и коридор протянулся через весь мост на уровне вторых этажей, с окнами прямо над Арно.

0: По этому переходу и сегодня можно пройти из одного дворца в другой, ни разу не ступив на мостовую. Можно было бы решить, что герцог просто хотел красивый вид из окна. На деле все решил нос, а не глаз. Запах снизу поднимался прямо в личный коридор семьи, и с этим мириться не собирались. Указ следующего герцога, Фердинанда, был короток: мясников, работорговцев и кожевников с моста убрать, а лавки отдать тем, чей товар не пахнет. Так на Понте-Векке навсегда поселились золотых дел мастера.
1: С тех пор здесь ничего принципиально не изменилось. Закон и сегодня разрешает открывать на мосту только ювелирные и часовые мастерские, ни сувенирные лавки, ни кафе. Вечером хозяева закрывают витрины деревянными ставнями, и ряд одинаковых прямоугольных ставен превращает мост в подобие крепостной стены. Посреди пролета, там, где раньше стояли весы мясной лавки, теперь смотровая площадка с видом на соседний мост, тот самый, взорванный и позже отстроенный заново по старым чертежам, камень к камню. Мост, который всех пережил, сам ничем не примечателен, как инженерное сооружение, обычная арка на невысоких опорах. Но именно поэтому у него получилось то, чего не вышло у соседей. Он не стал памятником войне или красотой архитектуры. Он остался местом, где люди покупают кольца, облокачиваются на парапет и смотрят на реку, ровно тем же, чем был всегда.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Онлайн.

которую строили те же мастера, что возвели собор Василия Блаженного в Москве. Псковские зодчие постник Яковлев и Иван Ширяй работали здесь в 50-х годах 16 века, и если вы присмотритесь к силуэту стен, в нем почувствуется что-то непривычное для Поволжья. Этот слегка псковский ритм башенный прясел – не случайность. Это почерк. Но вот что важно понять с самого начала. Белокаменный Кремль, который вы видите сейчас, не древняя татарская крепость. До 1552-го здесь стояли деревянные стены, укрепления, унаследованные еще от волжских булгар и ханской Казани. После взятия города Иван Грозный приказал разобрать их до основания. То, что кажется нам вечным и само собой разумеющимся, это фактически перезапуск, новая цитадель, новый камень, новая инженерная традиция, наложенная поверх старого места. Стены протянулись примерно на 1800 метров, в разных источниках цифра немного плавает, потому что высота меняется от участка к участку, от 8 до 12 метров, в зависимости от рельефа и поздних надстроек. Живое сооружение, не монолит. Теперь посмотрите на башню справа, ту, со шпилем. Это Сююмбике. Отклонение ее шпиля от вертикали сегодня составляет примерно 2 метра в северо-восточном направлении. Одна из немногих падающих башен мира, и наклон считается стабилизированным. Башню не выпрямляют, ее наблюдают, укрепляют скрытыми инженерными решениями и фиксируют малейшие изменения, как врачи, состояние пациента. Имя башня носит в честь последней казанской царицы. И здесь самый острый разрыв между историей и памятью. Легенда гласит, Иван Грозный потребовал Сююмбике в жены, она согласилась при условии, что за 7 дней возведут башню, а на 7-й день поднялась на верхний ярус и бросилась вниз. Образ настолько сильный, что в Казани его пересказывают до сих пор. Иногда добавляют, что она бросилась с малолетним сыном, хотя документальных подтверждений этому нет. Реальность устроена иначе. Сююмбике была выдана замуж за московского царя и вывезена из Казани живой. А саму башню построили значительно позже, уже при русском владычестве. Но трагический миф оказался прочнее хроники. Мечеть Кул-Шариф, которую вы видите в глубине Кремля, здание совсем другой эпохи. Ее построили в конце 90-х, начале 2000-х как символ возвращенной памяти. В 1552-м на этом месте был разрушен главный религиозный центр Казанского ханства. При строительстве использовали 14 видов природного камня из разных регионов мира, каждой породой как бы фиксируя географию современного ислама. Снаружи мечеть отсылает к восточным и османским мотивам, внутри планировка приспособлена к большому потоку экскурсионных групп и официальных делегаций. Кул-Шариф – не музейный объект. Это действующая мечеть. И последнее, что стоит держать в голове, стоя здесь. Казанский Кремль – единственная татарская крепость в мире, которая по сей день используется как резиденция действующего правительства. Внутри этих стен соседствует музей-заповедник и администрация президента Татарстана. Во время Пугачевского штурма 1774-го мятежники взяли Казань, но сам Кремль устоял. Гарнизон переждал бунт за этими стенами. Объект включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Под ногами – культурный слой, уходящий к X-XI веку. Это место не закончено ни археологически, ни политически. Спросите меня про Спасскую башню, главный вход в Кремль. Я знаю, что на ее стене нашли и зачем скрыли.

Представь, тебя увозят за 1000 километров, в чужой город, с завязанными глазами, и выпускают. Ты летишь домой без карты и компаса, и долетаешь. Так каждый раз поступает обычный сизый голубь, и до конца никто не может объяснить, как у него это получается. Может, дело в зрении. Птица запоминает дорогу сверху, как турист запоминает улицы. Тогда почему голубь находит дорогу из мест, где никогда раньше не летал, и в густом тумане, когда земли не видно?

0: Первая подсказка – солнце. Голубь держит направление по светилу, но оно за день перемещается, и птице нужны внутренние часы, чтобы вносить поправку. Ученые подменяли голубям время суток искусственным освещением, и птицы брали курс с ошибкой ровно на тот угол, на который сдвинули их чувство времени. Вторая подсказка – магнитное поле Земли. Долгие годы разгадку искали в клюве. Там нашли скопление клеток с частицами железа и решили, что это компас птицы. Версию повторяли в учебниках четверть века. В 2012-м клетки пересчитали под микроскопом заново, и оказалось, что это не нервные окончания, а обычные макрофаги, клетки иммунной защиты, которые просто поглощают железо из крови. Сигнал подавать они не способны. Настоящий магнитный датчик голубя не найден до сих пор.
1: А в 1997-м случилась история, которая подкинула третью подсказку и настоящую загадку. С гонки из Франции в Англию не вернулись, домой почти 60 тысяч голубей одновременно. У опытных птиц с исправными крыльями. За два следующих года пропажи повторились еще трижды. И всякий раз в те же даты, что и полеты сверхзвукового самолета «Конкорд» неподалеку от маршрута. Разгадкой занялся геофизик Джонатан Хакструм, специалист по колебаниям земной коры, а не по птицам. Он предположил, что голуби слышат инфразвук, колебания настолько низкие, что человеческое ухо их не различает, а рождают их океанские волны за тысячи километров. Хакструм поднял журналы голубятни Корнеллского университета и сравнил дни, когда птицы долетали, с днями, когда терялись. В удачные дни между стартом и голубятней стояла непрерывная дорожка низкочастотного гула. В неудачные та же дорожка обрывалась из-за перемены погоды или тонула в ударной волне сверхзвукового самолета. Получалась карта не из линий, а из тишины и гула.
0: Пока ученые спорили об инфразвуке и магнитных белках, голуби столетиями делали свою работу и без всякой теории. При осаде Парижа зимой 1870 и 71 года из окруженного города выпускали воздушные шары с клетками голубей, а обратно, через прусские позиции, письма летели на крыльях. Фотограф Рене Дагрон переснимал их на микропленку. Один голубь уносил под крылом 30 тысяч сообщений разом, свернутых в крохотную гусиную трубочку. За месяцы осады так доставили в город около 100 тысяч депеш. Годом раньше тот же прием, ради денег, а не спасения города, придумал предприниматель Пауль Юлиус Ройтер. Между Брюсселем и Ахеном телеграфная линия обрывалась, а биржевые новости из Парижа теряли ценность с каждым часом опоздания. Ройтер завел упряжку из 45 голубей, и те покрывали разрыв за 2 часа. Поезд тратил на этот путь на 6 часов больше. Через год телеграф достроили, а контора Ройтера стала агентством новостей, которое работает по сей день.
2: Самая известная история случилась в 1918-м во французском лесу под Верденом. Батальон американских солдат попал в окружение и под огонь собственной артиллерии. Координаты перепутали. Из 8 голубей 7 погибли под обстрелом. Последнего звали Шер Ами, дорогой друг. Ему прострелили грудь и оторвали лапу с запиской, но он долетел и передал координаты вовремя. Голубя наградили французским военным крестом, а после смерти чучело заняло место в Национальном музее.
0: И вот что удивительнее простреленной лапы. Оксфордские зоологи проверили, помнят ли голуби дорогу домой спустя годы после единственного полета, и выпустили птиц через 3-4 года после первого маршрута. Голуби взяли почти тот же путь, будто расстались с дорогой вчера. Внутри птицы уживаются сразу несколько систем – солнечные часы, чувствительность к магнитному полю, слух, настроенный на гул океана за горизонтом, обоняние и долгая память на дорогу. Ни одна из них сама по себе не объясняет полет целиком. Обычный сизарь на площади все еще носит устройство, которое человек умеет только частично разобрать и ни разу не сумел воспроизвести.
3: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бике-Тата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули, вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти –

0: Бекет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: В октябре 2013-го в лес у вепского села Шолтозера вошла группа экологов из природоохранной организации СПОК. Шли обследовать территорию для международного проекта по охране природы северо-запада России и вдруг остановились. Среди привычных карельских елей и сосен на них смотрели клены. Самые настоящие. Стволы до 25 сантиметров в диаметре, кроны на высоте 12 метров. Почти треть всего леса – клен. Клен в Карелии примерно как пальма в Сибири. Республика лежит в зоне северной и средней тайги. Можно подумать, наверное, эти деревья кто-то посадил у деревни для красоты. Но лес совершенно дикий. Никакой посадки. Клены выросли здесь сами и выглядят так, будто росли всегда. Разгадка в рельефе. Здесь начинается вепская возвышенность, которая меняет движение воздуха и создает собственный микроклимат. Эта полоса карельской земли чуть теплее и влажнее соседних районов, ровно настолько, чтобы выжил и укоренился клен. Экологи назвали находку единственным участком южной тайги в Карелии.
1: Люди, живущие здесь уже больше тысячи лет, вепсы. Финно-угорский народ, близкий финнам и эстонцам. Финские лингвисты называли их язык северным санскритом за глубокую древность и за то, что в нем сохранились грамматические формы, давно исчезнувшие из родственных языков. Клен по-вепски – вахтарь. Слово живет в словарях, но услышать его в живом разговоре с каждым годом все труднее. Вепсов впервые упомянула летопись в 860-м, как один из народов, позвавших варягов. В 20-е годы 20 века

0: век их насчитывалось почти 33 тысячи человек. В начале 30-х годов появились школы, учебники, своя письменность на латинской основе. Почти 48 школ преподавало предметы на вепском. За партами сидело около 3000 детей. Казалось, язык получил второй шанс.
1: В 1937-м все рухнуло. Учебники объявили источниками буржуазного национализма и уничтожили. Школы перевели на русский язык. Вепских учителей и активистов арестовали. К 1959-му вепсов оставалось вдвое меньше, около 16 тысяч. Язык уходил вместе с поколением.
0: Один человек решил, что так не будет. Рюрик Лонин родился в 1930-м в вепской деревне и всю жизнь проработал в совхозе. По вечерам ходил по окрестным деревням и записывал песни, утварь, воспоминания стариков. Все, что могло уйти навсегда. В 1967-м Лонин открыл в Шолтозеро первый государственный вепский музей в мире, в старинном деревянном доме купца Мелькина начала 19 века. Начинал с 300 предметов. К концу жизни в фондах насчитывалось около 6 тысяч экспонатов. Рюрик Петрович скончался в 2009-м, и сегодня музей носит его имя. В 1987-м в Шолтозеро прошел первый праздник вепской культуры – Элонпу. По-вепски это «древо жизни». В том же 87-м жители села проголосовали начать учить родной язык. В 1994-м вепский попал в Красную книгу языков России. В 2009-м ЮНЕСКО признало его языком под серьезной угрозой исчезновения. Сегодня вепсов в России немногим меньше 5000. Тех, кто говорит на родном языке, еще меньше. Но язык не замолчал. Выходят книги, работают кружки, и каждое лето у берега Онежского озера звучат вепские песни. Кленовый лес у Шолтозера – один на всю Карелию. Вепский язык – один в своем роде на всей карте языков мира. Оба выжили там, где, казалось бы, не должны были. Оба держатся, потому что здесь правильный рельеф, и нашлись люди, которые не дали им пропасть.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый, просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды, а в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
2: Поэтому первыми

0: Спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
1: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает.

0: отбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Релей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум релеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не ралеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нерассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ралеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
0: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

1841. Плантация на острове Иль-Бурбон, нынешний Реюньон, ранним утром. 12-летний мальчик по имени Эдмон, юридически все еще числящийся собственностью, подходит к ванильной орхидее, берет тонкий шип и за несколько секунд делает то, что взрослые колониальные садовники не могли делать годами. Проблема была вот в чем. Ванильная орхидея

0: Орхидея – мексиканское растение. Там ее опыляет узкоспециализированная пчела мелипона. На Реюньоне таких пчел нет. Внутри цветка есть плотная мембрана – растеллум, которая разделяет мужскую и женскую части. Без нужного насекомого цветок живет ровно один день и осыпается без плода. Эдмон понял – мембрану можно обойти руками. Шипом он приподнимал эту перегородку и одним движением прижимал пыльники к крыльцу пестика. Завязывался стручок. Его открытие внедрили немедленно. Его имя почти не упоминали. Реальные деньги от ванильного бума достались плантаторам и торговым домам. Взрослую жизнь Эдмон провел простым садовником, периодически напоминая, что именно он дал миру этот метод. За два десятилетия после 1841-го Реюньон и Мадагаскар стали центром мировой ванильной торговли. Родилась бурбонская ваниль, названная по старому имени острова и до сих пор считающаяся эталоном аромата. Сегодня на плантациях Мадагаскара и Индонезии опылители выходят до рассвета и делают ровно тот же жест, что Эдмон в 1841-м. Ваниль остается одной из самых дорогих специй мира именно потому, что этот жест до сих пор не механизирован. Один ребенок, один шип, одна секунда. И вся мировая ваниль с тех пор делается человеческими руками.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Представьте, вы только что прилетели в боливийскую столицу Ла-Пас. Аэропорт расположен на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вы выходите из самолета. В первую минуту все нормально. Через 2 часа начинает болеть голова. Через 4 подступает тошнота. Рядом стоит марафонец с 30 финишами на счету и держится за стену. А местный ребенок с мячом несется мимо и не замечает ни вас, ни высоты, ни того, что воздух здесь совсем не тот.
1: Кажется, объяснение на поверхности. Кислорода наверху меньше, организм слабеет. Значит, тренированный человек с мощным сердцем и большими легкими должен справляться лучше.
2: Логика железная.
1: Вот только физическая форма не защищает от горной болезни вообще. Это один из самых проверенных и неожиданных выводов высотной физиологии. Тело, привыкшее работать на предельном потреблении кислорода, оказывается в особенно растерянном положении, когда этого потолка больше нет.
0: На высоте падает атмосферное давление, и вместе с ним давление кислорода в каждом вдохе. На 5000 метров кислорода вдвое меньше, чем у моря. Организм реагирует немедленно, учащает дыхание, расширяет сосуды мозга. За несколько часов мозговой кровоток вырастает примерно на четверть. Мозг буквально пытается взять количеством то, чего не хватает качеством. В легких нарастает воспаление. В тяжелых случаях развивается отек мозга или отек легких, самые опасные формы горной болезни. Согласно гималайской базе данных, из 339 зафиксированных смертей на Эвересте почти четверть вызвана именно этими осложнениями. Смертность среди обычных альпинистов на маршруте около 3%. У шерпов меньше 0,5%. Разница в 7 раз. Шерпов часто воспринимают просто как опытных проводников. Но опыт объясняет далеко не все.
1: Предки шерпов жили на Тибетском Нагорье выше 4000 метров на протяжении тысячелетий. Более 500 лет назад они перешли через Гималайские перевалы в Непал. Все это время естественный отбор работал неумолимо. Выживали те, чье тело лучше справлялось с разреженным воздухом. Результат сегодня виден в ДНК, в гене, который ученые называют ЭПРС-1 и который управляет клеточным ответом на нехватку кислорода. У большинства людей этот ген при подъеме на высоту запускает массовую выработку гемоглобина. Больше красных клеток крови, больше переносчиков кислорода. Казалось бы, отличный план. Но кровь при этом густеет, сердцу все труднее ее прокачивать, и риск травмирования.

0: тромбоза нарастает. У шерпов вариант того же гена работает иначе. Гемоглобин остается относительно невысоким, кровь текучей. Меньше кислорода в крови, зато доставляется он быстрее и с меньшими потерями для сердца. В 2017-м исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона сравнили образцы крови и мышечной ткани 15 шерпов и 10 ученых-добровольцев на уровне моря и после 2 месяцев в базовом лагере Эвереста. Неожиданная находка. Митохондрии шерпов уже на старте работали эффективнее. Их клетки предпочитали сжигать глюкозу, а не жиры. И это принципиально, потому что расщепление жиров требует намного больше кислорода. На разреженном воздухе выигрывает тот, кто делает больше, тратя меньше. Шерпы буквально работают на другом топливе.
1: Показатели ученых-добровольцев за 2 месяца постепенно сдвигались, приближались к шерпским. Тело умеет учиться. Просто медленно и никогда, до конца. Горная болезнь напоминает нам, что мышечная сила и биологическая приспособленность — разные вещи. Тысячелетия в разреженном воздухе не заменить месяцами тренировок. Но понять, как устроен шерпский метаболизм изнутри, значит приблизиться к разгадке клеточного голода вообще. Исследователи надеются, что эти знания когда-нибудь помогут людям с болезнями сердца и легких, тем, чьи клетки живут в постоянной гипоксии не на горном перевале, а на уровне моря. Эта история — одна из сотни. Остальные — и карта к ним. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

VI веке перс по имени Хосров Анушерван понял то, что понимали до него греки, персы и скифы. Кто держит 3-километровый коридор между Кавказом и Каспием, тот держит все. И он построил здесь стену. Две стены, если точнее, они спускались от цитадели прямо к воде, запирая проход как засов. Персидское слово «дербент» буквально и означает «закрытые врата». Посмотрите на стены цитадели Нарын-Кула. Вон они, уходят вниз. Камни заложены при сасанидах, пережили арабские штурмы, монгольское нашествие XIII века.

века российские гарнизоны. Сейчас на них делают селфи. История умеет терпеть. В 2015 году Дербенту торжественно отпраздновали 2000 лет указом президента, официально, с размахом. Только вот археологи деликатно замечают, первые поселения здесь возникли не две, а 5000 лет назад, еще в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. Разница небольшая, всего 3000 лет. Еще Гекатей Милетский в 6 веке до нашей эры описывал Каспийские ворота, затем Геродот. Впрочем, города, как и люди, нередко предпочитают округлять возраст в меньшую сторону. И все же именно этот город ЮНЕСКО назвал одним из самых толерантных в мире, потому что здесь веками мирно соседствуют мечети, синагоги и христианские храмы, а местный житель запросто переключается между русским, азербайджанским и лезгинским. Город, которому дали паспорт на 3000 лет позже, чем нужно, и все равно никуда не торопится. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

0: Представьте одежду, что не боится дождя, не гниет в сырости и служит дольше иной ткани, при том сшита не из хлопка и не из шерсти, а из рыбьей кожи. Так одевались нанайцы на Нижнем Амуре. И это не бедность, а точный расчет. Рыбы вокруг было куда больше, чем овец или льна. Может, кожа рыбы – это просто высушенная и продубленная шкурка, обрезок, который выбросить жалко. Тогда почему нанайская мастерица тратила на один халат кожу нескольких десятков рыб, выбирала для каждой части одежды свой вид – кету на халат, саманы на коленники, щуку на обувь – и училась этому ремеслу с детства, а не бралась за первую попавшуюся шкурку. Значит, дело не в экономии остатков, а в материале, который умели превращать в мембрану не хуже фабричной.
1: Работа начиналась сразу после улова. Свежую рыбу мыли, потрошили и слегка провяливали, а после женщина костяным ножом с тупым лезвием осторожно отделяла кожу от пленки, металл рвал волокно, кость снимала аккуратно. Снятую кожу растягивали на раме и сушили несколько дней. Затем складывали, придавливали грузом и подвешивали под потолком амбара, где она ждала своей очереди. Дальше начиналось самое трудоемкое – размягчение. Кожу смазывали размоченной кетовой икрой и мяли в деревянной колодикожемялке, отбивая деревянным молотком, пока жесткая пластина не превращалась в податливую, почти тканевую основу. Для праздничного наряда шли еще дальше. Ранним утром поросе срезали

0: Полынь или пырей и заворачивали в них кожи, трава смягчала и отбеливала волокно лучше любого раствора. На хороший женский халат уходило от 30 до 50 рыбьих кож, в зависимости от размера рыбы и размера будущей одежды. Швея размечала выкройку прямо на коже, сшивала детали сухожильными нитками и украшала синие аппликации с орнаментом «нанайский глаз» двумя зеркальными завитками, что перекликаются с наскальными рисунками Сикачиаляна, которым 5000 лет.
1: Секрет прочности не в толщине, а в самой природе материала. Дубленая рыбья кожа легкая, но плотная. Она держит форму, отталкивает воду и почти не промокает под амурским дождем. Рыбак в такой одежде мог часами находиться у воды и оставаться сухим внутри. Для детской одежды кожу выделывали особенно тщательно. Маленьким нанайцам нужен был самый мягкий и самый прочный материал сразу. К середине минувшего столетия ремесло начало исчезать. Фабричная ткань пришла на Амур раньше, чем кто-либо успел записать все тонкости выделки, и мастериц, знающих полный цикл от свежей рыбы до готового халата, осталось совсем немного. Знание держалось не в книгах, а в руках матерей, которые учили дочерей мять кожу и класть стежок. Для рыбацкой рубашки годилась и простая кожа сазана или толстолобика, а вот тонкую детскую одежду и праздничный наряд шили только из кожи ленка или таймяня, самой мягкой и самой плотной сразу. Каждый вид рыбы нес свою задачу, и опытная мастерица определяла это на ощупь, еще не начав кроить.
2: Сегодня рыбью кожу возвращают музеи и мода. В Хабаровском краевом музее хранят подлинные женские халаты и обувь нанайских мастериц, а исследовательница и модельер Элиса Паламина, работавшая прежде с домами Dior и Moschino, изучает рыбью кожу народов Амура рядом с айнской и инуитской традицией, как один из самых устойчивых природных материалов, который индустрия мод открывает заново. Так обрезок с разделочной доски стал материалом, за которым едут через океан модные исследователи и в котором современные модельеры ищут будущее. Потому что то, что веками грело нанайскую женщину у амурской воды, оказалось умнее многих тканей, придуманных после него.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

0: Вы прилетели в Токио. На часах полдень. Солнце слепит. Все вокруг обедают. А ваше тело настаивает, что сейчас глубокая ночь и лежать надо горизонтально. Или наоборот, за окном темно, вы должны спать, но глаза не закрываются и мысли бегут, как будто вы только что выпили 3 кофе. Это и есть джетлаг. Казалось бы, ну да, устал. 9 часов в тесном кресле, сухой воздух, ненормальной еды, ни сна. Перелет – это стресс. Вот и разбит. Только почему тогда человек, который провел те же 9 часов в поезде с таким же неудобным сиденьем, джетлага не получает? Причина не в усталости. Причина внутри.
1: В гипоталамусе, маленькой структуре в основании мозга, находится скопление

0: и нейронов. Их около 20 тысяч. Называется оно супрахиазматическое ядро. Именно оно управляет суточным ритмом. Когда выбрасывать кортизол, когда поднимать температуру тела, когда тянуть в сон. Это и есть биологические часы. Они работают даже в полной темноте, даже если человека на несколько недель изолировать от всякого света. В 1984-м американские биологи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг выловили из мухи дрозофилы ген, который запускает этот механизм. Они назвали его период. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается ночью и разрушается к утру, как песок в часах, что пересыпается туда и обратно, снова и снова. В 2017-м за это открытие все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
1: Но вот деталь, которая объясняет, почему перелеты на восток тяжелее западных. Ваши внутренние часы идут не ровно 24 часа. В среднем 24 часа и 12 минут. Самую малость медленнее астрономических. Когда вы летите на запад, например, из Москвы в Нью-Йорк, ваш день растягивается. Нужно засыпать немного позже обычного. Ваши часы думают: окей, ритм чуть длиннее, мы к этому привычны. Перестройка проходит мягче. Если же лететь на восток, из Москвы в Токио, день сжимается. Нужно засыпать и просыпаться раньше, чем организм считает нужным. А он, помните, настроен на чуть более долгий цикл. Это как пытаться бежать против движения эскалатора. Можно, но на каждый шаг тратишь двойные усилия. Математики из Мичиганского университета в 2016-м построили модель, которая это подтвердила. Перелет на восток при прочих равных требует на несколько дней дольше для восстановления. Это не ощущение, это физика биологических осцилляторов.
0: Само слово «джетлаг» появилось неожиданно просто. В 1966-м журналист Хорас Саттон написал в Los Angeles Times: «Джетлаг происходит от простого факта. Самолеты летят так быстро, что оставляют ваши биоритмы позади». Он сравнил состояние с похмельем. До этого авиационное ведомство США относило недомогание пассажиров насчет тревоги перед полетом и сухого воздуха в салоне. О том, что у человека есть внутренние часы, которые не успевают за самолетом, серьезно заговорили только в 70-е. Майкл Росбаш, один из нобелевских лауреатов, на пресс-конференции в Стокгольме признался, что перепробовал все известные средства от джетлага и ничего не нашел по-настоящему работающего. Ни мелатонин, ни особый режим освещения, ни голодание до посадки. «Нет толком хорошего лечения», — сказал человек, получивший высшую научную награду именно за то, что выяснил, как устроены эти часы.
2: Так кто побеждает, часы или часовые пояса? Часовые пояса побеждают, но не сразу. Организм в конце концов подстраивается, просто делает это на своих условиях. Медленно, неохотно, примерно по одному дню на каждый пересеченный пояс. И пока вы лежите в три ночи по токийскому времени с широко открытыми глазами, знайте, ваши нейроны не ленятся и не капризничают. Они честно отрабатывают программу, которой несколько миллиардов лет. Земля вращается. И они вращаются вместе с ней.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тем и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Как выглядит место, где планета еще не решила, быть ли здесь суше или океану? Вот оно. Данакильская впадина, Эфиопия. 100 метров ниже уровня моря. Воздух здесь не просто горячий. Он плотный, как расплавленное стекло. Среднегодовая температура около 34 градусов, без единого прохладного месяца за 6 лет наблюдений. Это не рекорд одного дня, как в

0: о лине смерти. Это стабильная, неотступная жара. Посмотрите, если позволить себе представить, на эти лужи. Ядовито-зеленые, лимонно-желтые, оранжевые. Температура воды выше 50 градусов. Кислотность ниже нуля по шкале pH. Хрупкая соляная корка поверх кипящей серной жижи. Гейзеры выбрасывают насыщенные растворы, и те на воздухе мгновенно застывают. Вырастают соляные грибы, кораллы, минеральные башни. Этот пейзаж не стоит на месте. Он строится прямо сейчас. И фотография десятилетней давности уже не совпадает с тем, что здесь есть сегодня. Под ногами расходятся три тектонические плиты. Кора истончена, магма близко. Геологи говорят, через миллионы лет здесь будет новый океан. Соляные поля Данакиля лягут на дно морское. НАСА смотрела сюда в поисках подсказки, как искать жизнь на Марсе. И получила неожиданный ответ. Минералы способны выглядеть живыми. Красивая химия умеет притворяться биологией. Самое поразительное здесь — не жара и не кислота, а то, что планета еще в процессе. И мы успели застать. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и Векоре задумано. Ответ в боте «О, мой гид!»
1: Вы ступаете на землю, под которой лед. Не метафорически, а буквально. Вечная мерзлота, которая когда-то казалась надежным хранилищем всего, что в нее кладут, в том числе и людей. Лонгиир, около 2000 жителей, ближе к Северному полюсу, чем к Осло. Здесь есть самый северный коммерческий аэропорт, самый северный бар, боулинг и совершенно нерабочее кладбище. В 50-е годы прошлого века власти закрыли кладбище. Причина неожиданная. Мерзлота консервирует тела так хорошо, что они практически не разлагаются. А в 1998-м ученые вскрыли могилы жертв испанки 18-го года и нашли следы вируса в тканях. Он был уже не активен, но сама идея, архив гриппа в земле рядом с городом, произвела должное впечатление. Новые захоронения в грунт запрещены. Тяжелобольных – самолетом на материк. Беременных тоже, в третьем триместре. Роддома здесь нет. Получается, люди живут в Арктике, а рождаются и умирают где-то далеко к югу. Один местный священник сказал примерно так. «Если смерть здесь запрещена, как вы собираетесь наказывать нарушителей?»
2: Ирония в том, что сама мерзлота теперь оттаивает. Старые могилы буквально выползают на поверхность. Гробы смещаются, кресты наклоняются. Ледяной архив подводит. Белые медведи, кстати, реальны и ходят по окраинам города. Кошек здесь держать запрещено. Угроза для полярных птиц. Смерть нежелательна, кошки под запретом, алкоголь строго по норме. Лонгиир – это место, где жизнь регулируется с арктической дотошностью, а природа все равно делает, что хочет.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид».

21 августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. –

Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром просто снял панель со стены, вынул ее из рамы и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске, целых 2 года, Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуленепробиваемое, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид!

1909 год, Валенсия. Виноградари сидят над горами невыкупленного урожая и думают, как бы все это продать. Решение гениальное в своей простоте – объявить, что 12 виноградин под 12 ударов курантов на площади Пуэрто-дель-Соль приносят удачу. Маркетинговая акция обернулась национальным ритуалом. Сегодня испанцы тренируются заранее, выбирают мелкий бессемянный сорт, снимают кожицу, чтобы не поперхнуться в прямом эфире. Это уже не суеверие, это спортивное упражнение с хронометром. Совсем другая история в Японии. Там под Новый год храмовый колокол бьет 108 раз. Число не случайное, в буддийской традиции именно столько страстей и омрачений у человека. Каждый удар – одно загрязнение долой. Монахи объясняют математику, 6 чувств, умноженные на 3 состояния, на 2 времени, на 3 степени привязанности. Духовная таблица умножения, которую отбивает холодная бронза в зимнем воздухе с запахом ладана. После – длинная гречневая лапша. Долголетие символизирует, но легко рвется, чтоб обрезать узел неудач. А наш оливье – это вообще история про советский дефицит, переплавленный в традицию. Оригинальный рецепт Люсьена Оливье из московского Эрмитажа XIX века – рябчики, раки, каперсы. Рябчиков заменили картошкой, раков – горошком, соус – майонезом из ближайшего магазина. И получилось блюдо, вокруг которого каждая семья уверена, что их рецепт единственно правильный. Испанцы отсчитывают 12 секунд. Японцы дослушивают 108 ударов. Мы нарезаем все кубиками, перемешиваем и только потом верим, что будет лучше. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мой.гид в Телеграм. Мой гид в Телеграм.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их

просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Казалось бы, что тут думать? Взял лошадь, взял ведро, подоил. Так делали тысячи лет. Но попробуйте поставить лошадь у конвейера, и она просто не даст молока. Без жеребенка рядом кобыла не доится вовсе. Это не прихоть, это физиология. И именно она сделала промышленный кумыс одной из самых сложных задач в пищевой индустрии.
1: 5500 лет назад на севере нынешнего Казахстана жили люди батайской культуры. Они первыми в мире приручили лошадь, не ради мяса и не ради скорости. В черепках их посуды ученые нашли следы кобыльего молока. Значит, кумыс появился раньше, чем колесо стало средством передвижения. Геродот в 5 веке до нашей эры описывал, как скифы доили кобыл и тут же сбраживали молоко в кожаных мешках. И добавлял деталь, которая говорит все. Этот секрет они хранили так ревностно, что ослепляли рабов, видевших процесс. Французский монах Гийом де Рубрук добрался до монгольских степей в 1253 и описал напиток подробно. Он был поражен. Кобылье молоко бродит, пенится, слегка пьянит и при этом освежает. Для знати варили особый сорт – каракамос, темный и крепкий, с другим вкусом. 5 веков спустя шотландский доктор Джон Гриф описывал кумыс уже как лекарство от чахотки и цинги. Так кочевнический напиток обрел европейскую репутацию.
0: В 19 веке кумыс добрался до русских санаториев и стал модным. Доктор Нестор Постников в 1858 открыл первое кумысолечебное заведение под Самарой. Больных туберкулезом и желудочными хворями везли на степной воздух кобылам. Лев Толстой приезжал сюда несколько раз и писал, что ему лучше. Антон Чехов тоже. К началу 20 века по всей России работало больше полусотни таких заведений, главным образом в Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниях. Советская власть решила поставить дело на промышленную ногу. К 1982-му в Советском Союзе держали 230 тысяч кобыл специально для производства кумыса. Появились цеха, нормы, ГОСТы. Но масштаб упирался в биологию. Кобыла дает молоко только когда рядом находится жеребенок. Без него ни капли. Завод не может позволить себе держать малыша рядом с каждой кормящей матерью весь рабочий день. Поэтому промышленный кумыс в магазинах часто делали из коровьего молока с добавками. И это, конечно, был уже совсем другой напиток.

0: После распада Советского Союза большинство кумысных хозяйств закрылось. Но у этой истории есть неожиданный поворот. Немецкий. Рудольф Шторх попал в советский плен под Сталинградом и провел в казахском лагере 15 лет. Туберкулез уже добирался до него, когда местный чабан начал отпаивать его кумысом. Целый год, каждый день. Шторх выжил. В 1959-м он вернулся домой, в Баден-Вюртемберг, и на компенсацию от германского правительства купил лошадей. Потом еще лошадей. Потом построил ферму на 400 кобыл и наладил производство сухого порошка из кобыльего молока.
1: Прошло полвека. Казахстанский предприниматель Галымжан Мейрамбеков узнал эту историю и полетел в Германию. Оттуда он вернулся с технологией и немецкими партнерами. В 2014-м между Астаной и Карагандой начали строить завод мощностью 10 тонн порошка в год. 1500 лошадей на 24 тысячах гектаров. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм порошка. В Европе он уходит примерно по 200 евро за килограмм. Там его берут как диетическую добавку и компонент детского питания. Потому что кобылье молоко по составу ближе к женскому, чем коровье, почти на 98%. 5500 лет назад кочевник оставил молоко бродить в кожаном мешке. Сегодня оно едет в Европу в вакуумной упаковке. Степь не изменилась, изменилась бутылка.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Секунда. Может, две. Вы входите в новый ресторан, и вдруг что-то внутри произносит совершенно уверенно: «Ты здесь уже был». Тот же запах, тот же угол стойки, тот же официант с усиками. Вы клянетесь, что были. Но вы здесь впервые в жизни.
1: Легко было бы объяснить: прошлая жизнь. Там, дескать, вы жили во Флоренции, пили кьянти за этим самым столиком и знали здешнего официанта в другом теле. Красивая версия. Но почему именно этот ресторан, а не ваша прошлая спальня или место гибели? Если память прошлых жизней такая точная, почему ее так мало? Настоящее объяснение появилось намного позже, и оно ничуть не хуже мистики. Само слово «дежавю» придумал французский философ Эмиль Буарак. В 1876 он написал письмо в журнал «Review for La Surfaite» и предложил термин для ощущения, у которого до тех пор не было имени. Переводится просто «уже виденное».
0: Но по-настоящему в мозг заглянул нейрохирург Уайлдер Пенфилд. В 40-х и 50-х годах прошлого века он оперировал пациентов с эпилепсией, в сознании – под местной анестезией. Мозг не чувствует боли, поэтому больной мог разговаривать прямо на операционном столе. Пенфилд касался электродом разных точек височной доли, и люди вдруг начинали слышать давно забытую мелодию, ощущать запах детства, видеть лицо, которое, казалось, стерлось из памяти навсегда. А у некоторых возникало именно дежавю, полная уверенность, что этот момент не первый. Стоило убрать электрод, ощущение исчезало. Так стало ясно, дежавю живет в височной доле. Пациенты с височной эпилепсией, кстати, знают это лучше всех. У них дежавю бывает по нескольку раз в день, прямо перед приступом. Как предвестник, маленькая молния из прошлого, которого не было.
1: Дальше в дело вступила психолог Энн Клири из Университета штата Колорадо. Она надела шлем виртуальной реальности и пошла проверять гипотезу, которую высказывали еще 100 лет назад –

0: Понять ее суть. Дежавю случается, когда новая ситуация повторяет пространственную схему старой, тот же угол комнаты, то же расположение предметов, но само воспоминание не всплывает. Мозг кричит «знакомо», а картинку-источник найти не может. Клири строила виртуальности сцены с одинаковым расположением объектов и фиксировала, когда у людей возникало дежавю. Гипотеза подтвердилась. Мозг реагировал на геометрию ситуации, а не на конкретные детали. Примерно тогда же нейробиолог Акира О'Коннор из Университета Сент-Эндрюс заглянул в мозг человека прямо в момент дежавю с помощью функциональной МРТ. И получил неожиданный результат. Активизировался не гиппокамп, зона хранения воспоминаний. Загоралась лобная доля, та, что отвечает за проверку информации и принятие решений. Вывод был неочевидным. Дежавю – это не ошибка памяти. Это мозг, который заметил ошибку и исправляет ее прямо на ходу.
1: Получается странная вещь. От 60 до 70% людей хотя бы раз переживали дежавю. Чаще всего оно накрывает между 15 и 25 годами, когда мозг особенно активно строит и перестраивает связи. С возрастом приходит все реже. И когда оно приходит, это не призрак прошлой жизни и не сбой матрицы. Это ваш мозг делает то, для чего и создан. Сравнивает происходящее с тем, что хранит, находит несоответствие и сигнализирует об этом единственным способом, каким умеет. Странным ощущением. Секундой чужого воспоминания. В следующий раз, когда это накроет, знайте, ваш мозг не ошибся. Он поймал ошибку и сообщил вам о ней. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Представьте, глухая тайга Уссурийского края, 1906 год. Отряд русских солдат под командованием офицера Владимира Арсеньева заблудился. Кончается еда, люди валятся с ног. И вдруг из чащи выходит пожилой охотник с винтовкой.
1: Смотрит на селед, на траву, на небо и молча разворачивается.
0: «Пошли», — говорит, и выводит всех к реке. Этого человека звали Дерчу Аджал. Арсеньев записал его имя на русский лад – Дерсу Узала. Ему было тогда около 58 лет. Он был охотником-одиночкой из народа Нанай. Хотя некоторые исследователи до сих пор спорят, может, удыгеец, потому что одежда, язык и обычаи, которые описывает Арсеньев, ближе к удыгейской традиции. Спор не закрыт. Но суть не в этом. Дерсу потерял семью еще молодым. Оспа выкосила жену и детей, и он остался один, в тайге, с тайгой для тайги. Никакого дома. Никаких стен. Вся его вселенная – лес, река, зверь. Он разговаривал с огнем, называл тигра «амба», обращался к ветру как к живому существу. Не потому, что был суеверен, просто жил в мире, где все живое. Арсеньев был военный топограф, человек образованный, петербургский. Он приехал картографировать Приморье. И вот эти двое, офицер с компасом и охотник без грамоты, несколько лет ходили вместе по тайге. Дерсу читал следы так, как другие читают книги. Видел по сломанной ветке, что здесь прошел изюбр. Чувствовал по запаху воздуха, что будет буран. Однажды спас Арсеньева от верной смерти на льду замерзшего озера, построив из тростника укрытие за считанные минуты до пурги. Арсеньев записывал все в дневники. Он понял, что встретил не просто проводника, а целый способ существования в мире, который городской человек уже разучился понимать. В 1907-м у Дерсу стало падать зрение. Охотник без зрения в тайге – это приговор. Арсеньев позвал его в Хабаровск, к себе в дом. Дерсу согласился, но город убивал его. Стены давили. Запреты раздражали. Нельзя разжечь костер во дворе, нельзя срубить дерево. Он терпел несколько месяцев. Весной 1908-го попрощался и ушел обратно. В тайгу, которая была ему домом. До дома он не дошел. 13 марта 1908-го его нашли убитым у станции Карфовская под Хабаровском. Кто-то убил его ради винтовки, главной ценности таожного человека. Ему было около 60 лет. Арсеньев написал о нем две книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Вторая вышла в 1923 и стала главной. Это не совсем документальная проза. Арсеньев соединил несколько экспедиций, где-то домыслил детали. Но Дерсу в этих книгах живой. Настолько живой, что книгу переводили на десятки языков. В 1941-м ее прочитал молодой японский режиссер Акира Куросава. И не смог забыть. Прошло больше 30 лет. Куросава пережил кризис, коммерческие провалы, даже попытку самоубийства. И тут советская студия «Мосфильм» предложила ему снять совместный фильм. Он сразу вспомнил Дерсу. На главную роль Куросава хотел своего постоянного актера Тосиро Мифуне. Но Мифуне был занят. Тогда нашли Максима Мунзука, актера из Тувы, основателя Тувинского театра. Куросава потом называл его лучшим актером, с которым работал. Мунзук не умел плавать, но сам лез в ледяную воду ради трудных сцен. Снимали почти 8 месяцев, с мая 1974 по январь следующего. Куросава настоял на настоящей тайге,

ни на декорациях. Фильм стал первым в его карьере не на японском языке и единственным снятым на пленку шириной 70 мм. В 1976 он получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Статуэтку принял за отсутствующих режиссер Георги Данелия. Ни советская, ни японская сторона на церемонию не поехали. Дерсу у зала прожил жизнь без документов, без адреса, без памятников при жизни. Сейчас его имя носит город Арсеньев в Приморском крае, скала в тайге и несколько улиц. На месте гибели у Карфовской стоит памятный камень. А книга Арсеньева переиздается до сих пор, потому что история о том, как один человек научил другого слушать лес, не стареет. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. Т. А. Мой гид.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории

прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон –

Снаружи сейчас темно. Не просто темно. Нет ни рассвета на горизонте, ни намека на него. Именно это и есть Норильск в разгаре полярной ночи. Официально она начинается 30 ноября и заканчивается 13 января. 45 суток солнечный диск не поднимается над горизонтом вообще. Но здесь сразу важная оговорка. Это официальная цифра, которая восходит к диаграмме геолога Николая Урванцева, составленной в середине 20 века и с тех пор кочующей из источника в источник. Астрономы, считающие по точной широте, дают чуть более узкое окно – со 2 декабря по 11 января. А метеорологи добавляют третий слой – первый реальный солнечный отблеск многие горожане видят лишь к 18-му. 25 января, когда светило наконец поднимается выше местных сопок и крыш. Официально ночь уже кончилась, а город еще живет в темноте. Полярный день – зеркальная противоположность, и он заметно длиннее. С 19 мая по 25 июля, 68 суток, солнце вообще не заходит. Это почти в полтора раза больше, чем полярная ночь. Между этими двумя крайностями – сумеречные ночи, белые ночи, короткий нормальный режим и снова темнота. Теперь цифра, которую никто не считал официально, но которая хорошо показывает масштаб. 45 суток в году – это примерно 12,3% года. За 70 лет жизни в Норильске накапливается около 3150 суток официальной полярной ночи. Это чуть больше 8,5 лет. Если добавить дни, когда солнце формально уже есть, но из-за рельефа и застройки его не видно, еще 5-7 суток в год выходит образные 9 лет без восхода. За одну человеческую жизнь. Медицина фиксирует это без метафор. В период полярной ночи у норильчан смещаются циркадные ритмы. Днем – ощущение, что невозможно проснуться, вечером – нервная активность, не дающая уснуть. После окончания ночи – всплеск обращений к терапевтам и психиатрам с обострением хронических заболеваний и состояниями, которые врачи в интервью называют синдромом хронической усталости. Полярный день дает зеркальную проблему. Многие горожане буквально перестают ощущать, что наступил вечер, и уходят в почти непрерывное бодрствование с последствиями для сердца и психики. Как с этим живут? Город буквально перегружает себя светом. Торговые центры, школы, дворы, гирлянды и световые фигуры, которые в других городах ставят только к Новому году, здесь горят весь период ночи. В квартирах лампы не гасят до поздней ночи. Используют световые панели, имитирующие дневное окно. Психологи рекомендуют жесткий режим подъема и отхода ко сну, обязательные выходы на улицу, даже в темноту, витамин D. А летом норильчане заклеивают щели в шторах фольгой и картоном, чтобы хоть как-то обозначить для организма ночь. Обратите внимание на одну деталь. В Норильске вопрос «Когда у нас началась ночь в этом году?» Это не про астрономию. Часть жителей отсчитывает от официальной даты, часть – от момента, когда сами перестали видеть солнце из своего окна. Третьи сдвигают границу к середине ноября, когда солнце еще мелькает, но уже не греет. У каждого района своя линия сопок, свой горизонт, своя дата. День здесь – не просто часть суток. Это состояние мира, которое можно потерять и дождаться обратно. Спросите меня про то, как Норильск вообще появился там, где он стоит. В 1500 километрах севернее Красноярска, без единой дороги, связывающей его с остальной страной. История его основания куда темнее, чем любая полярная ночь.

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать, заказал рыбу. Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, мойва, треска. За рыбой – тюлени. Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баринцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня.
0: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белек остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы. Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
1: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». 3 дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский Союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе 2010-го – всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около 1 миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на Аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется.

0: видится. Это была уже третья скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
1: Ресторан «Причал». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Твою историю она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, почему площадь называется Театральной и когда здесь появился сам Мариинский. Теперь мы стоим прямо напротив него. И речка идет о балерине, которая стала причиной 4 выстрелов.
2: Ну, что касается этого театра, он всегда начинается традиционно. Жизнью за царя Михаила Ивановича Глинки, там с той стороны памятник Михаила Ивановича Глинки, основоположник русской оперы. Ну и потом здесь великолепный, значит, и оркестр, и хор, и балетная труппа, и Киров балет. Да, ну потом придет советское время, и, конечно, что такое Мариинский театр? Это в честь кого? Царицы не надо. Пускай будет в честь Кирова. Когда Кирова в 1934 году убили, 13 объектов получили имя кировских. Ну, мы же любим так, чтобы, да? Кирова убили в 1934 году. 13 городских объектов, считал. Ну, в том числе Киров балет, ну, Кировский театр, вот. И вот он существует, это самый замечательный, замечательные там люди работают. Исполнительский уровень Мариинского театра очень высок, и оркестр, и оперная труппа, и балет, и солисты, и балерины, и, наконец, дирижеры. И Эдуард Францевич Направник, и Евгений Александрович Муравинский раньше был здесь, и Юрий Тимирканов, и, ну, и Валерий Гергиев, конечно, объединивший сейчас два театра, Петербург-Москва. Это во многом определяет высокий культурный статус Петербурга. Во многом определяет культурный статус Петербурга. Петербург — это Мариинский театр. Что касается Истоминой, если вы не очень устали, значит, ну, вот про нее написано так. Вела открытый и шумный образ жизни. Ну, так, чтобы не говорить плохие слова, да? Ее обязательно и надо иметь поклон. Вообще любая балерина должна иметь поклонник. Ей не выжить просто против... Во-первых, все время покушается на ее красоту, так сказать. Ну, если у тебя нет поклонника, значит, ты вот прям вот только меня и ждала. Вот ты меня и ждала. У тебя же нет другого поклонника, значит, ты меня ждал. Вот. А мужикам все время, все равно что. Ну вот, и поклонник у нее штаб-ротмистр Василий Шереметьев. Ну, они любят друг друга. Ну, потом какая-то размолка. И вот камер-юнкер граф Александр Заводовский и Александр Сергеевич Грибоедов. После как-то, когда у них размолвка с первым была, они ее увлекли в их холостяцкую квартиру на Невском проспекте, где она, в кавычках, гостила у них 2 суток. Она потом будет рассказывать, что ей было предложено о любви, но она это отвергла, и ничего не было. Она так будет говорить. Но оскорбился Василий Шереметьев. И, посоветовавшись с будущим декабристом Якубовичем, такой был, бритер такой вот, ну, готов совсем встретить, решает дуэль. Это единственное, что можно. И вот эта дуэль состоялась далеко, на Волковом поле. Волково поле — это далеко, туда, в сторону Купчино. Почему? Дуэли запрещены. Вот в данный момент выходят 2 русских офицера, друг друга палят. Ну что, а что, русская армия бесконечна, что ли? Вот, нельзя этого делать. И вот на этой дуэли на Волковом поле Шереметьев убит. А пока что разговаривали о будущей дуэли, повздорили Грибоедов и Якубович.

0: Бовичем. Но так как первый был убит из этой пары, то они на год отложили свою дуэль и стрелялись только в следующем году. И Грибоедову прострелили руку. А он у нас, между прочим, не только «Горе от ума» написал, но и фортепианист. Пишет знаменитые вальсы Грибоедова. Вот. Ну, все, значит, он был ранен, потом зажил, потом уехал в Тегеран. А вот что я списываю. В 1829 году, в Тегеране 34-летний дипломат Александр Грибоедов, кавычки, был растерзан толпой религиозных фанатиков. Опознали его только по шраму, который оставлен вот этой дуэлью. Истомина, виновница четверной дуэли, продолжала блистать на сцене, после 40 лет вышла замуж за актера. Вот, принесла в приданное много-много бриллиантов, потому что ей все время дарили. Ну, бриллианты — это как счастье, коробка конфет.
1: Вот такая история. Бриллианты, дуэли и один шрам, который пережил своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келлоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлок. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол надене, семьи индейских языков Аляски и Запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо.

0: Апачи построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по ДНК-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка наваха. Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Берингов пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойтись случайно. Спор идет до сих пор.
2: А в Келоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в долине смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3-6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест. Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
1: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет, младший, возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.
2: Но главное чудо – не размер. Первая мысль, которая приходит в голову – наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения – только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на...

0: На оркестру спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сидениях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
2: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988 театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
3: О, мой гид!

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами. Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
0: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, неокатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом – в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
2: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи – полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. .онлайн.

Вот странность, которая не отпускает. Посреди сплошного деревянного моря русского севера вдруг вырастает белый камень. Ни один храм, больше 20 церквей на 3000 жителей в 17 веке. Город, где у каждого квартала было свое каменное небо. Как это вышло? Купцы Каргополя торговали на пути в Поморье, и деньги вкладывали не в палаты, а в камень, который должен стоять века. Христорождественский собор они возводили с 1552 по 1562, в точности то время, когда Иван Грозный переписывал карту страны. Посмотрите на его стены, видите, как они утолщены снаружи? Это контрфорсы. И белокаменная резьба по всему фасаду. Строители хотели не скромную северную часовню, они хотели архитектурную декларацию. Что-то вроде «мы здесь, мы богаты, мы навсегда». С этим собором живет одна упорная легенда. Якобы одновременно со стройкой под городом начали рыть подземные ходы, и один из входов спрятан внутри самого собора. Исторических подтверждений нет. Но рассказы о ходах Ивана Грозного всплывают до сих пор, потому что камень этих стен кажется старше всего остального и как будто обязан хранить тайну. А теперь войдите внутрь и поднимите взгляд под самый потолок. Там коллекция расписных небес. Деревянных потолков, снятых с сельских церквей Каргополя, которые уже не стоят. Небо – это многогранный настил под шатром, собранный из отдельных досок и на каждой свой фрагмент росписи. Ангелы, евангелисты, локальные северные мотивы. Все это строилось как деревянная икона над головой прихожанина. За пределами севера такой элемент почти неизвестен, в учебниках истории архитектуры про небеса обычно нет ни слова. А здесь, под этим потолком, музей утраченных храмов, у которых уцелело только небо, пока стены сгорели или рассыпались. Многие из этих потолков спасли сотрудники Кинозерского национального парка, снимали с обреченных церквей и перевозили сюда. Кинозерье вообще сохранило то, что Каргополь частично потерял – живые деревянные часовни в деревнях, придорожные кресты, святые рощи, тропы к обрядовым местам. Это не музей под открытым небом, это живой культурный ландшафт, где все связано – часовня, поляна, озеро, память о том, зачем сюда ходили предки. Рядом с Христорождественским собором стоит Благовещенская церковь 1692-го, и там белый камень обработан так тонко, что воспринимается почти как резное дерево. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь сравнил этот декор с убранством флорентийских дворцов Возрождения. По преданию, 100 рублей на ее постройку дал Петр I, но начинал строить каргопольский мещанин Шаханов. Вот так в одном храме сходятся имперская воля и провинциальная инициатива. А в стороне от всего этого камня – глиняная игрушка. Ее лепили крестьяне по соседству с полями и продавали на ярмарках. Ни промысел, ни мастерская, просто жест руки, повторявшийся из поколения в поколение. Берешь ее в ладонь, и она теплая, шершавая, чуть неровная. Как будто земля еще не остыла. Каргополь – город, где камень научился говорить голосом дерева, а дерево научилось хранить небо. Спросите меня про Александро-Ошевенский монастырь в окрестностях, единственный действующий в районе, с каменным собором 1707-го и историей,

Представьте человека, который ночью, прячась в темноте, тащит тяжелый сундук через пустынные улицы. Внутри не золото и не серебро, а рукописи. Тимбукту, 2013 год. Европа веками была уверена, что Тимбукту – это легенда. Город-мираж где-то в Сахаре, мерцающий золотом. Ну, золото там тоже было. Но самой дорогой вещью в городе оказалась книга. В 15-16 веках здесь работал университет Санкори. Не просто религиозная школа, право, медицина, астрономия, греко-римская философия в арабских переводах. Все это было здесь, в Сахаре, пока Европа еще спорила, вертится ли земля. Рукописей сохранилось от 70 тысяч до 300-400 тысяч. Разброс огромный, потому что большинство хранилось по семейным линиям, из рук в руки, без единого реестра. Среди этих текстов – трактаты о торговых сделках, о браке, о налогах. Не музей священных книг, а архив живого города. Когда в 2012 году север Мали захватили вооруженные исламисты, местные хранители вывозили рукописи тайно – в мешках, в коробках, ночью. Они понимали, потерять можно не просто бумагу, а несколько столетий африканской учености. Вот парадокс, который трудно отпустить. Самую большую библиотеку Сахары спасли не государственные архивы и не международные организации, а семьи, которые просто поколение за поколением не давали книгам пропасть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, О, мой гид.

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Под Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг, виадук, речка, мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом.

0: Лето 1949-го. Геолог Вадим Колпаков шел по тайге Иркутской области. Обычная маршрутная съемка. Километры лиственниц, болото, мошкара.
1: Беудейбинский район. Зулу-Теприйский. Край света.
0: И вдруг среди леса вырос каменный конус высотой с девятиэтажный дом. Идеально круглый, около 80 метров в поперечнике по гребню, а у основания все 160. Внутри кольцевая впадина, а в ее центре отдельный холмик, как желток в яйце. И полная тишина вокруг. Колпаков долго стоял перед этой громадой. Записал в дневнике, напоминает кратер вулкана. Но вулканов в этих краях не было сотни миллионов лет. Местные эвенки знали об этом месте давно. Называли его «гнездо огненного орла» и обходили стороной. Говорили: «плохое место, зверь туда не идет, птица не летит». Ученые поначалу отмахивались от этих слов. Потом перестали.
2: Первое, что приходит в голову – метеорит. Что еще способно за мгновение выдавить такую воронку посреди сибирской тайги? Колпаков и сам предположил, что нашел след тунгусского тела, того самого, что в 1908-м повалило лес на площади около 2000 квадратных километров. Именно сюда, по некоторым расчетам, мог долететь фрагмент. Версия красивая, логичная и полностью опровергнутая. Никакого метеоритного вещества в кратере нет. Никеля, главного маркера космических пришельцев, в породах аномально мало. Характерных минералов удара нет. На научной конференции 2010-го метеоритную гипотезу отклонили единогласно. Тогда что это?
0: Конус сложен дробленными известняковыми глыбами с включениями песчаников и кварцевых жил. Масса всей постройки – около миллиона тонн. Объем – 230-250 тысяч кубических метров. И кратер живет. Его форма менялась между экспедициями 2000-х годов, словно кто-то продолжал работу изнутри. Из глубины кратера выходят газы – угарный, водород, сероводород. Геохимики установили их происхождение – мантия Земли, глубина около 30 километров. Состав редкоземельных элементов в породах напоминает молодые карбонатитовые вулканы Африки. Несколько исследователей заговорили о кимберлитовой трубке в процессе рождения. Именно такие трубки – источник алмазов в соседней Якутии. Дендрохронологи прочитали историю кратера по годичным кольцам лиственниц. Первое событие – конец 15 или начало 16 века – примерно 500 лет назад. Второе – 1841-42. Деревья зафиксировали в кольцах нечто катастрофическое. Что именно произошло в тайге в те годы? История молчит. В 2005-м к кратеру отправилась большая экспедиция Иркутского института геохимии

0: Сибирского отделения Академии наук. Руководил ею ведущий геохимик Евгений Воробьев. Несколько дней пешего пути сквозь тайгу, и за несколько часов до цели он захрипел и упал на тропу. Инфаркт. Умер, не дойдя до кратера, ради которого потратил годы. Никто не склонен считать это мистикой. Тяжелый маршрут, немолодой человек, изнуряющая жара. Но эвенки кивали, говорили же.
1: Добраться до Потомского кратера нелегко. Сначала до Бодайбо самолетом, потом 250 километров на грузовике, потом сплав по горной реке. Туристы все равно едут. Кратер внесен в список геологических памятников природы России. Современная наука не пришла к единому ответу. Одни исследователи склоняются к версии криовулкана — мощного выброса льда из-под вечной мерзлоты, спровоцированного глубинными газами. Другие говорят о редчайшем гидрологическом взрыве. Третьи — о медленном подъеме вещества из глубины, процессе, для которого у науки пока нет устоявшегося названия. Ни одна версия не закрыта окончательно. 500 лет кратер стоит в сибирской тайге, меняет форму, дышит газами из недр земли. Эвенки называли его «гнездом огненного орла». Орел давно улетел, гнездо осталось.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Обычно великие реки начинаются в глуши, в болотах, горных ущельях, в местах, куда добираются только специально. Дон начинается в городском парке, в нескольких шагах от детской железной дороги. Вот этот родник перед вами – официальный исток реки, длиной почти 1900 километров. Не символический, не условный, общепринятый. Дон отсюда уходит к Азовскому морю, через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань. Комсомольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край среднерусской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О мой гид»!

Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.

0: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 1,5 сотни метров. Исландцы назвали ее Сюртсей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра. Их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
1: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртсей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
0: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку, источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило – нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
1: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртсей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову – от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходится в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его 5 за 5 и медленное разрушение волнами – три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
2: О, мой гид, если после этой истории вопросов

стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. Так и задумано. Мой гид.онлайн.

20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны, привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале

Представьте, вы разворачиваете карту огромной страны. Горы, реки, тысячи городов. И где-то нужна точка отсчета, линия, от которой считается долгота. Казалось бы, любое место подойдет. Ну, воткнул флажок в землю, вот тебе ну левой меридиан. Тогда зачем строить огромную обсерваторию? Зачем вести из Германии гигантский телескоп? Причина простая и жесткая. Ошибка в нулевой линии расползается по всей карте сразу. Флот уходит не туда. Армия разворачивается в чистом поле. Нулевой меридиан.

0: Диан должен быть точным настолько, насколько позволяет наука. Это жизнь и смерть навигации.
1: В 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга. Холм поднимается над равниной, городской дым туда не тянется, горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
0: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи – тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались. Все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от Парижского меридиана, Испания – от Кадисского, Америка – от Вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
0: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса. Где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.
1: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
3: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
4: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги. И в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе 1748-1754. Рождественская в Учке 1773. Успенская-Кладбищенская 1790-е. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора, это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Пренишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится, между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у Заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в Лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у Заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

В 1991 году вьетнамский охотник Хо Хань наткнулся в джунглях на дыру в горе, из которой дуло холодом и грохотало водой, и ушел домой, потому что не было веревки. Вот вам вся история человечества в одной фразе. Британские спелеологи добрались туда лишь в конце 2000-х,

и обнаружили, что главный коридор Шонданга достигает 200 метров в высоту и 150 в ширину. 40-этажный небоскреб встанет внутри, и над его крышей еще останется место. Не зал, улица. Подземная улица с рекой, галечными пляжами и собственным туманом. Туман там настоящий. Теплый воздух джунглей падает сквозь провалы в своде, встречает холодный подземный воздух, и рождаются облака. Прямо у ваших ног. Пещера буквально выдыхает их обратно в лес. А там, где свет из провалов достигает дна, вырос лес. Спелеологи назвали это место «сады Эдема». Деревья, кустарники, своя почва, свой микроклимат. Один из первопроходцев вспоминал, шли в полной темноте, и вдруг впереди дневной свет и кроны. Мозг отказывался верить. Сталагмит по имени Лапа Собаки поднимается на 80 метров, выше большинства колоколен. И пещера до сих пор не изучена полностью. Попасть туда стоит $1000, занимает несколько дней трекинга и требует очереди. Проект канатной дороги ученые заблокировали. Хорошо, что хоть здесь амбиции притормозили. Шонданг напоминает, что у Земли есть комнаты, о которых она никому не рассказывала. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

0: Варвара Митрична.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы?
1: Я... Потрясающе просто.
0: Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо. Потрясающе просто.
0: Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. На благо культуры нашей страны.

0: на высоте 5100 метров. Там, где кончается воздух и начинается вечный холод, возвышается буровая вышка размером с 2 человеческих роста. Вокруг ни дерева, ни птицы, только снег, который не тает больше сотни лет. Ученые пришли сюда не за высотой и не за красивым кадром. Они пришли за прошлым. Под ногами лежит слоистая толща льда, и каждый слой – это один снегопад, случившийся когда-то очень давно.
1: Руководил экспедицией глицеолог Владимир Михаленко из Института географии Российской академии наук. Вместе с коллегами он пробурил скважину на западном плато горы, узкую, глубиной больше 200 метров, и довел ее до ложа ледника, до той каменной поверхности, на которую снег ложится больше 1000 лет подряд. Задача была простой на словах и почти невозможной на деле – поднять на поверхность цельный столб льда, ни разу не расколов его на бесполезные обломки. Может показаться, что лед – это просто замерзшая вода, и смотреть там особо ни на что. Но тогда почему ученые везли этот столб через полстраны в специальных термоконтейнерах, будто хрупкое сокровище? Дело в том, что снег, падая, приносит с собой воздух. Тот самый воздух, которым дышала атмосфера в год снегопада. Он застревает внутри в виде крошечных пузырьков и остается там, запечатанный, пока кто-то однажды не достанет этот кусок льда на свет. Каждый год оставляет свою полосу, светлую зимнюю, более темную летнюю, и по ним можно считать года, как кольца на спиле дерева. В некоторых слоях находят не только воздух, но и пыль, тонкую прослойку пепла, которая появляется, если где-то поблизости просыпается вулкан. Сама гора, кстати, тоже вулкан, просто уснувший, и в ее собственном ледяном архиве хранятся следы извержений, случившихся за многие века до того, как здесь вообще начали записывать наблюдения. Бурить на такой высоте – само по себе испытание. Мотор насоса, охлаждающая жидкость, каждый метр трубы приходится тащить наверх на себе или на вертолете, а достаточно поторопиться, и хрупкий ледяной цилиндр лопнет прямо в руках, оставив вместо связного столба горсть осколков, по которым больше ничего не прочитать. Поэтому бурение шло медленно, метр за метром, с постоянной оглядкой на погоду. Облака над плато иногда неделями не давали вертолету подняться.
0: Получается прибор, который никто не собирал и не включал. Гора сама, слой за слоем, вела дневник погоды и воздуха с тех пор, когда о метеостанциях никто и не помышлял. Человек лишь научился этот дневник читать. Сравнивая состав пузырьков в разных слоях, можно увидеть, как менялось количество углекислого газа в воздухе, как холодало и теплело, как менялась пыльность атмосферы. И все это без единого градусника, зарытого в толщу веками раньше. Только у этого прибора есть особенность, которая все меняет – он тает. Специалисты лаборатории глицеологии Высокогорного геофизического института в Нальчике проследили за ледниками Эльбруса на протяжении полувека и увидели, что нижние края ледяных языков отступили почти на 300 метров. Причина простая и не радует. Теплый сезон в Высокогорье потеплел почти на градус. Осадков стало заметно больше, снега на леднике меньше, а талой воды больше.
1: Может быть, дело просто в том, что где-то выше по склону строят новые подъемники и турбазы, и от них теплее воздуху вокруг. Заманчивое объяснение, только турбазы расположены у подножия,

0: а тают именно верхние языки ледников, куда никакая стройка не доходит. Значит, причина не рядом с горой, а в воздухе над всем регионом сразу. Получается двойная гонка. С одной стороны, ученые, которые спешат достать из ледника как можно больше нетронутых слоев, пока в них еще можно прочитать честную историю климата за тысячи лет. С другой, сама гора, которая год от года теряет лед быстрее, чем успевает копить новый. Тот столб, что подняли на западном плато, теперь надежно лежит в холодильных камерах и ждет очереди на подробный анализ. А в толще, из которой его достали, слои продолжают таять прямо сейчас. Счетчик времени тикает быстрее, чем кажется тому, кто просто смотрит снизу на белую вершину. Значит, у горы, которая веками была просто вершиной для покорения, появилась вторая, куда более срочная роль исчезающего архива погоды, которого больше нигде на Кавказе не найти в такой полноте. Пока вершина еще держит свой ледяной панцирь, у нее еще можно успеть кое-что спросить.
1: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.
2: Вечер 1 октября 2026. 8 часов и 11 минут. На пульт пожарных приходит вызов. Горит здание на Исаакиевской площади, через дорогу от собора. К 9 вечера на площади около 300 зрителей. Кто-то из очевидцев скажет фразу, которую затем перепечатают все. Дым загибается и почти касается креста Исаакия. Горел трехэтажный особняк на углу улицы Якубовича. Огонь шел по деревянным перекрытиям, с этажа на этаж, и к ночи площадь пожара дошла до 2000 квадратных метров. Обрушилась часть кровли. 165 пожарных, 37 машин, вода в том числе из Невы. Открытое пламя сбили только без четверти два ночи. Пострадавших нет.
0: Если дом горит напротив главного собора города, наверное, это дворец, и жил в нем князь или граф. Только дворцы на этой площади наперечет и все с именами, а этот особняк построил для себя отставной военный инженер. Его звали Карл Логинович Миллер. В 1879-м он купил на площади старый двухэтажный дом, построенный еще в 18 веке. Перестройку доверил родному брату. Франц Фердинанд Миллер был академиком архитектуры и строил для всего Петербурга склады братьев Елисеевых на Биржевом переулке, вокзал в Ораниенбауме. Для брата он надстроил третий этаж и одел фасады в итальянский ренессанс. Так на площади появился особняк, который сегодня зовут особняком Миллера.
2: У хозяина рос сын. Мальчик родился в Динабурге в 1867-м. Как пишет петербургская «Бумага», часть детства провел именно в этом доме, напротив Золотого купола. Звали мальчика Евгений. Евгений Карлович Миллер окончил кадетский корпус, стал кавалеристом, генералом. В 1919-м он возглавил белую власть на севере России, в Архангельске. Затем эмиграция, Париж и Русский общевоинский союз, который Миллер возглавил. 22 сентября 1937-го он пошел в Париже на встречу, которую устроил его соратник по Союзу, генерал Скоблин. Встреча оказалась ловушкой агентов НКВД. Перед выходом он оставил записку «Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». Его тайно вывезли в Москву и 11 мая 1939-го расстреляли в подвале на Лубянке. А дом его детства к тому времени давно жил другой жизнью.
0: После революции особняк национализировали. Парадные комнаты разгородили перегородками, получились коммунальные квартиры, а затем и конторы. А по соседству, в доме под номером 5, шла своя история. Граф Валентин Зубов в 1912-м открыл в семейном особняке Институт истории искусств. После революции он отдал здание новой власти. Институт стал государственным и выжил. Сам граф пережил несколько арестов и в 1925-м уехал из России. Умер он в Париже. Два соседних особняка на одной площади, и обе семьи закончили путь

0: в одном городе, только очень по-разному. Улица, на углу которой особняк, тоже с историей. С 1923-го она носит имя декабриста Александра Якубовича. По плану заговорщиков, именно он 14 декабря должен был повести солдат на Зимний. Утром он отказался.
1: В нашем веке особняк дважды выставляли на продажу, признали памятником, расселили и начали переделывать под жилье. Вечером 1 октября, по предварительным данным следствия, там шли сварочные работы. Комитет по охране наследия говорит, что самое ценное из отделки сняли заранее. Застройщик насчитал около 5 квадратных метров утраченной лепнины на верхнем этаже. Кирпичные стены уцелели. Губернатор обещает восстановить дом в первозданном виде к концу 2028-го.
0: Сама площадь, кстати, тоже родилась из огня. Ее разметили после двух больших пожаров в 1736 и 1737, когда город решили строить заново и просторнее. Петербург вообще умеет начинать с пепелища. Вопрос только в том, что он вспомнит, когда будет строить заново.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Когда в последний раз целый город официально накрывал банкет для диких животных и зарабатывал на этом? Лопбури, провинциальный город в 150 километрах к северу от Бангкока, делает именно это каждое последнее воскресенье ноября. На красных скатертях у стен древнего храма Прангсамут встраивают пирамид из ананасов, арбузов, бананов и риса. Сверху – пирожные и бутылки газировки. Суммарно около 2 тонн еды. Официально стол рассчитан примерно на 600 гостей. Реально приходят несколько тысяч длиннохвостых макак. Идею в конце 80-х предложил местный предприниматель Ицингу, владелец отеля. Провинция угасала, нужен был повод для туристического потока. Макаки, давно оккупировавшие руины, стали этим поводом. С 1989-го банкет стал ежегодным, с 2007-го – официальным городским событием с губернатором, речью и медиапокрытием. Перед праздником по городу развешивают приглашения – бумажные конверты с привязанными орехами кешью. Макаки быстро выучили – бумажка означает еду. И методично обходят весь маршрут. Посмотрите на цифры. К 2020-му в столице провинции насчитывалось почти 4600 макак. Они открывают двери, воруют еду из холодильников, срывают электропровода. Власти обсуждают стерилизацию и разделение популяции по районам. Но формат банкета не трогает никто. Слишком много туристической экономики завязано на этот бренд. Город кормит обезьян. Обезьяны кормят город. Это не метафора, это работающая модель, у которой пока нет выхода. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Представьте деревню-музей. Такую, где дома стоят пустые, за веревочным ограждением, а на табличках – годы постройки. Заходить нельзя, трогать нельзя, жить там точно нельзя. Логично же, раз деревянные избы такие ценные, их нужно законсервировать, как в витрине. Но в карельской деревне Кинерма решили ровно наоборот. И, кажется, именно поэтому она до сих пор жива.
1: Деревня стоит на холме в Прижинском районе Карелии, среди карелов-ливиков, так называют южную ветвь этого народа. Место упомянуто еще в 1496-м, в Песцовой книге об Онежской Пятине. К середине 16 века здесь стояло 4 двора, а в начале 20-го уже больше сотни жителей. Потом, как и сотнями северных деревень, началось обратное движение. Люди уезжали в города, дома пустели, крыши проседали. К концу 20 века в Кинерме оставалось всего несколько человек. Еще немного, и деревня превратилась бы в то, во что превращаются заброшенные северные села – труху под снегом, точку на старой карте.
0: Спасли деревню не чиновники и не музейное ведомство, а две сестры, которые сюда вернулись. Надежда Калмыкова и Ольга Гакоева выросли в этих местах. У обеих здесь были корни по материнской линии. Надежда потом восстановит родословную на 7 поколений назад, до конца 18 века. Муж Ольги, архитектор Роман Гакоев, включился в дело профессионально. Втроем они решили не просто сохранить дома, а сделать так, чтобы в деревне снова жили люди. В 1998-м в Кинерму приехали финские студенты-архитекторы на практику. 3 года подряд они обмеряли избы и фиксировали конструкции. Это стало основой для настоящей реставрации. Подняли и укрепили несколько домов, перебрали кровли. В центре деревни стоит часовня Смоленской иконы Богоматери, постройка 18 века. Она никогда не служила ничем другим, кроме как местом службы, и служит им до сих пор. 10 августа, на престольный праздник, сюда приезжает священник. Рядом избы, признанные памятниками. Дом Давыдова с резными причелинами, дом Ершовой с ажурным балконом, банька 1902 года постройки, что топится по-черному. По документам об охране культурного наследия Карелии деревня описана предельно точно. Она используется одновременно и как объект туристского показа, и как жизнеспособное поселение людей, занятых сельским трудом в его традиционных формах. Вот в этой формулировке и спрятан весь ответ на вопрос, почему Кинерма не стала музеем под стеклом.
1: Потому что дом, признанный памятником архитектуры, здесь не превращается в экспонат. В нем живут, топят печь, держат огород, принимают гостей за одним столом, а не через стекло витрины. В деревне сегодня около 15 домов, 6 из них охраняются государством как памятники, и живут в деревне круглый год 14 человек. Среди них – многодетная семья, переехавшая сюда уже в новые времена, и старожилы, для которых это просто дом, а не декорация. Гостей здесь принимают не экскурсоводы в костюмах, а хозяева домов, пекут калитки, открытые ржаные пирожки с картошкой или крупой, прямо при гостях, в настоящей печи, и потом угощают ими за общим столом. Наивно можно подумать, значит, туристам сюда лучше не соваться, чтобы не тревожить чужую жизнь. Но спросите себя, а на какие деньги тогда чинить кровлю столетнего дома, которая протекает каждую весну? Живому дому нужны живые деньги, а не только статус памятника на табличке. Разгадка не в том, чтобы закрыть деревню от мира, а в том, чтобы гость входил в нее как в чужой дом, а не как в аквариум.
2: Каждый год в Кинерму приезжают тысячи туристов. Деревня в две улицы принимает поток, какого не выдержала бы иная городская гостиница. И все равно она не рассыпалась на сувенирные лавки, потому что туризм здесь пристроен к жизни, а не заменил ее собой –

В 2016-м Кинерму приняли в Ассоциацию самых красивых деревень России. Случай почти уникальный для карельского захолустья. Но табличка досталась не пустой декорации, а деревне, где по утрам все еще топят печи и выгоняют скот. Наверное, поэтому здесь и работает то, что не работает в стеклянных музеях под открытым небом. Сюда хочется не просто посмотреть, а вернуться. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема — и готово. Проверьте на своей в боте. О, мой гид! Проверьте на своей в боте. О, мой гид!

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до усилия,

0: устье Дуная разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дерпте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2500 пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
1: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюс до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
1: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». О мой гид.
4: А что, если испанцы просто опоздали? Не нашли, звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
5: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бин.

легким. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбо. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу — остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды. Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.

0: Река Святого Лаврентия здесь сжимается в узкое горло. Ветер тянет вдоль воды. И над обрывистым берегом висит гигантская стальная ферма. Ребра, стойки, клепанные перекладины, уходящие пролетом через всю реку. Внизу – паром, которым веками переправлялись жители Квебека, потому что моста через эту точку никто не решался построить. Слишком широко, слишком быстрое течение, слишком дорого. Может, дело было просто в металле. Сталь еще не умели делать такой прочной. Вот конструкция и не выдержала. Но расчеты для моста делал один из самых опытных инженеров континента. Человек, чье имя ставили на мостах через всю Америку. И именно точность считалась его коньком. Значит, не металл подвел. Подвело что-то в самих людях, которые этот металл вели к реке.
1: Инженера звали Теодор Купер. Мост он вел прямо из нью-йоркской конторы. На площадку почти не приезжал. Здоровье больше не позволяло дальних поездок. И все размеры, все допуски он утверждал по чертежам и телеграммам. Стройка шла бойко. Южное плечо консоли выступало над рекой все дальше. И рабочие каждый день поднимались на решетку, подвешенную над пропастью из воды и тумана. Весной инженер на площадке заметил, что одна из нижних опорных перекладин странно изогнулась. Отправил телеграмму начальству в Нью-Йорк с вопросом, откуда взялся изгиб. Ответ был спокойным. Эту деталь раньше роняли на складе, отремонтировали, дефект не опасен. Месяцы шли, изгиб рос, с малого до заметного глазу, а стройка продолжалась. Заказы оплачены, поезд с рельсами давно расписан на зиму, останавливать некому и незачем. К концу лета инженер в Нью-Йорке наконец понял масштаб и отправил вторую телеграмму, короткую и жесткую. Прекратить всякую нагрузку на мост, пока не разберутся. Телеграфист на площадке в Квебеке принес ее начальнику работ около 3 часов дня. Тот прочитал, отложил и решил, что смена отработает до конца. Снять рабочих с фермы означало сорвать график. В 5:15 пополудни южная консоль медленно, с гулом, сложилась и рухнула в реку.
0: На ферме находилось 86 человек. Выжили немногие, меньше дюжины. Среди погибших были мостовщики из индейской резервации Канавейк неподалеку от Монреаля. Мужчины оттуда славились бесстрашной работой на высоте и составляли едва ли не половину бригады клепальщиков. В тот вечер деревня потеряла разом десятки семей. Комиссия, разбиравшая обрушение, нашла простую причину. Инженер в конторе ошибся при расчете собственного веса фермы, а на площадке не оказалось ни одного человека, у кого хватило бы полномочий остановить работу раньше. Мост решили строить заново, с новым проектом, с независимой проверкой расчетов на каждом шаге. Через 9 лет центральный пролет, собранный на берегу, начали медленно поднимать домкратами на нужную высоту между двумя готовыми консолями. Подъем шел сутками, у воды собралась толпа посмотреть на завершение многолетней стройки. На последних метрах подъема один из опорных узлов лопнул, и весь пролет весом в несколько тысяч тонн ушел под воду вместе с рабочими, стоявшими на нем. На этот раз погибло 13 человек.
1: Мост все же достроили. Третью версию центрального пролета подняли еще через год, и она встала на место без происшествий. Пролет между опорами получился длиннее, чем у любого другого консольного моста на Земле, и рекорд держится по сей день. А в народе годами повторяют красивую историю, будто именно из стали рухнувшего моста выковали первые кольца, которые с тех пор надевают на мизинец рабочей руки молодые инженеры Канады при выпуске, как напоминание о цене ошибки. История трогательная и совершенно не подтверждается документами. Ритуал с кольцом придумали через 1.5 десятилетия после катастрофы. Писатель Рейдерт Киплинг помог составить для него торжественный текст. А самые первые кольца отковали не из моста, а из обычной стали, руками ветеранов.

0: ветеранов войны в госпитале в Торонто. Металл к реке отношения не имел, только память.
1: Сегодня по этому мосту все так же идут поезда и машины, а вечерами его подсвечивают вдоль всей фермы, и с воды он похож на гигантский стальной скелет, вытянутый через реку. Инженеры, которые проходят обряд с кольцом, объясняют его иначе, без легенды. Кольцо тяжелое и слегка шероховатое специально, чтобы каждый раз, когда рука касается чертежа, ты чувствовал его на пальце и вспоминал, что за каждой цифрой в расчете находится человек на высоте.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Тихий город на Оке, деревянные особняки, купола. И вдруг посреди улицы каменный минарет, старше, чем половина московских храмов. Непривезенный, невосстановленный. Он здесь с тех пор, когда посреди православной Руси на два с лишним века возникло мусульманское ханство. Свое. С ханом Чингизидом, с монетным двором, с мечетью. И держала его Москва. Наивная мысль, наверное, татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим, сын казанского хана Улу-Мухаммеда. Чингизид, потомок Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
1: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри Руси. Хан чеканит свою монету, при нем мурзы и муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим, вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сюембике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шахали возвел для себя еще при жизни.
2: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно Чингизида. Симеона Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Симеона венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси. Грозный шлет ему челобитные. «Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет». 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
1: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверка бояр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м.

0: Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
1: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы и оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид, трекаю. Он в Телеграм. Адди в Телеграм.

IX век. Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно. Не просто странно, а почти неприлично. Пляшут, не спят ночью, жуют какие-то красные ягоды с блестящими темными косточками. Пастух срывает ветку. Нюхает. Пробует. Вот, собственно, с этого и начинается история, которая изменила то, как человечество думает. Само слово «кофе», по одной из версий, восходит к названию этой провинции Каффа. И не исключено, что так оно и есть. Именно здесь, в диких лесах Каффы, кофейные деревья до сих пор растут сами по себе, без плантаций, без агрономов, без орошения. Просто растут. Как росли тысячу лет назад. Но Калди еще не варит кофе. Местные племена 9 века поступают иначе. Перетирают зерна, смешивают с животным жиром и лепят небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата.

0: просто топливо. Легенда о Калде существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая в опьянение. Кофейни в Османской империи возвращаются, уже как часть городской ткани. В Риме конца 16 века богословы называют кофе «черным изобретением Востока» и требуют запрета. Судьбу напитка решает один жест. Папа Климент VIII пробует чашку. Согласно поздней легенде, говорит, что слишком вкусно, чтобы оставлять это только неверным. Кофепитие для католиков фактически легализовано.
1: 17 век.
0: Лондон, Париж, Вена. До кофе рабочим топливом интеллигенции был алкоголь. Пиво и вино сопровождали любой клуб, любой трактир. Кофейни меняют сам ритм мышления. Вместо замедленных, заплетающихся разговоров, быстрые цепочки доводов, ночные газеты, споры до рассвета. Современники называли лондонские кофейни университетами одного пенни. Ровно столько стоила чашка, открывавшая доступ к столу и дискуссии. Именно в этих залах, пропитанных запахом свежеобжаренного зерна и табака, складываются прообразы бирж и страховых компаний. В парижских кофейнях собираются кружки энциклопедистов и политические клубы. Этот факт до сих пор меня поражает. Просвещение, одна из самых мощных интеллектуальных революций в истории, частично обязана своим темпом напитку. А что же врачи? Они, как водится, спорили. Одни трактаты 18 века обвиняли кофе в истощении нервов, разрушении брака и снижении рождаемости, ночные беседы в кофейнях, дескать, отнимают у мужчин силы для семейной жизни. Те же врачи назначали кофе против летаргии духа и меланхолии. Противоречие было полным и очень человеческим. Сегодня в Эфиопии, в той самой Каффе, крупные компании и небольшие растерии ищут дикие деревья, анаэробные ферментации, редкие натуральные лоты, возвращение к истокам. Кофе снова стал предметом исследования и ритуала одновременно. От монастырских ночных молитв к ночным дедлайнам, от кружков энциклопедистов к стартап-хабам. Козы Калди продолжают плясать. Просто теперь мы называем это рабочим утром. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

И инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади –

0: И вот эта остановка, Половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Названия реки, мыса, станции и тоннеля все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, Половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Почти все, что построил этот человек, подписано не его именем. На чертежах значится «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» или «Контора инженера Барри, хозяина», а не автора. Автора звали Владимир Шухов, и он ни разу в жизни не судился за собственное имя. Кроме одного случая, но до него еще нужно дойти.
1: Началось все в 1878-м, в Баку, куда молодого инженера отправила контора Барри. Нефть тогда возили в бочках на телегах, медленно и дорого. Шухов предложил гнать ее по трубе, 11 верст от промыслов Балаханы до заводов Черного города. Трубу собрали за одну осень. Это был первый нефтепровод в истории России, и вскоре по такой же схеме потекла еще и подогретая нефтяная смесь, такого не делал прежде никто. Следом Шухов пересчитал саму тару. До него нефть хранили в деревянных ямах и клепанных баках произвольной формы. Он вывел форму цилиндрического резервуара из уравнения четвертой степени, рассчитав, где стенка тоньше, а где толще, и металла на тот же объем стало уходить заметно меньше. Тем же расчетом он занялся баржами. Их корпус вытянул и сгладил под течение реки, а собирали баржи не целиком на верфи, а секциями, как теперь собирают корабли.
2: Года через 13 после Бакинской трубы Шухов вместе с инженером Гавриилом Гавриловым получил патент на процесс, который сегодня называют крекингом. Под давлением и нагревом тяжелая нефть распадается на легкие ценные фракции. Патент полежал без дела, России хватало сырой нефти, крекинг оказался не нужен. Через 21 год американец Уильям Бертон запатентовал в Штатах почти ту же схему и построил на ней большую отрасль. Про русский патент к тому времени забыли все, кроме автора. Когда советские инженеры позже сверили чертежи Бертона с патентом Шухова, схемы совпали почти до

0: словно. Шухов остался прав. Единственный раз в жизни он вслух настоял на своем имени.
1: Кажется, что изогнутую башню можно собрать только из изогнутых деталей, гнутых балок или дуг. А чем гнуть металл такой толщины на стройке без цеха? Шухов решил обойтись без гибки вовсе. Башня набирается из прямых стальных прутьев, поставленных наискось и перекрещенных между собой. Каждый прут остается идеально прямым, а вся сетка, если отойти и посмотреть со стороны, складывается в плавную вогнутую поверхность, гиперболоид. Дешевле метра, легче ветру, и собирать может обычная бригада без гибочного стана. Первую такую башню, 37 метров высотой, водонапорную, Шухов показал на промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. После выставки ее купили, разобрали и увезли в имение Полибино, где она возвышается и сегодня. А по всей стране вслед за ней встали десятки водонапорных башен той же сетчатой конструкции для городов, заводов, железных дорог. Той же легкой сеткой он позже перекрыл дебаркадер Киевского вокзала в Москве, стеклянный свод над перронами, под которым первый поезд прошел только после революции в феврале 1918-го.
2: При этом инженер, придумавший половину промышленной России, называл себя фотографом в душе. В его архиве больше 1500 снимков. Портреты, городские улицы, стройки собственных башен, и почти ничего из этого не публиковалось при его жизни. Он снимал не на заказ и не для славы, а для себя и своих близких. Как ведут дневник, только карточками вместо строчек.
1: После революции контора Барри исчезла, а Шухов остался достраивать в Москве башню того же гиперболоидного семейства для радио на Шаболовке. При монтаже одна из секций рухнула и повредила нижние ярусы. Инженеры обвинили в саботаже и приговорили к расстрелу условно до конца стройки. Башню он все-таки достроил. Человек, который всю жизнь подписывал чужие имена на своих трубах, резервуарах и башнях, один раз в жизни отстоял собственное, и один раз в жизни его чуть не лишили права достроить начатое.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Гулал – не краска. Это сверхлегкий порошок на основе рисовой, пшеничной или кукурузной муки с крахмалом. Частицы меньше 100 микрон, они висят в воздухе облаком, рассеивают свет и дают то самое туманное фото. На коже держатся за счет микрошероховатостей эпидермиса, а крахмал гидрофилен любит воду, поэтому пигмент смывается мягко, без плотной пленки. Цвета тоже не случайные. Желтый – одна часть куркумы, две части муки, куркума еще и антисептик. Зеленый – хна, охлаждает кожу. Красный – из цветов гибискуса. Праздник исторически был массовой фитотерапией после сухого сезона, когда кожа обветрена и мелкие инфекции обычны. Теперь о социальной физике. Плотное облако порошка буквально стирает визуальные маркеры – цвет кожи, дороговизну одежды, знаки религии. Глаз перестает считывать индивидуальные оттенки, видит только цветовой шум. Одна и та же горсть порошка одинаково попадает в уличного торговца и офисного менеджера. В 20 веке натуральный состав вытеснили анилиновые красители. Яркие, но токсичные. Последние два десятилетия химики и дерматологи возвращают состав к крахмалу и пищевым пигментам, стандартизируют размер частиц, чтобы они не забивали дыхательные пути. То, что смывается за один душ – результат точного подбора дисперсности. Один день в году материя не знает иерархий. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид».
1: Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды – это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации – в 9 веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старше Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем.

называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи-ка

ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история.

0: Вы садитесь в ночной поезд, достаете подушку, укутываетесь и через 10 минут уже спите. Это знакомо почти всем. Но почему именно здесь, в грохочущем вагоне, где колеса бьют по стыкам рельсов и пахнет чаем из соседнего купе, сон приходит так охотно? Может, просто устали с дороги? Или атмосфера? Нет телефона, нет дел, деваться некуда? Думали именно так ученые еще 30 лет назад. Ну, укачивает, ну и что? Монотонно, значит, скучно, значит, спим. Но вот незадача. Если взять человека и положить его на абсолютно неподвижную кровать в полной тишине, он, по идее, должен засыпать еще быстрее. А исследования показывают – нет. Или засыпает, но хуже, и просыпается ночью чаще.
1: В 1999-м нейрофизиолог Лоранс Байер из Женевского университета начала серию экспериментов, которая растянулась на 20 лет. В 2019-м она опубликовала в журнале Current биолога работу, которая все объяснила. Добровольцы спали на специальной кровати-качалке. Она раскачивалась с частотой 0,25 Гц, один легкий наклон каждые 4 секунды. Примерно такой же ритм у едущего вагона. Результаты оказались неожиданными. Люди засыпали быстрее, реже просыпались, а фаза глубокого сна становилась длиннее. И что важно, на следующий день они лучше запоминали то, что учили накануне. Байер обнаружила, что качание буквально синхронизирует мозговые волны. В глубоком сне мозг производит медленные осцилляции и сонные веретена, особые волновые паттерны, во время которых он переписывает события дня в долгосрочную память. Качание подстраивает эти волны под свой ритм, как дирижер, задающий темп оркестру. Но почему движение вообще действует на мозг так, а не иначе? Здесь в дело вступает внутреннее ухо.
0: Во внутреннем ухе, рядом с улиткой, спрятаны крошечные камешки – отолиты. Это кристаллики карбоната кальция, лежащие на ворсистой мембране. Когда тело качается, они сдвигаются и раздражают чувствительные волоски под ними. Те посылают сигнал в мозг «Мы движемся». Мозг интерпретирует ритмичное покачивание как безопасное движение и переключает нервную систему в режим покоя. Тормозится сердечный ритм, снижается давление и запускается выброс серотонина. Серотонин дает команду шишковидной железе вырабатывать мелатонин. А мелатонин – это и есть сон. Эта цепочка работала задолго до появления железных дорог. Ее открыла эволюция. Новорожденный беспомощен и не может двигаться сам. Если он на руках у матери, она идет, покачивается, и отолиты ребенка ощущают знакомый ритм. Мозг делает вывод: «Меня несут, я в безопасности, можно расслабиться». Этот рефлекс мы не теряем с возрастом, просто перестаем его замечать. Поезд его пробуждает. Исследователи проверили это жестко. Мышей с поврежденным вестибулярным аппаратом качали на качалке, и они не спали лучше ни на минуту. Без отолитов качание не работает вовсе.
1: Есть и второй слой – звук. Стук колес по стыкам рельсов создает широкополосный шум с частотами от нескольких десятков до нескольких тысяч герц. Он работает как маскирующий фон, случайные посторонние звуки, голос в коридоре, хлопнувшая дверь, просто тонут в этом равномерном гуле. Мозг перестает реагировать на каждый шорох. В основе той же идеи – белый шум для засыпания. Не тишина помогает, а ровный, предсказуемый звук, на котором ни на чем сосредоточиться. Получается, поезд – это случайно собранная машина для сна. Качание синхронизирует мозговые волны, отолиты запускают выброс мелатонина, стук колес глушит помехи.